дальше нести Слово Божие, дальше двигаться, дальше распространять Слово Божие. И на этот час, на этот час времени. В этот час, как мы сказали, нам необходимо $2305. $2305. Пусть Бог благословит вас. И сейчас мы послушаем пение. Друзья, во время пения звоните к нам. Мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29. 425-296-78-29.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Друзья, мы продолжаем наш марафон, и пусть сегодня, знаете, время, которое дано для нас, мы и воспользуемся, и примем в этом участие. Друзья, у нас остается 48 минут в этом часе, и нам необходима сумма $2305, и которые сможет позволить нам быть в течение 27-го года. Этот час, где в этом часе звучат христианские программы для семьи, где христианская семья, где ободрение, где истории для того, чтобы ободрить мужа, жену, детей, чтобы нам правильно, знаете, обращать внимание друг на друга. И здесь написано, Иисус Навин говорит такие слова. Иисус Навин, 24 глава, вот, и 15 стих, он говорит такие слова. «А я и дом мой будем служить Богу». Иисус Навин высказал такие слова, говорит, «А я и мой дом, мы будем служить Господу и будем поклоняться». И хочется пожелать всем, пусть ваш дом служит Господу и поклоняется постоянно Ему. Друзья, хочется, чтобы каждый из нас, тот, кто сегодня прилагает усилия, старания, чтобы мы поклонялись Господу, служили, доверялись Ему и шли вперед. И Слово Божье, которое оно дает нам силы, дает нам помощи идти и служить. И мы сегодня с вами в прямом эфире. Это у нас марафон, где мы говорим о том, что сегодня радиослужение имеет у нас раз в год имеется такой марафон, где мы собираем финансы, поддержку для того, чтобы мы могли существовать на 27-й год. Друзья, на 27-й год пусть Бог благословит каждого. И тот, кто принял в этом уже участие, слава Богу, мы собрали 51%, друзья, той суммы, которая у нас есть. И мы благодарны Богу до этого часа. Господь нам помог. И мы продолжаем говорить о том, что вы можете тоже принять это участие. Кто-то может пожертвовать $20, кто-то 30, кто-то 40, кто-то 50. Как вам легче, как вам возможно, друзья. Одноразово, которое послужит большим благословением для того, чтобы мы могли достигать, для того, чтобы мы могли служить. И радиослужение, оно звучит, как было сегодня сказано, на, знаете, 4 языках. И в то же самое время достигает более 146 стран мира. При радиослужении есть служение U-Turn Ministry, которое тоже служит через, знаете, библейскую школу, где обучаются пастыря, где обучаются миссионеры. В то же самое время, друзья, и многие из братьев, сестер получают, знаете, поддержку, которые находятся, трудятся в разных странах. И в то же самое время у нас есть детские дома, где дети тоже получают ту же самую, знаете, помощь, знаете, которая необходима для них, и они учатся в школах, они с ними занимаются братья, сестры, они также и учатся проповедовать, учатся жертвовать, учатся пройти и рассказывать о Иисусе Христе. И это радует нас. И все это при, знаете, поддержке радиослужения, которое имеет тоже служение U-Turn Ministry. U-Turn Ministry, которое в разных странах производит разную работу. Да, благословит всех нас Господь, чтобы мы, друзья, помнили об этом, влаживая в дело Божье, оно приносит большой-большой плод и приносит во 100 крат, который так сегодня необходимо. Пусть Господь благословит каждое сердце, наполнит миром, любовью, благодатью. Еще раз напоминаю, вы можете нам позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, или зайдите на наш веб-сайт radiomvi.com и воспользуйтесь, там есть Zelle и PayPal. У нас есть Cash App, но там в данный момент не используйте его, но воспользуйтесь Zelle и PayPal и можете написать info@radiomvi.com, и вы можете через PayPal или Zelle вложить свою долю, которая сегодня
вас располагает сердце, чтобы вложить в это дело Божье, чтобы Царство Божие распространялось и, конечно же, наполняло сердца народа Божьего теми, знаете, программами, вот как вот у нас есть вот эта христианская семья в этот час должна проходить, да, где рассуждаются темы, поднимаются насчет семьи, как укрепить семью, как чтобы семья была активная, благословена в Боге, во свете Писания рассматривается. Это все то, что сегодня сделано, приготовлено и дано для нас, чтобы мы вместе, знаете, возрастали и были в этом в уделе, друзья. И вот это то, что сегодня делает радиослужение. Пусть Бог благословит вас. Мы сегодня рады быть вместе и двигаться вперед и говорить о любви Господней. Если вы сегодня имеете такую возможность, вложить финансовые в это служение, друзья, и вам необходимо на таксу, друзья, дайте о себе знать, и мы это тоже поможем, эти бумаги, чтобы вы в конце года, потому что приближается конец года, где вы сможете уплатить таксу, уплатить те моменты, которые у вас есть, чтобы сегодня, знаете, мы совместно смогли достигать до краев земли, где радио звучит, где многие получают благословение, утешение, ободрение. Как мы на протяжении этих дней, этих часов говорили. Знаете, сколько мы уже находимся в эфире, где мы сегодня говорим уже 29 часов, друзья, где мы беспрерывно с вами имеем общение. Пусть Бог благословит каждое сердце. И у нас в этот час сумма составляет 2305 долларов, друзья, и звоните нам на номер 425-296-78-29. Сейчас мы, спасибо за звонок, кстати, кто-то нам сейчас позвонил, пусть Бог благословит вас, звоните нам 425-296-78-29, 425-296-78-29. Сейчас мы послушаем песню, и после песни мы вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Друзья, мир Божий вам. Напоминаем, что это прямой эфир, марафон для поддержки Радио МВИ на 2027 год. И, как вы уже слышали, объявление о радиослужении, что радиослужение, друзья, уже вещается более 20 лет в эфире. Многие из братьев и сестер, которые слушают регулярно, вы уже знакомы, как Радио МВИ существует. Каждый год Радио МВИ имеет подобный марафон, где мы, друзья, собираем финансовую поддержку на 2027 год. И вот каждый год мы это делаем, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире. И с Божьей помощью, друзья, мы уже 30 минут с вами в этом часовом блоке уже собрали $650. Слава нашему Господу! Двое участников приняли в поддержке этого служения. И хотел бы, друзья, напомнить, как вы можете это сделать. Это можно позвонить на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, друзья, и вы можете позвонить и сделать, друзья, свое финансовое пожертвование. А слава Богу за звоночек. Мы получили финансовую поддержку через Zelle. Люди жертвуют. Да благословит вас Господь, друзья. Помните, что можно зайти на онлайн radiomv.com, radiomv.com, и сделать там, пожертвовать через Zelle, через PayPal, через вашу любую карточку банковскую. Вас возьмет примерно минуты до 2 минут это оформить, потому что там очень сделано все просто. Или если вы желаете, просто вы, может быть, вам проще ваше время, которое сейчас есть, позвонить нам сюда. У нас сотрудники у телефона. Вы можете сделать свое пожертвование по телефону 425-296-78-29. Это, друзья, годовой марафон, где мы собираем бюджет на текущие расходы для радиослужения в 2027 год. Радиослужение существует благодаря братьям и сестрам, которые жертвуют каждый год, друзья, которые выходят на встречу, потому что радиослужение, друзья, не имеет реклам, радиослужение, друзья, не имеет никаких спонсоров или компаний больших, которые стоят за ними, государственных структур. А кто наши сотрудники, кто наши соучастники? Это вы, дорогие радиослушатели, которые каждый год на протяжении 20 лет вы поддерживаете и благословляете это служение. Вот осталось у нас 28 минут, и каждый час нам необходимо собрать определенную сумму. Вот 28 минут осталось в этом часовом блоке, и нам еще нужно 1655. Уже двое человек отозвались, и, друзья, мы уже собрали $650 за этот полчаса, слава нашему Господу, и у нас еще 27 минут остается, друзья, где нам нужно 1655. Можно сделать так, друзья, если вы желаете стать участником каждый месяц по $50, если 3 человека найдется, которые сейчас позвонят на 425-296-78-29, на этот номер, если 3 человека, которые скажут: мы пойдем с вами в 2027 год по $50 в месяц, то вот этот час, который нам необходимо закрыть, друзья, мы закроем. А другими словами, мы пополним этот час-счет, чтобы в этом часу могло продолжать звучать Слово Господне. Как уже мы зачитал, брат Эдуард, в этот час обычно проходит передача, называется «Христианская семья». Иисус Навин говорит: «Я и дом мой будем служить Господу». «Я и дом мой будем служить Господу». Сейчас, друзья, в Сиэтле получается 5:30 часов вечера. В Нью-Йорке уже, друзья, 8:30 часов вечера. У нас здесь, в Техасе, у нас получается 7:30 часов вечера. И да благословит вас Бог, братья и сестры, где кто проживает, у кого какие сейчас происходят мероприятия в церкви, у кого-то может быть молитва, спевки или различные события в церкви. Мы благословляем вас и ваше время
с народом Божьим. Хотели бы напомнить, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год, где вы принимаете участие, чтобы мы были в эфире. Да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 26 минут в этом часовом блоке, и нам еще нужно 1655, друзья, $1655. Если вы еще не приняли участие, мы призываем вас. И я бы хотел благословить всех тех, кто уже это сделали. Вот эти два человека, которые отозвались в этом часовом блоке, пусть ваш дом всегда служит Господу и всегда поклоняется Ему. Да благословит вас Господь, те, кто стал соучастником этого служения. Помните, друзья, что кто-то в прошлом году покрыл этот час, кто-то в прошлом году отозвался, благословил, что теперь в этом году мы слушаем это радио круглосуточно. И вот, друзья, мы призываем вас, если вы еще не стали соучастником этого служения, если еще вы не принесли, может быть, не поддержали на служение это руки, мы призываем вас, есть такая возможность и привилегия стать соучастником на Ниве Божией. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и сделайте свой, может быть, пожертвование. Мы видим, что многие делают через Zelle, через PayPal, через свою карточку онлайн на radiomv.com. radiomv.com. И вы увидите там сумму, которую, друзья, мы уже собрали, и сколько нам еще нужно. И слава нашему Господу! Смотрите, друзья, мы уже собрали почти 52% от полной суммы. Мы уже собрали $70,095. $70,095 собрали, а нам еще нужно $65,405. Нам еще нужно будет общая сумма $65,405. Смотрите, друзья, чтобы принять участие, вы можете позвонить и пожертвовать любую сумму, которой у вас располагает ваш бюджет. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Хотел бы вам, друзья, дать немножко такой апдейт, что мы на наш телеграм-канал, выложили такую брошюрку, что вы можете зайти сейчас на телеграм-канал наш «Радио МВ» и увидеть эту брошюрку, информацию о радиослужении и информацию о марафоне, где вы можете эту PDF-брошюрку отослать своей семье или отослать своей церкви, можете переслать на свои группы. Мы сделали для вас, друзья, чтобы вы могли больше повестить другим, чтобы вам легче было коммуникировать с другими об этом служении. Напоминаем, друзья, что это прямой эфир, и многие из вас в Вашингтоне сейчас, кто-то возвращается домой с работы, кто-то готовится идти, может быть, на служение, на молитвы, на спевки. А, друзья, у вас есть буквально 5 минут в вашем, может быть, очень плотном графике позвонить на радио 425-296-78-29. Это возьмет буквально 5 минут, чтобы позвонить и стать частью этого служения. 425-296-78-29. Друзья, мы сейчас послушаем псалом, а вы, друзья, в это время зайдете онлайн на radiomv.com, кому удобнее, и сделайте свое пожертвование на 2027 год. Или, если вам легче позвонить, пожалуйста, позвоните на 425-296-78-29. Мы слушаем псалом и вернемся назад.

0: современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Телефон номер.

объявляю, 425-296-78-29. Друзья, этот номер, куда можно сейчас позвонить и сделать, друзья, свое финансовое пожертвование для 2027 года, чтобы радиослужение было в эфире. Объявляю, что слава нашему Господу, уже мы собрали больше чуть-чуть, чем половина. 51% достигнуты от общей суммы. Слава нашему Господу! Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, где идет трансляция для сбора финансов на 2027 год. Помните, друзья, что радио существует благодаря вам. За протяжении 20 лет мы сугубо существуем благодаря добровольным пожертвованиям радиослушателей. Мы не продаем рекламу, не продаем, друзья, время, но по милости Господней, которую Господь дает нам, мы делаем, несем это уже 20 лет с вами. И уже, друзья, сегодня третий день, где мы делаем марафон на 2027 год. Смотрите, уже 37-й час, как мы уже ведем марафон. 37-й час, как мы ведем марафон. Другими словами, это не значит, что мы от начала и сидели 37 часов. Мы, конечно, берем брейки, но в общем мы 37 часов, когда мы начинаем, уже 3 дня ведем, вот эти, суммировать все эти часы, это 37 часов мы делаем уже в эфире марафон, собирая финансы на 2027 год, чтобы быть в эфире. Друзья, если вы желали бы пожертвовать один раз или пожертвовать, друзья, стать каждый месяц быть участником, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, линии наши открыты, наши сотрудники у телефонов, друзья, это прямой эфир, и мы вас призываем принять участие для тех, кто еще не принял, друзья, и может быть на протяжении этих дней вы слушаете и еще не решились это сделать. Я бы хотел призвать вас, чтобы вы помолились и подумали, потому что это важно, чтобы в следующий год мы могли быть вместе с вами, если вы только, конечно, получаете назидание и благословение от этого эфира. Иисус Навин говорит так, 24 глава, 15 стих. «А я и дом мой буду служить Господу». «А я и дом мой буду служить Господу». Радио Ви помогает, друзья, семьям, домам в этом, может быть так сказать, суетном и быстром мире питаться духовно каждый день, слушая это, друзья, назидаясь от радио. Знаете, мы транслируем на 4 языках. У меня самого дома тоже несколько стоят приемников в каждых комнатах, где дети слушают детский канал, где мы, может быть, слушаем музыкальный канал, главный канал в другой комнате, где получаем мы пищу каждый день. И знаете, как сказал Иисус Навин, «А я и дом мой будем служить Господу». Радио Ви помогает формировать вот эту атмосферу дома, чтобы было Слово Божие вокруг библейских учений, вокруг христианского контента, который помогает нам иметь правильное направление, как душа человеческая движется и ищет общение с Богом. Телефон номер 425-296-78, друзья, 29, 425-296-78-29. Это у нас марафон, остается 10 минут в этом часовом блоке, друзья, и мы вас призываем принять участие. Нам нужно еще $1,655 в этом часовом блоке, $1,655. Призываем вас, друзья, принять участие для благословения 2027 года. Если вам проще это сделать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com и пожертвовать через онлайн, через, может быть, Zelle или PayPal, или, друзья, хотите пожертвовать через свою карточку, имейте в виду, вы сможете это
сделать. Как я уже объявлял и говорил на нашем телеграм-канале, мы выставили такой PDF-брошюр, она на русском языке, говорится о служении и о этом марафоне. Если вы хотите зайти на наш телеграм-канал, взять эту брошюрку, чтобы, может быть, выставить на ваш церковный вайбер или чат, или на семейный чат, чтобы могли ознакомиться с этим служением и принять участие, это будет благословением для вас и для служения Радио Ви, друзья. Напоминаю, номер 425-296-78-29. Нам еще нужно $1655 и остается 8 минут в этом часовом блоке. 8 минут в этом часовом блоке. Если 3 человека позвонят, друзья, и примут по $50 в месяц, станут жертвовать, то это число, друзья, оно закроется. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы дадим, друзья, сейчас музыкальную паузу, а вы, друзья, подумайте, помолитесь и звоните. Наши линии открыты, сотрудники у телефонов, и ждем ваших звонков. Я, друзья, надеюсь, что во время музыкальной паузы вы с молитвой и с рассуждением перезвоните и сделайте свой вклад. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это ежегодный марафон, где мы, друзья, даем вам возможность помочь нам участвовать в следующем году, быть в эфире. Ждем ваших звонков.

Благодарим Бога за ваше радио. Мы с мужем пенсионеры, слушаем очень давно, с самого начала. Любим все передачи, молимся с вами и за вас. Пусть Бог через ваше служение спасет еще многие души, да благословит Бог всех, кто принимает участие в этом труде, и вашей семьи. С уважением, ваши постоянные слушатели из Филадельфии. Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radio-mv.com.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Есть нива в мире, что глазу не видна. Без колоса, без запаха пшеницы, но в ней сегодня зреют семена и светятся от счастья многих лица. Не по полям, по волнам и сетям идет посев в пространствах без границы, а Слово Божье, данное сердцам, спешит прочнее там укорениться. Когда Господь «идите» произнес, Он видел все века и поколения, и ныне тот же благодатный зов звучит в эфире к своему творению. Теперь не только пыль дорог, не только даль морская и пустыни, но цифровой стремительный поток стал миссией, великой Божьей нивой. Здесь сеятель не видит лиц и глаз, не слышит сразу отклика и вздоха, но знает, семя, брошенное в час, взойдет однажды в сердце одиноком, в ночной тиши у тусклого огня, где человек склоняется устало, вдруг оживет небесная струя, и вера прорастет, где смерть стояла. Как зерна разлетаются слова по городам, поселкам и столицам, и Божья благодатная рука дает дождем живительным пролиться. А там, где безразличие холодок, где души были выжжены тревогой, вдруг появляется трепещущий листок, ответ на тихий зов святого Бога. О, эта нива требует труда, молитв живых, усердия и терпения. Здесь жатва созревает не спеша, неся в сердца надежду на спасение. Нет ярких постов и больших арен, но в книге жизни, заполняя строгий, повеет ветер славных перемен, дая всем жаждущим небесные уроки. И потому пусть не слабеет труд, что 20 лет назад обрел истоки, пусть сеет сеятель и там, и тут, в домах богатых, в скромных и в убогих. Сегодня волны, завтра колос злат. Сегодня звук, а завтра жизнь иная. Так в цифровых просторах зреет сад, и истина Христова расцветает. Пока земля вращается в веках, и новые рождаются народы, Господь взрастит на цифровых полях плоды своей спасительной свободы. И будет нива шириться, расти, пока звучит небесное веление. Идите в мир, чтобы истину нести и сеять семя, пока дано время. И если спросят, где твои поля, ответим смело, вот они пред нами, в экранах, в волнах, в отблесках огня, в сердцах, что ждут прикосновения длани. Пусть будет верен сеятель Христов, да не устанет в добром начинании, а наш Господь, хозяин всех садов, дарит спасение своему созданию. Кто в покаянии примет семена, кто поле приготовит для посева, увидит славной жатвы времена, войдет в число спасенных душ на небо.
1: Дорогие друзья, служение Радио МВИ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-425. 8 296 78 29 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.
2: Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me.

Друзья, объявляю телефон номер. Вы слушаете это прямой эфир. Прямой эфир, где у нас с вами ежегодный марафон для текущих расходов радио МВИ на 2027 год. И у нас остается в этом часовом блоке 37 минут. И до цели этого часа у нас нам нужно собрать $2068. $2068 – это всего 7 человек по $25 в месяц смогут это сделать, осуществить. Или, друзья, 4 человека по $50 в месяц смогут, друзья, это осуществить. Смотрите, друзья, хотел бы объявить телефон номер, куда вы можете сейчас позвонить. Многие из вас из Коуст уже вернулись домой с собраний, с молитвы и с этих с разных церковных мероприятий. Окей. Хорошо. Друзья, спасибо. Я только с коллегами просто переписывался, читал. Хотел бы напомнить, друзья, что это ежегодный марафон, и слава нашему Господу, мы уже за 3 дня достигли 51%, почти 52% от нашей полной суммы, которая нам необходима. А полная сумма, которая нам необходима, это $135 500. $135 500, и уже мы, слава Богу, собрали $70 095. Слава нашему Господу, братья и сестры. Теперь у нас 35 минут остается, и нам необходимо собрать до цели этого часа $2068. $2068. Я бы хотел пригласить вас, друзья, принимать участие, если вы еще не приняли. Хотел бы, чтобы вы могли воспользоваться этой возможностью. Смотрите, телефон номер, куда вы можете позвонить сейчас и принять участие, на пожертвовать любую сумму, которая вас лично располагает. Если мы хотим эту сумму всю победить или как бы закрыть этот час, у нас 35 минут, если 4 человека позвонят и скажут, мы с вами пойдем в следующий год по $50 в месяц, 4 человека могут перекрыть эту сумму. Или 7 человек по $25 в месяц. Друзья, остается 34 минуты. $2608 нам нужно, чтобы закрыть этот час. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. East Coast, это Нью-Йорк, это Норт Каролина, Северная Каролина. У вас уже, друзья, на часах 9:25. Многие из вас уже вернулись с церкви или возвращаются с разных церковных мероприятий, спевок. И, друзья, хотели бы вас пригласить к участию. Мы видим, сейчас много слушает с Нью-Йорка, много слушает с Северной Каролины, с Охайо, с Норт Каролины. И с Массачусетс, Пенсильвании мы вас приглашаем, друзья, принять это участие, стать частью этого благословения на 2027 год. Телефон номер 425-296-78-29. Телефонная линия открытый, сотрудники у телефонов, друзья. И до этого часа цели у нас осталось 33 минуты, и нам нужно $2068. И если у вас располагает семейный бюджет любую сумму ежемесячно, которую вы хотите жертвовать, или одноразово, вы можете позвонить на радио МВИ на 425-296-78-29 или зайти на radiomv.com и пожертвовать там, друзья, через Zelle. Это будет info@radiomv.com, через Zelle на info@radiomv.com или, друзья, через PayPal или своей карточкой. Вас возьмет буквально 2 минуты это сделать. Да благословит вас Господь за участие, что вы, друзья, принимаете. Мы уже 51%
достигли до своей цели. Слава нашему Богу! И просим вас, друзья, откликнуться. Я знаю, что уже это вечер. East Coast – это South Carolina, Ohio, North Carolina, Massachusetts, Пенсильвания. Вы уже готовитесь к ночлегу. И, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы отозваться. Хотели бы поблагодарить Николай, брат, который пожертвовал одноразово $500. Брат Николай, да благословит вас Господь. Владислав пожертвовал $150. Да благословит вас Господь, Владислав, за вашу жертвенность. Да даст вам Господь силы и здоровья. Да благословит вас Господь. Друзья, объявляю номер. Телефон номер 425-296-78-27. Друзья, линии открытые, вы можете звонить на этот номер и принимать участие. У нас остается 31 минута и $2068 нам нужно собрать в этом часовом блоке. И если, друзья, 7 человек по $25 в месяц согласятся идти в следующий год, то эта сумма, она перекроется. Да благословит вас Господь за участие. До этого цели этого часа нам еще осталось $2068. Друзья, вы можете зайти на radiomv.com и оттуда вас сделать свой вклад. Сейчас я смотрю на часах в Сиэтле, в Калифорнии и в Орегоне. Уже 6:30. Многие из вас, друзья, кто дома, кто, может быть, направляется в церковные мероприятия, хотели бы вас благословить ваш вечер и, друзья, попросить вас, чтобы вы тоже внимательно отнеслись к этому марафону, который уже идет третий день. И каждый год на протяжении 20 лет мы уже, друзья, делаем с Божьей помощью и вашей отзывчивости. Мы уже вещаем в интернете 20 лет программы. И как вы уже знаете, что радиослужение, оно, друзья, вещает на 4 языках. Английский, испанский, немецкий и русский и украинский язык. Да благословит, друзья, Господь за вашу отзывчивость. Напоминаю, номер 425-296-78-29. Итак, кто во Христе, то новая тварь. Древнее прошло, и теперь все новое. Обычно в это время, друзья, вы слышите свидетельство народа Божьего. Обычно в это время, друзья, вы слушаете свидетельства с различных мест. И вот место Писания, которое зачитал, это 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Апостол Павел говорит так. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Теперь древнее прошло, теперь все новое». Друзья, да благословит вас Господь. Мы благодарим Бога, что Господь дает нам рождение свыше, меняет наш разум, преображает нас в подобие Его. И цель радиослужения, друзья, это делать, продолжать вещать Слово Божие, чтобы мы становились новой тварью, чтобы были похожи на Него, чтобы все старое проходило, а мы становились больше и больше похожи на Господа нашего и Иисуса Христа. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и принять, друзья, участие, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, сотрудники у телефонов, друзья. И нам не хватает в этом часовом блоке $2068. $2068. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу жертвенность, внимательность. Надя пожертвовала онлайн. Да благословит вас, Господь. Надя пожертвовала $50. Да благословит вас, Господь, за вашу отзывчивость. Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы с Божьей помощью молимся и рассчитываем на вас, что вы выйдете и пойдете с нами в 2027 году, как кто-то это помог и сделал в прошлом году,
поддержали этот час. А теперь, друзья, приходит время нам готовиться на 2027 год, и мы понимаем, что время пришло, чтобы мы говорили с вами, чтобы мы планировали на следующий год, на тот бюджет, который нам не достает до этого часа. Напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. А наши линии открыты, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы позвонить и стать частью благословения этого служения. 425-296-78-29. 425, друзья, 296-78-29. Остается 26 минут, друзья. Нам еще нужно 2068 долларов, друзья. Слава нашему Господу! Мы, друзья, ждем ваших звоночков. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Можете, друзья, принять участие онлайн, как многие делают сейчас. Вы слышали, я объявлял имена, которые люди принимают участие, заходят онлайн на radio.mv.com и нажимают там «Пожертвовать», выбирают, как они хотят пожертвовать, через Zelle или PayPal, или своей банковской карточкой. Выбирают сумму, которая вам удобнее, на каждый месяц или одноразово, и это делают. То напоминаю, друзья, что вы можете это сделать на веб-сайте radio.mv.com. radio.mv.com, друзья, и сделать там свое пожертвование. Друзья, остается 25 минут, и нам еще не хватает в этом часовом блоке 2068 долларов. 2068 долларов, друзья, и остается 25 минут. Напоминаем, что это марафон добровольного пожертвования на следующий год, чтобы радио МВ могло быть в эфире. Помните, друзья, что без вас мы не можем сами быть в эфире, потому что радио МВ, друзья, не имеет рекламы и не продает время. И благодаря Господу на протяжении 20 лет Бог проявляет верность через вас, дорогие радиослушатели. Да благословит вас Господь. Помните, что это совместный проект, который мы делаем уже 20 лет. Вы становитесь частью этого служения, когда вы жертвуете и идете с нами впереди. Напоминаю, телефон номер, куда вы можете позвонить. Или если вам легче зайти онлайн и на онлайн пожертвовать, это будет radio.mv.com. radio.mv.com. Телефон номер, смотрите, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Дорогие друзья, мы говорим, что у нас остается 24 минуты, и нам не хватает 2068 долларов. Помните, что каждое ваше пожертвование, оно делает большую работу в пространстве интернета, потому что многие люди слушают радио по всему лицу земли, первых, а во-вторых, это, друзья, оно назидает и вашу семью и ваш дом. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии, друзья, открыты. Мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29. И остается 23 минуты, друзья. Мы приглашаем вас поучаствовать. 2068 долларов нам нужно на этот час, чтобы в следующем году этот час был в эфире. Если 4 человека, друзья, сейчас
позвонят и станут каждый месяц участвовать по $50, то эта сумма, она, друзья, закроется, и у нас не будет больше здесь минуса. Призываем вас, друзья, принять активное внимание на телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья. Если вам легче пожертвовать онлайн, вы можете зайти на веб-сайт radiomv.com, и вы можете, друзья, сделать свой взнос. Друзья, сделать свое пожертвование. Да благословит вас Господь, мы ждем ваших звонков. И Вениамин, да благословит вас Господь, что вы пожертвовали один раз онлайн. Вениамин, да благословит вас Господь за вашу отзывчивость, что вы отозвались и благословили. Друзья, помните, что без вас служение не могло быть в эфире. Но благодаря Богу, благодаря брату Вениамину, подобным братьям и сестрам, которые отзываются, которые участвуют, которые становятся в круги, они делают, друзья, это служение способным быть в следующем году. И теперь вызов и призыв вам, друзья, кто еще не принял, может быть, думает, стоит или нет. Подумайте, друзья, что кто-то помог в прошлом году сделать это возможным, чтобы в этом году было вещание радио. И телефон, номер, куда вы можете позвонить и стать частью, благословить финансово, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам нужно 7 человек по $25 в месяц. И вот это $2068, оно закроется этот час. Смотрите, $2068, если, друзья, 7 человек позвонят и скажут, мы пойдем с вами в 2027 год по $25 в год. 7 человек по $25 в месяц, друзья, мы закроем этот час, друзья. Мы закроем этот час. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, линии открыты. Вас возьмет буквально 5 минут, и вы сможете оформить этот звонок, благословить эфир на следующий год. Остается у нас буквально 19 минут. Мы сейчас послушаем песню, дадим вам возможность позвонить 425-2.

все новое в вашей жизни. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Сестра Наталья, она сделала свой вклад в этом часовом блоке, пожертвовав $300. Да благословит вас, сестра Наталья, Господь. Друзья, помните, что вы можете зайти онлайн и пожертвовать. Эдвард, can you give me batteries? Вы можете пожертвовать онлайн на radiomv.com, radiomv.com, и сделать, друзья, свое пожертвование. У нас осталось 18 минут в этом часовом блоке, и уже нам нужно, друзья, $1768. Если вам проще позвонить и сделать, друзья, пожертвование, а по телефону это набрать можно 425-296-78-29, 425-296-78-29. Смотрите, друзья, теперь нам сколько нужно? Нам нужно $1068 в течение 18 минут. Это если 6 человек по $25 в месяц, и сможно это закрыть, или 3 человека по $50 в месяц могут перекрыть эту сумму, или просто можно пожертвовать одноразово, как сестра Наталья это только сделала онлайн. Друзья, мы призываем вас сделать свой финансовое пожертвование. А пока вместо вы будете слушать песню, я объявлю номер, и после этого вы можете, друзья, после как я объявлю номер, звоните, жертвуйте онлайн. Потом я объявлю наших новых участников, которые стали частью благословения 2027 года. Телефон номер объявляю. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И опять да благословит вас сестра Наталья Господь за ваше участие. Слушаем псалом.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

425-296-78-29. Друзья, остается 12 минут в этом часовом блоке. И еще нам нужно, друзья, 1768 долларов. Слава Богу за вашу отзывчивость, Наталья, что вы благословили. И теперь, друзья, нам осталось 1768 долларов. Можно пожертвовать, друзья, онлайн на radiomv.com. На radiomv.com. Друзья, можно пожертвовать там, если вы хотите через Zelle или через PayPal. А может быть, хотите пожертвовать своей карточкой, как вам удобно, вы это можете сделать. И объявляю вам телефон, если вы желаете позвонить и принять участие по телефону. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29. И вы, друзья, сможете благословить следующий год, чтобы был радиовещание в этом году. Слава нашему Господу, что Бог есть верен. Друзья, да благословит вас Господь. Хотел бы благословить вас таким местописанием, которое записано. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Друзья, что нас делает новым человеком? Это рождение свыше. Друзья, и это, что радио МВ стремится делать, чтобы проповедовать Божье Слово круглосуточно, чтобы помочь человеку услышать благую весть, чтобы Дух Святой возродил его, и чтобы он был новым человеком. Пусть Господь сделает все новое в вашей жизни. Те, кто принимает участие на радио и жертвует, и идут с нами впереди. Напоминаю, что у нас остается буквально 10 минут, друзья, и нам нужно 1768. Это если 3 человека позвонят и пойдут с нами по 50 долларов в месяц, мы можем перекрыть эту сумму. Или, друзья, если вы сможете позвонить и сказать: «Я хочу стать с вами вместе, пойти впереди по 25 долларов в месяц», то нам нужно 6 человек, друзья. Уже сестра Наталья, она сделала свой взнос, она благословила этот час, благословила, пожертвовав 300 долларов. Да благословит сестра вас Господь за вашу жертвенность и благословит Господь вас за вашу внимательность. Телефон номер, куда вы можете позвонить, пожертвовать, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вас возьмет буквально, друизья, 10 минут, извиняюсь, 5 минут, чтобы оформить звоночек. Осталось 10 минут в этом часовом блоке. И нам нужно, друзья, 1768 долларов. Это, друзья, если разбросить на 3 человек по 50 долларов в месяц, это число можно перекрыть. То мы, друзья, благословляем вас именем Бога и призываем вас, пойдемте с нами в следующий год, чтобы следующий год был в эфире. До конца этого часа нам всего осталось буквально 9 минут. До цели этого часа нам нужно 1768 долларов. Друзья, вы можете сделать это, зайти на онлайн, на радио MV. .com, на radiomv.com, и мы, друзья, можем осилить это вместе, когда мы реагируем вместе. Да благословит вас Господь, друзья, да благословит вас Господь. Radiomv.com, друзья, и вы сможете принять участие, чтобы закрыть этот час, который нам необходимо. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы видим активность, сейчас слушает активно нас Нью-Йорк, Саут-Каролина, Охайо,
Норт-Каролина, это West Coast, Мичиган, Пенсильвания, Миннесота. Очень активно вы сейчас нас слушаете, друзья. Да благословит вас Господь. Мы ждем ваших звоночков. У нас осталось 8 минут, и нам нужно $1,768. Я назвал эти штаты, друзья, West Coast. Нам надо 6 человек по $25 в месяц. Друзья, поднимите телефон и позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на radiomv.com и пожертвуйте там. А мы сейчас послушаем псалом и вернемся назад. Нас остается 6 минут, друзья, и мы ждем вашей активности. А да благословит Господь за сестру Наталью, Вениамин, который сейчас поучаствовал. Вениамин пожертвовал $100. Да благословит вас Господь, друзья. Ждем ваших звонков. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слушаем псалом.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, остается буквально минута, и у нас еще осталось $1468. Слава нашему Господу, что вы принимаете участие, друзья, и уже мы движемся к цели. Смотрите, осталось $1468 в этом часовом блоке, который осталось буквально минута. И брат, Боливия, это брат, да? О, сестра Наталья сейчас пожертвовала. Сестра Наталья, Саймон пожертвовал $300. Сестра Наталья, $300. Смотрите, друзья, нам осталось $1168 в этом часовом блоке. И у нас осталось 30 секунд. Слава нашему Господу, друзья, что вы отзываетесь. Наталья, Саймон, да благословит вас Господь. А Джулия, да благословит вас Господь, что вы отозвались, друзья, и благословили. У нас осталось 20 секунд, и нам еще нужно $1168. И ваша активность, друзья, она видна. Наталья, благословит вас Господь. Саймон, благословит вас Господь. Джули, благословит вас Господь. Друзья, за вашу внимательность и отзывчивость объявляю координаты, куда вы можете позвонить, друзья, и поучаствовать. Это на номер 425-296-78-29. Напоминаем опять, что можете позвонить на номер 425-296-78-29. Друзья, начался новый час. Уже сейчас у нас в студии здесь, в Техасе, 9 часов вечера. В Вашингтоне это 7 часов вечера. В Орегоне, в Вашингтоне, в Калифорнии 7 часов вечера. А в Нью-Йорке уже 10 часов вечера, друзья. То начался новый часовой блок. И каждый блок имеет, друзья, свой номер. И в новом часовом блоке нам, друзья, нужно достичь новые цели, которые в этом часовом блоке нам нужно $2041. $2041 нужно в этом часовом блоке. И благодарим Бога, друзья, за прошлый блок, который поучаствовала Наталья, который поучаствовал Симон, который поучаствовала Юлия, который поучаствовал Вениамин. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу активность и за вашу жертву. И вот, друзья, у нас новый час, где нужно $2041. Это если 4 человека по $50 в месяц, мы сможем, друзья, закрыть эту сумму на этот следующий год, который нам необходимо, на этот час. В этом часу обычно проходит чтение Библии. Чтение Библии в этом часу проходит, друзья, где вы можете каждый год слушайте, каждый день слушайте. А сегодня, друзья, мы с вами, друзья, принимаем участие в марафоне. Я получил сообщение. Люди, которые пытаются жертвовать финансы через Cash App, в настоящее время Cash App временно ограничен количество приемных пожертвований. Друзья, если вы пытаетесь donate сделать through Cash App, через Cash App, временно Cash App ограничено приемов количества пожертвований, то, пожалуйста, используйте PayPal или Zelle или онлайн-карточку. Вот как Наталья, как Симон использовали, вы можете это сделать. Пожалуйста, напоминаем вам, что временно Cash App, у них есть ограничение количества приемов пожертвований, то please try use something else like Zelle, PayPal or your card online. Друзья, у нас остается 57 минут, и у нас в этом часовом блоке нам нужно $2041. Друзья, радиослужение существует уже 20 лет, и мы 20 лет таким способом, где мы раз в год делаем такой эфир, где мы собираем финансы на следующий год, чтобы на протяжении года вы не слушали рекламы, чтобы вы, друзья, не слушали какие-то передачи, где вам пытаются продать что-то на этих передачах. А мы, друзья, вещаем круглосуточно Слово Божие. И вот теперь в новом этом часу, где у нас осталось 56 минут, нам нужно собрать $2041, друзья.
Мы благодарим Бога, что в предыдущем часу отозвались Наталья, Симон, отозвались Юлия, Вениамин, которые встали и благословили этот час. Как я уже говорил, друзья, мы выложили на наш телеграм-канал. Если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал, мы выложили на телеграм-канал, друзья, сейчас брошюрку, PDF-файл, брошюрку, где вы можете переслать своей церкви или своим близким, или друзьям, или, может быть, своей семье о Радио МВ. Марафон, что оно значит о себе, какое служение Радио МВ несет, информационный такой для вас, чтобы вы могли легче переслать своим близким, родным или в церкви. Пожалуйста, зайдите и используйте этот документ, который мы приготовили для вас, чтобы вам легче рассылать людям. Юлия, да благословит вас Господь. Юлия, сейчас в этом блоке первая из тех, кто приняла, друзья, активность в этом часовом блоке. У нас остается 55 минут, и Юлия отозвалась, это было онлайн. Юлия, да благословит вас Господь. И смотрите, друзья, Юлия помогла понизить, сколько нам нужно в этом часовом блоке на 1941 доллар уже. Слава нашему Господу! Друзья, Господь велик! Юлия, да благословит вас Господь за вашу отзывчивость, что вы отозвались онлайн и благословили. И теперь уже нам нужно 1941 доллар. Да благословит вас Господь! Друзья, у нас остается 54 минуты. Если вы сейчас позвоните на 425 296-78-29, вы сможете в течение 5 минут оформить звонок. Если вам неудобно звонить или не в хорошее время, или просто вам удобнее сделать онлайн, мы приглашаем вас на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. Вот как последние эти два часа, 90% с чем-то мы получаем онлайн. Люди просто заходят и жертвуют онлайн, не звонят. То я не знаю, может быть, есть разные люди, знаете, которые им проще и быстрее сделать это по онлайн. И вот можете, друзья, вы принять решение сделать так. Хотел бы благословить вас, друзья, чтобы вы не забывали, что это благотворительный марафон. И благодаря Господу и вам, те, кто принимают решение жертвовать и идти вперед, благословляйте нас на следующий год, и мы видим вашу активность, как вы это делаете. У нас остается 53 минуты в этом часовом блоке. Нам нужно 1941 доллар, и сестра Юлия уже приняла первое в этом часовом блоке, благословила, чтобы уже в следующем году мы могли вместе быть в эфире. Друзья, а нам еще не хватает 1941 доллар. Это можно, друзья, если 4 человека подпишутся по 50 долларов в месяц, это можно сделать, друзья, 4 человекам, и это число, оно перекроется. Объявляю номер, если вы желаете позвонить на 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии наши открыты, и вы можете, друзья, звонить и принимать свое, друзья, участие. Или если вы хотите сделать это онлайн, это на radiomv.com, radiomv.com, и мы слышим звоночек. Слава Богу, друзья, за ваш звонок. Смотрите, radiomv.com, друзья, зайдите туда, вы можете пожертвовать своей карточкой или Zelle, или PayPal. Если вы хотите сделать Zelle, это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com. Остается 51 минута в этом часовом блоке. И в этом часовом блоке обычно, друзья, звучит чтение Библии. Чтение Библии регулярно вещается здесь у нас на радио. И вот в этом часовом блоке оно вещается у нас уже
на протяжении, друзья, 20 лет. Да благословит Господь вас, друзья, которые участвуют, Юлия, за ваше участие, братья и сестры, которые звонят, которые оставляют свое благословение. Смотрите, пусть Писание наполняет вас теплым, утешает вас и дает вам надежду. Те, кто приняли участие в этом часовом блоке, сестра Юлия, пожелаем вам благословения от радиосотрудников и все, кто уже стали частью большого христианского проекта. И мы благословляем вас. Пусть Писание наполняет вас теплотою, утешает вас и дает вам надежду. В этом часовом блоке, когда должно вещаться чтение Слова Божьего, мы сегодня имеем марафон для того, чтобы в следующем году Слово Божие могло вещаться круглые сутки, и в этом часовом блоке вы могли слышать чтение Слова Божия, получать назидание, получать теплоту, утешение и надежду от Него. У нас остается 50, друзья, минут, и нам еще нужно 1941 доллар. 1941 доллар, чтобы этот час могли мы закрыть, чтобы в этом часу, друзья, у нас не был минус. Это 7 человек или 7 партнеров по 25 долларов в месяц. 7 участников по 25 долларов в месяц смогут, друзья, закрыть эту сумму в этот час. Если, друзья, у вас есть минута, 5 минут, если правда сказать по телефону, 5 минут, позвоните на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 7 человек по 25 долларов в месяц смогут закрыть 1941 доллар, друзья. А если вы желаете пожертвовать одноразово, вы, конечно, вправе это сделать. Объявляю, друзья, как можно сделать онлайн. Это зайти на radiomv.com, на radiomv.com и нажать, друзья, пожертвовать и выбрать, как вы желаете, через карточку, через Zelle, через PayPal. На данный момент, друзья, я хотел бы объявить, что Cash App в это время ограничено количество принимания пожертвований, друзья. Так что, если вы пытаетесь пожертвовать Cash App, на данный момент Cash App, он ограничен количеством пожертвований. Так что, используйте PayPal или онлайн-карточкой, которую вы сможете пожертвовать онлайн. Имейте, друзья, в виду. Остается у нас 48 минут, и, друзья, нам, слава нашему Господу, нам уже осталось 1916 долларов, сестра Татьяна. Да благословит вас Господь, сестра Татьяна, что вы позвонили сейчас и стали частью, уже второй человек в этом часовом блоке. Сестра Татьяна, сестра Юлия стали в этом часовом блоке поддержкой для следующего года. Друзья, нам еще осталось 1916 уже долларов. Слава нашему Господу! Наши линии открыты, друзья, и вы можете принять участие одноразово или стать ежемесячным, друзья, участником служения радио. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит Господь сестру Таню, сестру Юлию за вашу финансовую поддержку. Два человека в этом часовом блоке поддержали уже и благословляют на следующий 2027 год. И нам, друзья, осталось 46 минут, и нам нужно 1916 долларов. Я объявлю номер, и мы пойдем на музыкальную паузу. А во время музыкальной паузы, друзья, вы звоните и жертвуете, друзья. Вы выходите онлайн и делаете пожертвования на телефон, номер, который вы можете сейчас позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29.
78-29. Мы слушаем как раз псалом, а вы, друзья, активно поддержите это служение сейчас. –

0: один из тех, кого Бог заметил. Ты один из тех, кого Он не прошел. Ты один из них.
1: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши сейчас линии открыты, друзья, вы можете позвонить и стать частью этого служения, где Слово Божие вещается круглосуточно. В этом часу обычно проходит вещание Слова Божьего, где вы слышите регулярно чтение Библии. И в этом часу, друзья, мы призываем принять участие для того, чтобы был эфир в следующем году. Слава нашему Господу, друзья, за ваше пожертвование, что вы пожертвовали. Имя Spectrum принял участие. Spectrum, да благословит вас Господь за участие, друзья. И нам остается 39 минут. Уже трое человек приняли участие в этом часовом блоке. Смотрите, трое человек. И уже нам осталось $1716. Слава нашему Господу. Друзья, слава нашему Господу. Уже осталось $1716. Трое человек приняли участие. Юлия, Татьяна, Spectrum, да благословит вас Господь, что вы приняли участие. А линии открыты, друзья, 38 минут остается в этом часовом блоке. И до цели этого часа нам нужно $1716. Это всего 6 человек или 6 участников по $25 в месяц, которые пойдут с нами впереди на следующий год, могут перекрыть, друзья, этот номер или пожертвовать одноразово, как многие делают, как вам располагает ваш бюджет. Друзья, имейте в виду, что здесь вы можете жертвовать, какую вам сумму позволяет бюджет. $10 может быть одноразово, $15 одноразово, $20 – это, друзья, на ваше усмотрение. И да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие. Уже 37 остается минут в этом часовом блоке, и уже трое приняли участие. У нас, друзья, открытые линии. На телефон номер можно позвонить 425-296-78-29. 425-296-78-29. И, друзья, смотрите, что можно пожертвовать онлайн. Вот как я смотрю, многие из вас жертвуют онлайн сейчас, потому что, может быть, наверное, удобно для вас. Это можно зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там можно пожертвовать, друзья, онлайн. Да благословит вас Господь. Окей. Да благословит вас Господь. Окей, это пожертвовал кто-то со своего бизнес, да, я как понял, Spectrum Light. Да благословит вас Господь. Татьяна, Юлия, да благословит вас Господь за ваше участие, что вы приняли онлайн, по телефону, по PayPal, да благословит Господь за благословение, которое вы посылаете. И объявляем опять еще раз, друзья, что Cash App на данный момент пока место не работает. На Cash App какое-то у них есть сейчас временное ограничение количества приемных пожертвований. То, друзья, если вы пытались воспользоваться за последние 2 или 3 часа Cash App, а он на данный момент не работает, мы говорим вам, пожалуйста, используйте PayPal или Zelle или свою карточку онлайн. То у нас остается, друзья, в этом часовом блоке буквально остается 35 минут, и нам еще осталось $1716. Слава нашему Господу за вашу отзывчивость. И трое человек уже, друзья, поддержали этот час, и нам еще нужно $1716. И любая сумма, которую вы располагаете и желаете поддержать, вы можете это сделать. Можете зайти на radiomv.com, друзья, и там сделать пожертвование, выбрать любой способ, который вам удобно, кроме Cash App на данный момент, друзья.
или позвонить на телефон номер, где вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это открытые линии, друзья, на данный момент. Вы можете звонить или зайти на Cash App, зайти на онлайн, Cash App не работает, да, друзья, зайти на онлайн на radiomv.com и пожертвовать через, как вам удобно, через, может быть, карточку или Zelle, или PayPal, и у нас 34 минуты, и вы сможете, друзья, использовать это. О, да, спасибо. Для вашего удобства, друзья, доступно Apple Pay и Google Pay. Друзья, имейте в виду Apple Pay, Google Pay. Если вы хотите для вашего удобства онлайн, когда вы зайдете, нажмете карточку, для вашего удобства там правильно есть. Спасибо, Олесь, что ты напомнила, я забыл. Да, друзья, у нас мы сделали даже так доступно, если у вас есть смартфон, там Google Phone или iPhone, вы можете зайти на radiomv.com, нажать «Пожертвовать» там карточкой, и там есть Apple Pay и Google Pay, уже сделано, чтобы вам просто и быстро пожертвовать. Остается у нас 33 минуты, друзья, 33 минуты в этом часовом блоке, и нам еще, друзья, нужно $1716, трое человек уже приняли участие, слава нашему Господу за ваше участие. Вау, слава Богу, друзья, уже 4 приняло. Слава нашему Господу. Смотрите, 4 человека приняло, и уже нам осталось $1691. Слава нашему Господу. Надежда, да благословит вас Господь. Надежда, да благословит вас Господь, что вы приняли участие в этом часовом блоке, где должно сейчас читаться Слово Божие. Но сегодня, друзья, у нас марафон, чтобы в следующем году радио могло быть в эфире. Мы делаем это, друзья, участие сегодня, чтобы в следующем году радио было без рекламы, друзья, без различных сбоев, чтобы мы могли быть в эфире, вещать Слово Господне. Да благословит вас Господь за ваше участие и вашу жертвенность. Сестра Надежда, которая поучаствовала только сейчас, и уже, друзья, нам нужно $1691. Как мне попросили напомнить, что Apple Pay и Google Pay работает. Если вы зайдете на radiomv.com, нажмете там «Пожертвовать», там увидите карточкой, card, credit card, и там будет available cash, Apple Pay и Google Pay, потому что Cash App на данный момент, друзья, он не работает. PayPal работает, друзья, вы можете через PayPal, через Zelle или своей лично карточкой вы сможете это сделать. А если вам проще, позвонить на номер 425-296-78-29, это будет для вас мысль проще, позвоните, я думаю, будет даже приятно для радиосотрудников слышать ваш голос. Телефон номер открытый. Мы сейчас послушаем псалом, чтобы вы могли, друзья, подумать сами, зайти онлайн, пожертвовать и позвонить без всяких, может быть, мыслей, чтобы вы, слушая псалом, зашли онлайн, пожертвовали и позвонили на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Надежда, да благословит вас Господь, что вы поучаствовали, и мы слушаем псалом, а вы, друзья, принимайте активность.

0: Друзья, напоминаю вам номер, куда вы можете позвонить 425-296-78-29. Это линии наши открыты, где вы можете принять свое участие в этом марафоне, чтобы в следующем году, в 2027 году, мы смогли быть в эфире. Да благословит вас Господь, что вы, друзья, активно принимаете участие. Благодарим вас, сестра Надежда, которая только приняла участие, друзья. Нам остается 25 минут в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, он имеет свой номер. И вот, друзья, в этом часовом блоке нам уже осталось 1691 доллар. $1691, да благословит, друзья, вас Господь, что вы принимаете участие, звоните, жертвуйте онлайн. И чтобы сделать, друзья, пожертвование онлайн, сумму, которую вам располагает свой личный семейный или личный бюджет, вы можете зайти на radio.mv.com и воспользоваться через Apple Pay или Google Pay, друзья, там нажать на кредитную карточку. И там вы увидите Apple Pay или Google Pay, или простая кредитная карточка банковская ваша. Или через Zelle или PayPal. На данный момент Cash App, он, друзья, не работает. Мы вам просто говорим, если вы старались платить через PayPal, имейте в виду, что он на данный момент не работает. Сестра Виктория, да благословит Господь, только получили от сестры Виктории, друзья, поддержку. Сестра Виктория благословила, да благословит вас Господь, сестра Виктория. Друзья, уже осталось $1671. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. Вы можете зайти на radio.mv.com и выбрать вам способ, который вам удобно. Кроме Cash App на данный момент, друзья, он не работает на данный момент, то вы можете принять участие сейчас, друзья. Уже 5 человек приняли участие в этом часовом блоке. У нас остается 23 минуты, и еще осталось $1671. Сестра Виктория только приняла участие. Да благословит вас Господь, да благословит всех, кто принимает участие, друзья. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого благословения в 2027 год, чтобы радио вещалось. 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и вы можете принять, друзья, участие сейчас, позвонив на этот номер. 425-296-78-29. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас. И с Божьей помощью в прошлом году кто-то, друзья, позаботился, и в этом году вы могли слушать чтение Слова Божьего на протяжении этого года. А сегодня это тот день, когда мы благословляем людей и братьев и сестер, которые будут слушать в 2027 году, чтобы они могли слушать вещание и получать благословение. И вот, друзья, у нас остается 22 минуты, и нам еще нужно $1671. Если, друзья, 3 человека согласятся по $50 в месяц, то это число можно перекрыть сейчас. Да благословит Господь, друзья, мы ждем ваших звонков. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Я бы попросил сейчас, чтобы сестра Леся, может быть, включила информационный ролик о радиослужении многогранном, чтобы вы могли немножко, друзья, больше знакомиться с нами с разных сторон, чтобы вы знали, что по себе несет жертвовать на радио МВ, чтобы вы знали, что за этим стоит. Сейчас мы послушаем информационные объявления за радио, познакомитесь ближе. В это время, друзья, вы, пожалуйста, звоните на телефон номер 425-296-78-29, 78-79. А вы, друзья онлайн, кто может пожертвовать, зайдите на онлайн и пожертвуйте любую сумму, которой вас располагает семейный и личный бюджет. Остается 20 минут, и нам нужно 1671 доллар. Слушаем информационный блок о служении и назад вернемся.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе.

0: нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Да благословит вас Господь, друзья! Вы слышали немножко о радиослужении, чтобы нам быть, может быть, более информированным, что ваша лепта или что ваши финансы, они помогают делать. Благословляют братьев и сестер, благословляют каждого из вас, который слушает радио, который получает духовное назидание. И наша цель, друзья, чтобы Слово Божие дальше продолжалось развиваться, дальше продолжалось, друзья, нести в те регионы, в те места, где многие братья наши и сестры могут не иметь такого духовного общения, но и получают они его дома. Даже мы здесь, которые и имеем, может быть, церквя, возможности, а это делает для нас больше возможно, друзья, чтобы принимать участие, духовно помогать и благословлять других друг друга. Да благослови, друзья, вас Господь. Объявляю телефон, номер, куда вы можете позвонить, стать частью этого служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается в этом часовом блоке $1671. 5 человек уже приняло сейчас, друзья, участие. Да благословит вас Господь, друзья, что вы приняли. И Божья милость велика. Мы вас, друзья, приглашаем позвонить на номер 425-296-78-29, чтобы принять участие в этом марафоне, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире. И чтобы пожертвовать онлайн, как многие сделали, друзья, уже. Чтобы пожертвовать онлайн, друзья, вы можете зайти на радио MV, на radiomv.com и выбрать способ, как вам более удобнее. Если у вас есть Apple Pay или Google Pay, и вы желали использовать это, то нажмите «Пожертвовать на credit card», и там вы уже можете посмотреть, какую сумму вы желаете пожертвовать, используя Google Pay или Apple Pay или кредитную карточку вашу. Да благословит, друзья, вас Господь. Остается 14 минут, друзья, и мы еще нуждаемся в $1671. $1671, друзья, вы можете принять участие. Мы ждем ваших звонков. До цели этого часа осталось 1671. Это, друзья, если 6 участников, 6 слушателей позвонят и станут по $25 в месяц, друзья, мы сможем закрыть этот час. Да благословит вас Господь, объявляю номер 425-296-78-29. Друзья, любая сумма, которую вы располагаете, $10, 5 долларов, друзья, 15 долларов. Это на ваше усмотрение. Я объявляю номер, и мы прослушаем хороший псалом. Во время псалма, друзья, вы звоните, мы даем.

вам время позвонить во время псалма. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Друзья, телефон номер 425-296-78-29. А Господь, друзья, жив, и благословения Его, они простираются каждый день. Этот час обычно, друзья, где проходит чтение Слова Господнего, и мы напоминаем вам, друзья, чтобы вы могли участвовать в этом мероприятии. И это час, друзья, где мы говорим, что Слово Божие, оно вещается круглосуточно, 7 дней в неделю, друзья, 365 дней в году. И представьте себе, друзья, только представьте себе, 20 лет. Друзья, 20 лет. Это большое число, чтобы быть в эфире каждый день, вот когда даже мы спим, а радио в интернете вещается, когда даже быть, знаете, мы не слушаем, но кто-то где-то слушает. И вот так с 365 дней в году. Да благословит вас Господь, друзья, чтобы вы могли видеть, насколько ваш вклад финансовый благословляет и делает это возможным быть в следующем году. У нас до конца этого часа буквально осталось 7 минут, друзья. 7 минут, и хотелось бы видеть, друзья, вашу отзывчивость, чтобы вы могли поддержать. Я объявлю номер, куда вы можете, чтобы вы можете позвонить и принять участие. На телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья. 425-296-78-29. Смотрите, друзья, как Господь велик, что Бог выходит навстречу в каждую, Господь выходит навстречу каждый год. 20 лет тому назад, когда мы, друзья, начинали, и что интересно, каждый год мы думали, все, вот это, наверное, все. Это последний год, потому что, казалось бы, финансово не можно вытянуть больше, финансово не хватало, но Господь потом побуждал людей, и люди звонили, люди писали, и, знаете, доллар за долларом мы видели, как Господь выходил навстречу. Вот знаете, мы уже сейчас третий день делаем, 39 часов в эфире, представьте. 39 часов в эфире. 39 часов мы на марафоне говорим в прямом режиме, говорим о поддержке на 2027 год. Уже усталые, уже, знаете, уже, казалось бы, силы нету. Но мы верим в того, тот, кто делает это за нами. Это сам стоит, друзья, Господь. И что интересно, мы видим, как Господь побуждает вас, дорогих братьев и сестер, сестры, которые выходят навстречу и делают, жертвуют на это служение. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу внимательность, что вы это делаете и жертвуете. Я уже как говорил, что интересно, каждый год мы думаем, будем мы в следующем году в эфире или нет, потому что финансово, знаете, мы сугубо полагаемся на Господа и верность Его через послушание радиослушателей, через вас. У нас нету корпораций или каких-то государственных структур, которые поддерживают нас, или рекламы, которые оплачивают счета. Друзья, вы слушаете радио без реклам. Вы слушаете радио без разных передач, где там продают различные, может быть, препараты или какие-то другие вещи. Все счета оплачиваются слушателями, друзья. Из-за этого здесь нет ни реклам, никаких передач, которые было бы неуютно или неприятно для слушателя радио. И вот каждый год мы уже думаем, Господи, будем ли мы в следующем году? И знаете, есть вызовы, но интересно, что и в этих вызовах, и в этих каждый год, который мы видели, казалось бы, вызовы, которые перед нами стояли, мы видели руку Божью, которую Бог выходил через вас. Друзья, я объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого
благословения на следующий год. Телефон номера я объявляю: 425-296-78-29. Наши линии открыты. 425-296-78-29. А смотрите, остается буквально 3 минуты в этом часовом блоке. И нам, друзья, нужно $1671. $1771. Сестра Виктория приняла участие. Надежда приняла участие. Spectrum Light – это кто-то на себя работает, пожертвовал от своей компании. Благословит вас Господь. Татьяна приняла участие. И, друзья, вы можете зайти онлайн на Radio MV. На Радио МВ и сделать это пожертвование. Друзья, на radiomv.com и можете сделать это пожертвование. Для всех, кто сейчас, друзья, молится и переживает, тоже думаете, будем мы ли в следующем году или нет. Я хочу вам сказать, друзья, Господь есть верен, молитесь и говорите другим. Знаете, Бог использует людей. Друзья, Бог использует людей. Часто такое понимание, где-то откуда-то с неба что-то упадет. Друзья, Господь и дал нам, чтобы мы были похожи на Него. Он сделал подобием своим, да, сотворил человека и использует человека, чтобы благословлять других людей через человека. Друзья, так что не переживайте, говорите близким, вы просите не себе. Вы просите не какому-то человеку, это на служение. Из-за этого, друзья, знаете, я себе говорю тоже, я же не прошу это для себя. Это для этого служения, которое получают благословение вы, дорогие друзья, которое вы получаете благословение. Знаете, если бы мы так думали, что каждый для себя, друзья, то тогда бы служения этого не было. Мы понимаем, что это не наше, а это совместный проект, который мы уже 20 лет вместе с вами, друзья, несем, благовествуем по всему лицу земли. Телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты. 425-296-78-29. Друзья, и мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, послушаем псалом. Вы, друзья, можете зайти на radiomv.com, radiomv.com, выбрать, как вам удобно пожертвовать. Только напоминаем, кроме Cash App, на данный момент Cash App не работает, друзья, а вы можете использовать Zelle, PayPal, можете использовать, друзья, Apple Pay, Google Pay, это когда вы будете платить через кредитную карточку. Да благословит вас Господь, друзья, слушаем псалом, а вы, друзья, звоните и участвуйте на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы идем, слушаем псалом, друзья, и ждем от вас ответов.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, хотели бы напомнить, что это прямой эфир, и где вы можете принять участие, друзья, участие, чтобы стать частью служения, где мы вместе можем нести Слово Божие на следующий год. Напоминаем, что, друзья, это ежегодный марафон, где мы с вами, как радиослушатели и как сотрудники, вместе работаем для того, чтобы сделать вещание доступным по всему миру, те, кто слушает, друзья, с радио, и как и вы, которые получают благословение и хотят, чтобы дальше служение это развивалось, дальше служение это существовало, то мы, друзья, призываем вас для участия в этом году, чтобы следующий год был доступен для вас. Помните, друзья, что кто-то в прошлом году покрыл этот час, и для этого, друзья, и теперь вы уже можете слушать на протяжении этого года. В прошлом году кто-то позаботился, в прошлом году кто-то отозвался, кто-то стал и покрыл этот час. Друзья, и теперь это пришло время в этом году, чтобы мы благословили этот час, покрыли, чтобы кто-то мог и в следующем году слушать. Если вы получали, друзья, назидание, получали наслаждение и упокоение, может быть, покой душе своей, получали ответы на в этом году и еще не стали частью этого служения, мы приглашаем вас. Друзья, в этом часу нам еще нужно $2082. Друзья, новый час начался, и в этом часу надо $2082. Это если 4, друзья, человека по $50 в месяц согласятся поддержать это служение, то этот час, друзья, будет уже проплаченный на следующий год, и он будет существовать в эфире. Друзья, да благословит вас Господь за вашу поддержку, что вы часто видите нужду и отвечаете, и благословляете, друзья. Наша цель уже достигнута, 52% от нашей цели. Друзья, мы уже 52% от общей цели, количества, которое нам нужно взять. Слава нашему Господу! Мы уже собрали 71 365 долларов. И нам осталось 64 135. Жив наш Господь. Смотрите, друзья, жив наш Господь. Бог отвечает, выходит и делает свою работу через вас. Помните, как я говорил в прошлом эфире, что Бог использует людей, чтобы делать свою работу. И да благословит вас Господь, друзья, когда вы говорите о служении, напоминаете другим о служении. И это делает, друзья, способным, чтобы это служение было и существовало в следующем году. Напомните, может, своим близким, родным, церкви, служителям. А если вы служитель, напомните, друзья, пастыря церкви своим, что у Радио МВИ есть марафон, который Радио МВИ существует благодаря добровольных пожертвований. И многие радиослушатели, которые слушают радио, они приходят в ваши, друзья, выходят в ваши общины и ваши церкви. И это было бы хорошо, друзья, если бы вы, как церковь, смогли тоже благословить и выйти, благословить радиослужение. Потому что радиослужение благословляет многих. И не только многих благословляет, но служит как инструментом благовестия. Представьте, слава нашему Господу, друзья, мы только получили сейчас онлайн пожертвование, онлайн, и благословили нас, да благословит вас Господь, это ATF, пожертвовали нам, да благословит вас Господь, друзья, за вашу пожертвование через Zelle, да благословит Господь. И, друзья, нам уже осталось $1982. $1982. Слава нашему Господу за вас. Брат, я думаю, это какой-то private business, это ATF. Пожертвовали с Zelle, да благословит вас Господь за вашу жертвенность. Помните, как я уже говорил, друзья, что
это благословение служит для даже евангелизации, то если вы состоите в совете, может быть, церковном совете, или вы диакон, или вы служитель, расскажите это церкви, расскажите это, может быть, вашему совету, чтобы принять участие или взять во внимание, что радио МВИ является как благовествие для евангелизационного, может быть, департамента вашей церкви, которым вы можете сотрудничать вместе. Дорогие братья и сестры, мы выставили на наш телеграм-канал только сейчас такой PDF, документ, брошюру цифровую, такую, где вы можете ее взять и отослать своим пастырям, отослать, может быть, своим братьям и сестрам, отослать своим близким, родным, информацию о радиослужении, что радиослужение делает, сколько финансов нуждается, почему нуждается. Мы туда сделали такую брошюрку, чтобы для вас было легко ее рассылать, для тех, кто уже принял, друзья, свою финансовую поддержку, уже кто внес. Пожалуйста, воспользуйтесь этим, чтобы расслать эту брошюрку вашим служителям, вашим семьям, близким, родным, и сказать, что сегодня идет день марафон, где собирают финансовую поддержку на следующий год. Потому что, друзья, Радио МВИ не имеет реклам. Радио МВИ, друзья, есть non-profit organization, где вы можете списывать в конце года на таксу, если вы работаете сами на себя или имеете свой бизнес. Вы можете благословить радиослужение, чтобы, друзья, в следующем году оно было в эфире. Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты. 425-296-78-29. Это прямой эфир, друзья. Это уже 40-й час, как мы находимся в прямом эфире. Говорим о финансовой поддержке на 2027 год. 40-й час, дорогие друзья. И нам осталось 1982 доллара. Да благословит Господь человек, кто пожертвовал от ATF через Zelle. Да благословит вас Господь. Друзья, если вы хотите пожертвовать онлайн, 4 человека по 50 долларов в месяц, друзья, могут помочь перекрыть этот часовой блок. Объявляю номер, куда можно позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты. Сейчас мы послушаем псалом. Дадим вам возможность позвонить или зайти онлайн, друзья, и стать частью этого служения. 425-296-78-29, друзья. Да благословит вас Господь. Мы слушаем псалом и ждем ваших звонков, ваше участие. Нам осталось 45 минут в этом часовом блоке, и нам еще нужно 1982 доллара. Одноразово можно пожертвовать или какую сумму располагает ваш Господь. Слушаем псалом, а вы, друзья, звоните или выйдите онлайн и пожертвуйте.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио МВ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио МВ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Слава нашему Господу, друзья! Смотрите, и уже во время музыкальной паузы мы получили еще один вклад, и это уже, друзья, пришло онлайн. Да благословит вас Господь, что вы стали каждый ежемесячным спонсором, стали месячным, поддерживает это Валентина. Да благословит Господь вас, Валентина, что вы стали участницей этого часа. Слава нашему Господу за вашу отзывчивость. Я засмеялся, потому что здесь сотрудники говорят, ты уже устал. Да, я устал, друзья, по-настоящему. Валентина, да благословит вас Господь за участие, что вы стали ежемесячным сотрудником. Слава нашему Господу, друзья. 40 минут, и уже, друзья, осталось 1303 доллара. И вы принимаете участие. Слава нашему Господу. Объявляю телефон номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Брат, который пожертвовал с ATF, да благословит вас Господь. Это... я как понял, ваш бизнес. Валентина, да благословит вас Господь, что вы приняли участие. Телефон номер объявляю, друзья, 425-296-78-29. Вы можете принять участие сейчас, друзья. Линии открыты, и наши сотрудники, они помогут вам оформить этот телефонный звонок. Осталось нам в этом часовом блоке 39 минут, и уже, друзья, нам осталось 1332 доллара. Слава нашему Господу! Лидия, да благословит вас Господь, Лидия, что вы приняли участие. Лидия, да благословит вас Господь, что вы приняли участие. Друзья, доллар по доллару, и мы движемся к цели. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. Смотрите, друзья, если три человека сейчас позвонят и станут ежемесячным спонсором или участником, то этот эфир, друзья, этот час, который остался 38 минут, он уже будет закрытым. Объявляю номер 425-296-78-29, где можно принять, друзья, участие, благословить следующий год, что в следующем году было, друзья, вещание радио МВ. Как кто-то в прошлом году позаботился, чтобы в этом году, этот час, где у нас сегодня ведет проповедь, идет, друзья, в этом часу обычно. И здесь мы видим, что кто-то позаботился в прошлом году, чтобы на протяжении этого года в это время звучала проповедь. И вот сегодня мы пытаемся заботиться, чтобы в следующем году звучала проповедь. И вот три человека, которые уже позаботились, Лидия, Валентина, ATF, позаботились в этом часу. Да благословит вас Господь, друзья. И нам еще нужно 1332 доллара. Телефон номер 425-296-78-29. 29. Линии открыты, или вы можете зайти онлайн, как делают многие сейчас, на radiomv.com, radiomv.com, выбрать вам самый удобный способ, как пожертвовать и стать частью этого многогранного служения. Друзья, хотел бы зачитать вам стих. Галатам 6 глава, 9 стих. В это время обычно идет передача проповеди. И вот я хотел бы зачитать вам стих, чтобы вдохновить вас, смотря на это служение, чтобы вы видели, что оно собой представляет. Смотрите, что Галатам говорит. «Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем.
Галатам 6 глава 9 стих. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Смотрите, друзья, как хорошо Слово Божие нам говорит. Если мы можем делать добро, давайте будем делать. Из-за этого мы каждый год говорим, мы не знаем, если следующий год это еще будет возможность. Почему мы так говорим каждый раз? Друзья, первых, мы не знаем, что будет завтра. А во-вторых, что Радио Ви, друзья, буквально существует благодаря вот как Лидии, как Валентина, как вот этот ATF, как Виктория, как Надежда, как ты, дорогой друг, который уже участвовал, да, или участвуешь. Благодаря вам, слушатели, мы буквально в эфире. Из-за этого мы не знаем в следующем году, как это будет. И за этого мы благодарим Господа и говорим, сегодня день возможности. Сегодня день возможности стать в ряды в этот час. Этот час, друзья, имеет 35 минут. И уже 3 человека стали в этот час, сказали, мы возьмем на себя этот час, чтобы он в следующем году был в эфире. Друзья, нам еще не хватает 1332 доллара, чтобы этот час, друзья, не хромал в следующем году, чтобы этот час был покрытый. Уже 3 человека встали в поддержку. Кто, друзья, из вас еще поддержит этот час? Кто из вас поддержит этих 3 братьев и сестер, которые на себя взяли поддержить этот час? 1332 доллара. И вы можете зайти на radiomv.com, radiomv.com, выбрать способ, как вам легче пожертвовать, чтобы благословить этот час. Или, друзья, можете позвонить, если вам проще, на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, и вы, друзья, можете позвонить и в течение буквально 5 минут оформить этот звонок. Любая сумма, какую вы располагаете, одноразово или каждый месяц, на ваше усмотрение, друзья. И если вы хотите пожертвовать через Zelle или PayPal, это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com. Говорим, что это марафон на следующий год, друзья, потому что в прошлом году кто-то позаботился, чтобы этот час был в эфире. В прошлом году кто-то взял, друзья, взял это место, чтобы это место было заполнено, чтобы в этом году звучало вещание проповеди. Друзья, теперь мы говорим вам, кто встанет в этом году, поддержит, чтобы в следующем году вот это место не было пустым, чтобы вещание радио было в следующем году. И 3 человека отозвались, сказали, нам не безразлично, мы идем с вами, мы поддержим вот этот час. И осталось 32 минуты, друзья, 3 человека отозвались, и мы уже собрали 750 долларов в этом часу. Да благословит Господь Лидию, благословит Господь Валентина, да благословит Господь ATF за вас, что вы в этом часу сказали, этот час мы будем поддерживать, друзья, и нам еще не хватает 1332 доллара. Говорим, что вы можете позвонить сейчас и принять, друзья, свое участие на номер 425-296-78-29. Хотел бы благословить вас, тех, кто трое сейчас, которые приняли решение. О, извиняюсь, вы, у нас новый ежемесячный стал участник. Жанна, да благословит вас Господь. Жанна, да благословит вас Господь. Друзья, смотрите, какой чудный Господь. Уже осталось 1032 доллара. 1032 доллара, потому что 4 человека сказали, что нам не безразлично. 4 человека сказали, что нам не безразлично, чтобы в это время проповеди продолжали вещаться на радио MV. И знаете, друзья, в прошлом году кто-то стал на это место.
что в этом году мы слушаем. И теперь, друзья, вопрос к нам. Кто встанет, чтобы в следующем году это звучало? Телефон номера 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши друзья, линии открыты. Вы можете звонить. У нас буквально, друзья, остается 30 минут, и нам уже осталось 1032 доллара. 4 человека. Жанна, Лидия, Валентина, ATF сказали, что нам не безразлично, мы пойдем и поддержим этот час, чтобы он был в эфире. И, друзья, и нам осталось 1032 доллара. Зайдите на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, выберите вам самый удобный способ, как вы хотите пожертвовать. И смотрите, друзья, что оно показывает, что если 4 человека по 25 долларов сейчас зайдут онлайн и станут ежемесячным участником, 4 человека по 25 долларов станут ежемесячным участником, то мы благословим этот час, закроем, чтобы в следующем году этот час был в эфире, как в этом году он есть, благодаря тем братьям и сестрам, которые сделали это возможным. Да благословит Господь всех участников, кто сейчас принимает. Телефон номер открытый 425-296-78-29, 425-296-78-29. Жанна, Лидия, Валентина и ATF, я хотел бы благословить вас так. Пусть Господь сделает все новое в вашей жизни. Пусть Господь сделает все новое в вашей жизни. Помните, друзья, что не унывайте. Свое время вы пожнете, как я зачитал Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делая добром, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». 28 минут в этом часовом блоке, друзья. 4 человека, которые отозвались, сказали, что мы поддержим, чтобы этот час был в эфире. И мы уже собрали 1050 долларов. 4 человека, которые поддержали, мы уже собрали 1050 долларов. И нам, друзья, осталось 1032 доллара. Дорогие друзья, телефон номер объявляю 425-296-78-29, 425-296-78-29. Вы можете позвонить и стать участником этого часа, где обычно в это время проходит проповедь, и вы скажете: «Я поддержу этот час, чтобы он был в эфире в следующем году». Сейчас мы послушаем псалом, а во время псалма, друзья, вы можете зайти онлайн, пожертвовать или позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы слушаем псалом, друзья. А вы позаботьтесь, чтобы этот час, друзья, был закрытый, чтобы этот час, друзья, не нуждался в следующем году.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Слава нашему Господу, друзья, и всем, кто во время песни отзывался. И смотрите, остается 21 минута, вот этот часовой блок, где обычно звучат проповеди. И знаете, Слово Божие говорит, стих, который мы выбрали на этот час, называется, пишется так, говорится так: «Делай добро, да не унывая, не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Галата 6 глава, 9 стих. Я хотел бы всех благословить от радиосотрудников и от всех соучастников на Ниве Божией, которые присоединились к радиослужению. Хотим вас благословить. Павел, который сейчас принял участие, брат ATF, назад они приняли участие в этом часу. Жанна, Лидия, Валентина, ATF, который опять назад принял. И они вышли, друзья, чтобы этот час был в эфире. Смотрите, уже мы собрали $1650. У нас остается 20 минут, и нам не хватает $432 в этом часу, друзья. Смотрите, я хотел бы оставить, друзья, вам пожелание, которое Павел, ATF, Жанна, Лидия, Валентина, что вы приняли свое участие в этом часу. И хотел бы оставить вам благословение. Не унывайте. Свое время вы пожнете. Как написано в Галатам, чтобы, друзья, Слово Божие могло вещаться в следующем году. Кто-то в прошлом году позаботился насчет этого часа, который в этом году он вещается регулярно. И вот в этом году, друзья, мы призываем, чтобы позаботиться на следующий год, чтобы другие могли получать на протяжении года в этом часу благословения и проповеди, которые назидают души наши. Телефон номер, который сейчас открытый, можно позвонить и стать частью. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, остается 19 минут в этом часовом блоке, и нам осталось $432, и уже, получается, 6 человек приняли участие, чтобы этот час в следующем году был в эфире. Нам еще не достает $432. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу отзывчивость и внимательность. До цели с этого часа осталось $432. Если два человека может отозваться по $25 в месяц, мы можем закрыть эту сумму, друзья. Или, может быть, хотите пожертвовать одноразово, вы можете зайти на radiomv.com, на radiomv.com, выбрать, какой вам удобно способ, или, друзья, можете позвонить на телефон номер 425-296-78-29. Мы видим, друзья, что вы пытаетесь, люди пытаются жертвовать через Cash App. Но, друзья, на данный момент Cash App, он не работает, а там какой-то у них, мы с ними сконтактировали с Cash App, на их стороне.

для вас для напоминания. Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Мне нравится мысль «если не ослабеем». Любое дело, когда мы делаем, друзья, мы порой чувствуем, ослабеваем. И как важно, от братья и сестры, когда мы поддержим друг друга, когда муж поддержит жену, когда жена поддержит мужа, когда дети поддержат родителей и родитель поддерживает детей. И вот так само в служении, друзья, когда мы поддержим друг друга. Знаете, правда вам скажу, когда бывают такие тихие часы, а потом кто-то делает пожертвование, потом другой, оно нас здесь за микрофоном поддерживает, дает, вдохновляет, потому что мы уже 40 часов у микрофона. Друзья, я паузу делаю. 40 часов у микрофона. Для чего мы делаем, друзья? Чтобы следующий год были эти часы проплачены и эфир мог звучать по всему лицу земли. Я вам, как уже говорил, где нас слушают, какие страны, какие штаты. Друзья, с каждого штата нас слушают. И вот я объявляю, говорю, друзья, важно, чтобы мы поддерживали друг друга. И вот в этом часовом блоке остается 16 минут. И вот 6 человек, друзья, которые приняли участие, даже правильно сказать, это 5 человек, потому что ATF, они два раза пожертвовали в этом часу. Павел, ATF, Жанна, Лидия, Валентина, да благословит вас Господь, что в этом часу вы поддержали. И нам еще не достает $432, и остается 15 минут, чтобы этот час, друзья, мы закрыли с Божьей помощью и с вашей, друзья, щедростью и внимательностью. Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Божьей помощью, друзья, мы уже на протяжении 20 лет делаем эти передачи. 20 лет выходим в эфир. Круглые сутки, друзья, и с Божьей помощью мы надеемся пойти с вами в 2027 год. Телефон номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29 или зайти на онлайн radiomv.com. radiomv.com и сделать там пожертвование, выбрать, как вам удобно. У нас, друзья, есть даже Apple Pay, Google Pay, вы можете сделать это. Запомните, что на данный момент Cash App не работает. И если вы желали пожертвовать, пожалуйста, воспользуйтесь чем-нибудь другим, нежели чем Cash App. Остается 14 минут, друзья, и нам не хватает $432. И чтобы закрыть этот час, где у нас в этот час обычно проходит проповедь. Объявляю, друзья, телефон, и мы включим пение. Во время пения, друзья, вы можете зайти и принять участие онлайн или позвонить на наш номер 425-296-78-29. Брат Александр, да благословит... Алекс, thank you. Алекс, да благословит тебя Господь, что ты подвязался, стал 6-м человеком поддерживать этот час. 13 минут в этом часу у нас остается $232. Брат Алекс подключился, сказал, я хочу, чтобы и этот час продолжался. Брат Алекс, Павел, ATF, Жанна и... Лидия и Валентина, вы делаете этот час возможным вещать в следующем году. Как кто-то сделал, как я говорил, в прошлом году. Слава нашему Господу за вас. Я хотел бы поблагословить вас, друзья, такими словами. Не унывайте, в свое время вы пожнете. Если мы не ослабеем, друзья, если мы делаем дело Господне. Мы сейчас послушаем буквально песню. Во время песни вы можете зайти на radiomv.com,
radiomv.com. И нам остается 12 минут, и нам не хватает

232 доллара. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слушаем псалом, друзья. А вы можете позвонить или зайти онлайн и поддержать этот час, чтобы мы могли слышать его в следующем году.

0: В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить и принять участие. 425-296-78-29. Это прямой эфир марафон. Мы уже 40 часов, мы у микрофона говорим о поддержке радиослужения на 2027 год. До конца часа осталось буквально всего 8 минут, и до цели, друзья, осталось буквально $232 для этого часа. Друзья, да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь, друзья, что вы часто отзываетесь, молитесь, поддерживаете. И Божья любовь да будет над вами. Телефон, номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Благословит Господь каждого, кто участвовал. Цель этого часа, друзья, этого часа была достигнута. Сестра Наталья, да благословит вас Господь, что вы позвонили и поддержали. Сестра Наталья, да благословит вас Господь. Друзья, 7 человек поддержали марафон. 7 человек поддержали этот марафон, этот буквально час. И смотрите, как Господь выходит навстречу, что мы с Божьей помощью, с долларом по доллару движемся к нашей цели. Наталья, Александр, Павел, ATF, Жанна и Лидия, Валентина, да благословит вас Господь. Я хотел бы зачитать стих, благословить всех радиослушателей и благословить вас, которые стали соучастником этого часа, который вы сделали этот час способным быть в эфире. Способным быть в эфире. Я зачитаю место Писания. Написано так, Галатам 6 глава 9 стих. «Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем». Делай добро, да не унываем, ибо свое время, если не мы не ослабеем, пожнем, да? Да благословит вас Господь, да не унывайте, свое время вы пожнете, друзья, которые приняли в этом часовом блоке, которые вы сделали, что это часовой блок, где должно звучать сегодня проповедь. Вы сделали возможным, чтобы оно звучало в следующем году. Кто-то в прошлом году, друзья, отозвался, как вы. Кто-то в прошлом году, как вы, встал эти ряды и сделал так, чтобы эта передача, эти проповеди звучали на протяжении 2026 года. И сегодня, дорогой Алексей, Павел, Наталья, ATF, Жанна, Лида и Валентина, вы эти люди тоже, которые благословили этот час. Вы сделали этот час доступным в 2027 год. Да благословит вас Господь, друзья. И я призывал бы еще братьев и сестер подвязаться, потому что вся наша цель, чтобы в следующий год радиослужение могло вещаться без рекламы, быть в эфире круглосуточно. Из-за этого, друзья, мы делаем этот благотворительный марафон на текущие расходы радиослужения. Телефон номер я объявлю, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения, где вы можете благословлять, чтобы другие могли слушать эту радиопередачу 425-296-78-29. Друзья, сейчас мы послушаем буквально один псалом, а вы в это время можете зайти на радио МВ и пожертвовать. На радио МВ и пожертвовать. Смотрите, мы уже ближе к нашей общей цели. Мы уже, друзья, собрали 73 465 долларов. И осталось 62 035. Слава нашему Господу, друзья, что вы отзываетесь щедро, что вы выходите и говорите: мы хотим благословить этот час, чтобы он был в эфире в следующем году. Объявляю номер, и мы слушаем во время музыкальной паузы. А вы, друзья, отзывайтесь, звоните, заходите онлайн и становитесь частью этого служения. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы слушаем псалом, и заходите онлайн на radiomv.com, и там можно принять, друзья, участие. А мы слушаем псалом и ждем ваших звонков.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, а вы как слышали уже объявление, что это у нас прямой эфир? Прямой эфир, друзья, где братья и сестры принимают участие, благословляя радиослужение на 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире в 2027 году. И хотелось бы, друзья, чтобы вы могли помнить и знать, что каждый доллар, который жертвует, помогает нам двигаться ближе к цели, ближе к цели. В прошлый час, друзья, слава Господу, мы его закрыли. Он был очень активный, и вы приняли очень хорошее внимание и заботу о том часу. Друзья, у нас уже 11 часов ночи здесь, в Техасе. Это уже идет 41 час эфира. 41 час эфира. И правду вам сказать, немножко, как бы немножко устали, и наше, друзья, желание, чтобы дать еще вам возможность принять участие для тех, кто не принял. Смотрите, в этом дне у нас, как мы начали с самого утра до сегодняшнего часа, у нас в каждом часу были недостатки. И что я сейчас делал, друзья, уже последний час, который остался вот для сегодня, для меня, я бы хотел попробовать так, друзья, сказать вам, за целый день у нас, где были пробелы, я их всех суммировал, и у нас есть сумма, которой у нас есть пробелы. 12 416 долларов. За целый день, где у нас насобирался минус. 12 416 долларов насобирался минус за целый день сегодня. Было бы очень хорошо, друзья, если бы мы могли закрыть этот день, чтобы завтра день, когда мы уже пошли с целями другими, чтобы мы уже двигались к окончанию этого марафона. И вот на протяжении сегодняшнего дня у нас были, как говорят, тихие часы, неактивные часы. Мало людей звонили, мало людей реагировали. Сейчас вечером больше пошло реагирует. И, друзья, у нас 11 часов вечера в Вашингтоне, 9 часов вечера, а в Нью-Йорке уже 12 ночи, а в Киеве, в Украине 7 утра и в Берлине, Германии 6 часов утра. Друзья, мы видим, что многие из вас принимают участие онлайн, жертвуют на данный момент. Я объявлю телефон номер, куда вы можете позвонить. У наших коллеги у телефонов. Это прямая трансляция, это не запись. Если вы слышите мой голос, это я у микрофона говорю, так и есть. Смотрите, у нас есть пробелы, которые за день насобирались. 12 416 долларов. Если, друзья, отзовутся 21 человек по 50 долларов в месяц, 21 человек по 50 долларов в месяц, мы сможем закрыть 12 416 долларов. Или 12 человек по 100 долларов в месяц, или 11 человек по 100 долларов в месяц, мы сможем закрыть эту сумму. Друзья, объявляю вам координаты, как вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и сделать там пожертвование, друзья, чтобы помочь закрыть вот этот 12 416 долларов. Мы видели в прошлом часу, братья и сестры реагировали, даже некоторые братья реагировали два раза в одном часу, благословляя час, который они хотели, чтобы был в эфире. Да благословит вас Господь за жертвенность, друзья. Я хотел бы прочитать стих Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Галата, 6 глава. Друзья, хотел бы благословить всех вас за вашу активность, за вашу отзывчивость. Не унывайте, свое время вы, друзья, пожнете. Да благословит Господь вас, друзья, объявляю телефон номер. Коллеги, у телефона 425-296-78-29. 425-296-78-29.
29. Помните, друзья, что это благотворительный марафон. В прошлом году кто-то позаботился, благословлял каждый час, благословлял, чтобы не было минусов, благословлял, чтобы закрыть все счета, чтобы в этом году мы могли слушать на протяжении года, круглые сутки, по всему лицу миру. Почему я говорю по всему лицу миру, друзья? Мы вещаем больше, чем 136 стран, друзья. И смотрите, топ-10 стран, где само много нас слушает. Я объявлю 10 самых стран, где само много нас слушает. Америка номер 1 страна, Украина номер 2, Германия номер 3, Россия номер 4, Канада номер 5, Беларусь номер 6, Молдова номер 7, Бельгия номер 8, Польша номер 9 и Эстония номер 10. И смотрите, друзья, когда вы принимаете участие в этом служении, ваши, друзья, финансы, они трудятся в тех странах. Ваши финансы трудятся, друзья, по всем штатам Америки, где нас слушают. Я смотрел, друзья, уже вам говорил статистику раньше сегодня, по всем штатам буквально живут славяне и слушают. И вот, друзья, сегодня мы говорим о марафоне на следующий год, чтобы нам быть в эфире. Радио МВИ не имеет рекламы, не продает время и не получает никаких государственных грантов или поддержки государственной. А сугубо братья и сестры, как вы. Братья и сестры, которые, может, имеют свои маленькие фирмы или компании, они вот жертвуют, от чего не могут. Вы слышите сами, друзья, видите сами. И это на протяжении 20 лет уже, друзья. У нас остается 48 минут, друзья, и вот этот последний час, 11 час на сегодня, потому что у меня уже силы нету вести дальше. Я хотел бы немного поспать, чтобы завтра с утра дальше вести, но уже 41 час, как мы в эфире, 41 час, как мы уже в эфире говорим о марафоне на 2027 год, чтобы следующий год, друзья, наши братья и сестры, вы все могли слушать радио, друзья, чтобы вы могли назидаться по всему землю, по всей земле, где люди слушают, могли получать духовную пищу. И благодаря Господу за его верность, которая проявляется через вас, дорогие радиослушатели, которые звонят, которые идут онлайн, жертвуют и делают это служение способным. Вот за этот день целый, где у нас были тихие часы, где не было активности, друзья, у нас насобиралось минус 12 416 долларов. Остается 47 минут в этом часовом блоке. И, друзья, хотелось бы, если вы могли бы отреагировать и поддержать, чтобы мы могли перекрыть этот минус в этом дне, чтобы нам не идти с этим минусом завтра, в следующий день. Смотрите, если 11 человек, которые смогут пожертвовать 100 долларов в месяц на протяжении года, это выйдет 1214 долларов за год, если по 100 долларов в месяц, 1214 долларов за год, на это выйдет за, если по 100 долларов в месяц, если 11 человек, друзья, отзовутся, то этот минус на сегодняшний день, который есть, 12 416, будет закрыты. Божья милость да будет над вами. И хотел бы напомнить вам, друзья, что Слово Божие, оно есть живо и действенно. Оно дает нам дыхание. Помните так, что Слово Божие, оно дает нам возможность двигаться вперед. Друзья, так кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, и теперь все новое. Знаете, Слово Божие, оно помогает нам становиться новым человеком. И цель радиослужения – вещать Слово Божие круглые сутки, чтобы помогать формулировать, делать нового человека посредством Слова Господнего. Да благословит вас Господь, друзья! Благословит Господь, который сейчас, брат, поучаствовал, Евгений, да благословит вас Господь через зал. Евгений, да благословит вас Господь, что вы сейчас пожертвовали.
Да благословит Господь, что вы участвуете. Да даст Бог вам милости, друзья, которые отзываются и которые делают дело свое, жертвуя. Помните, что Слово Божие говорит: делая добро, да не унывают, ибо свое время, друзья, пожнем, если не ослабеем, если не ослабеем. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу внимательность. У нас остается в этом часовом блоке 45 минут. Объявляю координаты: 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, Слово Божие нам напоминает, чтобы мы всегда стремились, друзья, делать добро, пока место есть благое время. Мы не знаем ни дня, ни часа, не знаем, сколько нам Бог определил. Из-за этого каждый раз мы говорим каждый год, мы не знаем, если будем в эфире в следующем году. Мы полагаемся на Господа, потому что Радио МВИ существует благодаря вам, добровольным пожертвованиям. И мы так, друзья, уже 20 лет в эфире, выходим в год и думаем, сегодня этот год последний, не знаем, если будем в следующем году. И потом Господь, мы видим, каждый год выходит навстречу, дает свою милость, и с года в год мы уже 20 так лет вместе в эфире, без рекламы, без продажи времени, круглые сутки вещая Слово Господне. Слава нашему Господу, друзья! Нам уже осталось минус, который мы имели, набрался на этот день. 12 396 долларов осталось. Уже поучаствовал один человек, друзья. И вы можете, друзья, сделать это, зайти на radiomv.com. Там можно пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com через Zelle, или можно пожертвовать через Google Pay, Apple Pay, или можно пожертвовать через PayPal или вашей карточкой. Друзья, кто пытался пожертвовать Cash App, на данный момент Cash App не работает. Мы сконтактировались с Cash App, они работают, это на их стороне. Cash App пытается сейчас восстановить, то на данный момент Cash App не работает. Если вы желаете поддержать вот этот минус, который набрался на протяжении дня, чтобы нам не идти с этим минусом в следующий день, мы призываем вас, друзья, принять участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если 21 человек по 50 долларов сейчас откликнутся, то мы можем закрыть этот минус этого дня и не нести его на завтра. Или может быть 11 человек по 100 долларов в месяц. Выйдет это, если жертвовать по 100 долларов в месяц, это выйдет 1214 долларов. Друзья, если Господь вас благословляет и у вас есть возможность сделать добро, как Слово Божие говорит, делая добро, да не унывая, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Сейчас мы послушаем песню. Во время песни, друзья, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это прямой эфир, линии открыты, друзья, сотрудники у телефонов. Если вы желаете пожертвовать онлайн, вам проще, зайдите на radiomv.com. radiomv.com. На главной странице вы увидите все способы, как вы можете пожертвовать. Слушаем псалом, друзья, а вы позвоните на 425-296-78-29.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио. Радио МВ.
1: Друзья, напоминаем, что это...
0: С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Напоминаем, что это, друзья, прямой марафон, прямой эфир, и где вы можете принять участие. Принять участие, друзья, в этом марафоне, чтобы в следующем году мы смогли быть в эфире. Да благословит вас Господь, те, кто принял уже, друзья, участие, и кто принимает, звонит, кто жертвует онлайн, да благословит вас Господь. Друзья, да благословит вас Господь. Напоминаю, что можно выйти онлайн на radiomv.com и пожертвовать там, нажать «Пожертвовать» и выбрать способ, который вам самый удобно пожертвовать, как вы желаете или как вам удобно, через Zelle, через PayPal, через есть там карточка можно пожертвовать Apple Pay, Google Pay или, друзья, просто банком, как вы желаете для вашего удобства. Объявляю номер, куда вы можете позвонить сейчас, друзья, и сделать свой вклад. Это 425-296-7829, 425-296-7829. Друзья, с нас на этот последний, получается, час, мы уже 41 час в эфире говорим о поддержке на следующий год. Уже 41 час в эфире, я извиняюсь. 41 час в эфире, друзья, и уже это на сегодня будет последний этот час, потому что уже я устал, и на следующий день брат Эдуард меня заменит, мы с Эдуардом завтра вернемся, друзья, общие цели, мы ближе уже, слава нашему Господу, друзья, мы уже собрали 73 585 долларов. Слава нашему Господу, друзья. Нам еще осталось 61 915 долларов. Слава нашему Господу, друзья. Сегодня, в этом дне, у нас набрался среди дня, знаете, каждый час были цели, которые не достигнуты. И вот у нас образовался минус 12 296. Уже некоторые люди сейчас позвонили, поучаствовали, то у нас осталось 12 296 в этом дне минус. И мы бы хотели бы максимально его перекрыть, чтобы нам его завтра не нести с собой в эфир. Если, друзья, вы располагаете пожертвовать одноразово, позвоните, чтобы сделать, перекрыть вот эти минусы. Может быть, вы обладаете бизнесом и хотите в конце года списать на таксу и думаете, чтобы поиспользоваться благословением, благословить этот день тоже и благословить свой бизнес, списав таксу, вы можете зайти онлайн, друзья, пожертвовать любую сумму, которую вы желаете, и вы получите отчет для вашего пожертвования. И телефон номер я объявлю, если вы желаете помочь погасить вот этот минус сегодня, чтобы завтра нам его не нести в эфир. Остается, друзья, нам позвонить на номер 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, друзья. Я смотрю, что уже поучаствовала, друзья. Еще один человек подключился и принял, друзья, сделал пожертвование. Владимир, да благословит вас Господь, Владимир, что вы приняли. Друзья, осталось нам 12 096. Слава нашему Господу. Да благословит вас Господь, Владимир, что вы отозвались и благословили. Друзья, если у вас есть такая возможность, вы желаете повоспользоваться, чтобы в конце этого года вы могли списать на таксу, когда вы будете делать, если вы работаете сами на себя, может быть, на 1099, и думаете, чтобы себе могли списать на таксу, вы можете попробовать позвонить нам или зайти онлайн, чтобы помочь погасить вот этот минус 12 096 осталось. Слава Богу, некоторые братья уже позвонили и сделали свой вклад. И я хотел бы объявить номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, и помните, что радиослужение является нон-профит, что вы можете в конце года списать на налог. У нас буквально, друзья, набралось за этот день, который мы были целый день в эфире, вот минус 12 096 долларов осталось. Минус. Хотелось бы, чтобы завтра нам не нести в новый день вот этот минус, чтобы мы достигли общей цели. Было бы хорошо, друзья, если мы могли бы максимально отреагировать. Кто сколько может? Друзья, кто сколько может? Если вас позволяет 50 долларов, 30 долларов, 10 долларов, 25 долларов, сколько вы желаете благословить, если вы работаете сами на себя и желаете, может быть, от своего бизнеса благословить, чтобы перекрыть вот этот минус, который насобирался. Можно зайти на radiomv.com. radiomv.com. Можно сделать через Zelle. Можно сделать, друзья, через PayPal. Можно сделать через карточку. Если вы будете, друзья, делать через Zelle, пожалуйста, пришлите на номер, который я объявлю, свое имя или своей компании имя и email-адрес, чтобы мы могли вам прислать потом ресит, вам прислать отчет на номер 425-296-78-29, на номер 425-296-78-29. На этот номер, друзья, вы можете прислать свое имя и свой email и сумму, которую вы пожертвовали. Если вы хотите использовать Zelle, чтобы пожертвовать, вы можете это сделать на info@radiomv.com. И, друзья, вы получите ресит или письмо, которое вы можете использовать для tax deductible purposes, списать таксу в конце года. Объявляю, друзья, что это 41-й час марафона. 41-й час марафона на 2027 год, который, друзья, мы собираем, чтобы достигнуть этой цели. Друзья, чтобы достигнуть этой цели. Да благословит вас Господь. Я объявляю, друзья, что брат Владимир, благословит вас Господь, что вы приняли участие. Да благословит вас Господь за вашу жертвенность. И, друзья, хотел бы сказать, если у вас есть возможность поучаствовать на данный момент, позвонив на 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, и сотрудники, друзья, у телефонов, это прямой эфир, вы можете позвонить, друзья, и принять участие. В этом, друзья, дне мы пошли, друзья, нам не добрали в некоторых часах общих, да, если сложить все это целый день, нам остался минус 12 096 долларов. Хотелось бы, друзья, максимально, как мы говорим, перекрыть этот минус, чтобы нам не нести в следующий день. И если вы хотите поиспользовать Zelle или PayPal, или, друзья, свою любую карточку, вы можете зайти на radiomv.com и сделать там свое пожертвование. Если вы хотите пожертвовать один раз или стать ежемесячным спонсором или ежемесячным, кто будет участвовать в поддержке, вы можете это сделать, друзья, позвонив на 425-296-78-29 или зайти на radiomv.com, на radiomv.com. Друзья, сейчас вы будете слушать псалмы. Я с вами прощаюсь на сегодня. С Божьей помощью, если Господь даст силы и здоровья, завтрашнего дня, друзья, мы будем вновь в прямом эфире. Во время ночи, во время дня, во время, друзья, любого времени сутки, вы, пожалуйста, реагируйте, поддерживайте. Я объявил вам координаты, объявил наши цели. Друзья, пожалуйста, реагируйте, чтобы нам быстрее вернуться в регулярное вещание времени. В регулярное вещание времени. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимает участие. Да благословит вас Господь, да укрепит вас, да даст вам Бог силы. Благословит ваши бизнеса, дома, семьи, жизни. Приятно видеть, как вы жертвуете, как вы откликаетесь. И уже так 20 лет, друзья, 20 лет вы являетесь сотрудником этого служения. И сейчас, друзья, я объявлю номер, куда вы можете звонить. Сотрудники еще будут у телефонов. А я с вами уже попрощаюсь, друзья, и пойду отдыхать. Телефон номер я объявлю 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, заходите на онлайн на radiomv.com. И можете, как я говорил, пожертвовать, если вы имеете свой бизнес и работаете сами на себя, хотели бы поиспользовать это благословение, чтобы списать таксу на конец года для вашего бизнеса и помочь погасить вот эту сумму, которая нам необходима. Вы можете это сделать. Зайдите на radiomv.com. Там есть информация, как пожертвовать через Zelle. А я хотел бы с вами помолиться, благословить вас за вашу жертвенность, за вашу внимательность. Да благословит вас Господь, друзья. И завтра с Божьей помощью мы продолжим дальше. А вы продолжайте, друзья, покрывать эти, которые есть у нас счета, чтобы следующий год мы могли быть вместе в эфире. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за каждого, кто жертвовал, за каждого, кто, друзья, кто откликался, Господи, за каждого, кто благословлял, кто молился, кто жертвовал, кто постился. Мы видим руку Твою, как Ты выходишь навстречу. Мы видим, как Ты даешь свой ответ. Мы видим, как Ты благословляешь. Мы благодарим Тебя за каждого брата, за каждую сестру, за каждого, Господь Бог мой, пожилого, молодого, среднего и преклонных годах, кто принимает участие. Благодарим Тебя, Господь, за Владимира, за Элла, за каждого, кто, Господь Бог мой, звонил, кто писал, кто жертвовал, за ежемесячных спонсоров, кто каждый год спонсирует, за одноразовых, Господь, за каждого, кто внимательно видит и видит, что есть нужда, чтобы следующий год радио вещало, и они принимают участие. Благослови, Господь Бог мой, мы отдаем Тебе в руки Твои все эти, Господь, номера. Ты знаешь каждого бизнесмена, знаешь каждого члена, Господь Бог мой, церкви, который молится, чтобы было устройство этого служения и на следующий год. Благослови, Господь Бог мой, а мы благодарим Тебя за каждого, кто отозвался, кто вложил свою лепту, кто вложил свои финансы. Благослови их работы, семьи, дома. Да будет имени Твоему вся слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, когда мы молились, когда мы благословляли вас, пожертвовал еще один человек, если я не ошибаюсь, это Элла. Элла, да благословит вас Господь, пожертвовали через Zelle. И уже, друзья, если смотреть так, если так смотреть, то мы уже, нам нужно 12 046 долларов осталось. 12 046 долларов, чтобы этот день не пошел в минус, да? Слава нашему Господу, друзья, за вашу отзывчивость. Друзья, хотел бы благословить вас. И, как я уже говорил, подумайте, братья, подумайте, те, кто имеет self-employed, свой бизнес, если вы желаете поиспользоваться такой привилегией и такой благословением, списывая свою таксу на это служение, вы знаете, что оно делает, представляет. Если вам нужно больше немножко информации, мы выставили целый PDF-документ о служении многогранном, сколько нужно, что оно делает на нашем телеграм-канале. Зайдите на наш телеграм-канал, возьмите этот PDF, почитайте, помолитесь и сделайте свое решение. А мы с вами не прощаемся, продолжаем быть в эфире, только я с вами прощаюсь, я пойду уже на отдых. А вы, друзья, пожалуйста, реагируйте, молитесь и жертвуйте. Оставайтесь с Господом, слушаем Псалом и звоним на телефон номер, который я называю, чтобы принять участие. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, наши коллеги у телефонов и принимают ваши звонки сейчас. На радио, чтобы пожертвовать онлайн, зайдите на radiomv.com. radiomv.com.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Есть нива в мире, что глазу не видна, без колоса, без запаха пшеницы, но в ней сегодня зреют семена и светятся от счастья многих лица. Не по полям, по волнам и сетям идет посев в пространствах без границы, а Слово Божье, данное сердцам, спешит прочнее там укорениться. Когда Господь «идите» произнес, Он видел все века и поколения, и ныне тот же благодатный зов звучит в эфире к своему творению. Теперь не только пыль дорог, не только даль морская и пустыни, но цифровой стремительный поток стал миссией, великой Божьей нивой. Здесь сеятель не видит лиц и глаз, не слышит сразу отклика и вздоха, но знает, семя, брошенное в час, взойдет однажды в сердце одиноком, в ночной тиши у тусклого огня, где человек склоняется устало, вдруг оживет небесная струя, и вера прорастет, где смерть стояла. Как зерна разлетаются слова по городам, поселкам и столицам, и Божья благодатная рука дает дождем живительным пролиться. А там, где безразличие холодок, где души были выжжены тревогой, вдруг появляется трепещущий листок, ответ на тихий зов святого Бога. О, эта нива требует труда, молитв живых, усердия и терпения. Здесь жатва созревает не спеша, неся в сердца надежду на спасение. Нет ярких постов и больших арен, но в книге жизни, заполняя строгий, повеет ветер славных перемен, дая всем жаждущим небесные уроки. И потому пусть не слабеет труд, что 20 лет назад обрел истоки, пусть сеет сеятель и там, и тут, в домах богатых, в скромных и в убогих. Сегодня волны, завтра колос злат, сегодня звук, а завтра жизнь иная. Так в цифровых просторах зреет сад, и истина Христова расцветает. Пока земля вращается в веках, и новые рождаются народы, Господь взрастит на цифровых полях плоды своей спасительной свободы, и будет нива шириться, расти, пока звучит небесное веление. Идите в мир, чтобы истину нести и сеять семя, пока дано время. И если спросят, где твои поля, ответим смело: вот они пред нами, в экранах, в волнах, в отблесках огня, в сердцах, что ждут прикосновения длани. Пусть будет верен сеятель Христов, да не устанет в добром начинании, а наш Господь, хозяин всех садов, дарит спасение своему созданию. Кто в покаянии примет семена, кто поле приготовит для посева, увидит славной жатвы времена, войдет в число спасенных душ на небе.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Посмотрите, сколько было советов, совещаний, съездов и конгрессов в течение последних 2000 лет существования церкви. Были ними приняты всевозможные решения и сделаны различные резолюции. Были все ли они правильными или нет, не об этом идет сейчас речь. Сегодняшней беседой я хотел бы обратить ваше внимание на одно такое совещание в Первой апостольской церкви, которое по своему значению, можно сказать, было наиглавнейшим из них. Я имею в виду совет, состоявшийся в Иерусалиме сразу же по окончанию первого миссионерского путешествия апостолов Павла и Варнавы. В результате благовествования Павла и Варнавы в течение этого первого миссионерского путешествия обратилось к Господу много из язычников. Но вот некоторые иудеи из ереси фарисейской, обратившиеся в христианство, когда они узнали, что язычники уверовали, начали смущать этих новообращенных своими речами, говоря, что должно им обрезываться и соблюдать закон, иначе они не могут спастись. От этого произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с этими людьми. И Павел и Варнава решили отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Об этом мы читаем в 15 главе «Деяний апостолов». Итак, было созвано заседание старших братьев, и на этом заседании было принято важнейшее решение. Оно касалось вопроса спасения, как человеку спастись, то есть получить жизнь вечную. Вот почему это заседание и решение, принятое на нем, было наиважнейшим когда-либо принятым церковью. Видите ли, вопрос шел о условии спасения. Спасается ли человек законом или благодатью? Должны ли мы что-нибудь делать, удостоиться спасения, или же оно дается нам как свободный дар, на том основании, что Христос совершил для нашего спасения все, что было необходимо? Это был вопрос первостепенной важности, вопрос, касающийся вечности. Эти иудеи, которые требовали обрезания для язычников, хотя и признавали, что Христос своей смертью уплатил наш долг, однако ж ставили свое спасение и спасение других в зависимости от исполнения закона и обрядов Моисеева. Апостол Павел, однако, проповедовал, что единственным условием для спасения является вера в искупительную жертву Иисуса Христа. И вот теперь этот вопрос должен был быть решен раз и навсегда. Интересно отметить, как пришло это заседание к единогласному решению. Не только между членами его, но было и полное согласие с волей Божьей. А ведь это самое главное. Заметьте, что после этого заседания они могли сказать «угодно было Духу Святому и нам». Не всегда церковные заседания и съезды приходят к такому единодушному согласию. Чем же отличается этот совет от многих других после него? Апостол Павел и Варнава, приехавшие в центр, в Иерусалим, в первую очередь, что они делают? Спорят? Защищают свою позицию? Обвиняют других? Нет. Самые первые они возвестили, как мы читаем в 4 стихе, все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Какой убедительный аргумент, дорогие мои. Если Бог их принял, то есть если Бог принял язычников, уверовавших в Христа, почему тогда церковь их не может принять? Факты более убедительны, чем теории. Таков был аргумент апостола Петра, когда он доложил Иерусалимской церкви о том, что произошло в доме Корнилия, сотником римской армии. Вот что сказал он. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавши в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Воистину, веский аргумент, не так ли? И несмотря на такое убедительное доказательство, все же мы читаем, что некоторые, уверовавшие из иудеев, восстали и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать им соблюдение закона Моисеева. Тогда Петр приводит еще один аргумент и говорит, обращаясь к этим законникам: «Что вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников иго, которого не могли нести ни отцы наши, ни мы?» И затем последовали эти чудные слова, которые являются сердцевиной Евангелия, благой вести. Слушайте: «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Но прошу отметить, что прежде чем закончилось заседание, и перед тем, как могли они сказать, угодно было Святому Духу и нам, не хватало еще одного доказательства, самое главное из всех. Как мы уже указали, Павел привел доказательство того, что Бог сотворил, рассказавший, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников, и как сам Бог отверз дверь веры язычникам. Петр напоминает о том, как его первого Бог избрал, чтобы из уст его язычники услышали слово Евангелия и уверовали, и как сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и им, не делая никакого различия, верою очистив сердца их. И дальше он напоминает им, что ни они, ни отцы их не могли нести тяжелое бремя закона, то как могли они требовать от язычников того, чего они сами не были в состоянии исполнить? И теперь приводится самое веское и убедительное из всех доказательств, что в спасательную благодать Божию включены все, будь они язычники или иудеи. И приводит этот сильнейший из аргументов Иаков, старший пресвитер Иерусалимской церкви. «Мужи и братья, — говорит он, — послушайте меня. Симон, то есть Петр, изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И затем он добавляет: «И с ним согласны слова пророков, как написано». И тут он цитирует Слово Божие. А Слово Божие, дорогие мои, является нашим окончательным авторитетом. Если мы можем сказать «так говорит Господь», тогда уже никакого аргумента быть не может. Так, возлюбленный, был решен самый важный вопрос, вопрос спасения человека, и решение это было единогласным. На этом заседании председательствовал Дух Святой, и там, где Дух Святой председатель, то будьте уверены, что будет согласие и со Словом Божьим, и между братьями, а другие должны будут умолкнуть. И в протоколе такого собрания будут написаны жирным шрифтом: «Угодно было Духу Святому и нам, благодарение Господу». Суммировать решение этого важнейшего из церковных заседаний всех времен можно словами апостола Петра, записанной в 11 стихе: «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Вникнем, возлюбленные, ближе в эти чудные слова. Как много они говорят! В них мы обнаружим всю основу Евангелия. Во-первых, эти слова говорят мне, что человек по натуре своей полностью испорчен. Слушайте, что Петр говорит: «Мы верим, что спасемся». Как Петр, так и Павел верили и проповедовали полную потерянность человеческой души. Человек – погибшее существо, он потерянный, который нуждается в спасении. Если бы он так не верил, то не говорил о спасении. Само слово «спасение» заявляет, что человек безнадежно погибший, и его должен кто-то иной спасти. Другое, о чем так ясно говорят эти слова, это то, что Петр не верил в самооправдание. Вы знаете, что каждый человек рождается фарисеем. Он хочет сам себя оправдать, ищет в себе что-то хорошее, заслуживающее Божье одобрение. «Если я буду стараться делать добро, — думает он, — и приложу все усилия к тому, то, наверное, Бог меня примет. Ведь в каждом человеке есть искорка добра. Так хочет верить человек. И что эту искру нужно раздувать, пока не загорится в нем добродетель». Да, как человек цепляется за свои добрые дела и качества, пытаясь найти хотя бы крупинку, надеясь на нее, что она его спасет. Но возлюбленные апостолы этого не учили. Они говорили: мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Да, возлюбленные, если кто из нас спасется, то только по благодати, а не по нашим заслугам. Что говорит Слово Божие о добрых качествах человека? От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны. Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратили с пути. До одного негодный. Нет делающего добра, нет ни одного. И много больше подобными словами рисует Писание невозрожденного человека. Поэтому, дорогие мои друзья, не добрыми делами спасаемся, ибо их у нас вовсе нет, но благодатью Господа Иисуса Христа. Один известный в Америке евангелист по имени Стюарт рассказывает о том, что когда он начал серьезно думать о состоянии своей души, то добрые люди ему сказали, чтобы он верил в Господа Иисуса Христа и возложил всю свою надежду исключительно на Него, как на своего Спасителя. Но он думал, что это слишком просто. Поэтому он рассудил по-своему. Он присоединился к церкви, пел в хоре и сделался довольно ревностным работником. Он надеялся таким образом найти мир с Богом, но, увы, этого мира он не нашел. И вот однажды он прочел в своей Библии притчу о сеятеле и остановился на словах. Потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Прочитав эти слова, он положил Библию в сторону и воскликнул: «Посмотрите-ка! Даже дьявол знает, что человек спасается по вере, если он поверит». И в тот же момент Стюарт обратился к Господу и уверовал в Иисуса Христа как своего личного спасителя. Да, Бог спасает человека, когда он возлагает всю надежду свою на Христа. И притом Бог спасает всех грешников, которые к Нему так приходят. Не делая никакого различия между одним или другим человеком, очищая сердца их верою, как говорит Слово Божие, благодарение Ему. Внимательно вникните в слова Петра. Что он сказал? «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Заметьте, он говорит, что мы спасемся благодатью Господа Иисуса Христа, как и они. Казалось бы, что нужно было сказать, что мы веруем, что они спасутся, как и мы. Но не так. Петр ставит этих новообращенных язычников на первое место. Мне кажется, что делает он это не без причины. Во-первых, этим он подчеркивает факт и истину, что спасение только по благодати и дается верой в Иисуса Христа, и что эти язычники спасены независимо от закона Моисеева и обрезания. Притом, ставя их как бы на первое место, он тем самым упрекает тех, которые подняли вопрос, спасены ли они вообще, не соблюдая обрядовую часть Моисеева закона. Петр им напоминает: да, он их предупреждает, чтобы они не думали, что имеет какое-нибудь преимущество, потому что они обрезаны. «Вы, которые возлагаете иго закона на этих новых учеников, — говорит он, — проверьте, спасены ли вы сами. Если вы надеетесь на какие-то личные преимущества перед Богом через закон и обряды Моисея, то знайте, что вам нужно самим спасение, и это спасение вы можете получить только благодатью Господа Иисуса Христа, как и они». Выходит, что те, которые ставили эти требования и внушали сомнения о спасении язычников через веру, хорошо бы сделали, если проверили сами себя, спасены ли они или нет. Вот почему Петр говорит им: «Веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся сами, как и они». Некоторые из нас особо привилегированы были родиться и быть воспитаны в христианских семьях. Это бесспорно сохранило многих из нас от грубых и открытых грехов. Как должны быть такие благодарны за такое преимущество? Но, дорогие, пусть такой, однако, не думает, что это делает его более достойным или же прибавляет особое право ему на спасение. Нет, возлюбленные, нет и еще раз нет. Есть одно, единственное право на вход в Царствие Божие – это через веру. Эту веру, которая дает благодать Божия и способствует всецело покориться и отдаться Господу. О, не надейся ни на что другое, мой дорогой друг, как только на милость и благодать Божию. Но мой текст также говорит, на чем основано это спасение по благодати. Оно основано на искупительную жертву Иисуса Христа, которую Он совершил на Голгофском кресте. Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Если вы хотите знать благодать Божию, то вам нужно взглянуть на Голгофу, ибо там на позорном кресте висел Бога-человек, твой и мой Спаситель, который взял на себя наказание, взял на себя вину всего мира. Да, когда Петр говорит о благодати Божией, то он имеет в виду смерть Спасителя на кресте, как сам Христос сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Бог иначе не мог спасти грешника, как только искупительной смертью Сына Своего. Невинный должен умереть за виновного, чтобы удовлетворить правосудие Божие. Возмездие за грех неминуемо. «В день, который ты вкусишь от древа познания добра и зла», сказал Бог первому человеку, «смертью умрешь». Да, возмездие за грех – смерть. Бог, будучи праведен, оправдать преступившего его закона не может без соответствующего наказания, а наказание за грех – смерть. Поэтому, дорогие мои, единственное разрешение этого вопроса заключается в том, что должен умереть невинный вместо виновного. Он должен принять на себя приговор за грех, то есть смерть. Только этим путем могло совершиться примирение человека с Богом. О, радостная весть! Бог имел Агнца, который взял бы на себя грехи мира своего единородного Сына. Он, Агнец Божий, без греха и порока. Он один мог сделаться умилостивлением за грехи наши. Возлюбленные, в этом и есть любовь и благодать Божия, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Где же то, чем бы похвалиться любому из нас? Оно уничтожено, как говорит апостол Павел, не законом добрых дел, но законом веры, слава Ему вовек. И теперь, кто бы ты ни был, мой друг, ты включен в великий план искупления. Всеобщее искупление сделало возможным спасение всякого, кто верит, включая и тебя. Слава нашему Господу! Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. И только так ты можешь быть спасен, мой друг. Приди к Нему сейчас, прими дар спасения без серебра и без денег. Оставь свою праведность, она тебе не поможет. А прими Его праведность сейчас там, у своего радиоприемника, и ты познаешь любовь и мир и радость Божию. Сделай это верой в Господа Иисуса Христа и спасешься.
2: Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomvi.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер.

костер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Момент творения. Говорим по-пчелиному. Исходя из эволюционных воззрений, следовало бы предположить, что лучший собеседник для человека – обезьяна. Но практика показывает, что представления эволюционистов относительно языка и связи между человеком и обезьяной неверны. Самый сложный из функциональных языков в животном царстве – язык пчел. Предположим, пчела обнаружила прекрасный источник нектара и возвращается в улей, чтобы поведать об этом другим пчелам. Она описывает в воздухе восьмерку, в центре ее – крестик, указывающий на расположение нектара относительно солнца. Если пчела танцует на стенке сот, это означает, что солнце находится внизу. Если она двигается вверх вдоль стены сот под углом 17 градусов влево от вертикали, это значит, что мед на 17 градусов левее солнца. Такой информационный обмен не прекращается даже в пасмурные дни, поскольку пчелы видят ультрафиолетовый свет, пробивающийся сквозь облака. Расстояние до источника пищи передается скоростью исполняемого танца. Ни человеческие, ни пчелиные языки не эволюционировали, а были сотворены Богом. Иначе зачем бы пчелам понадобилось указывать направление по отношению к солнцу, как это делают люди? Тот факт, что именно пчелы, а не обезьяны, способны лучше всех в животном мире передавать информацию, свидетельствует о том, что эволюция не может объяснить происхождение языка. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.
1: Я бы хотела такой телескоп, чтобы увидеть Бога, чтобы город жемчужный среди звезд и планет разглядеть, чтобы сквозь космос Вселенной увидеть домой дорогу и глаза Иисуса вблизи хорошо рассмотреть. Я бы сразу позвала семью, всех друзей, да всю церковь, чтобы все посмотрели, какой Он великий и живой. И на звезды никто бы не смотрел, рядом с Богом померкли. В тот момент вы бы точно заплакали вместе со мной. В тот момент мы бы точно простили друг другу все злое. 100% бы кто-то из нас изменил свою жизнь. Поменялись бы ценности. Может, ушло бы все плохое. Не смогли бы молчать о величии небесных отчизн. Заглянуть в небеса даже с самой высокой крыши невозможно. Никто не построит такой небоскреб. Мы Иисуса не видим, но Он нас и видит, и слышит. Чтобы в это поверить, не нужен земной телескоп.
2: И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Марка 8:34.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Марка, 1 глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И голос был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставивши сети свои, последовали за ним. И отойдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставивши отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И удивлялись его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав очень рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и не нашедши его, говорят, ему, «Все ищут тебя». Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он вышед начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Евангелие от Марка, глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлины, говорит ему, «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав это, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?» Он сказал им: «Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы». Евангелие от Марка, 3 главу. «И пришел опять в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: встань на средину. А им говорит: должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и рука стала его здорова, как и другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы его погубить. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, дав ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веельзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел его конец. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Это сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот мать твоя и братья твои, и сестры твои вне спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто мать моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать». Евангелие от Марка, 4 глава. И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем, внешним, все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерой мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И такими многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?»

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВИ.
1: Духовные размышления на каждый день.
2: Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, мужчины. 1 Тимофея 2:8. Молиться на всяком месте. Воля Бога заключается в том, чтобы мужчины молились на всяком месте. Его Сын является для нас великим примером и в этом. Его молитвенная жизнь не была ограничена определенным местом и временем суток. Он молился у Иордана, в пустынном месте, на горе, у гроба Лазаря, в горнице в Гефсимании, на Голгофе. Он молился утром, Марк 1:35, днем, Луки 23:46, вечером, Матфея 14:23, ночью, Луки 6:12. Бог возложил на мужчин особую ответственность в плане публичной молитвы. Это особенно верно в отношении молитвенных собраний. Господь Иисус однажды сказал о Доме Бога: «Дом мой, домом молитвы наречется» Матфея 21:13. Место обитания Бога должно быть особенно отмечено молитвой. И долг братьев — молиться вслух. Почему молитвенные собрания посещают меньше всего, хотя Господь обещал свое присутствие, когда мы собираемся во имя Его? Матфея 18:20. Почему между молитвами бывают такие длинные паузы? Молодые братья, позвольте Господу использовать вас, чтобы вы молились на собраниях. Он радуется этому. Несомненно, у большего числа верующих появилась бы мотивация приходить на молитвенные собрания, если бы молитвы были более живыми и конкретными. В этом и вы можете стать примером для других. Сестры, для вас тоже должно быть нормальным молиться, когда мы собираемся как поместное собрание. Как ценны и эффективны молитвы о водительстве Духа и пророческие слова в собрании.

Часто, очень поспешно человек говорит: «Бог не смотрит на внешность, а на сердце глядит. Но из сердца исходит все, что видно извне. В сердце помыслы бродят, а заметно вдвойне. Что на сердце гнездится в человеке всегда, на лице отразится и не скрыть никогда. Если похоти плоти в нем бушуют внутри, то об этой работе внешность вся говорит. Враг старается тонко приукрасить ее, но звучит она звонким гласом колоколов. О ней многое скажет, стоит только взглянуть. Она сразу покажет, кто какой выбрал путь. Чем наполнено сердце, что волнует его, обязательно будет и снаружи его. Потому не напрасно слово нам говорит: пусть всего больше каждый свое сердце хранит. От соблазна мирского и от всей пустоты, уходя от земного и ища чистоты».

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

«И подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Марка 8:34.

дорогие друзья, а сейчас предлагаю вашему вниманию историю жизни Феликса Нефа. Как это могло произойти, что спустя 200 лет после его смерти протестанты Франции объединились, чтобы отметить труд евангелиста, не имевшего ни степени, ни диплома, чье служение во Франции длилось менее 4 лет? Как это могло случиться, что человек из самых уединенных долин Верхних Альп стал явлением могущественной работы Бога, одним из столпов французского протестантизма и центром ежегодного собрания многих тысяч людей во Фрейсиньере? Так вопрошали мистер Джон Уильямс после поездки по тем местам. Жизнь Феликса Нефа имела много схожего с жизнью Дэвида Брейнера, трудившегося среди американских индейцев в очень похожих, почти первобытных условиях. Оба были молоды. Оба приехали на свои миссионерские поля, находясь под подозрением в искажении христианских доктрин. Оба были в высшей степени готовы на любое самопожертвование. Оба так никогда и не женились. Оба умерли в молодом возрасте, не выдержав перенапряжения в условиях крайней нужды. Оба испытали на себе действие возрождающей Божьей благодати. Оба были ревностными молитвенниками. Феликс Ниф, швейцарец по происхождению, родился в Женеве 8 октября 1798 года. Отца он лишился еще в раннем детстве. Его мать, хотя и исповедовала атеизм, никогда не стремилась препятствовать своему сыну, с детства полюбившему церковь. Будучи вдовой, она располагала весьма ограниченными денежными средствами, но, несмотря на это, сумела дать сыну все необходимое для его интеллектуального развития. Кроме того, ей так хотелось привить ему качество настоящего мужчины, что свою материнскую любовь она не таила лишь тогда, когда он спал. Вот что рассказывала сама мадам Неф. «Я полностью разделяла взгляды этого мира и, вступив в семейный союз с человеком блестящих способностей и скептических взглядов, скоро, как и мой муж, стала сторонницей атеизма и убежденной противницей церковных богослужений. Но не так было с моим сыном. С самого раннего возраста он получал удовольствие от посещения священных собраний и не только никогда не пренебрегал возможностью бывать на них, но и со всей серьезностью следил за своими манерами и поведением. К счастью, он никогда не спрашивал меня, почему я не хожу в церковь. Феликс самостоятельно изучил ботанику, историю и географию. От своего пастыря он получил некоторое знание латинского языка. От природы он был наделен великолепной памятью, честностью и прямотой, но вместе с тем был своенравным и гордым. В связи с тем, что деревенский учитель не в состоянии был дать соответствующего образования, мадам Неф взяла на себя роль домашнего педагога. Незадолго до того, как Феликсу исполнилось 13 лет, они переехали из Картыньи. И библиотека была достаточно богатой и обширной, и к тому же по возможности постоянно пополнялась новыми книгами, какие только можно было достать. Все усилия устроить его в хорошую школу потерпели неудачу. Поскольку найти работу было невероятно сложно, юноша все свое время проводил в изучении жизни насекомых и деревьев и даже написал работу по уходу за последними. Кроме того, он продолжал занятия математикой и латынским языком. Мать Феликса Нефа писала: «Я всегда позволяла ему следовать его наклонностям. Увы, я не видела руки, направляющей нас обоих и заставившей меня послать сына к замечательному пастору Монтэни, который быстро оценил его характер и предложил стать его духовным наставником. Он, понимая, что мы почти лишены денежных средств, посоветовал моему сыну поступить на службу в армию.
В армии, благодаря серьезности и прилежанию в военном деле, Феликс скоро был предоставлен к званию сержанта, к большой досаде тех, кто прослужил гораздо дольше его. «Ты ничего не оставляешь делать солдатам, так как у тебя нет представления о командовании», — сказал ему однажды капитан. На это юноша ответил: «Это самый лучший и надежный способ командовать». С самого раннего возраста он размышлял о зле мира. «Ты думаешь, что в театре нет ничего развлекательного?» — спрашивал его друг. «Напротив, я думаю, что там его слишком много», — последовал ответ. Убеждение, что движущей силой всех его поступков был эгоизм, побудило его более усердно молиться. «О мой Бог, кто ты есть? Дай мне познать твою истину. Снизойди до того, чтобы явить себя мне». Он начал прилежно изучать Библию, так как ему казалось, что нет другой книги, которая могла бы открыть ему тайны относительно невозрожденного состояния человеческой души. Однако для него Бог был все еще суровым судьей, а не милосердным отцом. Духовное понимание этого пришло к нему через книгу «Мед, текущий из скалы», которую он позаимствовал для прочтения у своего пастора. Она была написана англичанином Томасом Уилкоком. Следующий отрывок пролил бальзам на душу молодого Нефа. «Если вы узнали Иисуса Христа, то ни за что на свете, ни одного доброго дела вы не пожелаете сделать без Него. И если вы уже знакомы с Ним, то вы знаете, что Он является скалой спасения, возвышающейся над всей нашей праведностью. Эта скала поддержит вас везде. Из этой скалы течет мед благодати, который единственный может утолить ваш голод. Придете ли вы к Иисусу? Отвергните все представления о вашей собственной праведности, ничего не оставив себе, кроме греха и нищеты. Хотели бы вы знать все ужасы греха? Не удовлетворяйтесь исследованием его меры в себе. Идите к распятому Христу, смотрите на пагубность греха в его страданиях и трепещите. Пусть Дух Божий руководит вам и в изучении Библии. Это рудник, таящий в себе самое драгоценное сокровище — истинное знание Христа». На полях этой книги были написаны слова: «Феликс Неф нашел мир здесь, на этих двух страницах». И, познав опыт переживания, он писал: «Когда после тысячи бесполезных советов и тысячи безрезультатных усилий я узнал, наконец, что во мне нет ничего доброго, я был воистину счастлив перечитать книгу, которая с поразительной точностью описывала убогое состояние моего сердца и в то же время показывала единственное средство духовного исцеления. Я с радостью принял добрую весть, что мы можем прийти ко Христу со всеми нашими пороками, всем нашим неверием и всей нашей нераскаянностью». О своей работе в Швейцарии он писал: «Днем помогал в виноградниках, а вечером крестьяне собирались, чтобы получить наставление. Я говорил о простоте Евангелия, противоположность сухой теологии. Весь этот кантон кажется готовым к великому духовному возрождению, по меньшей мере, если судить по беспокойству дьявола. Я провел 13 молитвенных собраний в 7 различных деревнях, которые посетила половина населения этого края. Я побывал в домах всех набожных христиан и тех, кто пока еще только интересовался. Он ясно понимал, что мир ответит на это исповедание веры по Библии лишь суровым наказанием тех, кто решится подчинить своей жизни исполнению заповедей Священного Писания. Но тем не менее, он всюду говорил о необходимости отделения от этого мира. Эти непопулярные принципы, которых держался молодой подвижник и которым он учил, вначале удивили, а потом привели в ярость священников официальной церкви,
которые не допустили бы никакого религиозного учения вне их прямого руководства. «Я отмечал, — писал Нев, — что я не могу понять, как молитвенные собрания, проводимые без какой-либо регулярной системы, без литургии или без церковных таинств, могли каким-то образом нанести ущерб интересам и спокойствию служения официальной церкви. Или назначенный на должность священник получал власть от людей или от Бога. Если он получал ее от людей, то тогда у нас нет основания почитать ее как божественную. Если же он получал ее от Бога, то пусть он докажет, что это именно так, через почитание всего, что Бог совершает для того, чтобы способствовать распространению Его Небесного Царства, и не требует себе права приписывать Богу средства, которые Он должен употребить для достижения этой цели. По провидению было угодно, чтобы он обратил внимание на пастора Бланка из французского города Ле-Мана. После их беседы Нев описывал свои наблюдения. «Я сообщил ему, что никогда не проходил никакого систематического курса обучения и что я, конечно же, никогда не буду рукоположен в Женеве. Он, казалось, не стал по этой причине думать обо мне хуже и пригласил посетить его в Ле-Мане. Ему даже захотелось, чтобы я провел там несколько месяцев в связи с отсутствием его коллеги». В возрасте 24 лет Феликс Нев переехал из родной Швейцарии во Францию, где малочисленные протестанты терпели недостаток в служителях. В течение 6 месяцев Нев трудился в качестве помощника пастора в Гренобле, используя те же методы воссоединения. Он пишет о них: «Я все больше и больше прихожу к убеждению, что эти воссоединения являются очень действенным средством для распространения практического благочестия и набожности. Они ободряют и поддерживают общую убежденность, смирение, простоту и братскую любовь. Я знаю по опыту, что мертвое и безжизненное состояние, на которое мы все жалуемся, вызвано нашими собственными ошибками и промахами. Мы или не молимся, или ненастойчивы и неприлежны в молитве. Наше сердце живет по своей природе далеко от Бога, и слишком мало сделать один единственный шаг, чтобы привести нас в близость с Ним, и несколько минут холодной молитвы недостаточны, чтобы поддержать наши души». В 1822 году молодой евангелист переехал в Ле-Ман и помогал Бланку в наставлении 70 новообращенных. Один раз в неделю юный помощник посещал их. Только 1/5 из них проживала в Ле-Мане, остальные были рассеяны по 20 различным деревням в почти бесчувственной духовной стране. Он был страшно разочарован, открыв, что нет ни одного зрелого початка кукурузы на таком большом поле жатвы, и сокрушался из-за мирского духа, который здесь господствовал. «У Бога духовная жизнь в этом крае», — писал он. Смелое и исполненное верой учение Феликса Нефа начало пожинать результаты. Несколько потрясающих случаев глубокой убежденности, достигающей высшей степени в спасении, ободрили евангелиста. Происходило что-то сродни возрождению, затрагивая большую территорию. Но были и приводящие в уныние неудачи. Длинное письмо от священника из Женевы мистеру Бланку, критикующее ошибки и недостатки Нефа, предостерегало пастора беречься волков в овечьей шкуре. Потом вернулся отсутствовавший священник, которого Неф замещал, и стал претендовать на восстановление в должности. Он открыто представлял Феликса Нефа в ложном свете и высмеивал его строгие чувства. И в результате среди некоторой части населения возникла определенная нерасположенность к нему в духовном плане. Это повлияло отчасти на тех, кто подавал большие надежды. Около сотни семей, боясь, что духовный наставник оставит их, предложили установить ему жалование. Они считали его святым, но их похвалы были в ущерб Нефу, так как выставляли его в ложном свете.
Мистер Бланк был весьма доброжелательно настроен к своему молодому помощнику, которому он время от времени мог изливать душу. Даже порицания, которые Неф время от времени получал по службе, делались в достаточно мягкой форме, так как Бланк знал истинную цену этого юноши, не пугающегося суровой погоды и никогда не думающего о себе. Подводя итог служению Нефа в Ломане, Бланк писал: «Во время своего двухлетнего проживания среди нас он был действующим орудием, способствовавшим величайшему воздействию добра. Усердие в благочестии возрастало. Многие люди стали всерьез задумываться о своих бессмертных душах, стали более глубоко изучать Библию и более внимательно ее читать. Новообращенные были лучше осведомлены о своем христианском долге, и их внутреннее совершенство проявлялось в их поведении. Во многих домах было установлено семейное богослужение. Любовь к роскоши и тщеславие значительно уменьшилась. Были основаны школы. Видимое улучшение происходило в манерах и в отношении к труду наших протестантов. Одаренный замечательными врожденными способностями, особенно необычайной степенью красноречия и обладающий сердцем, согретым любовью к своему Спасителю, он проповедовал по нескольку раз в день, никогда не повторяя одну и ту же проповедь. Для того, чтобы быть лучше принимаемым церковью во Франции, Неф стремился к посвящению в духовный сан. Но он не мог получить его там, поскольку у него не было законченного образования. Поэтому он обратился в корпорацию пасторов независимых конгрегаций, которая находилась в Англии. Она и откликнулась на его прошение. После значительных трудностей, связанных с натурализацией, ревностный евангелист, наконец, в возрасте 26 лет, начал работу, для которой он и был предназначен. В течение нескольких лет, для того чтобы напитать рассеянное стадо Божье, он постоянно путешествовал туда и обратно через опасные перевалы этого самого высокогорного и самого холодного прихода во всей Франции. Одна из поездок, описанная в его дневнике, дает нам некоторое представление о трудностях его путешествия. Все в тот день предвещало бурю, и жители деревни умоляли молодого священника не пересекать седловину в такую погоду. Но Неф, сознавая, что он должен проповедовать в Дормилесе в назначенное время, найдя себе проводника и вооружившись большой палкой, направился в сторону перевала. Потребуется перо поэта, чтобы описать тот ужасный и вместе с тем величественный пейзаж, писал он. Снег был намного выше колен. Буря с градом, гонимая резким ветром, сопровождалась повторяющимися раскатами грома и грохотом лавин, несущихся с высочайших гор. Вспышки молнии сверкали вверху и внизу, и огромные снежные сугробы грозили завалить нас. К счастью, весь этот шторм был нам в спину, и поблизости не было пропасти. Следовательно, мы были вне реальной опасности. Наконец мы достигли седловины, где обнаружили снег глубиной в 3 фута и невыносимый ветер. Когда мы подошли к спуску, я отпустил проводника и сам продолжил спускаться в снегу, который был все еще выше колен. Поднялся густой туман, и я мог лишь видеть вершины скал, сверкавших в лучах солнца. Потом я, пропев несколько строф «Тебе, Господь», и ускорив шаг, обнаружил овечьи тропы, ведущие среди снегов в долину. Я пришел в Дормилес засветло, где все, увидев меня, были крайне удивлены. В письме к другу он описывает историческую и нравственную установку людей, среди которых он работал. Эта деревня Дормилес — самая высокогорная в долине Фрейсиньера. Она была знаменита своим упорным сопротивлением, которое ее жители оказывали в течение 60 лет попыткам вторжения католической церкви.
Они прямые наследники вадуасов и никогда не склоняли своих колен перед Ваалом. Все еще можно увидеть остатки укреплений и стен, которые они строили, чтобы защититься от внезапного нападения врага. Почти неприступная природа их края была также великим подспорьем для их сохранности. Население этой деревни полностью протестантское, как и в других деревнях этой долины. Вид этой страны пугающий и вместе с тем величественный. Она представляет убежище свету истины, в то время как весь мир лежит во тьме. Она напоминает о тех древних мучениках веры, чья кровь и сейчас окрашивает эти скалы. В ее глубокие пещеры они удалялись читать Священное Писание и совершать богослужение Отцу Света в духе и истине. Все здесь направлено, чтобы возвысить душу и возбудить чувства и ощущения, которые невозможно описать. Но эти мысли уступают место печали, когда мысленный взор останавливается на нынешнем положении потомков тех древних свидетелей распятого Христа. Они выродились в полном смысле этого слова. И их положение напоминает христианину, что грех и смерть — это все, что сыны Адама могут действительно завещать своим потомкам. И, увы, это наследство неотчуждаемо. Тем не менее, среди них сохранилось великое уважение к Священному Писанию. И это дает нам надежду, что они все еще возлюбленные Божьи ради отцов, и что Господь снова явит свой лик сиять на этом месте, которое Он избрал своим святилищем. Работа евангелиста в Верхних Альпах очень похожа на работу миссионера среди дикарей. Почти одинаковая степень нецивилизованности и наличие серьезных препятствий для миссионерской деятельности. Среди долин, находящихся на моем попечении, это во Фрейсиньере самое отсталое. Архитектура, сельское хозяйство, образование и воспитание — все это на самой ранней стадии развития. Многие дома тут без дымоходов, а многие — без окон. Вся семья на время 7 зимних месяцев забивается в конюшню, которая чистится лишь один раз в год. Их одежда и еда в равной степени грубы и нездоровы. Их хлеб, который изготавливается раз в год, состоит из ржи самого низкого качества. Если кто-нибудь из них болеет, то там нет ни одного врача, и никто не назначает ни лекарств, ни лечения, ни питания заболевшему. Больной может считать, что ему посчастливилось, если ему достанется глоток воды. Женщинами обходятся грубо и сурово, как среди людей, которые все еще находятся на варварской стадии развития. Они редко садятся в обычном понимании этого слова, но в основном становятся на колени или приседают на корточках. Они никогда не садятся за стол и не едят с людьми, которые дают им кусок хлеба через плечо, не оглянувшись. Это скудное жалование, которое они получают, низко кланяясь и целуя руку. Обитатели этих мрачных деревень, когда я впервые приехал к ним, были настолько дикими, что при появлении чужого человека, даже крестьянина, они разбегались по своим хижинам. Люди используют эту общую неразвитость настолько, насколько позволяет бедность. Азартные игры, танцы, ссоры, сквернословие — тут обычное явление, как и везде. Я чувствовал особую привязанность к этой долине и ощущал горячее желание стать, так сказать, оберлином для этих несчастных людей. К несчастью, у меня не было возможности пробыть среди них еще хотя бы месяц. За свой короткий период служения Феликс Неф помогал в строительстве школ и храмов для богослужений. Кроме того, он учил более совершенным методам выращивания картофеля и ввел искусственное орошение, помогая в строительстве ирригационных приспособлений. Он основывал школы и обеспечивал их учителями. И все это было ради духовного возрождения людей, для которых он трудился изо всех сил.
Действительно, действие Святого Духа было заметно во время посещения этой долины. Все люди отдавали себя чтению, размышлению и молитве, особенно молодежь. Казалось, оживилась Святым Духом. Видимо, небесное пламя сплотило юных друг с другом. Я отдыхал едва ли 30 часов в неделю. Я был глубоко потрясен внезапностью этого пробуждения и с трудом мог доверять своим чувствам. Даже скалы, водопады и льды казались вдохновленными этой новой жизнью и являли собой менее мрачную и унылую картину, чем прежде. Этот дикий край стал для меня дорогим и желанным, когда стал местом, где жили братья-христиане. Крайне тяжелый труд этого скромнейшего посланника Иисуса требовал невероятных физических усилий, отрицательно сказавшихся на его здоровье. Он писал по этому поводу в своем дневнике: «Мои бесконечные альпийские путешествия были одинаково трудны и опасны. Постоянные боли и нарушения пищеварения заставляли меня по возможности избегать чрезмерного перенапряжения и делали меня совершенно беззащитным перед усталостью и холодом, действию которых я все время подвергался. Грубая пища, нерегулярность питания и в некоторой степени обычная для этого края нечистоплотность при приготовлении еды — все это способствовало быстрому развитию болезни желудка. Вскоре возникла острая необходимость в оказании квалифицированной медицинской помощи, которую мои бедные горцы при всем их горячем желании помочь не могли мне предоставить. В 1827 году тяжело больной Неф в возрасте всего лишь 29 лет уехал от полюбившихся ему людей в Женеву. В течение первых месяцев отдыха он настолько восстановил свое здоровье, что никто не мог поверить, что он был серьезно болен. Но к весне он снова заболел. И этот рецидив настолько изменил его, что старые друзья с трудом его узнавали. А незнакомые люди принимали его мать за жену, хотя ей уже исполнилось 67 лет. Когда этот неутомимый труженик, теперь пребывающий в вынужденном бездействии, мысленно возвращался к годам своего непрерывного труда, он понимал, в какой степени его тело переутомлено и нуждается в отдыхе. «Этот перерыв в моей деятельности, — писал он, — испытание, которое я заслужил. Я часто опасался, что в центр своих неимоверных усилий я помещал слишком много уверенности в свою личную силу и слишком был доволен собой и своей способностью к действию, которую, казалось, ничто не в состоянии прервать или истощить. Таким образом, я рисковал в один прекрасный день вообще лишиться всего этого для своей же духовной пользы. В те дни отдыха он часто тосковал и думал о возвращении в Верхние Альпы. Он писал: «Я часто в мыслях вновь посещаю ваши долины и невероятно сильно хотел бы быть способным терпеть холод и усталость, спать в конюшне на постели из соломы. И все для того, чтобы возвещать вам Слово Божье. Мои слова часто утомляли вас, и прямота моей речи часто обижала вас, и многие из вас с радостью видели бы меня уезжающим. Но если бы я был среди вас, я не изменил бы своего языка, ибо истина вечна. Я хотел бы умолять вас ради Иисуса Христа быть в мире с Богом». Ни малейшей жалобы не сошло с его уст за все долгие месяцы болезни. Последние недели он мучился в агонии, уже не мог ни читать, ни принимать посетителей. Когда конец его земной жизни был совсем близок, он прошептал: «Победа! Победа! Победа в Иисусе Христе!» Затем Феликс Неф покинул сцену своего недолгого земного служения, чтобы услышать слова Господа: «Хорошо, добрый и верный раб». В чем же секрет силы этого молодого человека, с величайшим терпением перенесшего бремя нужды, непосильного труда и непонимания?
Уже в ранний период своей жизни во Христе он понял, что хождение вне стана — удел каждого посвященного христианина. Он вооружил свой разум мыслью, что необходимо исполниться страданиями Христа. Свое внутреннее отношение к этой теме он со всей откровенностью рассказывает в письме к близкому другу Бланку. «Я часто говорил вам, почему вы находите таким тяжелым терпеть ненависть, презрение и предательство мира? Это потому, что вы не можете заставить себя поверить, что это так и должно быть, и что эта непрерывная борьба неотделима от Евангелия. Это потому, что при вступлении в служение вы принимали во внимание не это, а скорее рассчитывали на уважение людей, мирской покой и удобство. Я смотрю на это иначе. Когда моим глазам впервые открылся яркий свет Евангелия, это был переломный момент, и я не видел ничего, кроме ярости волка против овец доброго пастыря. Теперь я не придаю значения тому незначительному противоречию, с которым мне пришлось столкнуться. Но я не хочу хвалиться, ибо если по Божьей благодати я имею некоторую силу, то я ее имею значительно меньше в сравнении с другими тружениками, более преданными, чем я. И кроме того, у меня так много причин для смирения, что мне следовало бы уважать себя меньше, чем любого глупца. Тот, который пришел, чтобы открыть нам Царство Небесное, был далек от того, чтобы свой земной путь усыпать розами, и встретил так мало чести и уважения. Или опустите руки и подчинитесь однажды врагу, или настройте ваш разум на жизнь в условиях войны. Если внешнему миру, я боюсь, как бы духовная жизнь вскоре не угасла. Совершенный мир в этом мире — это смерть ради возрождения. Для нашей плоти ни мира, ни спокойствия, ни чести, ни уважения.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.
1: Беда приходит в дом нежданно, и потому не дашь отпор. Калечит жизни, рушит планы, выносит страшный приговор. В такие дни нам одиноко, бессильны мы перед бедой. О, как хотелось, чтобы кто-то пришел надежный и большой. Нет, не за плату, не за деньги, а просто так, как брат, как друг. Рванул судьбы жестокой звенья, чтоб все обратно повернуть. И, к счастью, мы не одиноки, мы не заложники судьбы. Послушав дальше, все поймете. Рассказ пришел из старины. Итак, мы в доме Иаира. Стоит мужчина средних лет перед кроватью. Взгляд уныло опущен вниз, мерцает свет. Стоят родные, мать кружком. Все наблюдают за врачом, а он склонился над детем. Средь тишины и полумрака лишь в мысли бег неумолим. О мой Господь! Ведь ты когда-то поднял сирийского солдата. Он был проказой одержим. Лишь только воды Иордана покрылись трупья генерала, он был мгновенно исцелен. Прошу я, жалься на детем. Она вот здесь, в своей кроватке, горит в огне лихорадки. Молю тебя, я твой слуга. Пускай поднимется она. Привстал наш врач, разводит руки. Да, медицина здесь слаба. Часа два-три, а может сутки, протянет бедное дитя, но то ли счастью, то ли нет. Пришел в наш город человек, и все бегут к нему навстречу, несут больных, ведут увечных. Один сказал, что он пророк. Пришел обещанный мессия, другой же сплюнул. Все он врет, лишь день не хочет, как другие. Ах, сколько было их пред ним. Ну, в общем, вам решать самим. Вдруг распрямился Иаир, в глазах надежда засветилась, обвелся взором, плащ схватил и побежал, что было сил, а в сердце мысль одна гнездилась. Часа два-три. Два-три часа. Мессия? Врет, все ерунда. О, дочка, милая моя, спешу, бегу я для тебя. Но как ни странно, чем я ближе, тем больше веры у меня. Вот толпа. Его я вижу. Вокруг народ теснят друзья. Ой, пропустите-ка меня. Замедлив шаг, пробился к центру, куда все зоры сведены. И там увидел человека непревзойденной чистоты. Глаза светились светом неба, как океан полный любви. Да, это он, один на свете. И пал пред ним, прося: приди, приди в мой дом. Там умирает одна единственная дочь. Врачи бессильны, знать не знают, что делать дальше, как

Что же мы стоим? Коснулся кто-то. Лик знакомый. О, да. Узнал. То мой слуга принес известие из дома. Ну, как там дочь? Она жива. Но Лик опущен, взгляд печален. Гонец промолвил: умерла. Что? Умерла? Мы опоздали. О, дочка милая моя, мгновение силы ослабели, вдруг закружилась голова, но сильный голос: только веруй, не бойся, будет спасена. Поставил на ноги отца. И вот к начальнику домой пришли неспешно всей гурьбой. А там рыдание, стон и вой. Девица в келью взял Петра, Иоанна, Иакова. Отца вошел Спаситель не спеша. Увидел мать и всех в слезах, сказал: не плачьте, спит она. Раздался смех из-за угла: да что мы слышим, что за бред? Вот очевидный трупный след. Давно в девице жизни нет. Болтливых выслал за порог: девица, встань, сказал пророк. И что за чудо? С этих слов дитя глаза открыло вновь. Немедля встал, к отцу прижалась. Для всех все это сном казалось. О, что за сон! Как сладок он! Замри же время навсегда, дитя! Ты встала, ты жива! Теперь не отпущу тебя! Воскресла ты, живую я! Вот так! Прижав к груди дочурку, стоял отец, боясь дышать, не шевелясь, а то как будто ее мог снова потерять. Все разошлись. Отец очнулся. Теперь он понял, то не сон. Вот мать, вот дочь. К ним прикоснулся. А где пророк? Ну где же он? Ушел? А имя как спросили? О да, Иисус-то вспомнил я. Нет, он не лжец, как говорили. Он Божий Сын, он Царь, Мессия. И царству Сына нет конца. Беда приходит в дом нежданно, и потому не дашь отпор. Калечит жизни, рушит планы, выносит страшный приговор. В такие дни нам одиноко, бессильны мы перед бедой. О, как хотелось, чтобы кто-то пришел надежный и большой. Нет, не за плату, не за деньги, а просто так, как брат, как друг. Рванул судьбы жестокое звенья, что все обратно повернуть. И к счастью, мы не одиноки, мы не заложники судьбы. Теперь все знаете, поймете. Да кто спасает от беды? Ответ пришел из старины. Аминь.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем рассматривать тему чудесных даров Святого Духа. В наших последних беседах мы говорили о дарах силы. Этими двумя дарами силы, о которых мы беседовали, были дар веры и дар исцеления. Сегодня мы будем рассматривать третий дар силы, а именно делание, то есть совершение чудес. Исцеление и чудеса очень тесно связаны, но тем не менее они различны. Быть может, будет хорошо начать с указания разницы между исцелением и чудесами. Исцеление может быть постепенным. Например, вы можете быть исцелены от эмфиземы. Этот процесс может длиться несколько часов, дней или недель. Часто исцеление является невидимым. Оно имеет место в сферах тела, которых нельзя увидеть глазом. С другой стороны, чудеса в норме видимы. Результаты чудес в норме мы можем видеть определенным способом, и часто они мгновенны. Итак, запомним два пункта. Исцеление может быть постепенным и часто бывает невидимым. Чудеса же в норме видимы и часто мгновенны. Однако дары Духа подобны цветам радуги. У них различные цвета, они исчезают, переходя один в другой. Так исцеление исчезает в чудесах, чудеса исчезают в исцелении, но как одно, так и другое связаны определенным способом с верой. Я желаю привести примеры физических условий, требуемых чудом. Например, у человека удалено среднее ухо операционным путем. Нет никакого способа исцелить среднее ухо, которого нет. Но я помню, многие годы тому назад, в моем служении, совершение молитвы за человека, который мог мне сказать только три слова. «Это мое ухо». И я молился о его исцелении. Позже я встретил его и спросил, «Как твое ухо?» Он ответил, «Хорошо». Я спросил, «Скажи мне, что было с твоим ухом?» Он сказал, «У меня оперативным путем было удалено все среднее ухо». Затем он прибавил, «Я пошел для проверки к доктору, который не знал моей проблемы раньше, и он сказал мне, что мое ухо совершенно здорово и нормально. Оглядываясь сегодня назад, я рад, что не знал тогда диагноза, не знал, о чем молиться. Я верил, что Богу диагноз не нужен, чтобы дать исцеление. И опять человек может иметь укороченную ногу или руку. Такого состояния медицина не лечит. Это не болезнь. И тем не менее, я могу свидетельствовать во славу Божью, что я видел сотни людей, у которых рука или нога, видимо, физически удлинялась и пришла к нормальной длине посредством чуда. Или такое чудо. У человека может быть перелом кости, сложенный неправильно и так затем сросшийся. Этого медицина не лечит, тогда как чудо может выпрямить все кривое и неправильное. Я видел такие чудеса много раз. Одной из интересных вещей из области совершения чудес есть то, что чудо часто требует специфического, специального, вдохновенного акта, чтобы достичь отпуска Божьей чудеса творящей силы. Здесь есть принцип. Вера без дел мертва. Вера должна быть выражена определенным, соответствующим актом, чтобы получить ее. Я приведу пример из служения Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи от 1 до 3, 6 и 7. Читаю. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Стих 6.
Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. Стих 7. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силуам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Это было чудо, не просто исцеление. Человек никогда в жизни не видел. Это не была болезнь глаз. Этих глаз, по-видимому, у него никогда не было. Быть может, у него были пустые глазницы. И Иисус Христос сделал очень необыкновенное действие. Он плюнул на землю, сделал брение и помазал слепому место глаз этим брением, сказав идти в Силоамскую купальню и умыться. В вере и послушании этот человек умылся, и в результате этого акта послушания, производящая чудеса сила Божья, прошла через его брение в глаза, и слепой начал видеть. Вы можете спрашивать себя, почему Иисус Христос сделал нечто необыкновенное? Я не собираюсь объяснить все, но что впечатляет меня, это то, что глина – это оригинальный материал творения. Чтобы сотворить человека, он сперва создал его тело из праха земного. И тогда дух жизни от Бога, вдохнутый в это изваяние, сделал живую личность. И я думаю, что когда Иисус совершал это чудо, он как бы хотел этим брением сказать: «Творец все еще с вами». Он взял немного оригинального материала творения, положил его в область глаз, и когда этот слепой своим актом веры и послушания высвободил, привел в поток силу Святого Духа, Святой Дух создал из этого брения два совершенных глаза. Давайте рассмотрим еще один пример из Евангелия от Луки, 17 главы, говорящий о том, как чудо может быть вызвано к жизни очень простым актом веры. Стихи 12 до 14. Читаю. «И когда входил он, то есть Христос, в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас!“ Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажите священникам“. И когда они шли, очистились». Как мы видим, акт ходьбы в послушании приказу Иисуса освободил сверхъестественную силу Божью, творящую чудеса, силу, которая уничтожила все следы проказы в их телах. Но они не просто были исцелены, их тела были реставрированы, что является более, нежели исцеление. Это уже чудо. Но главным есть то, что Иисус, вдохновенный Святым Духом, дал им выполнить определенный акт. И когда в вере и послушании Ему, представлявшему Бога, они выполнили этот акт послушания, тогда чудеса, творящая сила Божья, потекла в их тела. А теперь я желаю говорить о чуде в раннем служении апостолов. Книга Деяний апостолов, 3 глава, стихи 1 до 8 читаю. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он увидал Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: „Взгляни на нас“. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: „Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарянина, встань и ходи“. И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога». Это было не просто исцеление, а чудо. Ясно, что кости этого человека никогда не были в порядке. Перед нами не случай болезни. Он был рожден с деформированными костями и искривленными, какие мы видим иногда у нищих просителей и в наши дни. Петр и Иоанн подошли к нему, побужденные Святым Духом.
Это так важно в данном служении, чтобы мы учились отвечать на побуждение Святого Духа. Хромой человек простер к ним свои руки и, глядя на них, просил милостыню. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Как я рад, что люди ожидают от нас, христиан и слуг Иисуса Христа, что у нас есть что-то. От нас обычно не ожидают, что мы пройдем мимо, безучастно возле человека и его нужды. Люди не ожидают, что, проходя мимо людского горя, мы просто скажем, как и все: «Это ужасно, но помочь ни в чем я не могу». Петр с верой говорит: «У меня кое-что есть». И после этого он совершил нечто очень решительное. Он взял его за руку, которая протянулась в надежде получить деньги, и поднял его. И этот акт поднятия хромого освободил творящую чудеса силу Божью. Она поплыла в ноги хромого, и он вскочил вверх, занял прямую позицию и начал ходить, подскакивая. Есть два элемента в этом чуде. Первый – это приказ веры. Очень часто дар веры освобождает два другие дара. Он как катализатор, который вызывает или дар исцеления, или дар чудотворения. В данном случае приказ веры апостола Петра сменился действием, и это действие освободило, произвело чудодейственную силу Божию. Этот хромой сидел бы там столетия, но если бы никогда ничто не было совершено в вере, то не было бы никакого чуда. Мне припоминается один случай из моего личного опыта. На Флориде я молился об одной скованной в течение 5 месяцев артритом женщине. Это было в церкви. После молитвы я верил, что она исцелена, но она, как ни в чем не бывало, продолжала сидеть в коляске. Тогда я подошел и сказал ей: «Встань и начинай ходить!» Я подал ей свою руку. Она робко сделала шаг, потом второй, и затем в течение 30 секунд она уже бегала вокруг церкви. Нужно было, чтобы она что-либо сделала, совершила, чтобы чудотворная сила Божья полилась в эту женщину. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

0: Момент творения. Говорим по-пчелиному. Исходя из эволюционных воззрений, следовало бы предположить, что лучший собеседник для человека – обезьяна. Но практика показывает, что представления эволюционистов относительно языка и связи между человеком и обезьяной неверны. Самый сложный из функциональных языков в животном царстве – язык пчел. Предположим, пчела обнаружила прекрасный источник нектара и возвращается в улей, чтобы поведать об этом другим пчелам. Она описывает в воздухе восьмерку, в центре ее – крестик, указывающий на расположение нектара относительно солнца. Если пчела танцует на стенке сот, это означает, что солнце находится внизу. Если она двигается вверх вдоль стены сот под углом 17 градусов влево от вертикали, это значит, что мед на 17 градусов левее солнца. Такой информационный обмен не прекращается даже в пасмурные дни, поскольку пчелы видят ультрафиолетовый свет, пробивающийся сквозь облака. Расстояние до источника пищи передается скоростью исполняемого танца. Ни человеческие, ни пчелиные языки не эволюционировали, а были сотворены Богом. Иначе зачем бы пчелам понадобилось указывать направление по отношению к солнцу, как это делают люди? Тот факт, что именно пчелы, а не обезьяны, способны лучше всех в животном мире передавать информацию, свидетельствует о том, что эволюция не может объяснить происхождение языка. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.
1: Утешение. Благословен Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и во всякое утешение, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 2 Коринфянам, 1 глава. Кажется, от горя рухнут стены. Где взять силы, чтобы дальше жить? Горем вашим не делитесь с теми, кто печали сам не пережил. Пусть Господь пошлет к вам в дом ту душу, что понять способна будет вас. Слезы ваши горькие осушит, скажет только нужные слова. Сердце раны не излечишь солью, нужен здесь целительный бальзам. И не причинит вам лишней боли только тот, кто был изранен сам. Есть такие люди, милосердию и Господь в страданиях научил. Боль они чужую видят сердцем. Лечат, словно добрые врачи. Расспросите их о том, что было. Пусть расскажут эти люди вам, как порой им не хватало силы плыть по морю к тихим берегам. Расспросите, пусть они расскажут, как через пламя жаркое прошли. Пусть они рубцы от ран покажут. Вспомнят пусть, как эти раны жили. Как с пути тернистого однажды им хотелось повернуть назад. Как изнемогать пришлось от жажды. И о том, как в полдень был закат. Но они не стискивали зубы, приходили к Господу с мольбой, и не становилось сердце грубым, а отвечал на их молитвы Бог. Посылал кого-то в дом печали, плачущих с любовью утешал. И они сегодня не случайно к плачущим и страждущим спешат. Знают, что сказать и чем утешить, как помочь страдающим душой. Руки их и бережно, и нежно прикасаются к беде чужой. Кажется, от горя стены рухнут. Но за дверью слышен тихий стук. Открывайте смело, даст вам руку посланный от Бога брат и друг. Вас через него Господь утешит, чтобы и вы когда-нибудь потом, горе чье-то увидав, поспешно с утешением шли в скорбящий дом.

смотря в глаза ребенка сироты. Немой вопрос читал в его я взгляде. Скажи мне, дядя, может, это ты? Мой папа, потерявшийся когда-то. А если повстречаешь мою мать, то передай,

Без веры наш осиротевший мир, пустой, безликий и грехом разрушен.

глаза, сиротские глаза. Как много в них любви, как мало веры. С большой надеждой они смотрят в небеса, молясь о том,

0: смотря в глаза ребенка, сироты. Не мой вопрос читал в его я взгляде. Скажи мне, дядя, может, это ты? Мой папа, потерявшийся когда-то.
1: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио МВ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

Мистер Браун очень усердно занимался евангелизационным трудом. И приехав в Англию во второй раз, я узнал, что у него 7 церквей в разных населенных пунктах региона. Он нанял до 20 проповедников, учителей и тружеников. Когда я впервые приехал в Англию, он арендовал мельницу с 10 парами жерновов. Когда же я был там во второй раз, он помимо первой построил еще одну мельницу за 20 тысяч футов стерлингов. Позже он построил мельницу таких же размеров в другом городе. Таким образом, Бог наполнял его казну так же быстро, как он тратил деньги на дело Божье. В канун Рождества 1859 года мы прибыли в Болтон, город, находящийся в нескольких милях от Манчестера. Это сердце промышленной части Англии. Город находился в густонаселенном районе, центром которого являлся Манчестер. Предполагается, что в радиусе 60 миль от Манчестера проживало не менее 3 миллионов человек. Божья работа в этом месте началась незамедлительно. Мистер Джордж Б. принял нас очень гостеприимно. Он принадлежал к деноминации методистов и был благочестивым человеком. На следующий вечер после нашего приезда он пригласил некоторых своих друзей для христианского общения и молитвы. Среди них присутствовала одна леди, которая долгое время была в приближенном к церкви состоянии. После непродолжительной беседы мы решили, что нам следует помолиться. Моя жена склонилась возле этой леди и во время молитвы заметила, что она готова к покаянию. Когда мы встали с молитвы, миссис Финей подала мне знак, чтобы я поговорил с этой женщиной. Позже узнал, что она была воспитана среди квакеров, но вышла замуж за методиста. Долгое время она волновалась о состоянии своей души, но никогда не задавалась вопросом о немедленном покаянии. Я увидел глубину ее отчаяния, поэтому спросил, можем ли мы поговорить наедине. Она согласилась, и мы прошли в другую комнату. Затем я предложил ей смириться и тут же принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Отречься от самой себя, от всего своего и предоставить свое сердце Христу. Она ответила, «Да, я хочу сделать это, и прямо сейчас». Мы немедленно встали на колени, и она действительно доверила свою жизнь Богу. После этого мы вернулись в гостиную, где между нею и ее мужем произошла очень трогательная сцена. Как только она зашла в комнату, он увидел такую перемену в выражении ее лица, что они бросились друг к другу в объятия и встали на колени перед Господом. Прежде чем мы присели, в гостиную зашел сын мистера Б. и сказал, что некоторые из слуг глубоко этим тронуты. Один из них не мог сдержать своих чувств. Он встал на колени и посвятил свою жизнь Христу. Другая служанка рыдала на кухне, и я немедленно пошел к ней. После небольшой беседы и наставления она тоже решила избрать путь служения Богу. Так здесь началась духовная работа. Сама миссис Б. долгие годы подвергалась сомнениям и впадала в отчаяние. Дух Святой коснулся также и ее сердца, благодаря чему она обрела надежду. Весть о том, что Господь сделал в тот вечер, мгновенно разлетелась во все стороны. И ежедневно, и ежечасно приходили люди, чтобы побеседовать с нами. В городе было одно очень большое здание, в котором помещалось больше людей, нежели в какой-либо церкви. Братья договорились, чтобы мы могли там проводить свои богослужения. Я начал проповедовать там дважды по воскресеньям и 4 раза среди недели. Вскоре интерес к служениям стал повсеместно возрастать. Каждый вечер зал был переполнен, и поэтому многим приходилось стоять возле дверей. Дух Божий обильно изливался на присутствующих.
Затем я порекомендовал братьям, разбившись на пары, обойти весь город, заходя в каждый дом. И если хозяева позволят, молиться в каждом доме. С этим предложением согласились все. И не откладывая, взялись за этот труд. У каждого при себе имелось большое количество брошюр, трактатов, плакатов и различных печатных приглашений для того, чтобы раздавать. Конгрегационалисты и методисты искренне взялись за дело Божье. Большое влияние в Болтоне имели методисты со времен Уэсли. Для Уэсли это было одно из его самых любимых мест для труда. Там имелись талантливые служители и сильные церкви. По сравнению со всеми остальными деноминациями, их влияние в этом месте было доминирующим. И служители, и рядовые верующие были самыми лучшими и искренними тружениками Христа. Но во время, когда я находился там, конгрегационалисты также стали на дело служения, укрепившись в духе и силе. Пока я там трудился, все межденоминационные барьеры были разрушены. Верующие провели масштабную евангелизацию, охватив весь город. Один или два раза в неделю они встречались, чтобы дать отчет о проделанной работе и обсудить возможности продвижения в других направлениях духовного труда. При таком положении вещей духовная работа среди необращенных быстро распространялась. Свою заинтересованность высказали люди из всех слоев общества – богатые и бедные, мужчины, женщины. Проповедуя, я призывал приближенных выходить вперед и занимать места перед кафедрой. Выходило множество людей. Они занимали все свободное место. Зал на первом этаже, имевший достаточно большие размеры, был целиком заполнен. Заполнен был также и балкон. Обо всем происходящем стало известно за пределами города. И вскоре на служение в Болтон начали приезжать люди из Манчестера. Это пробудило большой интерес в их городе. Поэтому меня попросили при малейшей возможности приехать и потрудиться там. Однако я оставался в Болтоне около 3 месяцев. Наш труд здесь был невероятно продуктивным. К Богу обращались представители всех слоев общества. У брата Б. в Болтоне была большая хлопковая фабрика, где работало много мужчин и женщин. Несколько раз я приходил к нему на фабрику и проводил собрания с участием рабочих. Однажды такое богослужение очень затянулось. Я оставался там, пока не почувствовал сильную усталость, после чего вернулся домой, оставив с ними брата Б. Они продолжали молиться, и он давал им наставления. Возвратившись домой, он сообщил, что не менее 60 человек из его рабочих были обращены в тот вечер. Такие собрания продолжались до тех пор, пока почти все рабочие не покаялись. Однажды вечером, когда я стоял на сцене и проповедовал, в зале встал мужчина, прошел к сцене и сказал: «Я совершил ограбление». Он сделал это признание, прервав мою проповедь. Брат Дэвисон, который находился на сцене, подошел к нему, шепнул что-то на ухо, потом отвел в соседнюю комнату и там беседовал с ним. Этот человек совершил преступление, за которое ссылают на каторгу. Брат Дэвисон поговорил с ним, и в тот вечер я больше ничего о нем не слышал. Но через несколько дней тот мужчина обрел рождение свыше. Во время одного из вечерних собраний я проповедовал на тему открытого признания своих неблаговидных поступков и возмещения убытков. И это оказало сильное воздействие на бизнесменов. На следующий день один человек рассказал мне, что отдал своему знакомому 1500 фунтов, потому что, как он посчитал, прежде не поступил с ним согласно принципу «возлюби ближнего своего, как самого себя». Его близкий друг перед своей смертью поручил этому человеку распределить его имущество среди родственников,
За эту работу он получил определенную сумму. Но, слушая мою проповедь, он решил, что несправедливо поступил по отношению к семье своего друга. Дух Божий сильно коснулся его и вызвал в нем искреннее сочувствие к родственникам умершего. Он незамедлительно вернул все деньги, которые получил законно. В Рочестере, штат Нью-Йорк, произошел один случай, о котором я хочу рассказать. Сейчас будет к месту о нем упомянуть. Совесть заставила одного человека осознать и глубоко почувствовать принципы «возлюби ближнего своего, как самого себя», и поступай с другим так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой. Мужчина, у которого было большое состояние, покаялся во время одного из пробуждений в Рочестере. Он представлял интересы одной вдовы, проживающей недалеко от Рочестера. Этот человек занимался покупкой и продажей недвижимого имущества. За оказанные услуги вдова заплатила ему 1500 долларов. Как только он обратился ко Христу, то вспомнил эту сделку. Поразмыслив, он пришел к выводу, что не поступил в отношении этой вдовы и ее детей так, как хотел бы, чтобы поступили с его женой и его детьми, в случае, если умрет он. Поэтому этот мужчина пошел к ней и рассказал все, что у него было на сердце. Но вдова считала, что, представляя ее интересы, он заслужил вознаграждение, и поэтому ему заплатили ту сумму, которая была заранее оговорена. И она отказалась принимать деньги, которые он хотел ей вернуть. Немного подумав, он сказал ей, что не согласен с такой постановкой вопроса и хочет, чтобы она позвала своих самых близких друзей, которые могут его выслушать. Она позвала друзей-христиан, занимавшихся бизнесом, и он раскрыл им суть вопроса. Выслушав его, собравшиеся решили: в этом случае все соответствовало правилам ведения бизнеса, и, очевидно, семья одобрила его работу, так как вопрос решился в их пользу. Поэтому у него нет причин возвращать деньги. Но этот мужчина все равно не мог обрести покоя. Уезжая из города, он заехал к этой леди и сказал: «Моя совесть неспокойна. Если я умру, и моя жена останется вдовой, а дети сиротами, и мой друг займется делами семейного бизнеса, я хотел бы, чтобы он сделал это безвозмездно, так как это делается для вдовы и сирот. И я не могу по-другому рассматривать этот вопрос». Закончив говорить, он оставил деньги на столе и ушел. И еще один случай является ярким примером того, как действует Божий Дух в сердцах людей, когда они открыты для Его влияния. Проповедуя в одном из больших городов, я говорил о нечестном ведении бизнеса, об изворотливости людей, о том, как они оправдывают себя, нарушая золотое правило. Еще до того, как я закончил свою речь, встал один джентльмен и спросил, может ли он задать вопрос. Затем он рассказал об одной сделке и спросил у меня, относится ли моя проповедь к его ситуации. Я сказал: «Да». Он сел и больше ничего не говорил. Позже я узнал, что он сразу же после служения пошел к своему партнеру и вернул ему 30 тысяч долларов. Можно было бы рассказать о множестве подобных случаев, когда люди действовали таким же образом. И все благодаря мощному влиянию Духа Божьего. Но сейчас хочу вернуться к своему повествованию. Наш духовный труд продолжал распространяться дальше и вышел за границы Болтона. Тогда один из пастырей, который руководил евангелизационным служением, публично заявил, что, согласно его данным, это пробуждение достигло каждой семьи в городе, и каждый дом был посещен. Если бы наш молитвенный дом был достаточно большим, то на каждом вечернем служении в зале присутствовало бы 10 тысяч человек. А так,
Все, что мы могли сделать, это заполнить до предела то здание, которое было в нашем распоряжении, а также посещать людей по домам. Я вспоминаю один случай, когда покаялся известный фабрикант. Этот человек был очень скупым и постоянно сильно жаждавшим обогатиться. О нем говорили как о безнадежно потерянной душе. Пробуждение коснулось многих людей его круга, но этот джентльмен, казалось, стоял в стороне, а его наполненный суетными мыслями разум и дух скупости буквально съедали его. Но вопреки моим ожиданиям и ожиданиям других людей, он пришел ко мне побеседовать. Я пригласил его в свою комнату, и у нас состоялся очень серьезный разговор. Он признал себя большой скрягой и рассказал, что когда-то сказал Богу, что если получит от него 100 тысяч футов, то готов пойти и в ад. Меня это шокировало. Но было видно, что он чувствовал себя очень виноватым. Затем я повторил ему часть 6 главы Евангелия от Матфея, где Христос предупреждает людей не собирать себе сокровища на земле, но рекомендует собирать их на небесах. И заканчивая, процитировал следующий стих. «Ищите прежде Царствие Божье и правды Его, и все это приложится вам». Он проявил такой интерес к услышанному, что даже наклонился ко мне, будто все это было чем-то новым для него. Когда я повторил ему этот стих еще раз, он спросил меня очень серьезно. «Вы в это верите?» Я ответил. «Будьте уверены, я верю этому. Это Божье Слово». «Хорошо», — отвечал он. «Тогда я буду действовать». Он в волнении вскочил на ноги и сказал, «Если это правда, я немедленно отдам все Христу». Мы встали на колени, и я в молитве представил это дело перед Богом. Во время молитвы этот фабрикант расчувствовался, как будто ребенок. С того момента он стал абсолютно другим человеком. Вся его скупость исчезла. Он искренне взялся способствовать делу пробуждения и за свой счет содержал городского миссионера, чтобы тот своим трудом приобретал души для Христа. И я, и моя жена были очень утомлены. В апреле мы поехали в Манчестер, где пробыли недолго. В то время в Манчестере было большое недоверие между братьями. Я видел, что между служителями были разногласия, и к своему огорчению видел и слышал многое, что указывало на недостаток настоящего единства в деле благовествования. Вскоре я убедился, что это была самая большая преграда, которую следует преодолеть. Если этого не сделать, то результаты нашего духовного труда никогда не будут такими впечатляющими, как в Болтоне. Такое положение вещей огорчало Святого Духа и наносило вред нашему общему труду. И хотя вначале Божий Дух сопутствовал нам в наших устремлениях, тем не менее разобщенность и разногласия между братьями так до конца и не были преодолены, как это произошло в Болтоне. Когда я приехал в этот город, то ожидал, что братья с разных конфессий будут трудиться вместе, как это делали христиане Болтона. Но я ошибался. Братьям не хватало доверия друг к другу. Однако наши собрания были очень интересны. Приближенных стало много. Они посещали специально проводимые для них собрания. Я ожидал увидеть всеобщее излияние Святого Духа, такое же, свидетелями которого мы стали в Болтоне. Но проблема была в том, что среди верующих братьев не было единства, не было любви и доверия. Я так и не узнал причину этого. Возможно, отчасти дело было и во мне. Тем не менее, я уверен, что многие пришли к покаянию, потому что у меня была возможность побеседовать с людьми, которые остро переживали осознание своей греховности. Но все равно
препятствия не были устранены. И потому Слову Господню и Духу Господню не было дано достаточно большой свободы воздействия на людей. Мои силы и силы моей жены были исчерпаны. И кто-то из ведущих братьев предложил нам приостановить наш труд и поехать на несколько недель в Уэльс, чтобы отдохнуть и затем снова вернуться в Манчестер. Они предлагали снять большой зал и проводить собрания, не завися ни от каких церквей. Мы подумали, что можно добиться большего результата, если трудиться, не связывая себя ни с какой конкретной деноминацией. В Англии границы между деноминациями были четко видны по сравнению с Америкой. Людей из англиканской церкви очень трудно заставить посетить собрание диссентеров. Методисты не захотят прийти в молитвенный дом какой-то другой деноминации. Это касается всех деноминаций Англии и Шотландии. Члены разных церквей стараются не выходить за эти границы. Я убежден, что наилучший путь распространения пробуждения — не связывать себя с какой-то конкретной деноминацией, а просто проповедовать Евангелие в больших залах, на улицах, когда позволяет погода. Там никакие деноминационные традиции и особенности не могут ограничить действия Божьего Духа. 2 августа 1860 года мы уехали из Манчестера в Ливерпуль. С нами поехали многие наши друзья и остались там на ночь. Утром 3 августа мы отплыли на пароходе «Персия» в Нью-Йорк. Множество наших друзей из разных частей Англии собрались, чтобы с нами попрощаться. Наш отъезд был для нас очень волнующий и трогательный. Славный старый пароход вышел в открытый океан, и мы направились домой. Прочитав эту книгу, многие, естественно, захотят узнать о заключительных годах жизни мистера Финея. Возвратившись из Англии, мистер Финей на протяжении следующих 10 лет был пастором первой церкви в Аберлине и лектором семинарии, а также проповедовал в других местах, насколько ему позволяло здоровье. Будучи профессором пасторского богословия, каждый летний семестр он читал курс лекций на тему пасторского труда, христианской жизни и пробуждений. В 1872 году он оставил пасторское служение, но сохранил связь с семинарией и завершил последний курс лекций в июле 1875 года, за несколько дней до своей смерти. Время от времени он проповедовал, когда ему позволяли силы. В течение последнего месяца жизни на утреннем служении он проповедовал в одной церкви, а в другое воскресенье — во второй церкви. Несмотря на обильный и изнурительный труд, сопровождавший его многолетнее служение Богу, бремя лет не сломило его. Он по-прежнему ходил не сутулясь, как молодой человек. В значительной степени сохранил свои способности и до конца жизни проявлял остроту мысли, глубину чувств и воображения, которые всегда были ему присущи. Те, кто близко знали мистера Финея, могут подтвердить, что в последние годы и месяцы жизни в его характере появились новые, более привлекательные черты. Стало проявляться больше доброты, чем в предыдущие годы. Его общественная жизнь, конечно, стала более ограниченной, но его внутренняя сила ощущалась в благословении, почивавшем на общине, которую он вел по пути спасения все 40 лет. Последний день его земной жизни пришелся на воскресенье, которое он провел со своей семьей. На закате он прогулялся со своей женой, послушал музыку, звучавшую в начале вечернего собрания в церкви, расположенной недалеко от их дома,
Отходя ко сну, он почувствовал боли, которые бывают при сердечном приступе, и через несколько часов отошел в вечность, не дожив 2 недель до 83 лет. Чарльз Финей отошел к Господу 16 августа 1875 года, оставив после себя величайшее духовное наследство следующим поколениям.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

«И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Марка 8:34.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Меня зовут Кирилл Ящуковский. У меня есть семья, 4 ребятишек. Живу в Томской области, поселок Новый Васюган. Друзья, тема моего свидетельства, она, к сожалению, очень краткое время у нас. Вот, как достиг меня Господь? Знаете, я скажу, что, наверное, это жизненный процесс, и Господь достигать меня будет до того момента, когда настанет тот день, когда я с Ним лично уже встречусь. И я скажу, что в моей жизни встреча с Богом была много раз. И много было покаяний. Но у нас у каждого есть встреча, которая изменила нашу жизнь полностью. Когда мы были одни людьми, да, а стали совершенно другими. Я воспитывался в христианской семье. У нас папа служитель. 10 детей. Скажу так, что в общем-то, вот сейчас я даю оценку уже. Больше воспитанием нашим занималась мама. Потому что папа у нас постоянно не было дома. И сейчас скажу уже как бы взглядом назад, что нам его очень не хватало. И поэтому мама как умела, так пыталась привить нам любовь к Богу, к церкви. Но я одно могу сказать, единственное, что я могу сказать сегодня, что мои родители – это пример нелицемерной веры. И если бы меня сегодня спросили, кто для тебя самый верующий человек, я бы, наверное, сказал папа и мама. Друзья, знаете, время мало, я же скажу два примера. Значит, вообще, я скажу по своему характеру, я очень твердолобый человек. И поэтому Спасителю приходилось особым путем со мной разговаривать, чтобы до меня определенные, даже простые истины могли доходить. Друзья, два примера расскажу. Первый пример – это просто какими методами Господь пользовался для того, чтобы достичь меня. А второй пример – это уже тогда, когда эта встреча с Богом произошла, которая изменила полностью мою жизнь. Знаете, наверное, многие так маму учили. Я помню, на детских собраниях говорили часто, что Бог, кого любит, того и наказывает. Помните, даже было такое стихотворение – что Бог положит на кровать, будешь долго там лежать, перестанешь тогда плакать. Ну, в общем, стихотворение идет о том, что если ты не слушаешься, то Богу будет вынужден делать в твоей жизни такие обстоятельства, чтобы ты мог переоценить. И вот мама нам тоже так говорила, знаете, детки, Бог кого любит, того и наказывает. А я из близнецов. Вот Данил и Кирилл. Папа хотел Даника, мама Кирилла, поэтому Господь решил вопрос сразу для двоих. И вот, значит, мама нас воспитывает. И вот, а у нас Даник, он такой открытый человек. Вот он, если пакостит, то в открытую. И вот он постоянно, то у него одни проблемы в жизни, то другие. То он один раз в больницу попал, то второй. И вот мы, помню, пришли в отделение, он лежит там, такой грустный. Так он всегда герой, а тут он такой грустный. Вот. И мама сидит и говорит, знаешь, сынок, Господь с тобой разговаривает, потому что Он тебя сильно любит. Ну вот я как-то так со стороны наблюдаю за этим всем. И вот однажды, в одной из дней, это было утро, мы сидели, завтракали за столом, и я говорю, знаешь, мам, а я так считаю, что, наверное, Бог меня не любит. Она говорит, почему? Ну, ты же сама говоришь, вот я смотрю на Даника, вот с ним Бог постоянно разговаривает. У него то одна проблема, то вторая, то третья. Вот, а у меня вообще жизнь прекрасна. Видимо, как-то Господь ко мне равнодушен. Знаете, а мама подняла свои глаза, у него так слезинка. Она говорит, страшные слова ты говоришь. И ушла. И вот буквально несколько дней проходит, прекрасный летний вечер, замечательная погода. Звездное небо, красивое такое. И вот мы решили с парнями, там, с двоюродными братьями покататься. Значит, у нас было два транспортных средства, мопед и велосипед. И вот мы четвером катались, значит, у нас 13-я линия такая, улица была, горка. Вот мы друг за друга цепляемся, получается, а потом скатываемся. И вот так туда-сюда, туда-сюда. Ну и, в общем, значит, брат мой младший за рулем, а я на багажнике на велосипеде сижу. И вот мы зацепились и едем 60 км в час, насколько может позволить себе Honda Deal. Вот. И, значит, мой водитель, который сидел за рулем велосипеда, ему так стало интересно посмотреть на небо, что он перестал контролировать ситуацию. И мы влетаем в бетонное ограждение. Скорость 60 км в час на велосипеде. И я вот, знаете, я как сейчас помню, я чувствую, как я с багажника вот так вот поднимаюсь и лечу в небеса. И потом так плавно и аккуратненько, прям личиком торможу об асфальт. А мы хохочем, хохочем, нам так смешно. Вот. А там время 12 ночи, там фонарик так горит. И вот мы подходим, он говорит, целый, да, говорю, вроде бы целый. Так, знаете, а там еще молодежь бутылочки так вот любила разбивать. Я не знаю, как сейчас, вот раньше это вот особенно. Я подхожу к фонарю, а мне Тимофей говорит, знаешь, Кирилл, у тебя такая борода. Я говорю, да ты что? Он говорит, и зеленая, и коричневая, и белая. У меня тут все в стекле, все в стекле. А мы смеемся. Он говорит, слушай, улыбнись. А я так ему улыбнулся. Я говорю, мне кажется, я эмальстер. Он говорит, Кирюша, у тебя зубов нету. И вот так, знаете, вот так вот губа висит вот так вот вниз. И вот такое лицо припухшее, так вот в крови все. И я улыбаюсь. Ну, надо к родителям идти сдаваться. И вот у нас возле дома была колонка. Я помню, у меня Вова с Тимофеем умыли, и мы заходим домой. И вот мама как увидела, она говорит, надо ехать в больницу. И вот завели машину, я сижу на заднем сиденье, едем в лицевую хирургию. Детское отделение. Вот я помню, значит, завели меня, загорелся свет. Я, мне кажется, даже уснул. И вот просыпаюсь от того, что мне медсестра или медработник чистит вот личико мое, там стекло вытаскивает, губу зашивает. Вот. А потом при выходе говорит, знаете, вот проблема есть небольшая, губу-то мы вам зашили, но без зубов вам придется ходить 2 года. Вам сейчас 16, до 18 лет нельзя их наращивать, ну, потому что они растут. Я думаю, интересная перспектива. Ну, пришлось 2 года не улыбаться. И вот мы едем, уже домой. Я как сейчас помню эту улицу, Октябрьский проспект. Вот мама поворачивается ко мне. Ну что, сынок, Бог тебя любит? Любит, мама, любит. Потому что лицо опухшее все никак не возможно. И помню, через трубочку кушал и так далее. Это вот такие моменты были в жизни, как Господь со мной разговаривал. Друзья, и один из основных моментов, как я уже сказал, это встреча моя с Богом. Знаете, я уже был членом церкви. Вот. И как обычный, наверное, ребенок верующих родителей вошел в церковь без всяких проблем. Вот. Потому что, наверное, внешне был хорошим, насколько это возможно. Хотя я помню, у моей церкви было очень много вопросов ко мне. Где-то около 40 минут я проходил так называемые испытания. Вот, испытали, приняли. И вот наступил момент, однажды это было. Было очень много разных обстоятельств, ряд которых, может быть, я расскажу чуть позже, потому что у нас времени нету сейчас об этом говорить. Но как-то в один из дней я гулял по городу, любил особенно по паркам гулять, так смотреть, как листочки падают, как газета перелистывается, как катают коляску родители. И мне звонит мама. Говорит, сынок, сделай флюорографию, пожалуйста. Я говорю, зачем, мам? Ну вот надо, положено раз в год проходить. Я сделал флюорографию, вечером мне звонит, говорит, вам срочно нужно прийти по такому-то адресу. Я прихожу, и мне говорят, вот ваши снимки, у вас туберкулез. Я говорю, как туберкулез? Я же себя вроде нормально чувствую. Ну вот так туберкулез. И что теперь? Ну, вам необходимо лечение. Ну хорошо, давайте будем лечиться. И вот я начинаю лечиться. Сначала на дому, на дневном стационаре, как это называлось. А там вот в этой болезни есть 3 фазы болезни. И три фазы лечения, это так и называется. Первая ступень, вторая и третья. И вот меня начинают лечить по первой ступени. Проходит месяц, ничего не меняется. У вас, говорит, как остается вот эта опухоль на легком, так и остается. Давайте переходим на вторую ступень. Перешли на вторую ступень. Еще проходит 2 месяца, ничего не меняется. А потом мне говорят: Кирилл Викторович, вам нужно лечь в больницу. И вот я пролежал в этом отделении ровно 1,5 года. А знаете, вообще туберкулезные больницы, они в основном всегда находятся за городом, где-то там. Там, кстати, почему-то всегда делают хвойные леса, такую романтическую обстановку, видимо, чтобы не сильно грустно было. И вот 1,5 года мы жили, и вот через окна решетки я наблюдал, как мимо ходят люди, проезжают троллейбусы, а ты выйти не можешь, тебя нельзя выходить. Ты должен быть в заточении, потому что ты больной человек, ты заразный. И вот когда перешли на третью ступень, 12 антибиотиков в день ежедневно. Друзья, это очень непросто. Это очень непросто. И вот мы там лежали, у нас такое маленькое хирургическое отделение. И вот прежде чем человека прооперировать, он очень долго подготавливается к этой операции. Поэтому, знаете, мы жили уже одной семьей. Вот одной семьей. И так какие-то дружеские-то отношения, разговоры. Просто изо дня в день, месяц через месяц одни и те же люди. Ну, кто-то приезжает, кто-то меняется и так далее. И вот у нас была такая всегда еще добрая традиция. Каждый раз, когда человека увозили на операцию, чтобы удалить легкое, мы всем отделением провожали его до дверей, куда вот в операционную он уезжает, и все. И больше мы уже как бы его не видим, потом уже встречаем, будет жив, не будет, и так далее. И вот я помню, меня начали готовить к операции, я сдаю анализы, мне говорят: у вас вообще кровь отвратительная, вам нужно печень подлечить еще, поэтому еще месяц полежите у нас. Ну хорошо, месяц так месяц. И вот однажды уже поставили в очередь, значит, первый человек, потом я должен был идти. Вот. И Ольга была, 23 года. Красивая девушка, мама у нее хорошая, папа, состоятельные люди. И вот я помню тот день, когда ей объявили, что мы вас сегодня готовим, завтра операция. И вот я помню, как она звонила бабушке, маме, как-то так: ну вы утешьте меня, настройте меня, я так переживаю, мне так как-то грустно, что ли. И вот мы как-то как умели ее ободряли. И мы ее проводили, и через 2 часа выходит врач, вытирает руки и говорит: мы ничего сделать не смогли. 23 года, Оля не стала. Друзья, я следующий. И тоже на левой стороне, левая легкая, и в районе сердца. И вот у меня начались переживания. То есть у меня тут уже все, спокойствия нет. И я вот помню, я лег, смотрю в потолок, и рассуждаю: вот моя жизнь может закончиться так же, как у этой Оли, которую мы уже проводили, и, к сожалению, в последний путь. И мне с Богом надо встречаться. А я ребенок верующих родителей. И вообще, чего я достиг? Что в моей жизни есть такого, чтобы я мог прийти и сказать: Господи, вот я, вот у меня что-то есть. Я начинаю делать переоценку своей жизни, и я понимаю, что моя, вообще, все мое христианство, несмотря на то, что я член церкви, а это просто мыльный пузырь, это красивая обложечка. Вот ребенок верующих родителей, сын пресвитера, все хорошо, а внутри ничего нету, с Богом общения близкого. Я, в принципе, для Бога ничего не сделал. Я даже о Боге никому не рассказал. И вот я рассуждаю, думаю: ну все, получается пустой. И вот в таких чувствах, я помню, уже была ночь, я встал возле своей кровати. Я говорю: Господи, мне стыдно. Мне стыдно, если так получится, что жизнь моя, ну, остановится, наверное, мне тебе нечего будет дать. И венец будет мой пустой. Но если ты продлишь мне жизнь мою, я обещаю тебе, что моя жизнь изменится. Я очень постараюсь. И как-то так, знаете, искренне помолился: Господи, ну либо так, либо так. Я помню, меня увезли, через 2 суток с реанимации отпустили. Потом там получились серьезные обстоятельства, что из больницы в больницу. Потом даже как-то вызывали с академгородка, с Новосибирска профессора, чтобы восстановить мой организм. Еще несколько месяцев. И вот однажды, когда я похудевший, в 45 весом килограмм лежу, ко мне пришли родители. Я говорю: знаешь, мам, свари, пожалуйста, вареной сгущенки, как в детстве. Потому что уже 2 недели вообще не принимал пищу. Я помню, она заплакала. Вечером папа пришел с служителем, они помолились надо мной с молитвой помазания, потом увезли в Новосибирск. Ну и, в общем, как видите, меня восстановили. Друзья, вывод такой. Я скажу, могу сегодня засвидетельствовать о том, что вот тот момент, это было достижение Бога меня. Произошла переоценка и понимание того, что я как бы верующий, но Бога в моей жизни нет. Поэтому у меня к вам пожелание. Старайтесь жить так, чтобы уроки Божии и Его стук в ваше сердце не доводил вас до того, чтобы вам преподавались такие же уроки, какие преподавались мне. И в заключение вывод. После того, как меня выписали, доктор вызывает моих родителей, показывает снимки и говорит: Татьяна Николаевна, Виктор Иванович, у вашего сына туберкулеза не было. Мы у вас сейчас не попросим прощения за то, что мы его год травили. Это была нелеченная пневмония, вот, и просто капсула гнойная, и все, это не туберкулез. Приносим свои извинения, всего вам доброго. Так бывает. Господь для того, чтобы достигнуть меня, ему пришлось таким путем пойти, чтобы жить в моем сердце. Аминь.
2: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господней. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. То, что с тобой случилось, катастрофа, об этом не расскажешь никому. Я поведу тебя сегодня на Голгофу, за плечи крепко обниму. Пойдем с тобою вместе с шагом скорым Иерусалим, оставив позади. Не отставай, нам нужно вверх, на гору, за шумной толпой идти. Вокруг нас люди, голоса и лица. Вот плачут женщины, вот слышен смех. А вот один, что под крестом склонился, идет на казнь, идет на смерть. Ты постарайся не смотреть, не слушать, что говорит, что делает толпа. В лицо одно всмотрись сейчас получше, в того, кто под крестом упал. Мы поравнялись с Ним, Он близко, рядом. Как слиплись пряди на Его челе! Мы встретились с Его печальным взглядом, и кровь мы видим на земле. Смотри, Его ударом вновь подняли, заставили идти, и Он идет. Смотри, мой друг, как люди жертву гнали, и твое сердце пусть замрет. Смотри на этот лик, от боли белый, на руки, что легли на этот крест. Смотри, как распинают это тело. Смотри, как был наказан грех. Смотри, глазам твоим пусть больно будет, такого ты не видел никогда. Тяжелый крест вкопали в землю люди, исполнив приговор суда. И этот, осужденный на распятие, оплеванный, униженный толпой, купил тебе спасение благодатью. Смотри на крест, смотри, друг мой. То, что с тобой случилось, катастрофа. И чем могу утешить я тебя? Здесь, на земле еврейской, на Голгофе, Иисус все принял на себя. Твои проблемы, горести, печали, души неутихающую боль, все на кресте сокрыто в этих ранах. И в этом Божья любовь. Смотрись. Смотрись в распятого получше, запомни навсегда лицо Христа. И все, чем ты изранен и измучен, оставь у этого креста. Никто тебе на свете не поможет, никто не даст душе твоей покой, никто. Но этот распятый Сын Божий готов все разделить с тобой. Открой пред Иисусом сердце настежь, и Он тебя простит. Он все поймет. И после столь ужасного ненастья ты обретешь покой и мир, и счастье. И в твою душу тишина придет.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape Tree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Я пою о Боге. Я маленький, и я пою. О Боге песня льется. Мой Бог, которого люблю, создал цветы и солнце. Пою о небе голубом, о ласточке весною, и что за облака потом Христос возьмет с собою. С Христом иду в пути земном. Какой он добрый пастырь, и песенка моя о том, что в Боге мое счастье.

пророк Михей. Пророк Михей был родом из города Мурасфита, находящегося приблизительно в 50 километрах к югу-западу от Иерусалима. Он пророчествовал в дни иудейских царей Иоафама, Ахаза и Езекии и израильских царей Менаима, Факии, Факея и Осии 740 до 700 года до рождения Христа. Михей пророчествовал об отступничестве народа от Бога, о грядущем суде над вождями народа, об уничтожении Самарии и Иерусалима. Он пророчествовал также и о грядущем царе Сиона и его всемирном царстве, о Мессии, Иисусе Христе. «И будет в последние дни. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его». Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать, но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом. И Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм черей Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень.

Пророчество о первом пришествии Мессии. В начале этой книги рассказывается, как Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Бог хотел, чтобы человек был таким же, как Он, милосердным, справедливым, безгрешным. Но уже первые люди, Адам и Ева, не устояли перед грехом. Их первый сын Каин убил своего брата Авеля. И земля вскоре настолько пропиталась грехом, что Господь сказал: «Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. А ведь плата за грех — это вечная гибель». Господь Бог избрал один народ на земле, чтобы тот сохранял веру в Него, истинного Бога, и жил бы по заповедям Его. И выбрал Он сынов Израилевых. Бог нередко через пророков своих говорил израильскому народу о пришествии Спасителя мира, Мессии, Помазанника, что по-гречески означает «Христос». Так, например, предвидя будущее, пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа предрекал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». А пророк Михей предсказывал даже то, где Мессия родится: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных». Из 53 главы книги пророка Исаии мы узнаем о главной цели пришествия Мессии — отвратить человечество от греха, обратить его к Богу и спасти всех людей, приняв самому смерть за их грехи. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изранен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Так все и сбылось, ибо Слово Божие непогрешимо. Все эти пророчества исполнились через пришествие на землю Иисуса Христа. В продолжении нашей книги рассказывается о рождении Иисуса, о Его жизни и учении, о Его смерти и воскресении из мертвых.

Божья любовь осветила, жизнь нашу светом своим. Камень в груди заменила, сердцем Иисусом живым. Спящая совесть проснулась, встала на стражу добра, радостью боль обернулась, мира настала пора. Тьма убежала от света, мудростью разум согрет, и совершил сердце это слово Господне во свет. Слово во плоть воплотилось, истина в нем благодать, слава Господня открылась, чтобы спасение дать. И миллионы спасенные радостно к свету идут, к Господу соединенные Господу славу поют.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

мой муж, Боб Адхикари, и я, Дебби, живем в Непале уже 4 года, создавая христианские общины. В декабре 1995 года несколько наших верующих были избиты бамбуковыми палками и железными прутьями, разъяренными индусами, только за то, что оставили индуизм и решили следовать за Христом. Я хочу рассказать об одном из первых наших христиан, которого неоднократно избивали за веру в Иисуса Христа. Имя его Юбада. Ему было 12 лет, когда он уверовал в Иисуса. Он был самым юным христианином в церкви в деревне Сисаютия. Когда родственники и соседи узнали, что Юбада стал христианином, то они заставили родителей Юбады установить жесткий контроль за ним и не позволять ему ходить на собрания. Мать Юбады строго предупредила его, что если он будет продолжать ходить на христианские собрания, то она будет наказывать его. Юбада же был таким ревностным, что желал слышать о Боге все больше и больше. Он не внимал предупреждения матери и продолжал приходить на богослужение. За каждое посещение собраний мать Юбады била его или оставляла без еды, или запирала в комнате, надеясь сломить его. Но мальчик был тверд. Всякий раз, когда Юбада имел возможность помолиться на собрании, он просто выплескивал свое сердце перед Богом. Даже лицо его озарялось, когда он обращался к Богу, как к своему любящему небесному Отцу. В своей продолжительной молитве он с особой нежностью называл Бога своим Отцом. Случалось, что мать Юбады избивала его так сильно, что он некоторое время не мог посещать собрания. Часто верующие видели его на пастбище, сидящим верхом на буйволе, со склоненной головой. Он молился. Боб ободрял Юбаду как только мог, говоря, что хотя Юбада моложе всех верующих, он быстро возрастает в Божьей любви и благодати. Боб признался Юбаде, что сочувствует ему и жалеет, что мать его наказывает. «Однако, — говорил Боб, — ему надо продолжать любить свою мать и молиться за нее». На это, бывало, Юбада лишь улыбался. Однажды верующие из Сосаютии пошли в соседнюю деревню, Баканию, на богослужение. Юбада тоже собирался пойти. Мать его, узнав о предстоящем собрании, запретила сыну идти туда. Направляясь в Баканию, Боб проходил мимо дома, где жил Юбада. Он услышал, что Юбаду били. Позднее Боб спросил Юбаду, как он себя чувствует, потому что слышал, как его били. Юбада лишь застенчиво улыбнулся и сказал: «Да, она заперла меня в тот вечер». Как-то матери Юбады приснился сон. Она видела мужчин, которые проповедовали об Иисусе, и многие в их деревне стали христианами. Этот сон привел ее в страх перед Богом христиан. Она перестала бить Юбаду и позволила ему ходить на собрание. Мы облегченно вздохнули. А Юбада наслаждался вновь обретенной свободой. И вновь на наших собраниях полились его сердечные молитвы Господу. Спустя некоторое время родственники Юбады снова потребовали от его матери, чтобы она удерживала сына от встреч с христианами. И она снова стала избивать Юбаду. В октябре 1995 года община собиралась поехать на ежегодную конференцию в город Катманду. Конечно же, и Юбаде очень хотелось попасть туда. Он знал, что мать постарается воспрепятствовать его поездке, и потому попросил Бога высматривать его вдоль дороги. Юбада собирался спрятаться в джунглях, а затем выйти навстречу автобусу, который вез нас всех в Катманду. Боб так и не увидел его. Юбаду заперли дома. После возвращения с конференции мы уже редко видели Юбаду. Мы поняли, что он не мог снести постоянные наказания и потому перестал приходить на собрания. Он даже перестал просто в гости приходить к нам. Ближе к Рождеству Юбада тайком опять посещал наши собрания, но затем его совсем не стало видно. В конце декабря 12 верующих из соседних деревень были ужасно избиты, так что и в нашей деревне создавалась напряженная обстановка.
Я вынуждена была с нашими двумя детьми покинуть деревню и уехать в Катманду. А Боб остался, чтобы ободрять верующих. Будучи в Катманду, я услышала, что Юбада умер. Я спросила Боба, как это случилось. Он сказал, что Юбада бегал, играя, как и все мальчики, и вдруг поскользнулся и упал. Ушиб головы стал причиной кровоизлияния в мозг. А так как у него была плохая свертываемость крови, он умер. Господь взял Юбаду к себе, где он всегда может быть в общении с ним, и никто не может больше воспрепятствовать ему. Я помню Юбаду и вижу его перед собой, маленького, худенького, в его пылкой молитве к Небесному Отцу. Его лицо всегда так светилось любовью к Богу, что можно было подумать, что он был наисчастливейшим мальчиком вокруг.

детям о птицах. Глава вторая. Когда они прилетают весной, и птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. Псалом 83, 4 стих. Если бы нам пришлось побывать во время долгой, холодной зимы в Новой Англии и Северных Штатах, то мы бы увидели, что очень мало птиц остается там зимовать. Большинство из них улетает в теплые края. В городах можно встретить в основном воробьев, которые постоянно находятся в поисках пищи. А в деревнях можно увидеть синичек, дятлов и даже небольшие стайки щеглов. Зато ранней весной, задолго до того, как зазеленеет травка, когда на земле еще местами лежит снег, начинают прилетать многочисленные перелетные птицы. Однажды утром в это время на заборе или дереве появится малиновка, показывая свою ярко-красную грудь и черную шапочку. Она будет прыгать и кокетливо помахивать хвостиком, показывая, как она рада вернуться в свой старый дом. Через некоторое время раздастся хриплое чириканье черного дрозда. Дрозды любят летать небольшими стайками. И если поблизости окажется высокое дерево, они обязательно постараются обустроиться на нем. Теперь вы можете быть уверены, что скоро наступит тепло, ибо птицы – это первые предвестники весны. День за днем, когда снег тает, а солнышко становится горячее и горячее, прилетает все больше и больше птиц. Сегодня дрозд, завтра иволга в черном и золотом наряде, а к концу недели дерзкий маленький крапивник. Так будет продолжаться до тех пор, пока к приходу июня не вернутся к нам все наши птицы. Радостные, они прыгают по кустам и деревьям, вьют повсюду свои гнезда и весь день поют. Первое, что заботит каждую птицу, когда она возвращается с теплых краев, это поскорее свить гнездо. Ведь лето – единственное,

0: единственное время в их жизни, когда без дома никак не обойтись. Только не подумайте, что дом им нужен для того, чтобы в нем жить. Птички не заботятся о крыше для себя, чтобы там прятаться во время ненастья. Когда солнце становится жарким, они прячутся под широкие зеленые листья на деревьях. И им там хорошо. А когда идет дождь, их аккуратная шубка, оказывается, не только согревает их в холодное время, но и практически не пропускает влагу. Перышки отлично защищают птичку, и ее тельце остается сухим и теплым. А знаете ли вы, что птицам не нужна столовая? Они могут находить пищу для себя практически везде. Им не нужна кухня, потому что они предпочитают сырую пищу. Им не нужна спальня, потому что они могут замечательно отдыхать на любой ветке. Весь мир – их спальня. Птицы не нуждаются в шкафах и комодах, потому что у них только один костюм. Они стирают и сушат его, даже не снимая. Птицам не нужен огонь, чтобы согреться. Когда становится слишком холодно, они расправляют крылья и улетают в более теплое место. Птицы совершенно не нуждаются в доме, за исключением тех случаев, когда они совсем маленькие, когда у них еще не открылись глазки, не появились перышки и не выросли крылья. Пока они слепые, слабые и беспомощные, им очень нужно теплое, уютное гнездышко. Поэтому каждую весну, когда прилетают будущие отцы и матери, первое, что они делают, это находят подходящие места и строят уютные гнездышки, потому что в них заложена создателем сильная любовь и забота о своих птенчиках. Неутомимые родители проводят всю весну и лето, трудясь для них, согревают и кормят малышей, пока они не вырастут. Затем учат их летать и самостоятельно заботиться о себе. Ведь, когда лето закончится, подросшие птенцы должны быть полностью подготовлены, чтобы вместе с другими птицами отправиться в дальнюю страну, в свой зимний дом. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих.
1: Птица в утро спела трели из твоих садов, и я твой Божий делатель песен и стихов. И ни на что не сетую, что мне дискомфорт, тихо такая беседую, взяв простой аккорд.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Дорогие друзья, в эфире передача «Христианская семья». И сегодня предлагаем вашему вниманию проповедь Андрея Воробьева о том, какие качества должны быть у мудрой жены –

0: Братья и сестры, когда мы приходим на это место, мы должны здесь встречаться с Богом. Должны. И когда мы встречаемся с Богом, что-то в нашей жизни меняется. В нашем характере, в нашей внутренности. Я говорю, ты на меня не обидься, но я вижу это как подпорки для церкви, эти отделы. Для чего мы делаем, допустим, отдел охраны, порядка? Чтобы машины не поцарапали. Если бы их не царапали, и не надо. Зачем мы делаем сегодня отдел, семейный отдел? Потому что умножаются проблемы в домах, в семьях. Люди разводятся, как-то укрепить. И опять подпорка для церкви. Женский отдел, другие отделы. Но суть какая? Церковь – это столб утверждения истины. Когда мы приходим здесь, и Дух Божий работает здесь, и Он меняет людей. И если человек не меняется здесь, мне трудно сказать, что он где-то поменяется на стороне. Поэтому нам нужна Божья благодать, Божья сила и Божье присутствие, которое меняет нас, которое меняет наши характеры, нашу жизнь. Знаете, люди, которые были по натуре своей жадными, однажды Бог их коснулся, самыми щедрыми стали. Люди, которые были гордыми, высокомерными, они были смиренными, они были умоленными перед Богом, потому что Дух Святой освободил их. Братья некоторые пробовали занузывать свою плоть, язык свой занузывать, ложили горошину под язык и ходили. Но как только они ее оттуда достанут, не попадайся под тот язык. Кто не пострадал от этого? Все праведники молились. Говорят, Господи, положи охрану устам моим, огради двери уст моих. Сколько мы согрешаем. Молились, помоги, Боже, помоги, чтобы этот язык, он был укрощенный. Потому что всякое естество укрощается естеством человеческим. А этот язык, так его никто не может укротить. Только когда Бог касается человека, этот язык начинает совершенно другое говорить, он начинает благословлять людей. Братья и сестры, мы сегодня говорим о характерах. Я говорил, что характер – это структура стойких таких, постоянных, а не повторяющихся у нас в нашей жизни такие свойства, которые определяют наше поведение личности самому себе, к людям, к работе, к вещам, ко многому, психические свойства человека. И вот сегодня мне хотелось бы коснуться такого вопроса, как характер, некоторые черты характера мудрой жены, чтобы мы могли рассмотреть. Вы помните, я приносил тогда на это место, приносил такую чеканку, спросил, кто там по национальности, вы сказали, украинцы. Видно, выдавлено, братья и сестры, как пока на нас смотрят, нас тоже видно в нас, что у нас есть. И иногда некоторые такие наши свойства, которые мы бы хотели бы их спрятать, а они как железным резцом написаны, как выдавлены на железе. И нам от них бывает стыдно, мы мучаемся и просим, Господь, помоги нам измениться. И поэтому, друзья мои, проводя эти служения, я прошу, откликнитесь всем сердцем, чувствуете что-то в жизни неправильно. Идите к Богу, это место тут, где место встречи с Богом. Бог может поменять жизнь людей. Это будет устройство в жизни, устройство в семьях, во многих сферах жизни. Я бы хотел спросить все-таки, как мы этот урок выучили? Поднимите сегодня, кто взял эти блокнотики с собой? Кто записывает? Совсем мало. А братьев, сколько с братьев взял, а? Наверное, брат Леня, вам придется тему послушания, непослушания повторять. Братья и сестры, это наше отношение. Нам надо. Некоторые говорят, я записали, кто-то на телефоне пишет. Повторять. Говорили, чистое животное жует жвачку. Бог нам поможет. Если мы будем работать, Бог нам поможет. Хорошо. Я сегодня выбрал один из библейских персонажей. Очень, я бы сказал, такой контрастный. Муж злой, гордый человек, такой человек нехороший. А жена ее была, у него была прекрасная, умная и мудрая. Вы можете подсказать, кто это такие? О, видите, сразу же знаете. Ну, я понимаю, у вас у всех мужья благочестивые, добрые, поэтому вам намного легче, чем этой было женщине. Мое слово сегодня для сестер, значит, о характере мудрой жены, поэтому, я думаю, вам намного легче. А здесь я взял такой персонаж, который, ну, очень тяжелый муж. И Библия нам говорит, что всякий дом, братья и сестры, устрояется чем? Неверою. Чем, братья и сестры? Мудростью. Всякий дом устрояется мудростью. Сестры, написано, мудрая жена устрояет дом свой. Но не муж, сказано, жена. Вы верите этому? Я хочу прочитать, в чем мудрость. А потом просто немножко дальше идти. Давайте посмотрим. Иаков пишет. 3 глава, 17 стих. В чем мудрость? Мы говорим о характере мудрой жены. Вот мудрость какая? Мудрость, сходящая свыше. Давайте мы будем вместе повторять. Во-первых, чиста. Потом мирна. Потом скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Запомнили, да? Мудрость, которая сходит свыше, она и чиста, и скромна, и послушлива, и беспристрастна, нелицемерна, полна милосердия и добрых плодов. Мудрая жена. Вот я сегодня читаю... За эту прекрасную женщину, 25 глава, если у кого есть, первая книга Царств, давайте открываем. Начну со 2 стиха, пока прочитаю 2 стиха. «И был некто в Маане, имение его накормили человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал». А имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная, красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, и был он из рода Халева. Я, братья и сестры, специально сказал, что это контраст. Хотя даже, сестры, вы на меня не обидитесь, я скажу, редкое явление. Умная, весьма умная и красивая среди сестер. Но тот человек, сказано, это был злой человек. Как там еще сказано? Он был жестокий человек и злой нравом. Злой, жестокий человек. Вот представляете себе, как прекрасной женщине, доброй, мудрой, и жить с этим мужем. Как им там справиться? И здесь описываются вот ее немного черты характера, которые мы можем посмотреть. Описывается такая история, что у него была стрижка овец. В Израиле это был действительно праздник, когда стригли овец. У них много было праздников, но это был праздник. Люди благодарили за то, что эти их козы, их овцы распространялись, умножались, стригли овец, они продавали шерсть. И когда собирались, а там всегда у них была музыка, всегда у них был праздник, большие застолья, радовались люди. И на эти праздники вот посылает Давид своих 10 юношей и говорит, пойдите поприветствуйте Навала и скажите ему, что мы пришли в час добрый, у тебя праздник, и мы бы хотели бы присоединиться к этому празднику. Твои пастухи, твои овцы были среди нас, мы их охраняли, у тебя ничего не пропало. Давай вместе порадуемся, удели нам что-нибудь из этого праздника. По-хорошему пришли. И они пришли с таким с миром, сказали, мир дому твоему, мир тебе, мир всему, что у тебя. И смотрите, если человек у него злой нравом, оно везде это проявляется. И он отвечает, кто такой Давид? Сегодня много рабов, которые убегают от своих господ. Я его не знаю. И что я возьму от своих слуг, и я вам дам? Практически надсмеявшись над этими людьми, отпустил их ни с чем. И они пошли. Пошли и рассказывают, вот так и так с нами поступил Навал. Давид был человеком решительным, он поднимается. Я говорю, опояжься каждым мечом. И я говорю, до рассвета утреннего видно, ночь была, я у навала даже пса не оставлю. Я всех уничтожу. И стремительно идут. Ну вот смотрите, момент такой. Приходит один слуга и говорит, Авигей же жену Навалова известил один из слуг, сказал, вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ним грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, ничего не пропало у нас. Все время, когда мы ходили с ними, бывши в поле, они были для нас оградою днем и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому ему, его, а он человек злой, нельзя говорить с ним. Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 овец приготовленных, 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смок, и навьючила на ослов. И сказала слугам своим, ступайте. А она сама пошла тоже. Братья и сестры, обратите внимание, одно из, из чертов характера Авигея. Когда ее только известили, я говорю, это решительность, решительная женщина. Вы знаете, она не пошла, она бы могла это сделать, она не пошла к Навалу. Если мы там будем читать, он пировал, он пьяный среди своих друзей. Вы знаете, какой она бы могла ему закатать там скандал? Она бы могла такой там ему скандал закатать. Ах, ты там и своими словами сказала бы что-то. Нам тут всем угрожает опасность. Но написано, она решительно встала. Вот мудрой женщины черта характера, решительность. Она встает, принимает конкретное решение. Навьюшьте там 200 связок там изюма, возьмите того, другого, третьего и говорит, идите. Решительно. Дорогие сестры, почему я сегодня говорю? Вот скажите, если бы ваши мужья... Не отвечайте сами себе. Что-то неправильно поступали. Неправильно. Вы бы промолчали? Или бы вы, может быть, им высказали так, чтобы у них аж уши зачесались? Я думаю, что многие не промолчали. Но в этой ситуации мудрость ее показывается в том, она очень была благоразумна. Написано, она была умная и благоразумная она. И она встает поспешно и идет навстречу Давиду. Обратите внимание, Давид идет уже, у него конкретное решение истребить этот дом, истребить всего этого человека. И происходит встреча с этой женщиной. Я прочитаю просто немножко выборочно. Здесь много надо читать, но я выборочно. И когда... Чуть-чуть возьму выше. Давид сказал, когда происходит встреча, Давид сказал, «Да напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему, а он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего я оставлю у него... У него из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене. И когда Авигея увидела Давида, она поспешила сойти со осла, пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей». Братья и сестры, короткий такой момент. Я сказал, она решительная. Второе, я говорю, она смелая. Это была ночь. Идти женщине навстречу с тем, кто идет на пролитие крови, не так просто. Она была смелая, она была мужественной женщиной. Это одна из чертов характера ее. Смелость, мужественность. Она пошла, она видит беду. Здесь в нашем собрании есть сестры, которых я помню с детства. Вы знаете, мы были молодыми людьми. И как-то один парень молодой, шли солдаты, десантники, и он их зацепил что-то. Они его схватили, они могли его избить. Но она пошла в эту толпу, взяла его и вывела его. Мудрая женщина. Она решительная. Она смелая. Она мужественная. И здесь мы видим, она идет ночью. Идет навстречу. Она не боится. Я говорю, она выдержанная. Она не сказала своему навалу ничего. Она набралась терпения и ни слова не сказала. Но тут красота ее характера, эти качества его характера настолько проявляются. Написано, она увидела Давида. Сошла со своего осла и пала к его ногам. Вы знаете, насколько сегодня это говорит о смирении этой женщины. Написано, она была весьма богатая. Братья и сестры, сегодня ситуация, если вы увидите людей, которые немножко поднялись, посмотрите, как они начинают высокомерно говорить. Как они свысока начинают говорить. Она написана, весьма богатая была. Но она была смиренная. Она пала и склонилась у ног Давида. Но в чем еще больше красота характера? Она говорит, прости вину рабы твоей. Прости. Она берет вину мужа своего на себя. Милые сестры, жены, матери, как часто вы можете взять вину своего мужа на себя? Как часто? Попробуй какой-нибудь конфликт. Ты виновата. Ты неправильно сделал. Ты не то сказал. Ты не так поступил. Но она берет вину на себя. Прости грех вины рабы твоей, называя себя рабой. Прости. Вы знаете, сегодня брат Ваня упоминал за Адама с Евой. То же самое сделала Ева. Там в Едеме. Когда Бог обратился к ней, что ты сделала, Ева? Она змей. Не я, змей. Братья и сестры, уверена моя внутренность, если бы она упала там к ногам Иисуса и сказала бы, я нарушила твою заповедь, я ела, я согрешила, он бы дал бы ей вкусить от древа жизни. Но не произошло. Мы всегда в жизни кого-то виним. Сестры дорогие, мудрая жена устраивает дом. Мудрость заключается в том, чтобы уступить. Мудрость заключается в том, чтобы, может быть, промолчать. Иногда покрыть, любовь покрывает, покрыть своего мужа, прости. Но она ведь не поступала грубо. Она ведь не оскорбляла этих людей, которые пришли, нет. Но она берет на себя, прости, на мне этот грех. Посмотрите, насколько просматривается в этой красоте ее характера смирение. Насколько в нем просматривается ее, я бы даже сказал, богопознание. Она в смирении, в глубине своей в смирении, прости вину рабы твоей. И потом говорит, позволь, я хочу тебе что-то сказать. Я скажу что-то в уши господина моего. Послушайте эту речь. Насколько она глубокая эта речь. И она говорит, пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека Навала. Ибо каково его имя, его такого он. Навал имя его и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя, Господь, не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою отмщением. И ныне, да будут как Навал враги твои, и зломышляющие против господина моего». Вот эти дары, которые я принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый. Ибо воины Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя, искать души твоей, то душа господина моего будет завязана возле жизни у Господа. Бога твоего, а душу врагов твоих ты бросишь, как бросит он пращею. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою. И сказал Давид Авигея: благословен Господь, Бог Израиля, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь, Бог Израиля, удерживающий меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла бы навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу и мощащегося к стене. И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: иди с миром в дом твой. Я послушался голоса твоего и почтил лицо твое. Братья и сестры, обратите внимание, это речь не просто женщины, когда Навал сказал: кто такой Давид, как будто он его не знал. Но эта женщина, я вот когда читаю ту речь, которую она говорит о Давиде: Бог непременно устроит господину моему дом твердый. Бог непременно все сделает господину моему, когда ты станешь вождем Израиля. Посмотрите на эти слова. О чем это говорит? Я говорю сегодня с уверенностью, эта женщина, она вникала в Божьи законы. Она слышала те откровения, которые Бог посылал Духом Святым через Самуила. Как-то она носила это в своем сердце. Она бы никогда не сказала этого, если бы она не знала. Она говорит: войны Господа ведет Господин мой. Насколько она была близка с Богом. Это показывает, насколько она искала лица Господня. Она понимала волю Божью в будущее. Она говорит: непременно Бог устроит господину моему дом твердый. Аллилуйя. Благодарение Богу, что есть такие дети Божьи, есть такие женщины, которые любят Господа. И это не низко, когда смиряться. Это была высота, это была красота характера. И здесь в Библии это отмечено. Когда я читаю на этом всем, результат какой был этого всего. Она сохранила свой дом. Она сберегла свой дом, она сберегла своего мужа, она сберегла всех слуг, которые в доме, все имущество дома, она сберегла. Это был ее ответ на то, что она сделала. И Давид говорил: я почтил лицо твое, иди с миром. Дорогие сестры, от вас, в ваших домах очень много зависит. Атмосфера, как вы обращаетесь с мужьями, как вы обращаетесь с детьми, от вас много зависит. Если, может быть, кто-то чувствует внутри, не хватает силы, это эти служения мы проводим для того, чтобы Бог сегодня помог, у него сила. Аллилуйя. Я сегодня в этой женщине вижу тот преобраз церкви, которая пошла, когда, помните, Давид, когда умер Навал, Давид пришел и сказал, послал слуг взять ее себе. Она встала, написано, поспешно. Пошла за Давидом. Оставила богатство свое. Она была богатая. Она бы могла ему тоже сказать: слушай, я устроена в жизни. Почему я должна скитаться с тобой по этим ущельям, по этим пещерам, по этим скалам? Почему я должна за тобой ходить? Но написано, она ему сказала, встала поспешно, сказала: я готова мыть ноги слугам твоим. Аллилуйя. Какая глубина была. Я вижу сегодня преобраз церкви, которая оставила это богатство, это земное, пошла за Господом через трудности, через испытания, через все скорби и невзгоды этой жизни. Дорогие мои сестры, мы будем сейчас молиться за детей, но я бы хотел бы первую молитву, специально оставляю время, помолиться сегодня вместе с вами за вас. Брат Ваня призывал братьев молиться. Мы хотим, чтобы Дух Божий помог всем нам. У нас, как у мужчин, бывают слабости, у нас, как у мужчин, бывают свои недостатки, у вас свои. Но мы просим Бога, Господь, помоги нам, освети и наш дух, и душу, и наше тело освети, чтобы мы во всей целостности могли принадлежать нашему Богу. Давайте встанем перед Богом.
1: Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Слушайте нас в следующую среду в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

где время течет, как поток, унося наши боли, шли церковь и мир вдалеке друг от друга. Мир песенки пел легкомысленно, жизнью доволен, а церковь торжественный гимн возносила в недуге. «Приди же ко мне, руку дай, и пойдем в жизни вместе», ей мир прокричал, развлекаясь беспечно. Но верная Господу церковь, подобно невесте, лишь спрятала руку в любви ко Христу бесконечной. Торжественно молвил: «Руки не подам никогда я! С тобой не пойду путь, который тобою предложен. Твой путь — это вечная смерть, без сияния рая. Слова твои лживы, и Бог для меня всех дороже. Ну ладно, тогда подойди и иди ко мне ближе», сказал добродушно он, маску себе надевая. «Ведь путь, что иду я, хороший, приятен, не выжжен, и солнце на нем непрестанно на небе сияет. А твой каменист и тернист, и для ног твоих грубый, мой путь так широк и так гладок, и так он спокоен, усыпан цветами, камней драгоценных здесь груды. Твой путь — это слезы и боль. Моего он, конечно же, не стоит. Вот видишь, тропинка моя широка и прекрасна, врата высоки и широкие их крепкие двери. Здесь место двоим пилигримам идти ежечасно хватает бок о бок. Забудь про печали и потери». Смущаясь немного, приблизилась церковь к злодею и руку свою белоснежную молча вручила. А лживый мир, руку схватив, прошептал ей: «Не смею поверить я в то, что меня ты собою почтила. Но платье твое слишком скромно и мне не по вкусу. Дам бархат богатый и шелк для прекрасного стана, и жемчуг с бриллиантами, чтобы украсить искусно прическу твою, чтоб меня услаждать неустанно». На белое скромное платье взглянула неспешно, и взгляд на сияющий мир церковь вновь обратила. А мир изогнул свои губы в надменной усмешке, но церковь краснее ничуть от того не смутилась. «Согласна сменить свое платье на эти одежды», с любезной улыбкой ответила церковь довольно. И тут же исчезло то чистое платье, что прежде носила она, и ей дал вдруг мир одеться привольно. Прекрасный атлас и шелка, что играют от света, и жемчуг, и розы, и золото вмиг появилось, и волосы множеством локонов яркого цвета на плечи и лоб с головы не спеша заструились. «Твой дом слишком скромен и прост, и до боли обыден», сказал старый мир, гордо голову вскинул. «Построю тебе дом приличный, чтоб был всем он виден. Ковры и портьеры и мебель тебе не покинут». И создал мир церкви роскошный сияющий замок. Сияние его ослепляло в любую погоду. Сыны с дочерями в нем жили с беспечной мамой, одетые в пурпур и золото, славу народов. Там ярмарки были, и были у них представления, и все дети мира на них приглашаемы были. Смех, музыка, шутки, пиры и страданий забвенья. Забыв о молитве, на месте молитвы явили. Слуга милосердия ангел ту церковь отвергнул и ей прошептал: «Я грехи твои вижу и знаю». И церковь со вздохом пред Богом как будто поверглась, детей от веселья своих для молитв собирая. Но дети играли и пили на скачках и в барах, другие плясали, избрав вечеринки и бал. Иным эта весть показалась безумной и старой, и ангел ушел от нее, ждать конца он не стал. А хитрый мир молвил, галантно пред ней поклонившись: «Не будет вреда от веселья твоим милым детям. Невинных забав череда — это путь непогибших». И церковь на руку его оперлась, не ответив. И вот улыбнулась, болтать начала, рвать цветочки, и под руку с миром пошла, ни о чем не волнуясь.
а тысячи тысяч бессмертных душ падали точно в ужасную бездну, небесный град Божий минуя. Твои проповедники слишком стары, примитивны. Веселый и старый, твердил мир с насмешкой упорной. Они напугали детей моих баснями лживыми, и я не хочу, чтобы они им внимали покорно. Они проповедуют труд и страдания, и боли, и крест, на котором распяты должны быть навечно. Мир, плоть и страсти, грехи и сомнения, и славу венца, что сияет, и Бога, что дарит всем вечность. Пошлю я тебе проповедников лучшего толка, веселых и бойких,

Та разделить мог духовных с плотскими, а праздная церковь сидела, твердя постоянно. Богато, богатство растет, я ни в чем не нуждаюсь. Мне нечего делать, лишь петь, танцевать и смеяться. Коварный мир, слыша ту речь в тишине, в стороне улыбаясь, насмешливо молвил о той, что успела к несчастью зазнаться. О, церковь, прекрасная церковь, невеста Христова, ты пала, и срам твой, гордыня и превозношение. А как ты поднимешься, праздная, Господу снова? И в чем ты найдешь для себя и детей утешение? К седалищу милости ангел небесный подходит. Со вздохом и скорбью он имя ее повторяет. Святые умолкли петь гимны, и радость уходит. Стыдом покрываются головы жителей рая, и глас из молчания небес долетает на землю от Бога, сидящего в славе своей на престоле. Я знаю дела твои, всем я словам твоим внемлю. Не знаешь, ты в гордости истинной собственной доли. Нога ты, слепа и нища, и несчастна, негодна. Прозри и покайся в грехах, а иначе суд грянет. Я вычеркну имя твое с осуждением из книги моей, и смерть для тебя вдруг внезапно настанет.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

«И подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Марка 8:34.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вашему вниманию историю жизни Феликса Нефа. Как это могло произойти, что спустя 200 лет после его смерти протестанты Франции объединили, чтобы отметить труд евангелиста, не имевшего ни степени, ни диплома, чье служение во Франции длилось менее 4 лет? Как это могло случиться, что человек из самых уединенных долин Верхних Альп стал явлением могущественной работы Бога, одним из столпов французского протестантизма и центром ежегодного собрания многих тысяч людей во Фрейсиньере? Так вопрошали мистер Джон Уильямс после поездки по тем местам. Жизнь Феликса Нефа имела много схожего с жизнью Дэвида Брейнера, трудившегося среди американских индейцев в очень похожих, почти первобытных условиях. Оба были молоды. Оба приехали на свои миссионерские поля, находясь под подозрением в искажении христианских доктрин. Оба были в высшей степени готовы на любое самопожертвование. Оба так никогда и не женились. Оба умерли в молодом возрасте, не выдержав перенапряжения в условиях крайней нужды. Оба испытали на себе действие возрождающей Божьей благодати. Оба были ревностными молитвенниками. Феликс Ниф, швейцарец по происхождению, родился в Женеве 8 октября 1798 года. Отца он лишился еще в раннем детстве. Его мать, хотя и исповедовала атеизм, никогда не стремилась препятствовать своему сыну, с детства полюбившему церковь. Будучи вдовой, она располагала весьма ограниченными денежными средствами, но, несмотря на это, сумела дать сыну все необходимое для его интеллектуального развития. Кроме того, ей так хотелось привить ему качество настоящего мужчины, что свою материнскую любовь она не таила лишь тогда, когда он спал. Вот что рассказывала сама мадам Неф. «Я полностью разделяла взгляды этого мира и, вступив в семейный союз с человеком блестящих способностей и скептических взглядов, скоро, как и мой муж, стала сторонницей атеизма и убежденной противницей церковных богослужений. Но не так было с моим сыном. С самого раннего возраста он получал удовольствие от посещения священных собраний и не только никогда не пренебрегал возможностью бывать на них, но и со всей серьезностью следил за своими манерами и поведением. К счастью, он никогда не спрашивал меня, почему я не хожу в церковь. Феликс самостоятельно изучил ботанику, историю и географию. От своего пастыря он получил некоторое знание латинского языка. От природы он был наделен великолепной памятью, честностью и прямотой, но вместе с тем был своенравным и гордым. В связи с тем, что деревенский учитель не в состоянии был дать соответствующего образования, мадам Неф взяла на себя роль домашнего педагога. Незадолго до того, как Феликсу исполнилось 13 лет, они переехали из Картыни. Их библиотека была достаточно богатой и обширной, и к тому же по возможности постоянно пополнялась новыми книгами, какие только можно было достать. Все усилия устроить его в хорошую школу потерпели неудачу. Поскольку найти работу было невероятно сложно, юноша все свое время проводил в изучении жизни насекомых и деревьев и даже написал работу по уходу за последними. Кроме того, он продолжал занятия математикой и латынским языком. Мать Феликса Нефа писала: «Я всегда позволяла ему следовать его наклонностям. Увы,
Я не видела руки, направляющей нас обоих и заставившей меня послать сына к замечательному пастору Монтэни, который быстро оценил его характер и предложил стать его духовным наставником. Он, понимая, что мы почти лишены денежных средств, посоветовал моему сыну поступить на службу в армию. В армии, благодаря серьезности и прилежанию в военном деле, Феликс скоро был предоставлен к званию сержанта, к большой досаде тех, кто прослужил гораздо дольше его. Ты ничего не оставляешь делать солдатам, так как у тебя нет представления о командовании, сказал ему однажды капитан. На это юноша ответил: «Это самый лучший и надежный способ командовать». С самого раннего возраста он размышлял о зле мира. «Ты думаешь, что в театре нет ничего развлекательного?» — спрашивал его друг. «Напротив, я думаю, что там его слишком много», — последовал ответ. Убеждение, что движущей силой всех его поступков был эгоизм, побудило его более усердно молиться. «О мой Бог, кто ты есть, дай мне познать твою истину. Снизойди до того, чтобы явить себя мне». Он начал прилежно изучать Библию, так как ему казалось, что нет другой книги, которая могла бы открыть ему тайны относительно невозрожденного состояния человеческой души. Однако для него Бог был все еще суровым судьей, а не милосердным отцом. Духовное понимание этого пришло к нему через книгу «Мед, текущий из скалы», которую он позаимствовал для прочтения у своего пастора. Она была написана англичанином Томасом Уилкоком. Следующий отрывок пролил бальзам на душу молодого Нефа. «Если вы узнали Иисуса Христа, то ни за что на свете, ни одного доброго дела вы не пожелаете сделать без Него. И если вы уже знакомы с Ним, то вы знаете, что Он является скалой спасения, возвышающейся над всей нашей праведностью. Эта скала поддержит вас везде. Из этой скалы течет мед благодати, который единственный может утолить ваш голод. Придете ли вы к Иисусу? Отвергните все представления о вашей собственной праведности, ничего не оставив себе, кроме греха и нищеты. Хотели бы вы знать все ужасы греха? Не удовлетворяйтесь исследованием его меры в себе. Идите к распятому Христу, смотрите на пагубность греха в его страданиях и трепещите. Пусть Дух Божий руководит вам и в изучении Библии. Это рудник, таящий в себе самое драгоценное сокровище — истинное знание Христа». На полях этой книги были написаны слова: «Феликс Неф нашел мир здесь, на этих двух страницах». И, познав опыт переживания, он писал: «Когда после тысячи бесполезных советов и тысячи безрезультатных усилий я узнал, наконец, что во мне нет ничего доброго, я был воистину счастлив перечитать книгу, которая с поразительной точностью описывала убогое состояние моего сердца и в то же время показывала единственное средство духовного исцеления. Я с радостью принял добрую весть, что мы можем прийти ко Христу со всеми нашими пороками, всем нашим неверием и всей нашей нераскаянностью». О своей работе в Швейцарии он писал: «Днем помогал в виноградниках, а вечером крестьяне собирались, чтобы получить наставление. Я говорил о простоте Евангелия, противоположность сухой теологии. Весь этот кантон кажется готовым к великому духовному возрождению, по меньшей мере, если судить по беспокойству дьявола. Я провел 13 молитвенных собраний в 7 различных деревнях, которые посетила половина населения этого края. Я побывал в домах всех набожных христиан и тех, кто пока еще только интересовался. Он ясно понимал, что мир ответит на это исповедание веры по Библии лишь суровым наказанием тех,
кто решится подчинить своей жизни исполнению заповедей Священного Писания. Но тем не менее, он всюду говорил о необходимости отделения от этого мира. Эти непопулярные принципы, которых держался молодой подвижник и которым он учил, вначале удивили, а потом привели в ярость священников официальной церкви, которые не допустили бы никакого религиозного учения вне их прямого руководства. «Я отмечал, — писал Нев, — что я не могу понять, как молитвенные собрания, проводимые без какой-либо регулярной системы, без литургии или без церковных таинств, могли каким-то образом нанести ущерб интересам и спокойствию служения официальной церкви. Или назначенный на должность священник получал власть от людей или от Бога. Если он получал ее от людей, то тогда у нас нет основания почитать ее как божественную. Если же он получал ее от Бога, то пусть он докажет, что это именно так, через почитание всего, что Бог совершает для того, чтобы способствовать распространению Его Небесного Царства, и не требует себе права приписывать Богу средства, которые Он должен употребить для достижения этой цели. По провидению было угодно, чтобы он обратил внимание на пастора Бланка из французского города Ле-Мана. После беседы Нев описывал свои наблюдения. «Я сообщил ему, что никогда не проходил никакого систематического курса обучения и что я, конечно же, никогда не буду рукоположен в Женеве. Он, казалось, не стал по этой причине думать обо мне хуже и пригласил посетить его в Ле-Мане. Ему даже захотелось, чтобы я провел там несколько месяцев в связи с отсутствием его коллеги». В возрасте 24 лет Феликс Нев переехал из родной Швейцарии во Францию, где малочисленные протестанты терпели недостаток в служителях. В течение 6 месяцев Нев трудился в качестве помощника пастора в Гренобле, используя те же методы воссоединения. Он пишет о них: «Я все больше и больше прихожу к убеждению, что эти воссоединения являются очень действенным средством для распространения практического благочестия и набожности. Они ободряют и поддерживают общую убежденность, смирение, простоту и братскую любовь. Я знаю по опыту, что мертвое и безжизненное состояние, на которое мы все жалуемся, вызвано нашими собственными ошибками и промахами. Мы или не молимся, или ненастойчивы и неприлежны в молитве. Наше сердце живет по своей природе далеко от Бога, и слишком мало сделать один единственный шаг, чтобы привести нас в близость с Ним. И несколько минут холодной молитвы недостаточны, чтобы поддержать наши души». В 1822 году молодой евангелист переехал в Ле-Ман и помогал Бланку в наставлении 70 новообращенных. Один раз в неделю юный помощник посещал их. Только 1/5 из них проживала в Ле-Мане, остальные были рассеяны по 20 различным деревням в почти бесчувственной духовной стране. Он был страшно разочарован, открыв, что нет ни одного зрелого початка кукурузы на таком большом поле жатвы, и сокрушался из-за мирского духа, который здесь господствовал. «Убога духовная жизнь в этом крае», — писал он. Смелое и исполненное верой учение Феликса Нефа начало пожинать результаты. Несколько потрясающих случаев глубокой убежденности, достигающей высшей степени в спасении, ободрили евангелиста. Происходило что-то сродни возрождению, затрагивая большую территорию. Но были и приводящие в уныние неудачи. Длинное письмо от священника из Женевы мистеру Бланку, критикующее ошибки и недостатки Нефа, предостерегало пастора беречься волков в овечьей шкуре. Потом вернулся отсутствовавший священник, которого Неф замещал, и стал претендовать на восстановление в должности. Он открыто представлял Феликса Нефа в ложном свете и высмеивал его строгие чувства. И в результате среди некоторой части населения возникла определенная нерасположенность к нему в духовном плане.
Это повлияло отчасти на тех, кто подавал большие надежды. Около сотни семей, боясь, что духовный наставник оставит их, предложили установить ему жалование. Они считали его святым, но их похвалы были в ущерб Нефу, так как выставляли его в ложном свете. Мистер Бланк был весьма доброжелательно настроен к своему молодому помощнику, которому он время от времени мог изливать душу. Даже порицания, которые Неф время от времени получал по службе, делались в достаточно мягкой форме, так как Бланк знал истинную цену этого юноши, не пугающегося суровой погоды и никогда не думающего о себе. Подводя итог служению Нефа в Ломане, Бланк писал: «Во время своего двухлетнего проживания среди нас он был действующим орудием, способствовавшим величайшему воздействию добра. Усердие в благочестии возрастало. Многие люди стали всерьез задумываться о своих бессмертных душах, стали более глубоко изучать Библию и более внимательно ее читать. Новообращенные были лучше осведомлены о своем христианском долге, и их внутреннее совершенство проявлялось в их поведении. Во многих домах было установлено семейное богослужение. Любовь к роскоши и тщеславие значительно уменьшилась. Были основаны школы. Видимое улучшение происходило в манерах и в отношении к труду наших протестантов. Одаренный замечательными врожденными способностями, особенно необычайной степенью красноречия и обладающий сердцем, согретым любовью к своему Спасителю, он проповедовал по нескольку раз в день, никогда не повторяя одну и ту же проповедь. Для того, чтобы быть лучше принимаемым церковью во Франции, Неф стремился к посвящению в духовный сан. Но он не мог получить его там, поскольку у него не было законченного образования. Поэтому он обратился в корпорацию пасторов независимых конгрегаций, которая находилась в Англии. Она и откликнулась на его прошение. После значительных трудностей, связанных с натурализацией, ревностный евангелист, наконец, в возрасте 26 лет, начал работу, для которой он и был предназначен. В течение нескольких лет, для того чтобы напитать рассеянное стадо Божье, он постоянно путешествовал туда и обратно через опасные перевалы этого самого высокогорного и самого холодного прихода во всей Франции. Одна из поездок, описанная в его дневнике, дает нам некоторое представление о трудностях его путешествия. Все в тот день предвещало бурю, и жители деревни умоляли молодого священника не пересекать седловину в такую погоду. Но Неф, сознавая, что он должен проповедовать в Дормилесе в назначенное время, найдя себе проводника и вооружившись большой палкой, направился в сторону перевала. Потребуется перо поэта, чтобы описать тот ужасный и вместе с тем величественный пейзаж, писал он. Снег был намного выше колен. Буря с градом, гонимая резким ветром, сопровождалась повторяющимися раскатами грома и грохотом лавин, несущихся с высочайших гор. Вспышки молнии сверкали вверху и внизу, и огромные снежные сугробы грозили завалить нас. К счастью, весь этот шторм был нам в спину, и поблизости не было пропасти. Следовательно, мы были вне реальной опасности. Наконец мы достигли седловины, где обнаружили снег глубиной в 3 фута и невыносимый ветер. Когда мы подошли к спуску, я отпустил проводника и сам продолжил спускаться в снегу, который был все еще выше колен. Поднялся густой туман, и я мог лишь видеть вершины скал, сверкавших в лучах солнца. Потом я, пропев несколько строф «Тебе, Господь», и ускорив шаг, обнаружил овечьи тропы, ведущие среди снегов в долину. Я пришел в Дормилес засветло, где все, увидев меня, были крайне удивлены.
В письме к другу он описывает историческую и нравственную установку людей, среди которых он работал. Эта деревня Дармилес – самая высокогорная в долине Фресиньера. Она была знаменита своим упорным сопротивлением, которое ее жители оказывали в течение 60 лет попыткам вторжения католической церкви. Они прямые наследники вадуасов и никогда не склоняли своих колен перед Ваалом. Все еще можно увидеть остатки укреплений и стен, которые они строили, чтобы защититься от внезапного нападения врага. Почти неприступная природа их края была также великим подспорьем для их сохранности. Население этой деревни полностью протестантское, как и в других деревнях этой долины. Вид этой страны пугающий и вместе с тем величественный. Она представляет убежище свету истины, в то время как весь мир лежит во тьме. Она напоминает о тех древних мучениках веры, чья кровь и сейчас окрашивает эти скалы. В ее глубокие пещеры они удалялись читать Священное Писание и совершать богослужение Отцу Света в духе и истине. Все здесь направлено, чтобы возвысить душу и возбудить чувства и ощущения, которые невозможно описать. Но эти мысли уступают место печали, когда мысленный взор останавливается на нынешнем положении потомков тех древних свидетелей распятого Христа. Они выродились в полном смысле этого слова. И их положение напоминает христианину, что грех и смерть — это все, что сыны Адама могут действительно завещать своим потомкам. И, увы, это наследство неотчуждаемо. Тем не менее, среди них сохранилось великое уважение к Священному Писанию. И это дает нам надежду, что они все еще возлюбленные Божьи ради отцов, и что Господь снова явит свой лик сиять на этом месте, которое Он избрал Своим святилищем. Работа евангелиста в Верхних Альпах очень похожа на работу миссионера среди дикарей. Почти одинаковая степень нецивилизованности и наличие серьезных препятствий для миссионерской деятельности. Среди долин, находящихся на моем попечении, это во Фрейсиньере самое отсталое. Архитектура, сельское хозяйство, образование и воспитание — все это на самой ранней стадии развития. Многие дома тут без дымоходов, а многие — без окон. Вся семья на время 7 зимних месяцев забивается в конюшню, которая чистится лишь один раз в год. Их одежда и еда в равной степени грубы и нездоровы. Их хлеб, который изготавливается раз в год, состоит из ржи самого низкого качества. Если кто-нибудь из них болеет, то там нет ни одного врача, и никто не назначает ни лекарств, ни лечения, ни питания заболевшему. Больной может считать, что ему посчастливилось, если ему достанется глоток воды. Женщинами обходятся грубо и сурово, как среди людей, которые все еще находятся на варварской стадии развития. Они редко садятся в обычном понимании этого слова, но в основном становятся на колени или приседают на корточках. Они никогда не садятся за стол и не едят с людьми, которые дают им кусок хлеба через плечо, не оглянувшись. Это скудное жалование, которое они получают, низко кланяясь и целуя руку. Обитатели этих мрачных деревень, когда я впервые приехал к ним, были настолько дикими, что при появлении чужого человека, даже крестьянина, они разбегались по своим хижинам. Люди используют эту общую неразвитость настолько, насколько позволяет бедность. Азартные игры, танцы, ссоры, сквернословие — тут обычное явление, как и везде. Я чувствовал особую привязанность к этой долине и ощущал горячее желание стать, так сказать, оберлином для этих несчастных людей. К несчастью, у меня не было возможности пробыть среди них еще хотя бы месяц. За свой короткий период служения Феликс Неф помогал в строительстве школ и храмов для богослужений,
Кроме того, он учил более совершенным методам выращивания картофеля и ввел искусственное орошение, помогая в строительстве ирригационных приспособлений. Он основывал школы и обеспечивал их учителями. И все это было ради духовного возрождения людей, для которых он трудился изо всех сил. Действительно, действие Святого Духа было заметно во время посещения этой долины. Все люди отдавали себя чтению, размышлению и молитве, особенно молодежь. Казалось, оживилась Святым Духом. Видимо, небесное пламя сплотило юных друг с другом. Я отдыхал едва ли 30 часов в неделю. Я был глубоко потрясен внезапностью этого пробуждения и с трудом мог доверять своим чувствам. Даже скалы, водопады и льды казались вдохновленными этой новой жизнью и являли собой менее мрачную и унылую картину, чем прежде. Этот дикий край стал для меня дорогим и желанным, когда стал местом, где жили братья-христиане. Крайне тяжелый труд этого скромнейшего посланника Иисуса требовал невероятных физических усилий, отрицательно сказавшихся на его здоровье. Он писал по этому поводу в своем дневнике: «Мои бесконечные альпийские путешествия были одинаково трудны и опасны. Постоянные боли и нарушения пищеварения заставляли меня по возможности избегать чрезмерного перенапряжения и делали меня совершенно беззащитным перед усталостью и холодом, действию которых я все время подвергался. Грубая пища, нерегулярность питания и в некоторой степени обычная для этого края нечистоплотность при приготовлении еды — все это способствовало быстрому развитию болезни желудка. Вскоре возникла острая необходимость в оказании квалифицированной медицинской помощи, которую мои бедные горцы при всем их горячем желании помочь не могли мне предоставить. В 1827 году тяжело больной Неф в возрасте всего лишь 29 лет уехал от полюбившихся ему людей в Женеву. В течение первых месяцев отдыха он настолько восстановил свое здоровье, что никто не мог поверить, что он был серьезно болен. Но к весне он снова заболел. И этот рецидив настолько изменил его, что старые друзья с трудом его узнавали. А незнакомые люди принимали его мать за жену, хотя ей уже исполнилось 67 лет. Когда этот неутомимый труженик, теперь пребывающий в вынужденном бездействии, мысленно возвращался к годам своего непрерывного труда, он понимал, в какой степени его тело переутомлено и нуждается в отдыхе. «Этот перерыв в моей деятельности, — писал он, — испытание, которое я заслужил. Я часто опасался, что в центр своих неимоверных усилий я помещал слишком много уверенности в свою личную силу и слишком был доволен собой и своей способностью к действию, которую, казалось, ничто не в состоянии прервать или истощить. Таким образом, я рисковал в один прекрасный день вообще лишиться всего этого для своей же духовной пользы. В те дни отдыха он часто тосковал и думал о возвращении в Верхние Альпы. Он писал: «Я часто в мыслях вновь посещаю ваши долины и невероятно сильно хотел бы быть способным терпеть холод и усталость, спать в конюшне на постели из соломы. И все для того, чтобы возвещать вам Слово Божье. Мои слова часто утомляли вас, и прямота моей речи часто обижала вас, и многие из вас с радостью видели бы меня уезжающим. Но если бы я был среди вас, я не изменил бы своего языка, ибо истина вечна. Я хотел бы умолять вас ради Иисуса Христа быть в мире с Богом». Ни малейшей жалобы не сошло с его уст за все долгие месяцы болезни. Последние недели он мучился в агонии, уже не мог ни читать, ни принимать посетителей. Когда конец его земной жизни был совсем близок, он прошептал: «Победа! Победа!
победа в Иисусе Христе. Затем Феликс Снефф покинул сцену своего недолгого земного служения, чтобы услышать слова Господа: «Хорошо, добрый и верный раб». В чем же секрет силы этого молодого человека с величайшим терпением, перенесшего бремя нужды, непосильного труда и непонимания? Уже в ранний период своей жизни во Христе он понял, что хождение вне стана — удел каждого посвященного христианина. Он вооружил свой разум мыслью, что необходимо исполниться страданиями Христа. Свое внутреннее отношение к этой теме он со всей откровенностью рассказывает в письме к близкому другу Бланку. «Я часто говорил вам, почему вы находите таким тяжелым терпеть ненависть, презрение и предательство мира. Это потому, что вы не можете заставить себя поверить, что это так и должно быть, и что эта непрерывная борьба неотделима от Евангелия. Это потому, что при вступлении в служение вы принимали во внимание не это, а скорее рассчитывали на уважение людей, мирской покой и удобство. Я смотрю на это иначе. Когда моим глазам впервые открылся яркий свет Евангелия, это был переломный момент, и я не видел ничего, кроме ярости волка против овец доброго пастыря. Теперь я не придаю значения тому незначительному противоречию, с которым мне пришлось столкнуться. Но я не хочу хвалиться, ибо если по Божьей благодати я имею некоторую силу, то я ее имею значительно меньше в сравнении с другими тружениками, более преданными, чем я. И кроме того, у меня так много причин для смирения, что мне следовало бы уважать себя меньше, чем любого глупца. Тот, который пришел, чтобы открыть нам Царство Небесное, был далек от того, чтобы свой земной путь усыпать розами, и встретил так мало чести и уважения. Или опустите руки и подчинитесь однажды врагу, или настройте ваш разум на жизнь в условиях войны. Если внешнему миру, я боюсь, как бы духовная жизнь вскоре не угасла. Совершенный мир в этом мире — это смерть ради возрождения. Для нашей плоти ни мира, ни спокойствия, ни чести, ни уважения».

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

На холм, окутанный туманом, смотрел он с болью и тоской. Пройдут века, и утром ранним он крест туда поднимет свой. Смотрел он, как творение неба громко кричали: «Распни! Распни!» Казалось, что отцу не дело, и он шептал тихо: «Прости! Прости, отец, ибо не знают, что делают сыном твоим. Я их люблю, я их прощаю, я есть спасение для них. Я так решил, и я пойду. Да, я готов, я за них умру». Слушало небо, тишина. Никто не понял, зачем туда, зачем идти и умирать, за грешный мир тяжко страдать. Покинуть небо красоту, прийти на землю, на войну. Смотрели ангелы, молчали, они его не понимали. Сын Божий мир греха пошел, чтоб я и ты путь в небо нашел. Все небо молча наблюдало, как ад и смерть торжествовали, демоны зла вокруг летая и над Голгофой наблюдая, как Божий Сын шел на Голгофу, неся твой грех, друг, пригвоздить, падая и вновь он поднимаясь, он знал, что должен их простить, простить тебя, меня навеки и даже тех, кто распинал. Да, нам не понять его сердце, зачем он тяжко так страдал. И шаг за шагом подымаясь, вот и вершина, все, конец. Лицо все кровью заливало, терновый на голове венец. Не золотой, но шипы, терни, вонзаясь в голову Христа, чтоб я и ты остались верны все в этой жизни до конца. А вот и крест, а вот и гвозди, и с яростью враг сатана прибил святые руки сына. Стоном тряслась вся земля. Струя крови, святой и сильной, сквозь камни, годы и века, текла она любви обильно, чтобы спаслась твоя душа. И совершилось, крик раздался, прислушаясь.

и ты упал на земном пути. Лишь один взгляд на крест. Послушай, как крик летит через все века. Сын мой, ведь совершилось спасение для тебя, душа. И кровь, что с ран его струилась, есть сила сны не сметь грехи. Ты подойди и с верой смело прими свободу от греха тьмы. Ты отгони сомнения прочь, и день настанет, уйдет ночь. Радость придет, увидишь славу, на эту ты имеешь право. Ты сын мой, он тебя зовет, иди к нему, смотри, он ждет. Не бойся, волны не зальют, они к нему лишь понесут. Найдешь покой в руках его, забудь, что было и прошло. Теперь ты новое дитя, спасение к тебе пришло. Аминь.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

«И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Марка 8:34.

прилилась к тебе. Велика к тебе Божья любовь. За тебя он страдал на кресте, за тебя

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 17. «Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, который Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, и, если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к вратам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтоб убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой. И приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи. И не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. И так истреби зло от Израиля. И весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: «Поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собою царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе, только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: «Не возвращайтесь более путем сим». И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно, но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 18. Священникам, левитам, всему колену левиину не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как
говорил он ему. Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. Должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок. Также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему. Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служа во имя Господа, самый сыны его во все дни. Если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть они пользуются одинаковою частью сверхполученного от продажи отцовского имущества. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, «Да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу боли, дабы мне не умереть». И сказал мне Господь, «Хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 19. Когда Господь Бог твой истребит народы, которые землю дает тебе Господь Бог твой, и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце. И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив. Кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня. Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым.
дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня. Посему я и дал тебе повеление, говоря, отдели себе три города. Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим, если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, тогда к сим трем городам прибавь еще три города, дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови. Но если кто будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтоб он умер. Да не пощадит его глаз твой. Смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо. Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя. И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 20. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу и скажет: «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь и не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце.
когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобой войну, то осади его. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча. Только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе, и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всякими городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих. А в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию хиттеев и амореев и хананеев и ферезеев и евеев и иевусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревья его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те дерева, которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его».

0: В эфире благотворительный марафон служения Радио МВИ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВИ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Я на жену, бывает, злюсь и справедливо негодую. А Бог он ждет, когда смирюсь и половинку поцелую, скажу ей нежные слова, что я ее люблю, ревную, и что она во всем права. Сам Бог мне дал ее такую.

0: В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям.
1: Как нужно жить христианам, если мир сегодня вступает в новую историческую эпоху? Сегодня мы живем в мире, который значительно отличается от всех времен прошлого. Пандемия нарушила нашу привычную жизнь. Сегодня всех тревожат вопросы, что происходит сейчас и что будет завтра. Но для христиан самые главные и волнующие вопросы — это какова воля Бога? Каково должно быть участие христиан в катастрофически быстро изменяющемся мире? После долгого раздумья я пришел к трем выводам, которыми хочу поделиться с вами. Во-первых, мы никогда не вернемся к нашему прошлому. Во-вторых, мы можем и должны перестроиться. В-третьих, сегодня не время горевать и оплакивать прошлое. Мы должны признать, что Бог, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Евреям 12 глава. Историки говорят, что через каждую сотню лет человечество вступает в новую эру, то есть происходит полная смена образа жизни. Через каждые 400-500 лет мы входим в новую эпоху, когда радикальный сдвиг изменяет курс истории навсегда. Вспомним о глобальных переменах, таких как падение Римской империи, проникновение христианства и реформации. В настоящее время массивные экономические изменения, накопление ядерного оружия, растущий раскол между расами и политическими силами — все это способствует крутым и глобальным преобразованиям на нашей планете. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что мы вступаем в новую эру существования человечества на Земле. И, возможно, мы являемся очевидцами начала новой эпохи. Я верю, что сегодня настало время для христиан стать истинными христианами и жить так, как велел Христос, чтобы Его Церковь могла совершить то, что Бог обещал и планировал. Что конкретно мы должны делать сегодня? Что для нас самое важное и нужное? Во-первых, для нас главным должен стать Иисус Христос, а не наша деятельность. Главным в нашей жизни должны быть не наши дела, а Иисус Христос. Мы должны сфокусировать на Нем все свое внимание, все мысли, всю деятельность, всю свою жизнь. Это должно стать нашей целью, стимулом. Мы должны стремиться познавать Его, жаждать общения с Ним и в глубоком смирении поклоняться Ему. Вспомним, что в ранней Церкви настало время, когда дела стали более важными для христиан, чем сам Иисус Христос, Его жертва и спасение мира от греха и смерти. Появились разногласия и раздоры, потому что дела, которые вторичны, стали главными для них. Я бы хотел, чтобы наши дела способствовали возвращению к нашей первой любви, когда мы впервые познали и полюбили Христа. Если мы сосредоточим свое внимание на Иисусе Христе и Его Слове, то станем относиться друг к другу, как любящие братья и сестры. Иисус Христос говорил Своим ученикам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Во-вторых, мы должны исцелять мир, а не враждовать с ним. Когда Иисус пришел на землю, в мире царила великая вражда. Классовая борьба между бедными и богатыми, политическое, религиозное и расовое разделение, тирания и угнетение. Народ страдал от неизлечимых и смертельных болезней. Как на все это реагировал Иисус? Он лечил больных, кормил голодных, поучал богатых быть милосердными и учил людей быть миротворцами. Мы, как последователи Христа, должны исцелять мир, нести людям добро и любовь, помогать им, удовлетворять потребности нуждающихся, утешать страждущих и в смирении проповедовать миру истины Евангелия. Апостол Павел писал: «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Римлянам 12 глава. Именно это мы и должны начать делать в своем доме, в малых группах, среди соседей, на работе, в наших церквях, в общинах, в нашем городе. В-третьих, необходимо устанавливать добрые взаимоотношения с людьми. Жизнь учит, что люди остро нуждаются в общении друг с другом. Нужно признать, что мы часто оцениваем церковь и ее дела по величине здания и количеству людей, посещающих ее. Сегодня настало время спросить себя, что действительно происходит в церкви? Какова жизнь обычного христианина? В церкви мы принимали много решений, но воспитали мало учеников и истинных последователей Иисуса Христа. Сегодня у нас есть возможность помочь людям, которые переносят беды, страдания и боль. Любовь к ближнему, теплые дружеские взаимоотношения между людьми — это сущность и основа христианства. Иисус говорил: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Участвуя в разных церковных мероприятиях, вы ничем не жертвуете и не полагаете своей души за братьев и сестер. В церкви есть разные служения, которые мы должны выполнять. Но самая главная обязанность сегодня — устанавливать теплые, сердечные взаимоотношения между братьями и сестрами в церкви, а также с окружающими нас людьми, приобщая их к истинам евангельской любви, заботе друг о друге и искренней дружбе. В-четвертых, нам необходимо перестроиться и принять новшества, которые неизбежно произойдут. Установившиеся традиции изменить нелегко, но глобальные перемены, которые произошли в мире сегодня, создают возможность для нас перестроиться и обновиться. В нашей повседневной жизни произошло много изменений. Изменился ритм жизни, многие стали работать дома, люди перестали видеться друг с другом и стали общаться только по телефону. Многие перестали ходить в церковь и слушают служения по интернету. Многие дети лишены общения со школьными друзьями, потому что учатся дома. В сложившихся условиях у нас есть шанс произвести некоторые изменения в церкви. Важно, чтобы каждый член церкви определил, к какому делу призывает его Бог. Настало время вооружить каждого верующего пониманием, что он может и должен делать в сложившейся обстановке, чем служить церкви и людям. Дети обязательно должны обучаться истинам Писания. Должно быть радикальное обучение, которое получали их верующие родители. В семье родители должны стать примером для своих детей, учить их, как вести себя дома и в церкви, любить и заботиться друг о друге, отличать добро от зла, правду от лжи. Главным в жизни христиан должна быть вера, а не новые технологии. Сегодня технология и наука стала новыми богами для человечества, которые обещают избавить мир от всех его проблем. Мы не должны отвергать новые технологии, но верить нужно только Богу и доверять только Ему и Его Слову. Конечно, высокие технологии необходимы, что способствует прогрессу в жизни общества, но в то же время многие из них наносят ущерб христианской вере, управляя нашей жизнью и усиливая наши пристрастия к ненужным и вредным занятиям. Независимо от эпохи нашего мира, главным для человечества всех времен всегда был и есть сейчас неизменный и насущный вопрос исцеления человеческого сердца. Независимо от степени вашего развития, богаты вы или бедны, принадлежите к белой или другой расе, ваше сердце нуждается в излечении. Вы должны познать истину. Ваше сердце должно восстановиться и выжить. Единственный, кто может вылечить и восстановить, и дать вам силу, это Господь Иисус Христос. Познайте Его, примите Своим Спасителем и Богом. Отдайте Ему свое сердце, и Он исцелит его, и вы будете жить вечно в Царстве Божьем.

прекрасно все то, что ты создал. Реки, моря, горы и поля. Но мне даже не с кем поделиться об этом. Мне некому рассказать. Если бы кто-то такой

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио МВ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио МВ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио «МВИ».
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этот день, который сегодня уже наступил. Доброе утро всем. Кому-то доброе утро, кому добрый день, а кому-то добрый вечер. Да благословит вас всех Господь. Мы сегодня вновь с вами продолжаем. Это у нас сегодня четвертый день марафона, четвертый день, который у нас проходит. Ежегодный марафон, друзья, спасибо вам за вашу поддержку, за ваше доверие. Спасибо вам, что вы с нами остаетесь и поддерживаете нас, и вместе с нами молитесь. Мы благодарим Бога, что вы остаетесь теми людьми, которые желаете вместе с нами идти дальше. Пусть Бог благословит вас, и приятно видеть то, что сегодня есть те люди, которые не безразличны для того, чтобы Слово Божие распространялось, и то дело, которое доверено нам, мы можем вместе идти и распространять это Евангелие. Возлюбленные, приглашаю вас, вы можете зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, radiomv, на наш веб-сайт, и на нашем сайте есть возможности, друзья, которые мы предлагаем вам. Это у нас там есть Zelle, PayPal и Cash App сейчас. И вы можете воспользоваться тремя этими платформами: PayPal, Cash App, Zelle, где вы можете вложить вашу лепту, друзья. Сколько Бог располагает сердце, если в данный момент у вас есть такая возможность пожертвовать $25, друзья, пусть Бог благословит вас, или $15, или 30, 50, 100. Сколько Бог дает сегодня вам возможность, вы можете сделать через PayPal, Cash App, Zelle. Друзья, вы можете это воспользоваться. Я объявляю, на Cash App вы можете написать dollar sign, Radio MV, знак доллара и Radio MV. Или PayPal и Zelle вы можете сделать info@radiomv.com. И воспользоваться этими сегодня приложениями, которые у нас они есть. И хотел бы тоже сказать, что у нас есть возможность, вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить, и если у вас есть такая возможность, $20, $100, $30, сколько вы можете вложить в этот час, друзья, пусть Бог благословит. А этот час у нас уже начался, и в этом часу остается 52 минуты, и нам необходимо $2048, друзья. Кто-то может пожертвовать $48, и у нас останется 2000. И мы так потихонечку мы сможем, друзья, это покрывать. Спасибо вам, кто-то сейчас воспользовался Cash App'ом, воспользовался или PayPal'ом, не знаю, какой-то программой из этих, и уже один человек это воспользовался, и слава Богу, и нам осталось 1898 долларов. Слава Богу, друзья, пусть Бог благословит вас. Зайдите, как я говорил, на наш Cash App, это доллар, знак доллара и Radio MV, и вы можете пожертвовать, какую сумму вы можете сделать, $50, $20, $30, $40, сколько располагает ваше сердце. И Zelle у нас программа тоже, или PayPal, где вы можете воспользоваться, это info@radiomv.com или info@radiomv, и вы можете принять в этом участие, и это служит большим-большим благословением. Друзья, я хотел бы даже сказать так, если бы каждый, кто нас слушает, по $10, друзья, просто каждый по $10 пожертвовал, друзья, мы бы уже собрали вот эту сумму, которая нам необходима, $60,000, друзья. И мы бы, наверное, бы сегодня бы закрылись и сказали на этом, слава Богу, мы собрали эту сумму, которая нам была необходима, $60,000 собрать, друзья. Если бы каждый слушатель только выделил $10, друзья, Но, к сожалению, мы сегодня что имеем, то имеем, но приглашаем вас. Помните, маленькая лепта, она двигает горы. Помните, вера, даже с горчичное зерно, она двигает горы. Друзья, вот это то, что Господь Иисус Христос говорил. Когда мы, знаете, делаем вот это малое, оно приносит большое. Абсолютно. Вот смотрите, один человек пожертвовал, да, у нас было 2048 долларов. Один человек сейчас пожертвовал уже 1898 долларов. Уже видите, насколько гораздо меньше. И каждый вот так, кто-то 50 долларов, кто-то 20, 30. И вот таким образом, друзья, мы сможем и перекрыть вот эти все 60 тысяч, которые нам необходимы на 27-й год, друзья. На 27-й год нам нужно собрать 60 тысяч долларов. И объявляю наш телефон, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Спасибо вам за верность, спасибо, друзья, вам за то, что вы уделяете эту возможность, чтобы нам жертвовать, чтобы, знаете, поддерживать это служение, да благословит вас Господь. И в этот час, который... Кстати, спасибо за звонок. Спасибо вам за звонок, что вы шлете. Thank you. Звоните. Друзья, объявляю наш... В этом часе у нас звучат проповеди. И Игорь Цыба, знаете... Один, кстати, Игорь Цыба, и который в этот час звучал и звучит... Его проповеди, я вам скажу, 20 лет назад, друзья, это один из первых проповедников, который поверил в радио МВ. Я вам скажу, что такое, что это обозначает. Знаете, получилось так, мы только вышли в эфир, нас где-то слушало, может, около 5-6 человек, и он находился в дома у одних людей, где... Я даже этих людей не знаю. И ихний сын, как раз один из этих слушателей был, он слушал через телефон, компьютер, он слушал. И когда он сидел, и он услышал, что... И этот парень рассказал этому человеку, что Игорю, что вот открылась новая радиостанция, как несколько недель назад. И он послушал, он говорит, а могут ли... Я могу ли с ними поговорить? И когда мы связались с ним, начали общаться, он говорит, ребята, я желаю стать частью этого служения, записывать проповеди, поддержать ваше служение. Он просто в это поверил. Он говорит, вы молодые, вы молодежь, и пусть Бог благословит вас. Я желаю быть тем человеком, который прилагает в этом усилия, старания. И так и получилось, друзья, так и получилось. Этот человек вложил очень и очень много для того, чтобы распространялось Слово Божье, и он тот, который принимал в это и принимает во многом счастье. Да, он отошел в вечность, да, он с Господом. Знаете, его жизнь прервалась в труде. Знаете, не то, что где-то человек, как сказать вам правильно, может, на пенсии был, может, так мягко сказать. Знаете, но он был в труде, и во время труда, трудясь на Неве Божьей, Господь его отозвал, и он отошел в вечность. Но это было приятно, друзья, было приятно трудиться с этим человеком. И до сих пор звучат его проповеди, до сих пор звучат его сегодня, знаете, слова в эфире «Радио МВ». Мы много с ним беседовали. Он, когда он прилетал в Соединенные Штаты, он не проезжал нас, он всегда заезжал, мы всегда проводили время. И, знаете, друзья, то, что сегодня мы делаем для Царства Божьего, помните, оно всегда оставит свой след. Вот как перед этим была песня, да, что пройти, жить эту жизнь и оставить этот след. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за звонки, друзья. Слава нашему Богу. Мы уже имеем 3 человека по... И мы собрали уже 200 долларов, друзья. Вот видите, лепта за лептой, копеечка за копеечкой мы собираем. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас. Друзья, вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Спасибо вам за ваши звонки. Друзья, мы благодарны Богу, что вы звоните, отзываетесь и жертвуйте. У нас остается 45 минут в этом часе, и нам уже необходимо, друзья, 1808 долларов. Кто-то может пожертвовать 8 долларов, друзья. Дайте о себе знать, кто-то может пожертвовать 10, 20, 30, 40. И дайте о себе знать, как я говорил уже, знаете, если бы нам необходимо на 27 год собрать 60 тысяч, друзья, 60 тысяч и 200 долларов. И каждый слушатель, кто у нас слушает, только Соединенные Штаты, я не говорю про вообще другие страны, только Соединенные Штаты. Если мы бы сделали по 10 долларов, друзья, мы бы уже через час бы набрали эту сумму, бы закрыли этот бы эфир. И знаете, у нас такая есть тенденция, что кто-то должен сделать, кто-то пожертвует, кто-то это сделает, кто-то, друзья. Все это строится, Царство Божье строится не в больших номерах, Царство Божие строится с маленького. Почему? Потому что Писание написано, да? Мы читаем, женщина принесла в храм две лепты. Она дала и все. То, что она имела, она дала. Друзья, и вот это, оно производит большую работу и действие. Пусть Бог благословит вас, если вы можете пожертвовать 30 долларов, 50 долларов, 100 долларов, друзья. Какую сумму Бог располагает? 500, 40, 1000, по-разному, друзья. Да благословит вас Господь, вы можете воспользоваться PayPal и Zelle. PayPal и Zelle, пожалуйста, и воспользуйтесь. У нас по какой-то причине, не знаю почему так, друзья. Знаете, вот всегда есть, когда вот делается дело Божье, всегда есть там, где приходит и враг. И, как говорят, чудит и делает те вещи, которые неприятно нам. Друзья, вот смотрите, например, Cash App перестал работать. По какой-то причине Cash App, вот это приложение, просто не работает. Хотел бы сказать, если вы желаете воспользоваться, та компания говорит, извините, мы вас обслужить не можем. Не знаем, почему мы с ними ведем переговоры. Спасибо вам, Марина. Марина сделала вклад в Царство Божие. Марина, да благословит вас Господь. Спасибо вам, друзья, что вы позвонили и вложили свою лепту. Друзья, 100 долларов, 200, 50, 30, 40, 60, сколько бы не было, друзья, вот таким образом мы потихонечку достигаем цели. Пусть Бог благословит вас. Слава Богу, приняло уже 4 человека, и нам остается 1758 долларов. Друзья, спасибо, кто-то пожертвовал 50 долларов, кто-то 100, кто-то 150, кто-то 200, кто-то 20, кто-то 40. И это мы говорим, и вот таким образом мы потихонечку набираем ту цифру, которая нам необходимо набрать, 60 тысяч долларов, друзья. И на следующий 27-й год это проходит марафон. В этот час что происходит, друзья? В этом часе, и об этом часе мы нас собираем на этот час финансы, где проповеди звучат брата Игоря Цыбы и других проповедников. Звучат, в данный момент его проповедь звучит, и поэтому мы говорим за его имя. Друзья, и звучат вот эти проповедники. Мы назидаемся, мы слушаем, и мы получаем благословение. Место Писания к этому оставлено, Псалом 117:24. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онны». Друзья, сей день сотворил Господь. Да, это утро, этот день сотворил Господь. И мы будем благодарить Господа, радоваться то, что Господь сегодня доверяет нам, и мы имеем это благословение. Пусть Бог благословит вас. Хотел бы сказать для вас благословение. Радуйтесь, этот день сотворил Господь для вас. Помните, возлюбленный, Бог сотворил день для нас. И этот четверг, да, это у нас уже четвертый день, друзья, марафона. Пусть Бог благословит вас. И хотел бы сказать, что в это утро мы сегодня говорим о радиослужении. Служение, где радио имеет три направления, друзья. где мы транслируемся в эфире, где мы имеем 4 языка, это английский, испанский, немецкий и, друзья, славянский язык, где звучит Слово Божье, звучит пение, звучат стихотворения, звучат свидетельства. 24 часа, и люди получают благословение. Также хотел бы сказать, что есть служение Радио МВ, где люди... U-Turn Ministry служение. U-Turn Ministry, где сегодня служит большим благословением для того, чтобы люди, знаете, изучали Слово Божие. Есть при U-Turn Ministry школа, да, это третье направление школы, где обучаются братья, сестры, молодежь, пастыря, служителя, получают образование, получают наставление и двигаются вперед. Пусть Бог благословит вас, и чтобы и ваше участие, друзья, и оно сопутствует вот этим большим благословением. Другое, хотел бы сказать, что U-Turn Ministry тоже, знаете, работает над тем, чтобы миссионеры, труженики, они ехали, служили, благословляли и распространяли Слово Божье до краев земли. Друзья, это делает Господь. Делает Господь, и все во всем Господь. Друзья, и радиослужение, как я вам уже сказал, что оно начиналось с молодых людей и начиналось с молодежи. Начиналось с подростков, друзья. Это самый старший, это был я. Друзья, мне тогда было 23 года было, 24-23 года. И это мы начинали в таком молодом возрасте вот это служение. У нас в команде был, я помню, самый молодой человек, это 12, по-моему, или 13 лет было. И, знаете, мы вместе принимали решения, мы вместе, знаете, строили эту программу, которая сегодня вы ее слышите, друзья. Прошло уже 20 лет, и благодарение Господу за верность братьев и сестер и верность вам, то, что вы трудитесь, спасибо вам. Слава Богу, друзья, у нас еще один человек присоединился и принял в этом участие. Брат Андрей со штата Вашингтон. Штат Вашингтон, Сиэтл, Эрия, Такома. Спасибо вам, брат Андрей, что вы приняли в этом участие, друзья. И нам уже осталось $1,528. А мы начинали $2,048. Сейчас уже осталось $1,528. Спасибо вам, друзья, как я вот сказал, каждый вложив лепту, кто-то дает 50, 20, 40, 80 долларов, кто-то $100, кто-то 200, кто-то 300, кто-то 500. И вот таким образом мы с вами набираем сумму, пусть Бог благословит вам. И я хочу сказать вам прекрасную новость, друзья. Нам осталось уже 59 тысяч, друзья. Осталось нам собрать 59 тысяч. Вот мы вместе с вами, вот сейчас буквально начавший этот час, где мы с вами говорим, и видите, мы уже пришли к тому, что нам осталось 59 тысяч, уже не 60, а 59. И вот такими моментами и образом мы потихонечку продвигаемся вперед, и Царство Божие распространяется. И этот час будет оплачен на 27-й год. И сегодня мы приглашаем вас, дорогой друг, давай вместе с нами пойдем 27-й год. Пусть твоя лепта сегодня, она будет здесь тоже вложена для того, чтобы дело Божие распространялось. Запиши телефон 425-296-78-29. 425-296-78-29. И это послужит большим благословением вам. Пусть Бог благословит вас. Почему? Потому что мы за вас молимся, друзья. Прежде чем мы открыли этот эфир, мы с командой молились. Мы с командой рассуждаем, мы с командой беседуем, мы с командой молимся. Друзья, я хочу сказать, мы за вас молимся. И не только мы, все радиослушатели, которые сегодня с нами. Да благословит вас Господь, наполнит благодатью и любовью. Друзья, как приятно видеть, что ваше сердце открыто служить. Как приятно это видеть. Я хочу от лица своего поблагодарить спасибо вам. Сейчас приняло 8 человек участие в этом часу. 8 человек, друзья. И у нас осталось $978. Вы слышите, братья и сестры? $978. И все. И мы сможем с вами закрыть этот час. Возлюбленные, я хочу сказать, нам осталось $59,400. Все, друзья, $59,400, и мы перейдем уже 58 тысяч. И таким образом потихонечку мы идем, движемся. Друзья, мне здесь прислали, что у вас, если есть Apple Pay, вы можете использовать Apple Pay, Google Pay, можете использовать вот эти программы, если у вас они есть, воспользуйтесь тоже, пусть Бог благословит. Еще, и если вы, у вас есть Zelle или Cash App, вы можете тоже воспользоваться, это info@radiomv.com, info@radiomv.com. Спасибо вам, что вы принимаете в этом участие, братья и сестры. Знаете, я не знаю, вы, может, не обижаетесь, а я некоторые буду имена называть, которые я вижу. Я не все вижу, я не все могу смотреть, кто жертвует, но то, что я вижу, я буду называть имена вас. Фамилии не буду называть, друзья, а имена буду называть. Пусть Бог благословит вас. Друзья, вот таким образом мы можем сегодня распространять Слово Божие, двигаться, и в нашем часу осталось 48 минут. Друзья, у нас Cash App не работает, вот мне пишут, у нас не работает Cash App, потому что многие люди пытаются через Cash App сделать транзакцию. Друзья, мы извиняемся, честно скажу. Видите, многие иногда, братья и сестры, говорят, а что у вас вот это не работает? Почему у вас вот это не работает? Ну, друзья, потому что мы не можем на всех все влиять. Например, на Cash App, эту компанию, да, или приложение, мы не можем влиять. Они предлагают свой сервис, мы их используем, но у них какая-то сейчас проблема, и они нас не могут обслуживать. И пишут, мы извиняемся, вас обслуживать не можем. Вот и все, друзья. И как нам в этом варианте поступать? Что мы имеем, то имеем. Но у нас есть PayPal, у нас есть Apple Pay и Google Pay. Друзья, если у вас есть эти программы Apple Pay и Google Pay, вы можете воспользоваться этим, и пусть Бог благословит вас. И благословит вас. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и вы можете воспользоваться этим звонком, и буквально несколько минут, займет до 5 минут, и наши сестры возьмут вашу кредитную карточку или банковскую счетную карточку и возьмут ту сумму, которую вы пожелаете благословить. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы могли сегодня с вами, друзья, потихонечку двигаться вперед. Остается 32 минуты, и нам необходимо $978. У кого-то, может, сегодня есть возможность перекрыть $78. У кого-то возможность есть перекрыть $100, друзья. У кого-то есть возможность $50. Знаете, и каждый из нас таким образом, знаете, не проходите мимо, и как я уже напоминал, знаете, которую сумму нам уже осталось, $59,400, друзья, на следующий год, на протяжении следующего года, чтобы это радиослужение звучало. Если бы каждый из нас по $10 просто в Соединенных Штатах пожертвовал, друзья, мы бы уже в этот час закрыли бы не только час, эту вообще программу бы закрыли, марафон, мы бы даже и завтра бы его не делали по причине того, чтобы мы бы собрали вот это все. Друзья, иногда для нас кажется, ну что такое $10, $20, там $100, ну оно большой роли не играет. Я вам скажу, вот 8 человек сейчас пожертвовали в районе вот этих сумм, и у нас осталось $978. Видите, как номер быстро опускается. Так что да благословит вас Господь, да даст нам сегодня это желание, чтобы пусть это небольшая лепта, но она меняет людей, она изменяет судьбы, она вдохновляет. И место Писания к этому оставлено. Псалом 117:24. «Сей день сотворил Господь, возрадуйтесь, возвеселитесь в день онный». Дорогой друг, дорогой брат и сестра, Господь сотворил для тебя этот день. Он дал этот день для тебя. Ты, может, сейчас едешь на работу, собираешься на работу или едешь с работы. Сегодня Господь сотворил для тебя этот день. Пусть Бог тебя благословит и наполнит благодатью. Помни, Он тебе даст сегодня силы, здоровье, чтобы ты мог заработать, чтобы ты мог развить свой бизнес, чтобы ты мог подписать хорошие контракты, чтобы ты мог увидеть, как можно зарабатывать лучше и больше. И это все делает Господь. Почему? «Сей день сотворил Господь, возрадуйся и возвеселись в день онный». И Господь дает сегодня, чтобы мы духовно росли, духовно, знаете, возмужали, духовно приближались к Богу. Все это делает Господь. Он наш Царь, Он наш Бог, Он тот, который любит нас, Он тот, который пекется и благословляет. Имя Господня будет прославлено. Возлюбленные, слава нашему Богу. Друзья, я вам хочу, вы просто слушайте и вдохновляйтесь. Я вдохновляюсь, и вы вдохновляетесь, друзья. Нам остается 29 минут, и у нас 10 человек приняло участие. О чем мы сейчас с вами говорим? Кто-то дает $100, кто-то дает 50, 20, 30 и $200, друзья. И нам осталась сумма $378, друзья. $378. Вы видите, как прекрасно, когда мы совместно прилагаем этому усилие. И я вам скажу, от общей суммы, которая нам надо было сегодня, буквально 30 минут назад, у нас была сумма $60,500, которую нам надо было собрать. Сейчас уже остается, друзья, $58,800. Уже $58,800. Вы видите, как работает и влияет ваша лепта на то, что эти финансы погашаются, друзья. Те финансы, которые нам необходимо, мы набираем. Да благословит вас Господь. Как приятно, что сегодня есть те братья и сестры, где вы проживаете, где вы сегодня находитесь. Кто-то, друзья, сейчас движется к тому, чтобы начать работу, кто-то едет с работы, кто-то будет, знаете, кто-то уже на работе. Пусть Бог благословит вас и производит действие и благодать. Европа, всех мы вас приветствуем. Вы уже, у вас вечер, вы ближетесь к тому, у кого-то 5:30, в Берлине 5:30, в Лондоне 4:30, друзья, и кто-то уже ближе к тому, чтобы ложиться спать. Пусть Бог благословит вас и укрепит. И также вы можете воспользоваться Cash App. Возьмите, PayPal. Вы можете воспользоваться PayPal и тоже принять в этом участие. Мы ожидаем от вас тоже в действии. Пусть Бог благословит вас. Это у нас PayPal info@radiomv.com. info@radiomv.com. Или если у вас есть Zelle, вы можете воспользоваться Zelle тоже. Если у вас есть Apple Pay, есть Google Pay, друзья, вы можете это тоже использовать. У нас это есть, братья у нас сделали, и вы можете воспользоваться. К сожалению большому, у нас Cash App не работает, друзья. Нам пишут компания, что многие из ваших слушатели пытаются использовать Cash App, но оно не работает. Я не знаю, по какой причине с этой компанией. Вот видите, не все везде не вечно, да, друзья? Все везде, как бы, вроде кажется, вот, работает все нормально, раз, и перестало, и все. Она работала 3 дня, вчера вечером перестала работать, и сегодня утром они пообещали, прошло 2 транзакции, и перестала работать, все. Опять что-то произошло. Вот так бывает в жизни нашей, где сегодня у нас есть возможность пожертвовать, есть возможность вложить, а завтра оно уже не работает. Все. Хотелось бы, но нет возможности. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы воспользовались этим днем, воспользовались этой возможностью. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. У нас остается 26 минут, и мы подойдем этот час подойдет к концу, вы можете позвонить на нам номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и вложить вашу лепту, друзья, $100, $20, 30, 50, сколько у вас есть возможности это сделать, сколько располагает ваше, знаете, сердце. Вы можете воспользоваться Apple Pay, Google Pay, и вы можете воспользоваться PayPal и Zelle. PayPal, Zelle, вы можете написать info@radiomv.com. info@radiomv.com. Также, друзья, вы можете воспользоваться, позвонить к нам на номер. Запишите, пожалуйста, я сейчас его буду зачитывать. 425-296-78-29. 425-296-78-29. 78-29. Да благословит вас Господь. Друзья, спасибо вам, что вы жертвуете. У нас остается $150. $150, друзья. Пусть Бог благословит вас. Видите, как приятно, что вы принимаете в этом участие. Благословенно, знаете, смотреть, когда мы как одна семья. Каждый улаживает, каждый делает. И, знаете, она небольшая лепта, но она меняет судьбы людей. Пусть Бог благословит вас. Если я хотел бы даже, знаете, такое предложение сделать вам. Ваша компания, мы можем даже назвать вашу компанию, как она называется, где вы находитесь. И ваша компания, скажем, пожелает $500 сделать мяч, или $1000, или $5000, или $10000, или $2000, или $400. Ну, неважно, какая сумма. Вы скажете, от нашей компании или от своего имени, я хочу, чтобы дать $500, и чтобы, если кто даст тоже, вы насобираете $500, то это оно придет вам. То есть, как она работает, друзья? Например, если кто-то нам дает $500, и мы должны собрать $500, и оно делает мяч. То есть, если кто-то жертвует доллар, этот человек жертвует доллар. Кто-то жертвует 20, и он жертвует 20. Кто-то жертвует 50, и он жертвует 50. Это называется мяч, да, и оно соединяет. И таким образом мы собираем финансы. Если вы желаете, ваша компания, или лично вы желаете это от себя сделать, дайте нам знать, позвоните к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или вы желаете, друзья, просто быть частью этого служения, которое многие из вас сейчас делают. Спасибо вам, что вы жертвуете. Друзья, вот смотрите, мы с утра начали этот эфир, и у нас осталось 22 минуты, и этот эфир подойдет к концу. И мы начинали, что нам надо было 60 тысяч и $400. Сейчас уже осталось 58 тысяч и $117. Слава нашему Богу, друзья. Видите, как падают потихонечку эти номера. И слава Богу, что мы набираем эти финансы. Кто-то дает $200, кто-то дает $100, кто-то дает $20, и таким образом мы двигаемся. Вы можете позвонить на нам номер 425-296-78-29. Как я говорил, если ваша компания желает сделать мяч, сделать какую-то сумму, вы можете дать нам о себе знать, позвоните 425-296-78-29, или воспользуйтесь, друзья, предложениями, которые у нас есть, и вы можете это сделать. А предложения, которые у нас, они можно Apple Pay, Google Pay использовать, и Zelle и PayPal. Zelle и PayPal. Для Zelle и PayPal вы можете написать info@radiomv.com. info@radiomv.com. Воспользоваться этим можете, пусть Бог благословит вас. Друзья, я приглашаю вас к тому, чтобы мы сейчас послушали пение. Давайте послушаем несколько псалмов, мы вернемся к вам обратно. И нас остается 20 21 минута, друзья, и этот час подойдет к концу. Да благословит Господь, что в этом часе у нас происходит? В нашем часе происходят проповеди, где звучат проповедники, и как один из проповедников, я уже рассказывал вам про Игоря Цыбы, которые звучат, другие проповедников, друзья, где мы получаем назидание, наставление, благословение. Сейчас мы послушаем пение, и мы вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

0: Дорогие друзья.
1: Дорогие друзья, мы благодарны Богу за это время, которое нам Бог подарил для каждого, которым мы можем сегодня воспользоваться. Спасибо вам. Друзья, у нас остается 15 минут этого часа, и в этом часе у нас звучат проповеди проповедников, которые мы слушаем. И, как я сказал, один из наших сотрудников радио, знаете, который был, это Игорь Цыба, который уже отошел в вечность, и он находится там. Но мы благодарны Богу, что он есть, знаете, тот человек, который вложил масса времени, знаете, вложил то время, чтобы, знаете, проповедовалось Слово Божье, чтобы сегодня, знаете, распространялось Евангелие. И он этим занимался, и это он делал. Друзья, напоминаю наш номер, куда вы можете позвонить: 425-296-78-29, 425-296-78-29. И благодарю вас, то, что вы звоните к нам, друзья, спасибо вам. И я хотел бы поблагодарить людей на протяжении этого часа. У нас этого часа, я сейчас пущусь, да, давайте, кто в этом, вот он, друзья, этого часа, кто принимал сегодня участие. Александр, спасибо вам. Сергей, спасибо вам. Оксана, спасибо вам. Марина, спасибо вам. Flow Matters. Окей, наверное, это компания, я так понял. Спасибо вам, Андрей, благодарность вам. Андрей, благодарность вам. Оксана, благодарность вам. Даниил, спасибо вам. Петр, спасибо вам. Станислав, спасибо вам. Давид, Любовь, Виктор, Александр. Мы благодарны Богу, спасибо вам, что вы жертвуете, спасибо вам, что вы это делаете, да благословит вас всех Господь, то, что вы принимаете в этом участие. И благодарение Господу за этих людей в этот час, друзья, которые приняли. У нас остается 13 минут, и мы подойдем к завершению этого часа. И мы, друзья, начали этот час, у нас была сумма, составляла общая сумма, которую нам необходимо было собрать. Нам надо было ее собрать. Это была сумма 60 400. В данный момент это уже 56 500. Друзья, 56 500. Слава нашему Богу. Да благословит вас всех Господь, друзья. Спасибо вам, что вы принимаете в этом участие. Мы благодарим Бога за то, что мы можем вместе с вами идти вперед, друзья. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и вложить вашу лепту, как многие из вас воспользовались. Кто-то пожертвовал $30, $20, $50, кто-то 100, кто-то 200, кто-то $500. Друзья, спасибо вам. Да благословит вас Господь, что таким образом, возлюбленные, мы можем существовать на 27-й год. Таким образом, мы можем быть частью этого благословения. И я объявляю, как вы можете воспользоваться. Если у вас есть Apple Pay, вы можете сделать это прожитование. Через Google Pay вы можете тоже это сделать прожитование. Если у вас есть Zelle, PayPal, вы можете это тоже сделать прожитование, друзья, и написать info@readingv.com, info@readingv.com. Да благословит вас Господь, спасибо вам, что вы принимаете в этом участие и отзываетесь. Друзья, остается 11 минут, и вы можете в этом принять участие. Да благословит всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И знаете, этот час, который здесь мы зачитали, местописание, это Псалом 117, это для вас, возлюбленные, всех, кто нас сейчас слышит, пусть Бог вас благословит. Это для вас я читаю 117 Псалом, 24 стих. «Сей день сотворил Господь, возрадуйся и возвеселись в онный день». Этот Господь день сотворил для тебя, друг, дорогой брат и сестра, да благословит вас Господь, наполнит любовью, наполнит миром, наполнит благодатью, наполнит силой, и этот день сотворил Господь для вас, чтобы каждый из вас видел руку Божью, видел благословение, видел ответы, видел, как Господь сопутствует в ваших делах. И как важно, друзья, знаете, начинать день в молитве, начинать день, когда вы едете в машине. Знаете, когда мы едем в машине на работу, Я лично говорю про себя, я люблю молиться, я всегда говорю: Господь, благослови, соуспеши сто дело рук, Господь, давай правильное мышление, давай правильный подход, правильное действие, Господь, благослови. Друзья, и это когда мы молимся, когда мы в этом нуждаемся, Бог посылает и дает.

было прославлено в жизни тоже вашей. И вы можете воспользоваться, зайти на PayPal и сделать это, принять в этом участие через PayPal или Zelle. Это info@radiomv.com, info@radiomv.com. Или воспользуйтесь Apple Pay и Google Pay. Есть такая возможность. Если вы заходите на наш веб-сайт, и вы видите, у нас там есть Cash App, я хотел бы подчеркнуть, сказать, он у нас не работает, друзья. Да, вот не работает, и все. Компания говорит, извините, мы не можем вас обслуживать. Вот, и вот такой ответ. Хочешь, не хочешь, но они нам так говорят, к сожалению, большому. Так что вы можете воспользоваться другие платформы, которые удобны. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хочу сказать спасибо нашим братьям, сестрам, которые я уже зачитывал их имена, которые приняли в этом участие, это приняли, знаете, чтобы пожертвовать. Пусть Бог благословит вас. Ваша лепта, оно меняет судьбы людей, вдохновляет, ободряет. И эти проповеди, которые звучат, они меняют людей тоже. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И это у нас четвертый день марафона, друзья. Четвертый день марафона. И нам осталось собрать сумму, которая уже $56,500, $56,500, чтобы мы на следующий год, на 25-й год, мы могли, друзья, на 27-й год, чтобы мы могли существовать, чтобы мы могли быть в эфире, транслироваться. Пусть Бог благословит вас, и спасибо всем тем, кто принимает в этом участие. Да благословит вас всех Господь. Знаете, кто отозвался, как мы уже сказали, у кого-то есть возможность пожертвовать $100, у кого-то есть возможность 200, а у кого-то есть возможность $50-$30, друзья. И вот таким образом мы потихонечку и собираем финансы, которые мы видим ответы, мы видим благословение. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и пусть Бог благословит вас. Также хотел бы поблагодарить вас, возлюбленные братья и сестры, кто, знаете, тоже служит большим благословением. Я вам скажу, те, которые сегодня волонтеры приходят, принимают ваши звонки на радио. Спасибо всем. Кто-то отпрашивается на полдня. Как вот вчера у нас были сестры, которые работают, и они отпросились на полдня, пришли, послужили, пошли дальше работать. Кто-то на день отпросился с работы, пришел, тоже послужил. Спасибо вам. Кто-то взял, и не знаю, кто даже проплатил, нам заказали еду. Спасибо, мы могли покушать. Благодарение Богу за таковых людей, которые отзываются, друзья, что, знаете, и это тоже приятно. И таким образом, знаете, мы вот делаем друг другу приятно, делаем, знаете, одно дело в Царство Божие и вложим лепту в Царство Божие. Кто-то позвонил, сказал, я хочу выделить такую сумму, чтобы поехали в Каско или туда купили вот это для вашей всей команды. Спасибо вам, друзья. Да благословит вас всех Господь, и пусть в этом имя Бога прославляется. И таким, знаете, образом мы делаем вместе дело Божие. И, как я сказал, в этот час звучат проповеди. Звучат проповеди, как брат Игорь Циба в данный момент, но и многие другие проповедники также в этой программе звучат. Знаете, эти братья готовятся и готовились, и делали. И мы слушаем, и мы вдохновляемся, да? И мы получаем благословение, мы получаем ободрение. И вот это, где сегодня множество людей, которые более 136 стран мира получают благословение. Да благословит вас Господь. У нас остается 4 минуты, друзья, и этот час подойдет, к концу. Хотел бы поблагодарить в этом часе. 15 человек приняло участие, друзья. Да благословит вас всех Господь. 15 человек, которые отозвались и стали этим благословением на этот час.
Если вы можете $20, сколько у вас располагает сердце, 100, 200, какая сумма есть в вашем сердце, друзья, 70.

долларов. Вы можете воспользоваться PayPal, Google Pay. И также, друзья, если у вас есть Zelle или PayPal или Apple Pay, вы можете тоже воспользоваться Zelle и PayPal. Вы можете воспользоваться, и я вам скажу сейчас, info@radiomv.com. Это info@radiomv.com. Вы можете это тоже воспользоваться. Пусть Бог благословит вас. И остается 3 минуты, друзья. Мы сейчас пойдем на музыкальную... Послушаем песню, и пусть Бог благословит вас. А в это время вы можете нам звонить на номер 425-296-78-29. После песни мы выйдем уже в новый час с новыми возможностями, с новыми целями, и пусть в этом Господь будет прославлен. Еще раз зачитаю место Писания, которое в этот час для вас оставлено, друзья. «Сей день сотворил Господь, возрадуйтесь и возвеселитесь в онный день». Псалом 117:24. Это для вас подарок. Этот псалом, пусть он сегодня вас вдохновляет, ободряет, ведет и укрепляет. Друзья, благословение вам. Во время пения звоните на номер 425-296-78-29.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Друзья, мир Божий вам, и с вами мы вновь в эфире. Это уже у нас 43-й час марафона, где мы говорим о поддержке на 2027 год. Благодарим всех вас, кто принял участие в прошлом часу. Этот час был очень активный. Слава Господу за каждого из вас. Друзья, смотрите, и мы уже движемся ближе и ближе к цели. Слава Господу за вашу щедрость, друзья, за вашу внимательность. Помните, что это ежегодный марафон. Что это значит практически, друзья? Это значит, что каждый год мы собираем бюджет, который нам не достает, чтобы быть в эфире в следующем году. И, друзья, чтобы мы могли быть в эфире без всяких реклам. Вот представьте себе, друзья, если вы бы включили бы радиостанцию, и здесь через каждых 5 минут была бы какая-то реклама. Я уверен, что вы использовали YouTube. Знаете, когда вы смотрите на YouTube, там видео идет, и после видео идет раз реклама. И вот реклама за рекламой специально. Вот это, когда реклама ставится, это проплачивает счета того или другого канала, да? Вот если бы на радио вы были бы, вот через каждой песни была бы реклама, вот прошло 10 минут реклама, прошло бы, например, 5 минут реклама, 3 минуты реклама. Друзья, я думаю, было бы очень тяжело слушать радио, многие бы даже и не хотели слушать. Вот за это, друзья, мы полагаемся на слушателей, как вы, которые благословляют каждый год, выходят навстречу, и мы с каждым годом, уже 20 лет так, мы с каждым годом, друзья, работаем, чтобы быть в эфире без реклам. И слава Богу, за 20 лет, друзья, Господь выходит, использует свой народ. И через вас, друзья, Бог делает работу, где вы видите, нету рекламы через каждые 3 минуты, где вам не продают в какой-то передаче какие-то, может быть, препараты или какие-то, может быть, структуры финансовые. Все освещается Слово Божие. Из-за этого людям нравится слушать радио и слушать его, друзья, буквально по всему лицу земли. Хотели бы, друзья, вас благословить на этот день, чтобы вы могли этот день у вас, ну, если смотреть Вашингтон, Орегон, да, у вас началось уже утро, в Нью-Йорке уже это обед тайм, 12 часов дня. В Берлине, Германии, 6 часов вечера, в Киеве, 7 часов вечера, друзья. И вот такой диапазон времени, где нас слушают радиослушатели. И, друзья, слава нашему Господу, мы уже ближе к цели. У нас сегодня с вами это уже 4-й день, и вся наша цель, друзья, чтобы мы могли собрать необходимую сумму на следующий год, которая нам необходима. И мы это делаем, как я уже повторял и говорил, чтобы не было рекламы, и чтобы можно было слушать Слово Божие без всяких прерываний, где вам не нужно было выключать радио, включать радио каждый раз, когда, может быть, там продавали какие-то, может быть, препараты или что-то. Но благодаря Господу, мы цели наши, чтобы звучало 24 часа в сутки Слово Божие. И наши линии, друзья, открыты, вас возьмут буквально 5 минут позвонить, оформить звонок. У нас в этот час нам нужно собрать $2238. $2238 в этом часу, друзья, нам надо собрать. Это минимум. Общая сумма, друзья, которую нам еще нужно достичь, слава Богу, смотрите, осталось уже $56517. В это утро это было 60, мы уже, слава Богу, смотрите, как мы двигаемся. И это благодаря радиослушателям, которые жертвенно относятся, звонят и поддерживают. Телефон номер 425-296-78-29. Я повторю номер 425-296-78-29. Наши линии, друзья, открыты, и мы ждем вас у телефонов. 425-296-78-29. Помните, что многие из людей рассчитывают на вас, а мы рассчитываем, друзья, на вас. Да благословит вас Господь за вашу внимательность, за вашу жертву, которую вы делаете. Если вам легче сделать пожертвование онлайн, и вы хотели бы, может быть, использовать, смотрите, есть
кредитная карточка, там можно делать Apple Pay, Google Pay или простая карточка банковская через PayPal или Zelle. Друзья, вы можете это сделать, как вам оно удобней. Напоминаем, что, друзья, каждый час в прошлом году братья и сестры, как вы, которые отзывались, они помогали перекрыть тот час, чтобы в этом году мы были в эфире. До цели этого часа, друзья, нам осталось 2238. Это всего 8 участников по $25 в месяц смогут перекрыть. Друзья, или 2 участника по $100 в месяц, друзья. Два участника по $100 в месяц. Может быть, вы маленькая компания, можете сами на себя работаете, свой маленький бизнес, и хотите от бизнеса своего идти с радио на следующий год, поддерживать по $100 в месяц, может быть. Может быть, по $200 в месяц вы хотите. Если один человек, который имеет свою маленькую, может, компанию, говорит, моя компания будет партнером радиослужения, соучастником на Ниве Божией, я буду $200 в месяц платить на протяжении 2027 года, то вот этот час, который сейчас нам нужен, друзья, мы его перекроем. Найдется ли у нас, друзья, такой один бизнесмен? Может, это какая-то small company, которой вы имеете свою маленькую компанию и желали, чтобы ваша фирма, маленькая компания хотела идти с нами в 2027 год, чтобы вот этот час, где сегодня, в этом часу, сейчас должна быть чтение книги, и вы будете, получается, человек, который участник этого часового блока, где вы закроете этот блок, и на протяжении следующего года, получается, вы сделаете этот час способным вещаться в эфире. Можно, друзья, позвонить или зайти онлайн, и там есть, когда нажать на credit card, там есть месячно, выбрать месячно, поставьте свою сумму, которую каждый месяц вы хотите платить, и можно, друзья, перекрыть. Вы становитесь, другими словами, соработником на Ниве Божией. Друзья, телефон номер 425-296-78-29. Стих, который мы бы хотели прочитать на этот час, это будет написано Иакова 1 глава, 22 стих. «Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающих сами себя». Знаете, Слово Божие призывает, когда мы слушаем Слово Божие, исполняем, Господь меняет человека. Суть нашего радиовещания, мы вещаем для того, чтобы человек, который слушал Слово Божие, слушал аудиокниги, чтобы он прилагал старания изменять самого себя, работал над собой. Вся цель, чтобы радиослужение, друзья, благовестие в онлайн, чтобы когда человек слышал Слово Господне, чтобы он не только был слушателем, но становился быть исполнителем. Вот это и цель радиослужения, чтобы было исполнителем человек Слова Божьего. Чтобы когда мы назидались от Слова Божьего, тогда мы получали, друзья, обновленную жизнь во Христе. Призываем вас, друзья, помните, что это четвертый день, и нам осталась общая сумма 56 тысяч. $517. Слава Богу, друзья, мы уже собрали $78,983. $78,983. Слава нашему Господу. Друзья, да благословит вас Господь. Знаете, что уникально? Мы видим, что некоторые люди, которые уже пожертвовали, потом они звонят и говорят, мне не безразлично, я хочу, чтобы это вещание было еще в интернете. И благословляют еще сверху, звонят и еще благословляют. Те уже самые люди, кто уже пожертвовали, звонят, друзья, и благословляют. Да благословит вас Господь, что вы отзываетесь. И до цели этого часа, друзья, у нас остается 47 минут. И нам, друзья, не хватает, до цели часа нам нужно 2238. Если всего 8 человек по $25 в месяц возьмут, они могут перекрыть или одноразово, как вы желаете, поддержать. А как я уже говорил, друзья, может быть, вы работаете сами на себя и хотите, чтобы это было и шло как от вашей компании или от вашего бизнеса, хотели покрывать каждый месяц, стать участником, соработником Радио МВИ, вы, друзья, это можете сделать.
если один человек или одна маленькая компания скажет, мы будем $200 возьмем на себя на 2027 год в месяц, $200 в месяц на себя, эта часть, друзья, закроется без... закроется, друзья, эта часть. Да благословит вас Господь. Помните, что жертва на это служение, это есть многогранное служение. Я уже повторялся. Я еще раз повторюсь, друзья. Нас слушает более чем 136 стран. И смотрите, что интересно. Друзья, смотрите, что интересно. 10 самых много стран, где самое много людей слушает, я повторю, где самое много слушателей. Top 10 countries, 10 стран, да? Это Америка, номер один. Украина, номер два. Германия, номер три. Россия, номер четыре. Канада, номер пять. Беларусь, номер шесть. Молдова, номер семь. Бельгия, номер 9, Польша, sorry, Бельгия, номер 8, Польша, номер 9 и Эстония, 10. Друзья, это самые популярные страны, откуда слушают. Вот когда вы становитесь частью, друзья, этого служения, соучастниками Радио МВ, друзья, ваша лепта, она делает возможность, чтобы и там люди могли продолжать слушать Слово Божие. Пусть услышанное слово превращается в добрые дела. Наша цель, друзья, вещание Радио МВ, когда вещаются проповеди, в этот час должно вещаться аудиокнига. И когда в это время, друзья, вещается материал, да, христианский, наша цель, чтобы, когда мы слышим, чтобы оно становилось в нас реальность, чтобы мы становились быть более похожи на Иисуса Христа. Слава нашему Господу, друзья, один человек только подвязался. Один человек подвязался, и нам осталось, друзья, до этой цели $2168. Позвоните на номер 425-296-7829, 425-296-7829. Телефонные линии открыты, наши сотрудники у телефонов, телефон номер 425-296-7829. Дэниел, да благословит тебя Господь, что ты принял участие. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность, за вашу жертву, что вы откликаетесь. Уже, друзья, в этом часу подключился один брат Даниил и благословил этот час. И, друзья, мы объявляем координаты. Вы можете зайти на radiomv.com. radiomv.com. Если вы проживаете в Польше, в Эстонии, в Бельгии, в Молдове, если вы проживаете в Белоруссии, в России, в Германии, друзья, в Украине, вы можете зайти на radiomv.com. Если у вас PayPal, вы можете пожертвовать оттуда. Зайдите на radiomv.com, выберите PayPal, друзья, и можете сделать пожертвование, чтобы этот час был закрытый, чтобы его нам не нужно было переживать в следующем году, чтобы не нужно было, друзья, думать, как нам проплатить счета. Я как уже вам говорил, что мы привыкли слушать без рекламы. Нам нравится, да, когда мы слушаем без рекламы, без всяких таких, где вам пытаются продать какие-то таблетки или какие-то другие системы, а здесь мы вещаем круглосуточно Слово Господне. Даниил, да благословит вас Господь. Друзья, я бы хотел обратиться, кто желает подвязаться. У нас, друзья, до цели часа осталось 2168. И брат Даниил, один из уже, кто подвязался в этом часу, да благословит вас Господь. Пусть услышанное Слово Божие превращается в добрые дела, когда слушают передачи, когда слушают радиослужение, чтобы поистину делались добрые дела, и сами мы, люди, делались более похожи на Иисуса Христа. Это цель вещания Радио МВ. Объявляю номер, друзья, куда вы можете позвонить, чтобы стать частью. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. До цели уже, друзья, смотрите, слава нашему Господу, уже осталось до цели этого часа. $2068 осталось. У нас 41 минута
осталось в этом часу, и нам необходимо 2068. Даниил, Галина, да благословит вас Господь. Пожелание вам от радиосотрудников. Пусть услышанное слово превращается в добрые дела, когда вы слушаете радиовещание. Да благословит вас Господь, Галина, Даниил. До этого, до цели этого часа остается нам буквально 41 минута, и час кончится, и сумма, которая нам еще осталась, 2068 долларов, друзья. Это если, может быть, кто-то имеет свою маленькую компанию, работает сам на себя и хочет от своего бизнеса, не как от себя, а как от бизнеса, благословить этот час, друзья. Это будет $200 в месяц, да, и закроет эту сумму. Или $100 в месяц. Может быть, два маленьких бизнеса хотят по $100 в месяц взять. Это дешевле, чем за интернет, друзья, платить в месяц. Это дешевле, чем за интернет платить в месяц на бизнес. Я вам сразу скажу, потому что я отвечаю за услуги интернетов на радиослужении. Я знаю стоимости, то это дешевле, чем за интернет. Два человека по $100 в месяц, кто имеет, может быть, свой маленький бизнес, позвонят, друзья, и могут закрыть этот час. Объявляю номер, и мы послушаем псалом. Во время псалма мы дадим вам возможность зайти на radiomv.com и стать, может быть, участником, который будет каждый месяц, чтобы нам перекрыть этот счет. Или, друзья, любую сумму, которую Бог вас располагает. Какую любую сумму. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы слушаем псалом, друзья, и нам еще осталось 2068. Два человека поучаствовали, Галина, Даниил, да благословит вас Господь. Друзья, ждем ваших звонков. 425-296-78-29, 425-296-78-29.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Телефон номера я объявляю, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь! Друзья, наши линии открыты, и вы можете принять участие. Это марафон на 2027 год. Мы говорим, друзья, потому что радиослужение существует благодаря добровольным братьям и сестрам, кто идут с нами в следующий год, каждый год на протяжении так 20 лет, друзья, делают это, чтобы мы были в эфире вместе с вами. Друзья, 20 лет в служении, 20 лет, друзья, мы несем это. И благодаря Господу и вам, друзья, за вашу внимательность. У нас остается 33 минуты, и нам не хватает $2068. Два человека приняли уже, друзья, приняли уже участие. Это принял, друзья, Даниил, Галина. Да благословит вас Господь за вашу отзывчивость. До этой цели, до цели этого часа нам осталось 2068, друзья. И благословит вас Господь, благословит вас Господь. За тех, кто принимает, друзья, участие, за тех, кто становится ежемесячным, друзья, соработником, где они несут с нами Слово Господне в 2027 год. Вау! Слава Господу за Данила, за Галину, за сестра Ольга. Да благословит вас Господь, что вы стали участником ежемесячного взноса. За Надежда, да благословит вас, друзья. И смотрите, друзья, нам осталось $768 в этом часовом блоке. $768 в этом часовом блоке. Друзья, да благословит вас Господь. Те, кто отзывается, благодаря вам, радиослужение, друзья, оно сможет быть в следующем эфире. Каждый год на протяжении 20 лет, друзья, на протяжении 20 лет радиослужение делает такие марафоны раз в год для того, чтобы на протяжении года можно слушать без рекламы. Я знаю, многие из вас смотрят, может быть, видео на YouTube бывает. И знаете, на YouTube, когда смотришь видео, потом прерывается реклама, потом опять реклама. Вот представьте, это они делают, чтобы проплачивать счета тех каналов, да? А представьте, друзья, если бы на радио было бы то же самое. Каждые вот 5 минут реклама, каждые 5 минут реклама, что-то надо слушать. Было бы неудобно. Но благодаря Богу, как за Даниила, вот благодаря Богу, как сестра Галина, как Ольга, как Надежда, которые сказали, мы будем поддерживать, чтобы было приятно слушать Слово Божие, чтобы в следующем году было радио в эфире, чтобы те страны, которые мы называли, друзья, могли тоже слушать Слово Божие. Друзья, благодаря это радиослушателям, как вы, которые щедрые, которые отзываются, радиослужение еще до сих пор существует. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сотрудники у телефонов, друзья, вас возьмет буквально 5 минут. А если вы хотите сделать это онлайн, как некоторые делают, вы зайдите на radiomv.com и выберите способ, который для вас будет более удобней. До цели нам осталось в этом часу. В этом часу остается 30 минут, и до цели этого часа осталось нам $768. Друзья, да благословит вас Господь, что вы отзываетесь. Слава нашему Богу, друзья, мы только перешли отметку, мы уже собрали 81 тысячу, слава нашему Господу, мы уже собрали 81 тысячу, нам осталось 54 тысячи и $447, слава нашему Господу. За Карп, за Надежда, за Олег, за Карп, смотрите, интересно, что человек один пожертвовал одноразово, еще подписался, друзья, тот же самый человек. Благословит вас Господь, Карп. Мы говорим, смотрите, какие люди вы, братья и сестры, жертвенные. Вы откликаетесь, не только жертвуете одноразово, вы еще подписываетесь, чтобы стать участником на каждый месяц. Слава нашему Господу, друзья.
Да благословит вас Господь. Наши телефоны открыты, друзья. Вы можете подвязаться, вот как Мария стала, да, как Надежда, как как Олег стал, друзья. Вы можете стать, как Оля сейчас стала, вы можете стать в те ряды, друзья, и поддерживать это служение. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу щедрость и за вашу внимательность. Да благословит вас Господь, друзья, да даст Бог вам силы, здоровья и даст вам милости. Ольга, Галина, Надежда, Мария, да благословит вас Господь, Даниил, да благословит вас, друзья, за вашу внимательность и любовь. Пусть услышанное слово превращает вас в добрые дела и дает вам жизнь Божию в вашей жизни. То, что мы делаем на радио, вещаем, друзья, круглосуточно. И с Божьей помощью уже, друзья, это четвертый день марафона, это 43-й час марафона. Я повторю, 43-й час марафона, друзья. И мы уже за 43 часа собрали 81 053 доллара. Слава нашему Богу, друзья. Это уже почти 60% от общей суммы. Нам осталось 54 447 долларов. И смотрите, как мы достигаем, друзья. Каждый час мы разбили на ту сумму, которая нам нужна, с этой общей суммой. И каждый час мы объявляем. И братья и сестры, как Ольга, как Галина, как Даниил, как Мария, звонят и говорят, мы станем в этом часу, поддержим, чтобы в следующем году радио было без реклам, чтобы радио было в эфире круглосуточно. И вы знаете, друзья, оно вещается на четырех языках. Если у вас детки уже говорят более на английском и желают, предпочитают, да, на английском, это им легче понимать, радио вещается на английском языке, на испанском языке, на германском языке, на немецком языке, друзья, и на славянских. И знаете, что интересно? Что многие семьи звонят нам, говорят, что у них уже в родстве есть... кто-то вышел замуж за англоговорящего или кто-то женился на американке, да? И они говорят, мы слушаем дома на английском языке, бабушка, мама слушает на этот русском языке, славянское радио, а мы слушаем английское радио МВИ. У нас даже семья одна, они позвонили, говорят, а у нас, говорит, в семье испаноговорящие, мы дома слушаем в одной комнате на славянском языке, а дедушка, бабушка и муж, они, говорят, испаноговорящие, они слушают на испанском языке в одном доме. То это то, что радио МВИ делает, друзья, жертву на это служение. Вы делаете способны радио вещаться на английском, на испанском, на немецком, друзья, языке. Ваши дети это слушают, ваши внуки это слушают. И это, друзья, тоже без рекламы, тоже таким же самым направлением, то, что Господь дал нам это совместный большой проект, который мы уже ведем 20, друзья, лет. Новые друзья только подключились. Татьяна, Дмитрий, Мария, да благословит вас Господь, что вы, друзья, отозвались. Татьяна, Дмитрий, Мария, да благословит вас Господь. Хотел бы благословить вас стихом с Библии на этот час. В этом часу обычно играются книги, аудиокниги. Вот я хотел бы дать пожелание. Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только обманчивых сами себя. Иакова, 1 глава, 22 стих. Благословение вам, тех, кто стали в круги, друзья, или в части соработников служения этого. Пусть услышанное слово превращается в добрые дела в вашей жизни. И мы видим, друзья, что вы отзываетесь, Татьяна, Дмитрий, Мария, Надежда, Ольга, Галина, Даниил, вы становитесь в этот час и говорите, мы будем поддерживать, чтобы этот час был в эфире. Слава нашему Господу! Друзья, нам уже осталось 53 879 долларов. Братья и сестры, благословит вас Господь. Сейчас я объявлю номер, куда вы можете позвонить, линии открыты. И мы, друзья, с вами, пойдем послушаем псалом, а вы можете позвонить, принять участие
чтобы в следующем году радиослужение могло быть в эфире, чтобы в следующем году мы могли с вами продолжать нести Слово Господне. Друзья, без перерыва, без всяких реклам, без всяких, друзья, продажи времени. Вся цель, чтобы благовестие Слова Божия было для вас, для ваших внуков, для тех, кто уже, может быть, вышли замуж или женились на испаноговорящих, на, может быть, англоговорящих, да, или на немецком языке, чтобы это служение могло охватывать семьи и благословлять, как уже это делает. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29, друзья, линии открыты. Я объявляю номер 425-296-78-29. Звоните, друзья, какую Бог располагает вам сумму или ваш семейный бюджет. Поддержите служение, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире. Если вам удобнее зайти пожертвовать онлайн, пожалуйста, сделайте, выйдите на radiomv.com, на radiomv.com, и там можно выбрать пожертвовать карточкой, стать ежемесячным участником или, друзья, пожертвовать одноразово, как вам удобней. Объявляю номер, и мы слушаем Псалом 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, и ждем мы ваших звонков.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: 425, номер, друзья, 296-78-29, номер 425-296-78-29. Друзья, это уже 43-й час, как мы в эфире. 43-й час, как мы ведем этот марафон, друзья. И мы говорим, что такое марафон. Марафон, друзья, это где мы собираем поддержку на следующий год, чтобы радио могло быть в эфире без рекламы, без продажи времени. За этого, друзья, мы призываем вас, как слушателей. А я хотел бы подметить, что у нас слушатели очень щедрые и очень жертвенные, друзья. Потому что каждый год на протяжении 20 лет, мы говорим 20 лет, у нас радиослушатели выходят навстречу каждый год и жертвуют, когда у нас мы имеем марафон, жертвуют, чтобы следующий год мы были в эфире. Чтобы следующий год мы были в эфире вместе с вами. Чтобы вещание Слова Божьего, оно было доступно. Хотел бы объявить номер, куда вы можете позвонить сейчас, друзья, и стать частью этого служения «Благословил финансово». Номер 425-296-78-29. 78-29, 425-296-78-29. Наши линии, друзья, открыты, и мы ждем ваших звонков. И с Божьей помощью я верю и знаю, что, как в прошлом году, друзья, кто-то отзывался, чтобы вот этот час, который сейчас должна быть аудиокнига, да, где вы должны слышать, кто-то в прошлом году отозвался и поддержал этот час. И поддержал, чтобы этот час был в эфире. Вот смотрите, Татьяна в этом часу поддержала, Дмитрий, друзья, Мария, Надежда, Ольга, Галина, Даниил. Они позвонили, друзья, и сказали, мы хотим благословить этот час. Мы хотим, чтобы в этом часу этот час был покрыт, и чтобы в следующем году могло Слово Божие продолжать вещаться в этом дне. Друзья, написано Иакова 1 глава 22 стих. Стих на этот час. «Будьте же исполнителями Слова, а не только слушателями, обманывая сами себя». Пожелание вам, друзья, всем, чтобы пусть услышанное слово превращается в добрые дела. Когда вы слушаете, друзья, Слово Божие, когда вы слушаете передачи, когда вы слушаете радио, друзья, всякие программы духовно назидающие, да будут это не просто для слышания, но чтобы поистину оно меняло нас в Христоподобие, чтобы мы становились похожи на Иисуса Христа. И это цель, друзья, радиослужения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 20 лет в эфире. Друзья, 20 лет, чтобы... Представьте себе, вот каждый день мы озабочены, чтобы радио вещалось круглые сутки. Мы каждый день работаем с департаментом техническим, с программой, со всем, чтобы не было на радио тишины. Потому что в какое-то время суток, где-то в Сиэтле, в Орегоне, в Вашингтоне, да, где-то слушают в Нью-Йорке, может быть, в Техасе, в Берлине, в Киеве, в Лондоне, в Иерусалиме, в Бонас-Айресе слушают братья и сестры. Нам сестра одна прислала она сообщение. Они живут, друзья, в Колумбии, это в латинском мире. Они живут сейчас с семьей в Колумбии. И она говорит, и мы слушаем вас, друзья, Радио МВИ. Для нас делается, говорит, очень тепло и хорошо. Мы привыкаем, мы, говорит, любим слушать вас, потому что мы в чужой стране, не знаем ни языка, говорит, а здесь мы себя чувствуем, как дома с вами, слушаем онлайн. И Господь, друзья, жив, и жив Господь, потому что Он верен и проявляет свою верность через вас, дорогой слушатели. Слава нашему Господу, друзья, смотрите, уже нам остается 52 279 долларов. 52 279 долларов нам остается. Мы уже собрали 83 221 доллар. Слава нашему Господу. Олег, да благословит вас Господь. Татьяна, да благословит вас Господь. Олег только принял. Другой брат Олег только сейчас подключился. Дмитрий, да благословит вас Господь. Мария, да благословит вас Господь. В этом часу вы приняли, друзья, участие. Помните, что это благотворительный марафон на 2027 год, чтобы в следующем году радиослужение могло быть в эфире на четырех языках, друзья, идет вещание. Если у вас в семье, друзья, есть уже англоговорящие, или, может быть, в вашей семье есть дети, которые не понимают уже на вашем родном языке, у нас оно вещается на английском, на испанском, на немецком. Когда вы приобретете радиоприемник, друзья, там все каналы есть, или на Smart TV, если у вас Smart TV есть, вы можете слушать на Smart TV, друзья. Там есть вещание на радио, на этих языках, которые я вам объявил. И это, друзья, благословение вашим семьям. И слава нашему Господу. Смотрите, друзья, уже 51 тысяча осталось. 51 тысяча осталось и 779 долларов. Слава нашему Господу. Мы уже собрали 83 721 доллар. Друзья, Господь жив. Брат Олег, два брата Олега пожертвовали. Татьяна, Дмитрий, Мария, Надежда, Ольга, Галина, Даниил. Остается 9 минут в этом часовом блоке, и вы отозвались, друзья. Вы отозвались, поддержали. И сейчас я бы хотел объявить номер, куда вы можете звонить, друзья. Если вы еще не приняли участие, поблагословите принять участие на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, я хотел бы перед псалмом объявить там. Вчера, друзья, когда мы кончали наш день, заканчивали, да, мы пошли, у нас не хватило, 12 тысяч нам не хватило добрать. Мы этих 12 тысяч перенесли на сегодняшний день. И знаете, слава Богу, вот в этом часу, друзья, мы начинаем перекрывать тот минус вчерашнего дня. Вы звоните, вы отвечаете, друзья, и мы начинаем перекрывать вчерашний минус. Слава нашему Господу! Мы уже перекрыли от 12 тысяч, 3600 долларов перекрыли.

96-78-29. Наши линии открыты. А если вам, друзья, легче зайти на онлайн, вы проживаете, может быть, в Европе, и принять участие можно через PayPal или, друзья, через вашу кредитную карточку, зайдите на radiomv.com, на radiomv.com, друзья, и вы сможете принять участие. Слушаем псалом. Остается 8 минут в этом часовом блоке. Хотелось бы, друзья, перекрывать тот минус, который у нас с прошлого было дня, чтобы мы могли его закрыть тоже. Слава нашему Господу. 425-296-78-29.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

Дорогие друзья, мы приветствуем всех вас, и мы сегодня продолжаем наш марафон. Спасибо вам, что вы принимаете с нами участие. Спасибо вам, что, друзья, вы становитесь теми людьми, которые сегодня протягивают руку для того, чтобы служить, для того, чтобы вместе поддерживать. Пусть Бог благословит вас. Вы можете сегодня к нам, друзья, совместно нести это служение, и да благословит вас Господь. Мы начали сегодня утром, и у нас была сумма, которую нам надо собрать на протяжении целого 27 года, чтобы эти были финансы, да, чтобы мы могли быть в эфире. Эта сумма составляла 60 тысяч, и в данный момент, друзья, сейчас уже составила 51 тысячу и 600 долларов. 51 тысячу и 600 долларов. Слава нашему Богу! Друзья, да благословит вас всех Господь, и мы рады, что сегодня мы можем потихонечку, как вы видите, опускаться все ниже и ниже и добирать ту сумму, которую мы так в этом нуждаемся. Пусть Бог благословит вас, и как сегодня сестра Лариса сказала, что ваши финансы не позволяют нам записывать новые программы и записывать новые свидетельства, новые проповеди, и которые звучат, и которые вы получаете благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Братья и сестры, вы можете также зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, и можете воспользоваться приложениями, которые у нас там есть. А у нас есть PayPal и Cash App. PayPal, Cash App, вы можете воспользоваться этими приложениями, написав info@radiomv.com. info@radiomv.com. И вы можете воспользоваться также Apple Pay, Google Pay, если у вас есть. У нас начался новый час, и новые возможности, и новые ресурсы, друзья. И на этот час нам необходимо 2175 долларов. Друзья, пусть Бог благословит каждое сердце и даст сегодня нам возможность служить и благословлять, и быть частью этого служения. Возлюбленные, звоните нам на номер 425-296-78-29. Что у нас происходит в этом часу? Друзья, в этом часе времени мы слышим проповеди, которые звучат от Ярла Николаевича Пести. Друзья, и где другие проповедники звучат, и мы слушаем, вдохновляемся, ободряемся и получаем в этом благословение. Спасибо вам, тот, кто... Дмитрий, спасибо вам, что вы приняли участие онлайн. Это Дмитрий, брат, зашел и воспользовался, друзья, PayPal или Cash App, или Apple Pay, или Google Pay, друзья, и стал частью этого служения, друзья, и нам необходима сумма осталась 1172 доллара, а надо было 2172 доллара. Сейчас осталось 1172 доллара. Дмитрий, да благословит тебя Господь там, где ты сегодня проживаешь, и то, что ты сегодня имеешь, и пусть Бог приумножит ту сумму, которую ты пожертвовал, и благословит тебя, друзья. Как радостно иметь сегодня, знаете, друг друга, которым мы друг другу взаимно помогаем, поддержим и делимся тем даром, который дает Господь нам. Место Писания к этому хочется оставить. Это 2 Тимофею, 2 глава, 15 стих. 15 стих сказано такие слова. «Старайтесь представить себя Богу достойно делателями, неукоризненными, верно преподающие слово истины. Старайтесь себя представить перед Господом». Друзья, Слово Божье говорит, старайтесь представить себя. То есть, чтобы мы предстали пред Богом таковы, как мы есть. И чтобы не было написано здесь такие слова, неукоризненными, верно преподающие слово истины. То, что сегодня...
Господь использует наших братьев, служителей, пасторов, проповедников, и они проповедуют, говорят, и наша жизнь и наше дело представить перед, чтобы мы предстали перед Богом, друзья, с тем, чтобы служить и благословлять. Объявляю наши координаты, куда вы прям сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и на этот номер позвонив, вы можете, сколько Господь дает вам возможности. Вы сколько располагаете, друзья, если у вас есть возможность пожертвовать $25, $30, $100, $70, $250, да благословит вас Господь. Вы, друзья, можете также пожертвовать через свой бизнес-аккаунт. Если у вас есть компания, вы ведете бизнес, друзья, мы в конце года вам вышлем все необходимые документы, которые вам нужны. Пусть Бог благословит. Если ваша компания желает подписаться... I needed that. И это, а если вам надо, ваша компания желает подписаться, чтобы жертвовать ежемесячно, вы это тоже можете сделать, друзья. И в конце года на вашу компанию придут правильные бумаги, и которые позволят вам списать таксу. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, мы сегодня с вами и говорим о том, что у нас идет марафон. Это ежегодный марафон, где мы выделили время, чтобы нам вместе с вами быть, поделиться о том, чтобы нам собрать финансы на 27-й год, чтобы в 27-м году мы способны были быть в эфире, транслироваться и проповедовать Евангелие, вдохновлять других, нести Слово Божье. Пусть Бог благословит каждое сердце. Друзья, у нас остается 52 минуты. Нам необходимо собрать сумму $1172. $1172. Если вы можете пожертвовать $72, и нас останется 1100. Кто-то может пожертвовать $100, и нас останется 1000, друзья. И таким образом потихоньку мы можем, знаете, покрыть вот эту сумму на этот час, который нам необходимо. И мы об этом говорим к вам и обращаемся. Что происходит в этом часе? В этом часе происходит проповедь, звучание Слова Божьего, где мы вдохновляемся, где мы слушаем. И как я зачитал местописание на Тимофею, 2 глава, со 2 по 15 стих сказаны такие слова. «Старайтесь представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово Божие. Старайтесь себя представить перед Господом». Пусть Бог благословит нас, чтобы мы ревновали предстать перед Богом теми, знаете, тружениками, теми делателями неукоризненными, чтобы, знаете, нас... Что такое неукоризненное? Это то, что нас потом не судит совесть. Знаете, мы себя не осуждаем. Нас никто не осуждает. Почему? Потому что мы делали все от сердца и понимали, что было время, я это служил, я делал, и Бог воздает. Знаете, а когда мы могли это делать, и проходит время, и, знаете, обстоятельства поменялись, и ты понимаешь, я же мог это сделать, у меня была эта возможность. Я мог выделить $50, мог выделить $100, я мог поделиться $1000 или $500 или $20. Я мог это сделать, пожертвовать, поддержать, но я этого не сделал. Я прошел мимо, у меня не было возможности, я как-то засуетился. Друзья, вот это то, что оно производит потом неукоризненность. Знаете, в этом то, что потом нам неприятно самому. Пусть Бог поможет каждому из нас, чтобы нам не быть таковыми, но пусть Божье благословение. Вот здесь хочется зачитать вам в вашу сторону благословение. Пусть Бог благословит вас. Пусть Господь сделает вас
верными делателями Его Слова, верными тружениками на ниве Его. Пусть Господь благословит вас. У нас остается 50 минут, и нам необходимо $1175. И в этот час брат Дмитрий пожертвовал, да благословит вас Господь. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие, и да будет имя Бога благословенно в жизни вашей, то, что делает ваша рука, и да не оскудевает, чтобы всегда была у вас рука способна служить и способна давать. Друзья, блаженней давать, нежели принимать. И это так говорит Слово Божие, и на самом деле это так, и когда, знаете, ты даешь, тебе на душе приятно, что ты можешь служить, ты можешь быть частью того или иного служения. Пусть в этом имя Божье прославляется. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вы желаете от себя или от компании вашей ежемесячно подписаться на какую-то сумму, $50, $100, $200 или $20. Друзья, вы это можете сделать. Мы рады, и для нас это большое благословение. Если у вас такой возможности нету, но вы можете сделать это, знаете, пожертвовать сейчас та сумма, которая у вас располагает сердце. Да благословит вас Господь, друзья. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Или зайдите на наш, этот, как его называется, веб-сайт readymv.com и воспользуйтесь. У нас есть Make Cash App, тоже есть такая программа, и есть Zelle и PayPal. И если вы используете Zelle, PayPal, там info@readymv.com. А Make Cash, и такая есть программа, друзья, то вы просто напишите Radio MV, и все. Или, друзья, если у вас есть Apple Pay, Google Pay, вы это тоже можете воспользоваться, и вы можете принять в этом участие. Друзья, пусть Бог благословит вас, и у нас остается 47 минут, и нам необходима сумма $1172. Друзья, у кого-то, если кто-то может одноразово пожертвовать $100, там $70, $50, $20, $30, эта лепта помогает нам восполнять нашу нужду, которая нам необходима. Друзья, пусть Бог благословит вас. И сейчас мы послушаем пение. Во время пения, друзья, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.

0: В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Друзья, мы приветствуем вас, мы продолжаем вместе с вами говорить дальше, друзья, о том, что у нас проходит марафон. Марафон, который поддержка на 27-й год, друзья, мы двигаемся к 27-му году, и мы собираем финансы, чтобы мы могли в 27-м году существовать. И пусть Бог благословит вас, друзья, и... Мы благодарны Богу, уже 2 человека приняло в этом участие, слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас, тот, кто сейчас это сделал. Фабин принял это участие, слава Господу. Друзья, у нас остается 41 минута, и нам необходимо $1116, чтобы перекрыть этот час. Знаете, как приятно, когда, знаете, братья и сестры принимает в этом участие, и кто, у кого сколько возможность сделать, кому-то $55, у кого-то $100, у кого-то 20, у кого-то 30, у кому-то больше, друзья. И таким образом мы можем достигать той цели, которая сегодня у нас есть. Слава нашему Богу за это. Друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Спасибо, Оксана. Оксана сейчас позвонила. Спасибо тебе, Оксана. Да благословит вас Господь. То, что вы приняли в этом участие, у нас остается $916, друзья, $916. Пусть Бог благословит вас, Оксана, за это дело, то, что вы приняли участие. Друзья, у нас мы говорим о том, что проходит марафон, ежегодный марафон, где вы можете принять в этом участие. Кто-то принимает берет эту возможность и принимает в этом участие. И, конечно же, вы получаете благословение, и народ Божий получает благословение, и радиослужение, и мы как можем дальше трудиться, дальше нести, и дальше делать то дело, которое поставлено и которое необходимо для нас. Еще остается 49 минут, друзья, и наш эфир подойдет, этот час подойдет к концу, и нам необходимо $916. Слава нашему Богу, друзья, мы стартанули с вами 2000, мы начали с 2127 долларов, и осталось $900. Слава нашему Богу, то, что мы уже прошли это время и двигаемся вперед. То, что остается у нас $916 за этих братьев, сестер, которые приняли в этом часе решение. Приняли решение, чтобы послужить. И мы приглашаем вас, если у вас есть такая возможность, пожертвовать, друзья, 20, 30, 50, 100, 200. Сколько есть у вас возможности, друзья, одноразово у кого-то, может, я могу пожертвовать $1000 или $2000 или 1500 или 100, потому что у меня больше не будет такой возможности. Друзья, вы это можете сделать, пусть Бог благословит вас, и мы, если вам надо на таксу, мы это сделаем. Друзья, подходит конец года. Если вы желаете своего бизнеса сделать, вы это можете позвонить и воспользоваться. И в конце года мы вам на бизнес выдадим те бумаги, которые вам необходимы для таксы. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И хотел бы сказать, что вы можете зайти к нам на веб-сайт readymv.com, воспользоваться программами, которые у нас там приложение есть. Это вы можете воспользоваться этим Apple Pay, Google Pay, вы можете воспользоваться Make Cash и написал в RadioMV, вы сможете пожертвовать, и также вы можете воспользоваться Zelle или PayPal и написав info@radiomv.com. info@radiomv.com это наш email адрес, друзья, электронный адрес, и вы напишите info@radiomv.com, и вы сможете уплатить ту сумму, которую вы желаете пожертвовать. Если ваш бизнес, вы желаете стать ежемесячным, поддерживать нас 50, 20, 30, 40 долларов, 100 долларов, сколько располагает ваше сердце, друзья, вы можете тоже позвонить, дать о себе знать. Или от вашего бизнеса вы желаете это сделать, пусть Бог благословит также вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И что в этом часе происходит? В этом часе звучат проповеди, проповеди Евангелия, где в этом часе звучит Ярла Николаевич Пести. Друзья, и вы можете также слушать его и также получать благословение не только его, и других проповедников. И место Писания к этому оставлено 2 Тимофея, 2 глава и 15 стих. «Старайтесь представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающий слово истины». Верно, друзья, верно служащий Господу, преподающий слово истины, верно делая это дело для славы Божьей. И это время для нас, чтобы мы могли проявлять эту верность перед нашим Господом. Там, где вы сегодня находитесь, где вы едете, где вы работайте, пусть Бог благословит вас. И помните, друзья, это сегодня есть прекрасная возможность, чтобы это сделать и, знаете, быть частью этого благословения. Позвонил нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и вы можете воспользоваться этим часом, друзья. Звоните нам на номер 425-296-78-29, и помните, что нам эта финансы мы собираем на 27-й год. Нам необходимо собрать эти финансы, чтобы мы могли существовать в 27-м году и делать то дело, которое Господь доверяет нам. Спасибо вам, Александр. Александр, пусть Бог благословит вас. И Александр стал 4-м человеком в этом часу. И слава Богу, нам осталось, друзья, 416 долларов. 416 долларов. Вам большая благодарность, Александр. И я хотел бы зачитать, брат Дмитрий, спасибо вам. Брат Фабин, спасибо вам. И потом Оксана, спасибо вам. Александр, спасибо вам. То, что вы приняли в этом участие. Слава нашему Богу за наших братьев и сестер. И нам остается 416 долларов, 416 долларов, чтобы мы могли закрыть этот час. Друзья, пусть Бог в этом прославляется в жизни вашей. И как я зачитал место Писания в этом часе, где сказаны такие слова, 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих, сказаны такие слова: «Старайтесь представить себя Богу достойно делателями неукоризненными». Интересно, апостол Павел говорит: «Старайтесь представить себя», пишет Тимофею, говорит: «Знаешь, Тимофей, а ты, говорит, учи народ, чтобы они старались». То есть постараться себя представить перед Богом. Друзья, давайте мы постараемся сегодня представить себя перед Богом, теми людьми, которые неукоризненно. То есть, я об этом уже чуть говорил, чтобы нас это не осуждало потом, знаете, чтобы нас это не тяготило, чтобы мы не были теми, знаете, людьми, которые мы могли бы сделать гораздо лучше. Да, я мог бы гораздо быть примернее, правильно поступать, или, ну, многие моменты вы сами можете об этом поразмышлять, и говорит, верно передающий слово истины, то есть верно поступающий, верно делать так, как говорит Слово Божье. Друзья, знаете, что интересно, что когда Господь проговаривает в наше сердце, да, и дает нам желание, хотение сделать то или иное дело, я скажу, у меня многократно было в моей жизни такие моменты, где ты находишься в церкви, и, знаете, и просто тебе Господь ложит на сердце подойти к такому-то человеку и дать вот такую-то сумму финансов. Это было многократно. И ты думаешь, Господи, а почему? Почему я должен этому человеку сделать? И у тебя много вопросов, почему, почему, почему. Друзья, ну когда, я вам скажу от практики своей, когда ты это делаешь, когда ты это поступаешь, я вам скажу, ты видишь слезы на глазах у этих людей. Знаете, не от того, что ты их обидел, нет, а от того слезы радости, слезы сокрушения перед Богом. И эти люди говорят, откуда вы знали, что у меня такая нужда? А откуда вы знали, что я сегодня молилась, стоя, прося у Господа, что Господь, у меня нету финансов сегодня после собрания купить детям еду, чтобы поехать домой покушать, потому что у меня их нету по причине того, что муж зависимости наркотика, где он, наоборот, все ворует с дома, все вытаскивает с дома, чтобы использовать на наркотик. И, знаете, когда ты вот это делаешь, у тебя приходит радость сердца тебе, да, ты не знал обстановки, ты не знал моментов, но вот потом этот человек с тобой делится. И я хотел сказать вам, друзья, вот это то, что Слово Божие говорит, старайтесь представить себя Богу достойным. Друзья, вот это достойно сказать, Господь, я предстаю перед Тобою, Ты меня сейчас видишь там, где я нахожусь на работе, я нахожусь дома, я еду, я планирую сейчас, прописываю свои планы, я вдаю биты, Ты видишь, для моей работы, чтобы подписать контракты и так далее, и тому подобное. И когда мы стараемся предстать перед Богом, сказать, Господь, я это делаю тебе, вот ты видишь, у меня вот это вот есть нужда, я даю тебе десятину. Ты видишь, вот эта нужда есть на радиослужении. Благослови, друзья, и Бог благословляет. Друзья, Бог дает, и Слово Божие говорит, испытайте меня. Испытайте, пусть Бог благословит вас, друзья. Я хочу сказать, что я верю в то, что говорит Слово Божье. Слово Божье говорит, чтобы мы давали Богу, и Бог даст нам. Я не верю в процветание. Я не верю, которое вот сегодня есть такое учение, да, ты там дай Богу $500, он тебе даст 2000, дай ему 2000, он даст тебе 200 тысяч. Я в это не верю. Друзья, почему? Потому что у нас Бог, знаете, не кредитная компания, и Бог это не stock market, куда ты вложил и тебе выросло. Нет. Бог, он тот, который четко, ясно указал в Писании. Он говорит, отдай десятую часть мне, и это принадлежит мне. А я, говорит, там Писание это говорит, а я благословлю твой выход, твое хождение, твои поля, твой бизнес, все благословлю. Я запрещу поедать моли и ржавчине поедать, вы слышите? Бог запрещает даже, чтобы металл ржавел. Вы представляете? Может, как бы это не было смешно, но это реальность, друзья. Вот это то, что делает Бог, когда мы влажим дело Божье. Другими словами, да, когда мы жертвуем, да, Бог не дает, чтобы тебя обворовали. Бог не дает, чтобы твой тул сломался. Бог не дает, чтобы, знаете, тебя обманули. Бог за этим стоит. Да, есть искушения, да, есть испытания. Я про это не говорю. Есть моменты в жизни, но я говорю о большой картине, где Бог стоит за теми, кто, как в Писании написано, старайтесь представить себя Богу достойным делателем. Достойным делателем. Пусть Бог благословит вас, друзья. У нас остается 28 минут. И нам необходимо $416. Кто-то может пожертвовать, друзья, 16 долларов, кто-то может пожертвовать 100 долларов. Если по 100 долларов, нам надо 4 человека таковых, и мы оплатим этот эфир. Друзья, всего лишь 4 человека по 100 долларов, и мы сможем проплатить этот час, друзья. Или у кого-то у вас есть возможность все это перекрыть. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт readymv.com. И там есть приложение, которое вы можете воспользоваться. Давайте я их вам назову. Если у вас они есть, вы можете это использовать. MakeCash, такое есть приложение. То вы можете написать Radio MV там и пожертвовать. Или, друзья, Zelle или PayPal, вы можете тоже и воспользоваться. Это наш email-адрес. Это info@radiomv. info@radiomv. Напишите это, и вы можете сделать вклад в Царство Божие. Друзья, у нас остается 27 минут, и этот час подойдет к концу, где в этом часе мы слышим проповеди, свидетельства, наставления, вдохновления, ободрения, как мы с вами об этом рассуждали. И у нас остается 416 долларов. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Мы будем сейчас слушать пение, а в это время вы можете принять участие. Хочу поблагодарить брата Дмитрия, потом Фабин, поблагодарить Оксану, Александра. Пусть Бог благословит вас, что вы приняли в этом участие. 4 человека приняло в этом часе участие, друзья, и нам осталось 416 долларов. 416 долларов. Это, друзья, 4 человека по 100 долларов, или и 1 человек 16 долларов, друзья, или 2 человека, или 3. Сколько кого Господь располагает в сердце. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас послушаем музыкальное произведение и вернемся к вам. А в это время звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно звонить, открытые наши линии. Хотели бы напомнить и сделать примечание, друзья, что Cash App не работает. Если вы пытаетесь пожертвовать Cash App, пожалуйста, поиспользуйте другой способ вид. Это у нас есть Google Pay, Apple Pay. Через когда вы зайдете на radiomv.com, выберите карточкой, и там можно пожертвовать, друзья, через Cash App нельзя жертвовать, а вот Apple Pay и Google Pay или простой карточкой Zelle и PayPal работает. Так что напоминаем вам, тех, кто старается или пытались, благодарим вас за старание, что на данный момент Cash App не работает, и мы даем вам знать. Хотели бы обратить внимание, что в этом часовом блоке, друзья, мы уже собрали $1,755. Слава нашему Господу! Хотели бы, друзья, напомнить, что еще нам остается 416, и у нас долларов, которые нам нужно, и у нас 19 минут в этом часовом блоке. Хотели бы поблагодарить Александра и Ирина, Оксана и Алексей, Фабиан, Дмитрий. Да благословит вас Господь, что вы приняли участие. Светлана, да благословит вас Господь, что вы приняли часть этого служения. Александр и Ирина, Оксана и Алекс, Фабиан, Дмитрий, Ольга и Ярослав. И Светлана, да благословит вас Господь, друзья, что в этом часу вы приняли, друзья, участие, делая этот час способным быть в эфире. Благодаря Господу за вас, что вы это делаете. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Старайтесь представить себя Богу достойным, делателем неукоризным, верно, преподающий слово истины. Друзья, пусть Господь сделает вас верным делателем Его слова. Такое пожелание от радиосотрудников, от тех, кто уже стал частью большого служения Радио МВИ. Мы хотели бы благословить вас, 5 человек, которые приняли в этом часовом блоке участие. Хотели благословить вас такими словами. Пусть Господь сделает вас верным делателем Его слова. Друзья, телефон номер, который вы можете позвонить и принять участие, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, вы можете принять звонок, и вас возьмет примерно 5 минут оформить его. Если вам легче или проще сделать онлайн, можно использовать разные, друзья, платформы, кроме Cash App. Напоминаем, что Cash App на данный момент не работает. Пожалуйста, воздерживайтесь использовать Cash App. Зайдите на radiomv.com, и там есть способ, как вы можете пожертвовать карточкой. Когда вы нажмете карточкой, там можно использовать PayPal, друзья, можно использовать Zelle, можно использовать карточку, и при карточке там есть Apple Pay и Google Pay. Вы можете это, друзья, сделать спокойно, если вам нужно. И напоминаем, что остается у нас 16 минут, друзья, и в этом часовом блоке уже 5 человек приняло участие, и нам недостает еще в этом часовом блоке $316. $316, друзья. Слава нашему Господу, что общую сумму до сегодняшней минуты мы уже собрали $85,726. Слава нашему Господу. Зинаида, да благословит вас Господь, Зинаида, за ваш вклад. Сейчас Зинаида подключилась к этому часу. И, друзья, осталось нам $216 в этом часовом блоке. В этом часовом блоке. Это если сейчас один человек позвонит и, друзья, станет $20 в месяц, подпишется на $20 в месяц. Этот номер перекроется, число, которое нам нужно на этот час. $216. Это $20 в месяц. Или, друзья, полную сумму, или $20 в месяц.
и эта сумма перекроется, зайдите на radio.mv.com и выберите, как вам удобнее пожертвовать. Если вы нажмете на карточку, там можно выбрать одноразово или каждый месяц и поставьте сумму, которая вам удобнее. Хотел бы напомнить, друзья, что это марафон на 2027 год. На 2027 год, чтобы быть в эфире с радиослужением, чтобы быть в эфире, друзья. И с Божьей помощью, с вашей поддержкой, уже 20 лет радиослужение делает так. 20 лет. Многим, я думаю, вашим детям, да, это многие дети родились с этим радио. 20 лет, друзья, в эфире многие родители слушали радио, когда у вас были маленькие дети, они вырастали, многие уже стали молодыми юношами, молодыми уже людьми. Многие поженились, замуж выходили. И это все время, друзья, это все время мы это уже вещаем радио вместе с вами. Благодаря Господу, друзья, за Его верность, которую проявляет Он через вас. Что вы звоните, что вы, друзья, выходите в эфир. Когда мы выходим в эфир, вы выходите навстречу и поддерживаете это служение на протяжении 20 лет. И вот смотрите, в этом часовом блоке остается у нас буквально 13 минут, и нам осталось $216 в этом часовом блоке. Мы взяли общую сумму, которую нам нужно на следующий год набрать, добрать, которой нам не хватает, ее разделили на дни и разделили на часы. Мы уже, друзья, 44 часа в эфире. Я повторю, 44 часа мы уже в эфире говорим о поддержке на 2027 год. И уже, друзья, смотрите, осталось $216 в этом часовом блоке. И вы можете принять участие, друзья. Почему мы собираем финансы? Потому что радиослужение не имеет, друзья, рекламы. Вот многие из вас, вы, может, смотрите на Ютубе, бывает какой-то контент. И знаете, когда смотрите на Ютубе, есть там видео идет, когда, а потом включается реклама. И вот когда включается реклама, друзья, это проплачивает счета того канала. И представьте себе, если бы у радиослужения была бы такая реклама, да, то это было бы тяжело слушать радио. Каждые 5 минут радио было бы, скажем, звучало. А здесь мы, друзья, делаем для вас удобно, чтобы не было это рекламы, чтобы не было, друзья, никакой передачи, которую бы не хотелось бы слушать. И на протяжении года вы слушаете сугубо Слово Божие, контент, который дает вам духовное питание. И в это время обычно идет проповедь Ярла Пести. И там, представьте, если бы каждые 5 минут была реклама в этой проповеди, да? Каждые 10 минут была реклама в проповеди. Тяжело было бы слушать проповедь. И вот радиослушатели, вы, друзья, которые подвязаются, чтобы благословить радио на следующий год, вы делаете способным, чтобы у радио не было рекламы. И вот уже на протяжении 20 лет, друзья, слава Богу, что у нас нету рекламы. Друзья, у нас нет рекламы. Мы продолжаем вещать круглосуточно Слово Божие. И вот в раз в год мы делаем такой даем вам возможность стать частью, соработником, сотрудником радиослужения. И вот пожелание, которое я хотел бы оставить всем. Вот 6 человек сейчас приняли участие в этом часовом блоке. И у нас остается 11 минут, и этот час, друзья, закончится. И будет новый час, будет новый вызов. И у нас 6 человек, которые уже приняли в этом часовом блоке участие. Я хотел бы вам, дорогие друзья, оставить стих из Библии. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Старайтесь представить себя Богу достойными, делателями неукоризным, верно преподающий слово истины. Это 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. И все, кто приняли сейчас, друзья, участие в радиоподдержке этого часа, я вам хотел бы от радиосотрудников, от всех, кто стали участниками этого служения, благословить и пожелать вас
пожелать вам такие слова. Пусть Господь сделает вас верными делителями Его Слова. Верными делителями Его Слова, друзья. Да благословит вас Господь. Подключилась сестра Раиса, Валерий и Ольга. Да благословит вас Господь, Валерий, Ольга, Раиса, Зинаида, Светлана, Александр и Ирина, Оксана и Алекс, Фабиан, Дмитрий, Ольга и Ярослав. Да благословит вас Господь за этот час, что вы отозвались в этом часу и сделали час этот возможным быть в эфире. Объявляю номер, куда вы, друзья, можете позвонить и стать частью, чтобы эфир продолжался быть в следующем году. Потому что, друзья, кто-то в прошлом году кто-то отозвался и поддержал, друзья, чтобы в этом году было радиослужение. В прошлом году во время марафона кто-то перекрыл этот час, чтобы этот год был в эфире. И вот теперь, дорогой друг, тебе предоставлена эта возможность, что ты можешь это делать сегодня. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Линии наши открыты. Сотрудники у телефонов. Ждем ваших, друзья, звонков, чтобы вы стали частью этого служения, чтобы мы могли быстрее закрыть общий счет и чтобы мы могли, друзья, вернуться в регулярное вещание. И я повторю, без рекламы, друзья. И это 20 лет мы уже делаем без рекламы, и Бог проявляет свою верность через вас, дорогой слушатель, который жертвенный, который очень относится искренне.

тем быстрее мы могли бы вернуться назад в регулярное вещание, потому что братья и сестры по всему лицу земли, которые привыкли слушать радио на протяжении 20 лет. Мы почему говорим по всему лицу земли? Друзья, славяне проживают в более чем 136 стран, наверное, еще больше, чем это. Потому что нас слушает из примерно 136 стран людей. Стран это слушают люди. С каких только стран мы не видим. И вот интересно, каждый год, делая это служение, способным идти на следующий год, эти люди, и вы, братья и сестры, получаете духовное питание круглосуточно. Вот сейчас у нас день, а у кого-то уже делается вечер. Кто-то сейчас идет ко сну готовиться. Но и они получают в это время, должны слышать Слово Господне, проповедь обычно у нас идет в это время. То когда вы жертвуете, друзья, вы делаете, что ваша лепта, она трудится круглосуточно более чем 136 стран. Представьте, какое сильное ваш финансовый вклад делает сильную работу. И сейчас еще подключился десятый человек, Лилия. Да благословит вас Господь. Лилия позвонила по телефону, а Дмитрий пожертвовал онлайн. Друзья, еще остается 6 минут. Если вы хотите стать в этом часовом блоке участником, благословить и быстрее двигаться к цели, чтобы нам закрыть общую сумму, друзья, мы это можем сделать вместе с вами. Телефон номер я объявляю, и мы пойдем на музыкальную паузу. 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер можете звонить. Мы послушаем псалом, вернемся. Я потом объявлю всех участников в этом часову имена и помолимся, благословим, друзья, друг друга и их, кто принял участие. А у вас есть еще возможность зайти на radiomv.com, radiomv.com, стать, может быть, участником каждый месяц или пожертвовать одноразово. И у вас есть 5 минут, друзья, в этом часовом блоке принять участие. Телефон номер 425-296-78-29. Мы слушаем псалом, а вы, друзья, звоните, а мы сотрудники у телефонов.

0: Дорогі працівники Радіо МВ, щиро дякуємо всім, хто служить і трудиться на цьому благословенному радіо. Ваші передачі – це велике благословіння для всіх нас. Вже понад 15 років, майже щодня, ми вас слухаємо, молимось разом з вами, радіємо і навіть плачемо, коли торкається серце. Бували у нашому житті непрості переживання. Ми писали на радіо. І дякуємо всім, хто молився разом із нами. Через ваші молитви Бог дарував відповідь на наші нужди. Нехай Божий мир, любов, радість і спокій завжди перебувають у ваших серцях та оселях. Нехай і надалі через ваші передачі прославляється ім'я Господнє. Будьте благословені Господом!
1: Телефон номер, друзья, куда вы можете позвонить 425-296-78-29. Вы только что слышали свидетельство сестра, которая из Украины прислала, как мы говорим, вторая страна самая большая, где нас слушает, это Украина. Друзья, вторая самая большая страна, где нас слушает, Украина. Третья страна самая большая, где нас слушает, это Германия. Друзья, и вот мы зачитали только свидетельство, которое пришло нам от Украины. Да благословит Господь вас, братья и сестры, кто звонит и принимает участие. Хотел бы объявить за прошлый час Дмитрий. Да благословит вас Господь, Дмитрий. Он пожертвовал одноразово, потом стал каждый месяц месячным участником. Юрий, Ольга, Лилия, Дмитрий, Раиса, Валерий, Ольга, Зинаида, Светлана, Александр и Ирина, Оксана и Алекс, Фабиан, Дмитрий, Ольга и Ярослав приняли в прошлом часу, друзья, участие. Да благословит, друзья, вас Господь. Хотел бы благословить вас, новых соработников, такими словами. Пусть Господь сделает вас верным делателем Его Слова. Пусть Господь сделает вас верным делателем Его Слова. Друзья, да благословит Господь всех, кто принимал участие в прошлом часу. Мы благодарим Бога за вас и благословляем Его имя и молимся, чтобы Господь благословил вашу жизнь, ваш бизнес, ваши семьи и дома. Друзья, сейчас у нас начался новый час. 58 минут осталось в этом часу. На наших часах сейчас здесь в Техасе, в Нью-Брамфолс, час дня. Час дня. В Сиэтле сейчас 11 часов утра. Друзья, в Нью-Йорке уже 2 часа дня. А в Киеве, друзья, 9 часов вечера. В Берлине 8 часов вечера, это Германии. И, друзья, в Иерусалиме, в Израиле сейчас 9 часов вечера. Я называю эти часы, это где нас слушают братья и сестры. Ну, часы, часовые пояс. И сейчас Буэнос-Айрес, это Аргентине, 3 часа дня. Нас слушает более чем 136 стран, друзья, и каждый из вас, кто принимает участие, вы делаете возможным Слово Божьему звучать в этих странах, в этих часах. И у нас, друзья, новый сейчас час, где осталось 57 минут, и в это время обычно, друзья, идет чтение Слова Божьего. Чтение Слова Божьего, друзья, и у нас 56 минут осталось в этом часовом блоке. Нам нужно собрать $2,296. $2,296. Друзья, хотели предоставить вам возможность принять участие. Можно зайти онлайн на radiomv.com, на radiomv.com. Друзья, и принять участие через веб-сайт для тех, кто проживают в других странах или, может быть, для кого проще и легче сделать это, пожертвовать это, друзья, через веб-сайт. Хотел бы, друзья, напомнить телефон номер 425-296-78-29. У нас остается 56 минут в этом часовом блоке, и нам нужно 2296 долларов для того, чтобы в следующем году этот часовой блок был в эфире. И вот, друзья, у нас уже, слава нашему Богу, три участника в этом часовом блоке. Новых три участника в этом часовом блоке. У нас 55 минут осталось. И уже, смотрите, Ольга, Оксана и Виктор, Владимир, а это все онлайн, они подключились в этот часовой блок. Ольга, Оксана, Виктор и Виктор, Владимир тоже подключился. Слава нашему Господу, друзья! И мы уже собрали 300 долларов в этом часовом блоке. Нам, друзья, осталось в этом часовом блоке. Смотрите, слава нашему Господу, до конца этого часа у нас 55 минут, и нам осталось 1996 долларов. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Друзья, в этот час обычно вы слышите чтение Библии Нового Завета, и мы хотим, друзья, благословить вас стихом из Библии, где Псалом 118-105 говорит так. «Слово Твое», я думаю, вы уже знаете последствия другой фразы, «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезей моей». «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стези моей». Такой стих, который мы хотели бы пожелать, друзья, всем слушателям. В этот час регулярно идет чтение Библии, и Слово Божие поистину это свет нашей жизни. И когда мы слушаем в это время чтение Слова Божия, наше сердце, наш разум обновляется, мы видим ясно на своем пути, что нужно обойти, что нужно переступить, потому что Слово Божие показывает нам верный путь. И на протяжении 20 лет братья и сестры подвязались, чтобы этот час Слово Божие вещалось и был свет в их жизни и для их семей, чтобы мы знали, как правильно поступать. Благовестие Слова Божие звучит обычно в этом часу блоке, где чтение Библии звучит, друзья, для каждого из нас. Напоминаем, друзья, что вы тот человек, который делает это служением, способны вещаться в эфире без рекламы, друзья. Почему я говорю без рекламы? Многие из вас уже кто-то смотрел YouTube или смотрит время от времени видеотрансляции на YouTube, и вы видите, там ставят рекламы. После пару минут ставят рекламы, и человек смотрит эти все рекламы, чтобы дальше смотреть видео. Радио МВ, друзья, если существовать без вас, то Радио МВ нужно ставить такие рекламы, чтобы быть в эфире. Но 20 лет уже, друзья, мы сделали решение от начала, что круглые сутки будет без реклам, что можно слушать Слово Божие, назидаться без реклам. И это вы делаете способны. На протяжении 20 лет Бог проявляет свою верность через вас. Дорогой слушатель, вот как через этих 5 человек, которые сейчас приняли. Смотрите, 5 человек сейчас, которые приняли участие. Я сейчас вам, друзья, скажу их имена. Смотрите, 5 человек сейчас в этом часовом блоке, которые нам нужно набрать, они, друзья, отозвались. Вот 5 человек, которые сейчас: Алла, Оксана, Владимир, Оксана и Виктор, друзья, Ольга, друзья, которые подвязались, чтобы в этом часу было, друзья, вещание Слова Божия без всякой рекламы. И мы уже собрали 450 долларов в этом часовом блоке. Друзья, остается 51 минута, и этот часовой блок уже уйдет в вечность. И нам до цели этого часа еще нужно 1846 долларов. Смотрите, друзья, если у вас возможно, у вас может быть свой личный бизнес, или вы работаете сами на себя, и вы хотите, чтобы это выходило от вашего маленького бизнеса или от вашей маленького какого-то проекта, который вы ведете, сайд-гиг, может быть, да, чтобы ваш проект проплачивал этот час, да, вот этот час, который еще осталось $1,846. Может быть, два человека, которые имеют свой личный бизнес, два человека, которые скажут, мы будем от бизнеса жертвовать на протяжении 2027 года по $100 в месяц, то вы, друзья, сделаете этот час уже полноценным. И в следующем году этот час будет в эфире, где есть чтение Слова Божьего, вещается на протяжении года. Смотрите, два человека, если сейчас зайдут онлайн на радио mv.com, нажмут на кредит-карт, введут $100 в месяц, monthly, $100, и два человека могут перекрыть, друзья, вот этот час, подключиться к этим пяти уже братьям и сестрам, которые поддерживают, друзья, этот час, и этот час перекроется. Может быть, вы хотите это сделать от своего small business. В конце года вы можете списать, друзья, это на таксу. Вы получите письмо, что вы поддержите эту станцию, и сколько вы поддержите, вам будет отчет. Так что, друзья, или вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вы работаете сами на себя и хотели бы не просто от своей семьи, но от своего бизнеса маленького быть, может быть, так сказать, партнером в христианском служении, вы можете от своего бизнеса стать участником. А может быть, это один брат или одна сестра, который имеет свой бизнес, и хотите вы полностью взять $200 в месяц, чтобы закрыть этот час. У нас 49 минут в этом часу осталось, и нам нужно $1,846. Может быть, вы от своего бизнеса хотите благословлять Радио МВИ на протяжении года, в течение этого 2027 года, по $200 в месяц или по $100 в месяц, тогда будет два человека, два бизнеса. Вы можете закрыть этот час, друзья. Хотели бы поблагодарить Господа за пяти людей, которые уже приняли, друзья, в этом часовом блоке. Пять человек, смотрите, уже приняли в этом часовом блоке. И они это все были онлайн. Алла, Оксана и Виктор, Владимир, Ольга, Дмитрий. Это зашли онлайн, и они пожертвовали, друзья. Зашли онлайн и стали частью этого служения. Да благословит вас Господь, друзья. 48 минут. У нас остается, и нам еще до конца этого часа, до конца этой цели часа остается $1,846. Если 4 человека, может быть, позвонят или зайдут онлайн и подпишутся по $50 в месяц, 4 человека по $50 в месяц, то, друзья, перекроют этот час. Или, друзья, любую сумму, которую вас располагает Бог одноразово или ежемесячно, вы это можете сделать. Напоминаем, что радиослужение, друзья, является некоммерческой организацией. То, что вы жертвуете, то, что, друзья, вы отдаете, это все в конце года можно будет списать на налог. Если, друзья, вы желаете поучаствовать, вы можете это сделать. И, как я уже говорил, друзья, что Радио МВИ, оно не продает время. Радио МВИ не ставит рекламы. И за этого на протяжении года, когда вы слушаете Радио МВИ на английском, испанском, немецком или на вот этом славянском канале, вы не слышите рекламы. Вы не слышите, где вам пытаются продать какие-то препараты или таблетки. А вы слышите сугубо Слово Божие и христианский контент. И вот в этом часу, да, друзья, мы уже 45 часов. Мы уже 45 часов в эфире, где мы говорим о поддержке в 2027 год. Друзья, 45 часов. Вот представьте себе, друзья, 45 часов. И я хотел бы, друзья, сказать, что в это время, обычно, когда вы подключаетесь, вы слышите, знаете что, чтение Нового Завета, чтение Библии. И Слово Божие, которое выбрали стих мы на этот час, Псалом 118-105 стих. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Слово Твое, светильник ноге моей и свет стези моей. Псалом 118, это 105 стих. Пусть Божие Слово освещает каждый ваш шаг. Хотел бы, друзья, поблагодарить всех, кто сейчас звонит, кто сейчас идет онлайн, подписывается, становится частью служения этого, друзья. Поблагодарить вас за ваше, друзья, вашу внимательность, за вашу поддержку. Оксана, Виктор, да благословит вас Господь, что вы стали ежемесячным соучастником на Радио МВ. Благодарим Владимир, Оксана, Алла, Ольга, Дмитрий, что вы пожертвовали, вложили свой вклад, чтобы это служение было в эфире. Павло, да благословит вас Господь, Павло, что вы сделали онлайн свой взнос. Да благословит вас Господь за вашу щедрость и за вашу отзывчивость. И уже шесть человек подвязались к этому часу, которые видят, что важно, чтобы этот час был в эфире. Павло, Алла, Оксана, Владимир. Оксана и Виктор стали месячными спонсорами. Ольга, Дмитрий стал месячным спонсором. Братья и сестры, видите, как наши люди, братья и сестры, отзываются, потому что они видят важность служения, вещания Слова Божьего. И вот в этом часу, друзья, обычно идет чтение Библии Нового Завета. Псалмопевец говорит такие слова. Псалом 118. Pick it up and hang it. Он got stuck. Да, он stuck. Телефон приболел. Извиняюсь, друзья. Телефон приболел сильно и завис. И местописание, которое я прочитал, это Псалом 118, 105 стих. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезем моим». Друзья, наша цель на Радио МВ на протяжении 20 лет – делать Слово Божие, чтобы оно вещалось круглосуточно. Как мы говорим, слушает нас более чем 136 стран. 10 самых больше прослушиваемых стран, где нас слушает самое много. Первая страна – это Америка, США. Вторая страна – это Украина. Третья страна – это Германия. Четвертая – это Россия. Пятая – это Канада. Шестая – это Беларусь, седьмая – это Молдова, восьмая – это Бельгия, девятая – это Польша, десятая – это Эстония. Вот, друзья, цель наша, чтобы Слово Божье было проповедано по всему лицу земли, и у нас более чем 136 стран слушают. Вот когда ты, дорогой брат, сестра, вот как Павло, как Алла, как Оксана, Владимир, когда вы, друзья, жертвуете, что вы делаете? Вы делаете Слово Божие, что было услышано в этих 136 стран. Ваш финансовый вклад, друзья, ваша финансовая жертва, оно делает способным Слову Божьему проповедано в тех странах. Что интересно, в Америке нас слушают, друзья, каждый штат, кроме я еще не видал вчера Гавайи я еще не видал. А так каждый штат, с каждого штата в Америке нас слушают. Вот ваша жертва, друзья, когда вы жертвуете, что вы делаете способным? Вы делаете, чтобы Слово Божье было услышано в каждом штате и в тех странах, друзья. И хотел бы благословить вас, всех новых соработников, которые подключились в этом часу. Вот в этом часу, друзья, уже 7 соработников подключились. Слава нашему Господу. Смотрите, я сейчас назову имена этих 7 новых соработников. Если вы, друзья, хотите стать соработником и сотрудником, позвоните на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, линии открыты. А если вы желаете пожертвовать онлайн, зайти, стать ежемесячным сотрудником, вы можете сделать или пожертвовать одноразово, как вам располагает ваш или семейный бюджет. И смотрите, хотел бы, друзья, сказать слава нашему Господу, что мы ближе и ближе движемся к цели. Уже стало в сотруднике 7 человек в этом часовом блоке. В этом часовом блоке 7 человек подвязались. И, друзья, хотел бы объявить их имена, тех братьев и сестер, которые стали соработниками и стали частью служения Радио МВ в этом часовом блоке, который делает Слово Божие доступным в 136 стран, в каждом штате Америки. За исключением, я еще не видал сегодня Гавайи, попрошу инженера, проверь, Израиль, статистику. Do we have Hawaii listeners? Can you double check? Пока место, друзья, 49 штатов, которые я видал, еще не видал Гавайи, сейчас проверят мне. А я хотел бы пока место вас, друзья, вдохновить, когда вы становитесь частью этого служения. Вы делаете способность Слово Божьему, проповедано в 136 стран, друзья, чтобы Слово Божие сеялось на 4 языках. Друзья, ваша финансовая поддержка – это вы делаетесь тем миссионером цифровым. Я называю, нам нужно больше, друзья, я говорю, когда в конференциях с молодежью, с людьми, я всегда говорю, нам нужно больших людей в интернете быть, работать там, быть миссионерами. Сейчас можно зайти в комнаты, в те страны, в те регионы, где никогда человек мог бы не зайти физически. Через интернет мы можем заходить. 20 лет назад, когда, друзья, мы начинали это, многие говорили, кто будет слушать христианский контент в интернете. И знаете, что удивительно? Знаете, что удивительно, друзья? 20 лет спустя мы охватываем 136 стран онлайн. Мы издаем много христианского контента онлайн, чтения, ресурсов, видеообразования, вещания онлайн на 4 языках. И это ваши финансы делают, друзья. Это ваши финансы делают. Вы стали 20 лет соучастником в онлайн-проекте. Это сугубо онлайн. Да, слово звучит радио, оно такое, ну, устарелое слово, многие говорят, устарелое слово радио. Ну, если вам перевести в модерное слово, мы... онлайн ministry. Мы сугубо в онлайн служение. 20 лет назад, когда мы видели, что куда будет идти интернет, мы дал Господь нам мудрости и желание, чтобы начать служение в онлайн. Друзья, у нас уже новое поколение братьев, которые поддерживают нас, разработчики наши, инженеры. Сейчас нам Бог дает, друзья, видение на другие годы. Мы видим, что происходит с ИИ, с AI. У нас уже есть цели. Мы работаем, друзья, в проектах дальше, дальше, что мы можем делать вместе онлайн. Бог наделил Радио МВ служение, друзья, быть, разрабатывать в онлайн христианский контент, достигать людей, братьев и сестер через интернет, через разные пути, через аудио, видео, видеообразование и разные вещания на 4 языках. Многогранное служение. Вот, друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. Я бы попросил сейчас сестру Олесю, чтобы она включила не песню, а включила первую информационный блок о радиослужении многогранном. Чтобы вы немножко послушали, друзья, что делает служение? Вот когда вы жертвуете на это служение, что мы делаем? Мы онлайн-служение, которое касаемся многие сферы жизни человека в онлайн. Не просто вещание, не просто, может быть, вот эта программа, но еще многие другие вещи, которые мы делаем онлайн, как онлайн-служение 20 лет. После этого, когда вы услышите этот блок, мы включим один псалом, чтобы вы послушали и позвонили, и стали частью. А после, как мы вернемся, я объявлю новых людей, которые стали в ряды соработников этого служения. Слушаем информационный блок, что Радио МВ собой представляет, чтобы ты, дорогой друг, мог понимать, когда ты жертвуешь, что твои делают финансы.
2: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет Радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня Радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

425, друзья, 296, 78, 29. 425, 296, 78, 29. У нас, друзья, остается 32 минуты в этом часовом блоке, и мы призываем вас стать частью этого служения. Вы только слышали, друзья, информационный блок о многогранном служении радио МВ. Когда вы жертвуете, друзья, на это служение, становитесь частью, соработником этого служения, ваши финансы не делают этот большой христианский проект активным и реальным в онлайн. Друзья, мы, друзья, сугубо 20 лет работаем в онлайн. И это, что позволяет нести Слово Божие в другие страны, в другие города и местности. И во время информационного блока мне уже наш инженер сообщил, что слушает нас в Хавайи тоже. То 50 штатов в Америке, друзья, где живут славяне. Представьте, в 50 штатах живут славяне и слушают оттуда радио. Слава Богу, слушают онлайн. Знаете, что интересно? Один человек мне сказал, он переехал с одного штата в другой, потом в другую страну. И говорит, во время этих всех переездов с нами, говорит, всегда был один верный, говорит, друг, который делал нам каждый переезд удобным и легким. А этот друг был радио МВ. Говорит, куда мы не переезжали, был знакомый голос, знакомые передачи. И знаете, меня так обрадовало услышать такое. То, дорогой друг, когда ты становишься частью этого проекта, ты делаешь для кого-то дом более уютней, более приятней. Ты позволяешь кому-то, какому-то христиану в другой стране, где преследуют, где опасно христианам заходить онлайн, ты делаешь доступным, чтобы они могли заходить через вот этот VPN, который мы делаем для гонимой церкви, для преследования христиан, предоставляя им быть в безопасности, заходить и читать христианский контент в интернете, помогая им делать образование онлайн-видео для христиан. И это, друзья, ваш вклад, когда вы жертвуете сюда, звоните, вы делаете это служение на четырех языках и более того. Другими словами, вы слышали, что цель Радио МВ, мы работаем в пространстве интернета. Это новое миссионерское поле. Когда Господь дал нам 20 лет тому назад увидеть, что это поле будет только разрастаться, друзья, Господь давал и видение, как дальше развивать. И вот, друзья, каждый год Бог проявляет свою верность через вас, дорогой слушатель, где вы каждый год поддерживаете, каждый год благословляете. И вот, друзья, телефон номер я объявляю 425-296-78-29, 425-296-78-29. Но я хочу сейчас, друзья, объявить имена, которые уже 9 человек, друзья, даже стали в этом часу участниками этого часа, стали соработниками с радиослужением, друзья. Хотел бы объявить их имена, что они стали частью этого служения. Объявляю, друзья, номер, куда вы можете позвонить во время, как я объявляю имена, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Смотрите, я хотел бы, друзья, всех благословить Словом Божьим, тех, кто сейчас стал в ряды соучастником Радио МВ, соработником Радио МВ. Хотел бы благословить вас такими словами, словами благословения. Пусть Божие Слово освещает каждый ваш шаг. И вот имена братьев и сестер, которые сейчас приняли участие. Смотрите, это Елена, она позвонила. Константин, друзья, он пожертвовал одноразово, потом зашел онлайн и стал ежемесячным, друзья, спонсором, стал ежемесячным соучастником. Потом Павло, друзья, потом Алла, Оксана, Владимир, Оксана и Виктор, Ольга, Дмитрий, друзья, да благословит вас Господь, эти братья и сестры, которые слышат эту передачу, слышат голос наш, видят важность, друзья, поддержки служения и выходят навстречу, чтобы мы, друзья, могли быть в эфире в 2027 году без рекламы, друзья. И что мы говорим, почему это важно? Я знаю, что многие из вас, вы смотрите YouTube, да? И вот смотрите, когда вы включаете YouTube, во время видео бывает
пару реклам вам показывают, видеоролики, да, рекламы. Вот если вы смотрите проповедь или какую-то передачу, вам показывают пару реклам. И это рекламы делают, чтобы проплатить тот или иной канал. Радио МВИ, друзья, от начала, когда мы формировались, наша цель была, чтобы не делать этих реклам, но сугубо довериться Господу и верность Богу, который проявляет Он через слушателей. И на протяжении уже 20 лет, друзья, вы, радиослушатель, щедро и искренне выходите и поддерживаете радио, и делается радио, друзья, способным вещаться круглый год, без рекламы, без всяких, друзья, перерывов. Да благословит вас Господь, это Костя или Константин, а сейчас мы видим, друзья, за это, по-моему, Елена, да? Елена, да благословит вас Господь за ваше участие. Друзья, телефон номер объявляю 425-296-78-29, 425-296-78-29, линии открыты и сотрудники у телефона, друзья. Если вы можете $10 в месяц, $20 в месяц, друзья, или одноразово, сколько вам позволяет ваш семейный или личный бюджет, чтобы нам быстрее достигнуть цели, которые нам необходимы, которые уже осталось, друзья, 44 432 доллара осталось. Слава нашему Богу, друзья! И смотрите, в этом часовом блоке остается 25 минут, и 8 братьев и сестер отозвались. Я уже назвал их имена, и назову еще раз. Это Елена, это Константин, это Павло, это Алла, Оксана, Владимир, это Оксана и Виктор, и Ольга, и Дмитрий. Да благословит вас Господь за вашу щедрость, внимательность. И если вы желаете стать частью этого служения многогранного, зайдите на radiomv.com, radiomv.com, и сделайте, друзья, свой вклад. Друзья, нам под Канада подключилась с PayPal. Канада, Питер. Питер с Канады. Да благословит вас Господь, брат Петр с Канады. Подключился, друзья, 9-й человек в этом часу подключился. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу, друзья. Сейчас мы идем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы, друзья, вы можете позвонить на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вас возьмет буквально 5 минут по телефону оформить ваш звоночек, друзья. Если вы на работе, на ланче или спешите куда-то, 5 минут, 425-296-78-29. Слушаем песню и потом, друзья, вернемся назад.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

0: Телефон номер объявляю. 425-296-78-29. Друзья, наши линии открыты. Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, хотели бы поблагодарить Бога и вас за вашу щедрость и внимательность. Слово Божие написано, Псалом пишет 118-105 стих, такие слова. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезям моим». Хотели бы, друзья, поблагодарить всех вас, тех, которые стали соработниками и частью служения Радио МВИ. Хотели бы поблагодарить вас, я сейчас объявлю эти имена. И смотрите, насколько Бог благословляет и выходит. Уже 10 человек стали в этом часу, друзья, соработниками и сотрудниками этого служения. Я хотел бы объявить, Владимир стал ежемесячным поддержкой. Владимир, да благословит вас Господь, 10-й человек стал. Петр с Канады, да благословит вас Господь. Елена стала ежемесячным спонсором, да благословит вас Господь. Константин стал ежемесячным участником, да благословит вас Господь. Павел, Алла, Оксана, Владимир, Оксана и Виктор стали ежемесячным участником. Ольга, Дмитрий стал ежемесячным участником. Это братья и сестры, которые отозвались и сказали, мы пойдем с вами в 2027 год. Друзья, объявляю, что вы можете зайти онлайн на радио mv.com, на радио mv.com и принять там участие. Если вам проще, сделать там, друзья, подписаться онлайн на радио mv.com или, друзья, позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, сейчас мы пойдем, на музыкальную паузу, мне чуть-чуть надо воды попить, на музыкальную паузу. И вернемся назад, а вы можете позвонить на номер 425-296-78-29.
1: Искренне благодарна Богу за Радио МВИ. Много раз Бог отвечал на мои вопросы через Радио МВИ. Особенно благодарна Богу и вам за передачу «Молитва». Много раз писала нужду о своем муже, чтобы Бог вернул его к себе. И вот через 7 лет, через финансовую трудность, Бог явил милость. Отец 6 деток стал ходить в Дом Божий и видит, как Господь работает с ним. Слушает постоянно ваше радио. Слава ему вечная. Благодарность вам огромная за ваш нелегкий труд.

мир вам, дорогие друзья! Я благодарю вас и Господа за то, что вы у нас есть. Мое радио стоит в кухне, и я целыми днями его слушаю, пою, молюсь и слушаю чтение книг. Я уже с вами много лет, а также мы вас поддерживаем. Я приобрела у вас 4 радио для своих детей, и они тоже вас слушают. Да благословит вас и ваше служение Господь. Знаете, без вас очень бывает грустно и даже скучно. Бывают у вас сбои в связи, то чего-то не хватает. А какие проповеди? Все очень назидательно. Продолжайте дальше. Мы молимся за вас. Валентина из штата Вашингтон, город Такома.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Мир вам, дорогие труженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

0: Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет Радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня Радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение Радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, мы всех приветствуем вас. Мы продолжаем с вами этот и марафон, который у нас продолжается. И мы рады то, что сегодня мы можем вместе трудиться, вместе служить, друзья. И, конечно же, вместе можем дальше продолжать этот поддержку на 26-й год. Да благословит вас всех Господь. Я благодарю вас за ваше жертвенное сердце, которое вы прилагаете, старания, усилия, да благословит вас всех Бог в этом. Друзья, у нас новый час и новые возможности. И этот час, который у нас составляет сегодня, знаете, сумма $1549. $1549. Спасибо вам, кто-то уже принял в этом участие. Один человек, да благословит вас Господь, и это Алексей. Алексей, пусть Бог благословит вас. То, что вы сделали вклад в Царство Божье. Да благословит вас в этом Господь. Друзья, мы хотим вас всех пригласить к тому, чтобы вместе трудиться дальше, вместе нести Слово Божье, проповедовать Евангелие и распространять то дело, которое вместе доверено нам. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Друзья, это для дано каждому из нас, чтобы мы и шли и проповедовали Евангелие. И хотел бы сказать, что у нас этот час начался 40 минут, и у нас остается 50 минут этого времени, 50 минут, и нам остается, друзья, $1549. $1549, да благословит вас всех Господь. И что у нас происходит в этот час? А в этот час, друзья, у нас звучат свидетельства, которые братья и сестры записали, которые проходят своей жизни, проходили своей жизни, переживания, проблемы, и которые сегодня мы озвучиваем, и мы вместе же с вами вдохновляемся, вместе с вами ободряемся. Вы можете звонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете стать частью этого благословения. Также зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и можете воспользоваться Zelle и PayPal. Zelle и PayPal, друзья. И нашу информацию там вы можете написать. Это наш электронный адрес info@radiomv.com. info@radiomv.com. Это Zelle, PayPal. Как вам удобно, друзья, вы так можете сделать и принять в этом также участие. Друзья, помните то, что каждая лепта, которую вы вложите, которую вы даете, она сегодня приносит большое благословение и вклад для того, чтобы Царство Божие распространялось. Помните о том, что сегодня радиослужение звучит на четырех языках. Это испанский, английский, немецкий и испанский язык. Друзья, помните, радиослужение тоже на многогранное служение, где мы сегодня, друзья, звучим 136 стран мира. 136 стран мира, где люди сегодня получают благословение. Также, где миссионеры получают благословение, где миссионеры едут трудиться, где сегодня открытые библейские школы, где открытые детские дома, где созидаются церкви, устрояются, где радиослужение помогает устроять, созидать школы, созидать церкви, друзья, и это все, знаете, вместе, совместно мы можем делать, да благословит каждого тот, кто принимает участие. Если вы можете выделить, друзья, кто-то, вот, например, нам надо сумма $1549, $1549, кто-то может сказать, я могу заплатить $40, кто-то говорит, я могу $9 платить, кто-то говорит, я могу это $50 платить, кто-то говорит, я могу $100. Друзья, вы это можете сделать. И таким образом мы, знаете, доллар по доллару, и мы можем перекрывать эту сумму. Я хотел бы сказать, мы с вами, друзья, нам осталось с вами собрать $43,479. Слава нашему Богу! $43,479 это на следующий год, который нам необходимо эти финансы. Это осталось. Мы благодарим Бога, друзья, мы уже собрали более 67
почти же 68% из той суммы, которая нам необходима. Бог благ, и благо Его имя. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И если у вас есть возможность это делать электронно, то вы можете воспользоваться Zelle или PayPal. Zelle или PayPal. И вы можете пожертвовать, пусть Бог благословит вас. И, это состав... и вы можете написать info@radiomv.com. info@radiomv.com. Или если вы желаете, друзья, стать... поддерживать ежемесячно лично от себя, может, от вашей компании, которую вы имеете, знаете, $100, $200, $50, $20, $40, сколько вам возможно, друзья, ежемесячно. Это тоже большое-большое благословение. Я вам маленькую таблицу сейчас приведу, пример, как оно выглядит. Если вы жертвуете $20 ежемесячно, в конце года это составит сумму $240. Если вы жертвуете $50 ежемесячно, в конце года составит $605, друзья, если мы жертвуем по $50 ежемесячно. Кстати говоря, если в день сколько получается? Знаете, сколько в день получается? $1.66. Если мы жертвуем $75 ежемесячно, то в конце месяца у нас выходит сумма $912. $912, если мы жертвуем по $75 в месяц, а в день у нас получится это $2.50. $2.50. Если мы жертвуем $100, друзья, в день выходит $3.33. $3.33, и у нас получится, друзья, это $1214. $1214. Братья и сестры, да благословит вас всех Господь и даст, конечно же, нам это желание, чтобы мы могли вместе с вами, знаете, распространять Евангелие на разных языках, распространять это слово до края земли, Слово Божье. И, как я сказал, в этот час у нас читаются свидетельства. Свидетельства, которые наши братья и сестры прошли эту жизнь, прошли переживания, прошли трудности. И они их записали, озвучили, или наши сестры их зачитали. И мы, назидая, слушая, получая свидетельства от каждого из вас, который это делает. Слово Божье здесь говорит. Говорит такие слова, это Откровение, 12 глава, и 11 стих говорит такие слова. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своим, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вы слышите? «Не возлюбили души своей даже до смерти. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства». Вот эта победа, друзья, кровью Агнца, кровью Иисуса Христа и словом свидетельства. То, что сегодня мы слышим, то, что сегодня у нас звучит, и люди, которые слушают, они получают назидание, вдохновление, ободрение, укрепление, и пусть в этом прославится Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также, друзья, хотел бы напомнить, в этом часу у нас осталось 43 минуты, и этот час подойдет к концу. И в это же самое время, друзья, я хочу сказать, у нас осталось собрать сумму $1549. $1549. И хотел бы сказать, если вы можете, кто-то пожертвовать $30, кто-то может пожертвовать $50, $20. И таким образом, друзья, мы сможем сегодня собрать эти финансы, которые нам необходимы, чтобы, знаете, мы смогли транслироваться в 27-м году, друзья, в следующий год, чтобы мы могли быть в эфире. Нам осталось от общей суммы, нам осталось собрать, друзья, $43479. Слава нашему Богу! $43479. Это та сумма, которая нам осталась. Вы можете также воспользоваться Zelle,
PayPal, или воспользоваться также Google, и еще одно у нас есть предложение, которое вы можете воспользоваться. Apple Pay, thank you, Paul. Да, вы можете воспользоваться Apple Pay и Google Pay. Друзья, если у вас такая возможность есть, и можете воспользоваться Zelle и PayPal. Zelle, PayPal, вы, две компании, вы можете написать наш там email адрес. Он называется info@radiomv.com. info@radiomv.com. И вы можете пожертвовать те, так как вам удобно, как у нас здесь есть один брат, который принял в этом сейчас часе участие, он воспользовался Zelle. Он Алексей воспользовался Zelle. Пусть вас Бог благословит, Алексей, то, что вы сегодня сделали вклад в это дело служения. Пусть Бог благословит вас. Мы приглашаем вас, друзья, и это время, которое дано для нам, чтобы мы вместе с вами распространяли Слово Божие, вместе с вами говорили о делах Господних и достигали краев земли. Помните, что у нас слушает более 136 стран мира, и у нас есть, знаете, друзья, те братья и сестры, которые получают великое благословение на своем языке, как на испанском, как на английском, как на, друзья, на славянском языке, как на немецком языке, они получают благословение. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за звонок. Спасибо то, что вы звоните. Друзья, у нас остается 40 минут. 40 минут, и этот час подойдет к концу. И нам необходимо $1549. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или вы можете воспользоваться приложением Zelle или PayPal, который у нас есть, Zelle, PayPal, это info@radiomv.com, info@radiomv.com. И ваша лепта, она изменит ситуацию. Друзья, ваша лепта поменяет людей и даст сегодня возможность служить, как мы уже зачитывали это место Писания, Откровение, 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом, свидетельством своим». Мы, друзья, те братья и сестры, которые используют, друзья, слово, свидетельство, они побеждают, они производят работу, действие Царством Божиим. И пусть Бог благословит каждого из вас, чтобы мы это использовали, свидетельствовали, и, знаете, прибегали к крови Агнца Иисуса Христа и полагались, доверялись Ему. Хотел бы и напомнить, что у нас остается 38 минут, и нам необходимая сумма $1549. $1549, друзья. И позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам, то, что вы звоните. Спасибо вам, что вы отвечаете и желаете влаживать в дело Божие. Хотел бы поблагодарить вас, спасибо вам, что вы принимаете участие, как Алексей принял участие в этом часе. Друзья, и те, которые сейчас тоже позвонили, пусть Бог вас благословит. Вы, вас и сегодня, это данное время, друзья, для каждого из нас, чтобы мы были теми тружениками, теми людьми, которые, знаете, влажим, те, которые служим, те, которые благословляем, и те, которые становимся теми людьми, чтобы нести Слово Божье дальше. Вы знаете, у нас, когда есть шкала, есть в этой шкале 10 стран, которые вошли в эту шкалу, друзья, 10 стран, которые у нас активно слушают и, знаете, получают большое благословение, конечно же, это Соединенные Штаты. И у нас потом идет вторая страна, это Украина идет, потом идет у нас Германия, потом Россия, потом Канада, Белоруссия, Молдавия, Бельгия, Польша,
Эстония и так далее. Друзья, перечисляются страны дальше, которые нас слушают. Это вошли эти страны в десятку, которые самое больше активно слушают. И хотел бы сказать, вот наша лепта, да, мы вложим в эти финансы, кто-то жертвует 100, 200, 300, 400, 500 долларов, 20 долларов, знаете, и оно служит на, как я вам сказал, вот эти 10 стран, это десятка, которым люди, стран, которые слушают. А представьте, которые страны, которые у нас всех слушают, 136, это гораздо больше, да? И все они получают благословение. Они получают, знаете, укрепление, ответы и какие моменты они проходят или переживания. И приглашаю вас, давайте мы сделаем вклад в это, давайте мы сделаем вложение в это, чтобы также каждый получил благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также зайдите на наш веб-сайт readymv.com и воспользуйтесь теми программами, которые у нас есть. И пусть Бог благословит вас, чтобы вместе мы могли трудиться. Вы можете воспользоваться PayPal, вы можете воспользоваться программой Zelle, и вы можете это использовать. Друзья, и если вы хотите воспользоваться PayPal и Zelle, то вы можете написать info@radiomv.com и заплатить ту сумму, которая у вас располагает сердце. Пусть Бог благословит, а мы сейчас с вами послушаем музыкальное пение. Друзья, у нас остается 35 минут. 35 минут, и нам необходимо 1549 долларов. Пусть Бог благословит вас.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

0: Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 31 минута в этом часовом блоке. Что это значит 31 минута? Что такое часовой блок? Буквально через 31 минуту уже будет новый час. Если вы смотрите, сейчас у нас в Техасе на часах 2 часа и 28 минут. В Сиэтле это получается 12:28. И в Нью-Йорке это 3:28. То через полчаса, буквально сейчас, через 31 минуту уже будет новый час. И каждый час, друзья, нам нужно достичь цели. Цели, которая имеет привязанную сумму, чтобы нам перекрыть расходы на 2027 год. Почему, друзья, эти суммы, я объясню, потому что каждый год мы делаем добровольный марафон, где братья и сестры, которые отзываются, становятся частью служения. И на протяжении, друзья, года радио может существовать в эфире благодаря вам, те, кто становится частью этого служения. И смотрите, что происходит в конце года. Те, кто жертвовали одноразово, что происходит на следующий год. На следующий год, вот как 2027 год, нам необходимо покрыть те счета, которые у нас образовался натуральный вакуум. Натуральный вакуум образуется, почему? Есть люди, жертвуют одноразово, из-за этого делается вакуум натуральный. То имейте в виду, друзья, здесь вот так мы объясняем, чтобы вам было легче понятно. То у нас, друзья, с вами еще остается 29 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо, друзья, чтобы мы помнили, радио МВ существует благодаря добровольным пожертвованиям братьям и сестрам, которые становятся соработниками на Ниве Божией. И на протяжении 20 лет мы уже вместе с вами, друзья, делаем 20 лет, делаем мы марафон раз в год, чтобы быть нам в эфире в следующий год. Раз в год марафон делается для текущих расходов. Для текущих расходов, мы повторяем, раз в год мы делаем марафон для текущих расходов на следующий год. И смотрите, друзья, 29 минут вы можете зайти на radiomv.com, и там выбрать, как вам удобнее. Там есть зал, PayPal, есть карточка, любой вашей карточкой, или когда на карточку нажмете, то вы можете выбрать одноразово или выбрать месячно. Или, друзья, выбрать, там есть Apple Pay и есть Google Pay. Cash App на данный момент не работает. Друзья, если вы пытаетесь воспользоваться Cash App, на данный момент Cash App не работает, и имейте это в виду. Да благословит вас Господь. Друзья, у нас в этом часовом блоке поучаствовало 4 человека. Я, кстати, можно сказать, даже правильнее, я думаю, 3 человека, потому что один человек... Он пожертвовал одноразово, потом еще подписался на месячно. Так что, получается, у нас в этом часовом блоке 3 человека приняли участие. Я назову их имена. Алексей, Лиана, Лариса. Алексей, Лиана, Лариса. Да благословит вас Господь. Пусть, друзья, Божье Слово освещает каждый ваш шаг. Благословит вас Господь. Да будет, пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Пусть ваше, друзья, свидетельство несет, друзья, веру Христа. Это Лариса, это Лиана и это Алексей. Да благословит вас Господь, что вы отозвались в этом часовом блоке и приняли, друзья, участие, чтобы в следующем году и этот час был проплачен и был в эфире. Радио МВ звучит больше, чем 136 стран. И друзья, слушает с каждого штата Америки. Если бы каждый человек отозвался, друзья, который слушает только в Америке, и по $10 поддержал, мы бы давно закрыли это в течение часа эфир. Но вы видите сами, друзья, многие слушают, многие звонят и поддерживают. То каждый, знаете, уделяет по своему уже усмотрению и слушает много, друзья, и не так много друзей, которые поддерживают служение в количестве, сколько слушают. То, братья и сестры, те, которые участвуют, я просто хотел вас вдохновить. Вы делаете служение доступным тем, кто не могут это сделать. Или, друзья, по одной или другой причине не могут принять участие в этого служения. Остается 26 минут, друзья, и приняло у нас 4 человека. Сейчас Василий подключился онлайн. Василий, да благословит тебя Господь. Лариса по телефону, да благословит тебя Господь. Лиана по телефону, да благословит тебя Господь. Алексей через зал, да благословит тебя Господь. Друзья, хотел бы пожелать благословения для вас, кто сейчас стал, вот эти четыре человека, которые стали соработниками, стали частью служения Радио МВИ в этом часовом блоке. Я хотел бы дать вам благословение, пожелание. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. В это время обычно, друзья, в этой программе звучит свидетельство. И вот, друзья, мы вас благословляем, чтобы и ваша жизнь свидетельство о Христе, который несет победу в нашей жизни. Слава Богу, друзья! Валентина, да благословит вас Господь. Валентина подключилась, уже пятый человек, друзья, в этом часовом блоке. Валентина по телефону подключилась, и она стала частью благословением на 2027. Валентина, Василий, Лариса, Лиана и Алексей. Друзья, эти пять братьев и сестер, которые подвязались в этом часовом блоке, которые сказали, мы благословим, чтобы в следующем году радиослужение могло вещаться и быть в эфире. Кто-то сделал, друзья, в 2006 году, кто-то позвонил, кто-то зашел онлайн, поддержал этот час, что на протяжении 2006 года, этого года, мы слушаем радио, друзья. Кто-то благословил в прошлом году, покрыли эти счета. И вот, друзья, у нас открытый телефон номер, куда же вы можете сейчас позвонить на номер 425-296-78-29. Линия открытая, 425-296-78-29. У нас остается 24 минуты, и нам, друзья, не достает $200 в этом часовом блоке. Смотрите, мы взяли ту сумму общую, которая нам нужна. Мы ее разбили на каждый час, и каждый час мы должны пополнить эту сумму, чтобы общая сумма, друзья, была набрата. И смотрите, уже это 46-й час. Мы уже 46 часов в эфире, где мы собираем финансы на 2027 год. Мы уже 46-й час. И в этом 46-м часу нам нужно, остается 20 минут, нам нужно $200, друзья. Но помните, чем быстрее мы соберем полную сумму, общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. И мы уже собрали $93,371. Дайте я повторю. Мы уже собрали $93,371. Это вы, дорогой слушатель, который щедро, внимательно относится к делу Божьему и отвечаете на призыв труда. И осталось нам, друзья, $42,129. $42,129 осталось. Итак, доллар по доллару, друзья, доллар по доллару мы начинаем двигаться вперед. И вот 23 минуты, друзья, и вот этот час нам нужно, чтобы мы его перекрыли и начали, друзья, двигаться дальше к общей цели. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, Валентина, Василий, Лариса, Лиана и Алексей. Да благословит вас Господь, что вы этот час, который звучит свидетельство в этом часу, вы его благословляете, чтобы он был в следующем году. Кто-то, друзья, предыдущие годы покрывал эти часы, чтобы мы могли слышать Слово Божие по всему лицу земли, более чем 136 стран. Как я уже говорил, друзья, слушают нас даже в каждом штате Америки. Я даже не знал, что живут славяне буквально в каждом штате Америки. Мы посмотрели по статистике, слушают с каждого штата. Это 50 штатов. Из тех 50 штатов там живут каждый славяне. И смотрите, нас слушают больше, чем 136 стран мира. Топ-10. 10 самых больше, где нас слушают. Я вам повторю. Первое – это будет Америка, номер один. Номер один – Америка. Номер два – это Украина. Украина, номер два. Номер три – это Германия. Номер 4 – это Россия. Номер 5 – это Канада. Номер 6 – это Беларусь. Номер 7 – это Молдова. Номер 8 – это Бельгия. Номер 9 – это Польша. И 10-я страна – это, друзья, Эстония. Да благословит вас, друзья, Господь. Я назвал эти страны, но их всего 136 стран нас слушают, друзья. Там живут братья и сестры, которые слушают радио, друзья. Жертва на это служение. Понимаете вы, что вы захватываете каждого того брата и сестру, который они слушают. Хотел бы благословить всех вас, друзья, которые принимают участие Floor Your Way. Floor Your Way. Я как понял, это брат пожертвовал со своей личной компанией, называется Floor Your Way, через Zelle. Да благословит вас Господь, брат, который принял участие. Людмила, Людмила, да благословит вас Господь. Валентина, Василий, Лариса, и Лиана, и Алексей. Вот эти братья и сестры, которые приняли в этом часовом блоке участие. 20 минут остается, друзья, в этом часовом блоке, и новый часовой блок будет иметь новое число, вызов, который для нас нужно будет покорять. Сейчас у тебя, дорогой друг, есть возможность принять участие. Как я уже сказал, более чем 136 стран слушают радио, друзья. 10 топ-стран, которые я только назвал. В каждом штате Америки слушают радио, друзья. 50 штатов и 50 штатов все слушают, друзья, радио. Я даже говорил, не знал, что живут в каждом штате славяне, и которые слушают радио. И одна семья сказала, говорит, мы переезжали пару раз с штата в штат, и сейчас они переехали в другую страну, говорит, но каждый наш переезд, он делал нам, говорит, легче и проще, потому что с нами всегда был верный друг. Это радио МВ. Нас делал себя, чувствовать себя комфортабельно в каждом штате и в новой стране, где они сейчас живут, они слушают радио МВ и получают благословение и мир. И, друзья, жертвы на это служение вы делаете способным вещаться в 2027 году без рекламы. Как вы уже знаете, когда вы смотрите на YouTube видео, там прерывается и проигрывается вам реклама для того, чтобы оплатить тот или иной канал. Радио МВ от начала, друзья, когда мы формировали Радио МВ, у нас была заложена цель никогда не играть рекламы и не продавать время. Давать звучать радио Слово Божие и только полагаться на Господа и на Его верность, которая проявляется через радиослушателей. И уже на протяжении 20 лет, друзья, Божья верность через вас, радиослушателей, выходит и благословляет, друзья, и благословляет, что раз в год мы делаем этот марафон, чтобы на протяжении года было вещание без рекламы, без продажи времени, чтобы вы слушали чистое Слово Божие. 18 минут, друзья, в этом часовом блоке, где мы, друзья, говорим поддержку на 2027 год. И вот уже, друзья, 8 человек, которые приняли участие в этом блоке. Желаете ли вы, друзья, стать частью этих братьев и сестер, стать соработником, стать участью служения Радио МВ? И вот смотрите, 8 человек, которые уже приняли, это Юрий, это Людмила, это Floor Your Way, это Валентина, это Василий, это Лариса, это Лиана и Алексей. Они приняли, друзья, свое решение делать это поддержку через PayPal, Zelle, по телефону и онлайн. Зайдите на radiomv.com. Вас возьмет, друзья, буквально минуты две, чтобы сделать онлайн через PayPal, Zelle или через карточку. А вы можете подписаться на каждый месяц, который вам располагает с ваш лично семейный бюджет или личный бюджет. Или, друзья, вы можете пожертвовать одноразово, как вам удобно. По телефону, друзья, вас возьмет буквально 5 минут. Если вы спешите по работе, по делам, по семье, там вопросы решаете, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Я объявлю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, сотрудники ждут ваших звонков, а мы хотели бы благословить вас, 8 братьев и сестер, которые сейчас в этом часовом блоке отозвались. 46-й час. Мы уже, друзья, в эфире говорим о поддержке на 2027 год. Это 4-й день, друзья, где мы уже в прямом эфире говорим о поддержке на 2027 год. Слава Богу, друзья, уже 9 человек приняло участие в этом часовом блоке. Остается 16 минут, я объявляю, в этом часовом блоке, если вы хотите еще попасть в 46-й часовой блок этот, где осталось 16 минут и начнется новый часовой блок, объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 29. Друзья, вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. И если вы желаете сделать онлайн, зайдите на radiomv.com. И смотрите, друзья, нам присоединился 9-й человек в этом часовом блоке. Виктория позвонила по телефону. Виктория стала частью, соработником. Потом Юрий стал частью, соработником. Людмила стала частью, соработником. Брат, который держит компанию Floor Your Way, стал участником и соработником Радио МВ. Валентина стала участником и соработником. Василий стал участником и соработником. Лариса стала участником и соработником. Лиана стала участником и соработником. И Алексей стал участником и соработником в этом часовом блоки. Хотел бы благословить вас такими словами. Благословение от всех соработников, от всех сотрудников Радио МВ. Словами благословения. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Я повторю. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Смотрите, друзья, какой благ Господь. Нам подключился и еще 2 человека подключились. Смотрите, по PayPal подключился Тимофей. Тимофей подключился. Потом Ольга по PayPal подключилась. Это новые братья и сестры, которые подключились в этот часовой блок. Слава нашему Господу! 14 минут, друзья. Мы идем сейчас послушаем псалом. После псалма я хотел бы, чтобы мы послушали, друзья, информацию о служении. Те братья и сестры, которые новые подключились, стали соработниками. Я хотел бы, друзья, соработники, чтобы вы послушали внимательно. Сейчас будет объявление, информационный блок, что несет это служение, чтобы вы видели, как ваши финансы, они будут трудиться. И хотел бы еще, друзья, подметить, для тех, кто хотели бы посмотреть, зайдите на radiomv.com, то есть откройте Telegram, ваше приложение Telegram, найдите там Radio MV в поиске, напишите Radio MV, и там мы выложили PDF-брошюрку о Radio MV служении. Что такое Radio MV? И какие, что оно делает, какие проекты оно несет. Почитайте, сколько там нужно. Мы выставили всю информацию там, в PDF-файле, чтобы вам было легче знать, с кем вы работаете, как мы работаем, познакомиться ближе. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить, и потом объявлю веб-сайт. И мы во время музыки и информационного блока вы послушайте, друзья, и станьте частью. Вот смотрите, новый человек присоединился к нам. Лариса, слава Господу, по телефону Лариса подключилась. Ольга через PayPal, Тимофей через PayPal, Виктория по телефону, Юрий через PayPal, Людмила через Zelle, Floor Your Way через Zelle, Валентина по телефону, Василий онлайн, Лариса по телефону, Лиана по телефону, друзья. Да благословит вас Господь за вашу внимательность, за вашу жертвенность. И у нас остается 12 минут в этом часовом блоке. Если ты еще, друг, хочешь стать частью этого многогранного служения, звони по телефону 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, друзья, и пожертвовать по онлайн зайдите на radiomv.com. radiomv.com. По телефону 425-296-78-29. 9-11 минут в этом часовом блоке, и мы даем вам возможность стать участником в этом часовом блоке.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

друзья, IP-ID номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается буквально 3 минуты в этом часовом блоке, и меня заменит сестра Надежда. Друзья, заменит меня, и да благословит Господь, что вы, друзья, отзывчивы. Хотел бы благословить всех вас. Вот пришло 14, друзья, 13 участников. 13 участников, которые подвязались в этом часу. У вас есть еще возможность во время 3 минут подвязаться. Позвоните на номер 425-296-78-29, и смотрите, братья и сестры, которые приняли участие, это Владимир, пожертвовал онлайн, Лариса по телефону, Олег по PayPal, Тимофей по PayPal, Виктория по телефону, Юрий по PayPal, Людмила по Zelle и Floor Your Way через Zelle, Валентина по телефону, Василий онлайн, Лариса по телефону, и Лиана по телефону, и Алексей через Zelle. Друзья, это братья и сестры, которые стали с нами и пошли в 2027 год. Остается 2 минуты в этом часовом блоке, и начнется новый часовой блок, где нам есть новые, друзья, вызовы, которые нам нужно вместе с вами покорять. Помните, что для нас это важно, потому что в следующем году мы будем в эфире, если мы, друзья, соберем общую сумму, которая нам необходима. И каждый год мы уже, друзья, так делаем. И с Божьей помощью мы уже 20 лет несем совместный труд. За это мы называем вас, который, братья и сестры, поддерживают финансово, соработник, сотрудник на Ниве Божией. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, и я хотел бы пожелать вам благословения от всех сотрудников и от всех соработников. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Те, кто встали в эти ряды, этих 13 человек, братьев и сестер, в этом часовом блоке, которые подключились и сказали, мы пойдем с вами в 2027 год. Да благословит вас Господь, друзья. Сейчас, через буквально минуту, будет новый часовой блок. И во время музыкальной паузы вы можете звонить

звонить и установить участникам следующего часа или этого 425-296-78-29. Мы слушаем псалом, а вы, друзья, звоните. 425-296-78-29.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Очень рада быть вместе с вами, и мы вошли в новый час. Я благодарю Господа, что Он располагает ваши сердца, и на данный момент у нас уже собрано 94 176 долларов. Слава нашему Богу! Нам остается также еще нужно добрать 41 324 доллара. Благодарю Господа, благодарю всех вас, кто принимает участие в этом эфире. И хочу напомнить, что девиз нашего марафона «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» 1 Коринфянам 9 глава, 23 стих. Те, кто хочет пожертвовать, мы призываем вас прямо сейчас, вы можете позвонить в нашу студию, наши телефонные линии открыты. Мы ждем ваших звонков. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также вы можете просто и доступно, и быстро пожертвовать, посетив наш веб-сайт radiomv.com. У нас есть возможность пожертвовать через PayPal, Cash App, Zelle. Cash App временно у нас не работает из-за того, что большой поток. Поэтому вы можете пожертвовать другими средствами через онлайн. Если вы хотите пожертвовать дебет-карт, кредит-карт, это очень легко сделать, посетив наш веб-сайт. А также у нас доступны платформы Apple и Google Pay. Так что призываем вас, кому как удобно, кто как способен. Если кому-то трудно онлайн, звоните нам прямо сейчас на телефон 425-296-78-29. Мы готовы принять ваши звонки. Благодарю Господа, что вы откликаетесь, что вы участвуете в этом служении. И также в этом часе у нас будет такой стих дня, который стих часа, который я хочу для вас оставить. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Евреям 6:10. Благословенные слова, слова обетования: «Господь не забудет ни одного, кто кто во имя Господа пожертвовал и внес свой вклад. Каждый делает свое дело. Бог распределяет каждому свое служение. Одни могут нести труд в эфире, другие могут нести труд технический, а иные — жертвовать. Мы знаем, что, живя в этом мире, мы привязаны к финансам, и любое миссионерское ли служение, все зависит от финансовой поддержки. За каждым миссионером стоит тот, кто за него молится и кто вносит свою лепту, чтобы он мог и ехать, и нести Слово Божье. Мы же имеем такую возможность быть во многих странах одновременно. Благодаря интернету сегодня Слово Божие может распространяться одновременно во все уголки нашей земли. Поэтому, дорогие мои, прекрасное время, когда мы можем проповедовать Евангелие, не выходя из нашего дома, находясь в студии, мы делаем записи, и это слово, живое слово, благодати Божией, оно достигает сердец. Мы иногда не видим, что делает это слово, но оно проникает в людские сердца, и только в вечности мы узнаем всю обширность этого труда. А сегодня мы призываем вас стать нашими сотрудниками и соработниками на Ниве Господней. Если вы желаете позвонить нам, мы будем рады принять ваш звонок. Наш телефон номер 425-296-78-29, а также онлайн radio.mv.com. Это очень легко и доступно. Если вы выйдете на наш веб-сайт, вы сразу же увидите объявление нашего марафона и все платформы, на которых вы можете пожертвовать. Радио МВ имеет разнообразное служение, оно многогранно. Мы открываем новые возможности для библейского обучения, чтобы наша молодежь и в других странах, те, кто только пришел ко Христу и еще не очень сведущ в Писаниях, имеется возможность получить онлайн-обучение Библии, получить богословие на английском, испанском и русском языке. Можно также это делать совместно в своих семьях, в домашнем кругу, подключившись и изучать Слово Божие с семьей. Давайте будем делать в наших семьях этот алтарь, на котором бы горел Божий светильник, и каждый делал свое дело, посильное дело, посильный вклад для того, чтобы Слово Божие росло и распространялось. Мы ждем ваших звонков, мы ждем ваших благословений для того, чтобы радио могло вещаться в следующем 2027 году. Этот час, как мы знаем, у нас обычно звучит проповедь Дерека Принца. Сегодня в этом часу мы общаемся с вами и желаем, чтобы вы поддержали этот час своим участием, чтобы в следующем году проповеди Дерека Принца могли звучать, и еще многие могли познавать Божьи истины через радио МВ, через онлайн-платформы. Благодарим Господа, что Он позволил нам нести этот труд уже 20 лет. И это еще одно свидетельство того, что Бог устрояет это служение. Однажды в Слове Божьем есть написано такое слово, что если Бог не созиждет дома, напрасно бодрствует страж. Понимаете, дорогие мои, мы видим это созидание этого служения, и мы радуемся, потому что за этим стоит Господь. За этим стоит Господь, и Он располагает ваши сердца, ваши жертвенные сердца для того, чтобы это слово входило в каждый дом, особенно в те дома, где люди не могут посещать служений, где инвалиды, где больные, где люди с ограниченными способностями, для которых радио — это их общение, это их церковь. И они этим живут, они ждут передачи, они благословляют, они молятся. И когда вы присылаете нужды, то вот эти люди, которые находятся у радиоприемников и не могут посетить служение, они вместе с нами молятся и приносят пред лицо Господа все наши и ваши нужды. И это великое благословение. И Господь слышит молитву каждого человека, быть может, этой старушечки, которая сейчас не может уже посещать и делать какое-то другое дело, но она молится, и по ее молитвам созидается радиослужение. Созидаются и приходят ответы в нашу и вашу жизнь. Мы благодарим также всех молитвенников, которые несут на руках молитвы нашу команду. Благодаря вам Господь хранит и ограждает наши семьи. Господь восполняет наши нужды, чтобы мы могли плодотворно трудиться для славы Божьей. Благодарю Господа и вновь повторяю наши телефоны, по которым вы можете пожертвовать. Телефон номер в студию 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также онлайн radiomv.com. Если вы выйдете онлайн, это очень легко сделать любым доступным для вас способом. У нас есть PayPal, у нас есть Zelle, у нас есть возможность сделать перечисление через Google App и также Apple Pay. Поэтому это сделать очень легко. Если вы выйдете онлайн, это не занимает много времени. Также я хочу сказать, что цель нашего марафона на 27-й год — это $135 400. Это сумма, которой нам не хватает для того, чтобы в 2027 году радиослужение могло вещаться, для того, чтобы вы могли слушать ваши любимые программы. У нас существуют разные программы. У нас имеется детский час, чтение Библии, чтение Нового и Ветхого Завета. Имеется программа на испанском языке, также на английском языке, на славянском языке и также на немецком языке. Поэтому кто где слушает, в какой стране, вы можете выбрать удобный для вас язык. Если вы хотите слушать Слово Божье, вы можете выбрать канал, где вещается только Божье Слово. Вы можете включить вашим деткам канал детских передач на славянском языке. Например, в моей семье это любимая передача была для моих детей. Они с ней усыпали. Они часто брали приемник в свою комнату и усыпали под звучание Божьего Слова и просыпались под звучание Божьего Слова и песен. И это созидает наших детей, созидает нас. Пусть наш дом будет наполнен Божьим Словом. Пусть это Слово звучит из наших уст, за семейным чтением. А также, когда включен радиоприемник, и он играет музыку, христианские псалмы, мы можем слушать свидетельства, что укрепляет веру в нас и наших детях, о том, какими трудными путями проводил Господь свою церковь и как всегда оставался верным. И это укрепляет веру в нас, это поднимает нас и дает нам силы двигаться, особенно когда мы проходим трудные жизненные обстановки. Поэтому, дорогие друзья, я хочу также напомнить вам, что мы уже собрали с Божьей помощью $94 636. Слава Богу! Благодарю каждого, кто принял участие в этом марафоне. И также я хочу сказать, что мы уже собрали за этот час общения с вами $460. Слава Богу! Благодарю Господа! Каждый доллар пред Господом ценен. Когда бедная вдова пришла и принесла 2 лепты, она положила все свое дневное пропитание, и Господь обратил внимание и сказал, она положила больше всех. Дорогие мои, если вам кажется, что я могу сделать, что мои 10 или 20 долларов могут поменять в такой сумме, их видит Господь, их видит Господь, и эта лепта, она принесет Евангелие в чей-то дом. Да благословит вас Господь. Мы благодарим тех, кто уже отозвались и позвонили. Елена, благодарим вас. Благодарим вас, Петр. это с Канады. Благодарим вас. Благодарим вас, Владимир. Благодарим всех, кто принял сейчас участие в этом часе. Благодарим вас. И мы уже собрали $460. Нам осталось $2014 в этом часовом отрезке. Благодарим Господа. Объявляю также вновь номер телефона, по которому вы можете позвонить, и мы будем рады принять ваш звонок. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также вы можете пожертвовать онлайн radio.mv.com. Это наш веб-сайт. На нем есть четкое, конкретное расписание того, как вы можете это сделать. Дорогие мои, вы также можете пожертвовать банковской карточкой на нашем веб-сайте. Вы можете сделать перевод из Европы, пользуясь PayPal. А сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Прозвучит песня, прозвучит для вас, для вашего благословения. Я благословляю каждого. И когда будет звучать эта песня, вы можете звонить. Наши телефоны открыты. Даже когда нет нас в эфире и звучит пение, вы можете звонить нам по телефону 425-296-78-29. Идем на паузу. Да благословит вас Господь.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагает читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, напоминаю, что в эфире ежегодный марафон на поддержку служения Радио МВ. Благодарю всех, кто отозвался, кто уже пожертвовал, кто внес свой вклад. Благодарю каждого. Дорогие мои, мы уже 47-й час в эфире. Осталось в этом часовом поясе у нас 29 минут. 29 минут. Наш гол — $2015. И мы уже собрали $650. Благодарю и благословляю каждого, кто в этом часу позвонил, пожертвовал онлайн. Да благословит вас Господь, да восполнит ваши нужды, да пошлет вам все необходимое. Это еще один знак Божьей верности, что Он стоит за своим служением. Бог располагает сердца, Бог поднимает тружеников, дабы Слово Его росло, распространялось и достигало сердец многих слушателей. Нам еще не достает в этом часовом блоке $1365. $1365 вы можете пожертвовать одноразово можете стать нашим соработником, пожертвовав сумму в размере $25 каждый месяц, $50 каждый месяц или $100 каждый месяц, как вам располагает ваше финансовое состояние. Дорогие мои, благословляю каждого из вас, да благословит Господь вас, да восполнит все ваши нужды. Также хочу напомнить стих этого часа, который звучит так. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Евреям 6:10. Благословен Господь, который дает нам эти возможности служить друг другу, служить святым. В Слове Божьем написано, что мы дети Его и призваны на добрые дела. И каждый из нас стремится делать добро ближнему своему. В этом и есть Божья любовь, в этом и есть служение Богу, когда мы служим людям, когда мы несем весть Евангелия в те дома, где люди в страданиях, в скорбях, быть может, плачут о потерях, быть может, страдают от болезней, а Слово Божие приходит в их дом и благословляет их, и поднимает, и дает силы, и ободряет идти дальше. Дорогие мои, и это все мы с вами можем сделать и достичь еще большего количества людей. Это незримая нива. Это нива, когда мы не видим результата, но только вечный Господь знает результат. Он достигает сердец благодаря Слову, которое распространяется во многих странах мира. Также напоминаю номер телефона, по которому вы можете пожертвовать и позвонить нам прямо сейчас в студию. Наши сестры готовы принять от вас звонки. Номер телефона 425-296-78-29. Напоминаю, 425-296-78-29. А также вы можете сделать свое пожертвование, выйдя на наш веб-сайт radio.mv.com. Там есть различные платформы, такие как PayPal, Zelle, и также вы можете использовать Apple Pay и Google Pay. Это очень легко, просто и доступно. Дорогие, мы ждем от вас ваших пожертвований. Благодарим Господа, и благодаря тому, что Господь располагает ваши сердца, мы уже собрали 94 976 долларов, 70% от необходимой суммы. И нам остается 40 524 доллара. Слава Богу! Благодарим Господа, благодарим за Его верность, за то, что Он не оставляет нас и благословляет нас работами, финансами. Не каждый имеет возможность жертвовать. Кто-то молится, кто-то благословляет молитвами, кто-то финансами. И вместе мы делаем Божье дело. Я благодарю Алексея, который пожертвовал, принял участие в этом. Благодарю Лиану, благодарю Ларису. Благодарю вас, дорогие мои. Благодарю, что вы отзываетесь. Благодарю Василия. Благодарю Валентина, благодарю вас. Слава Богу, что вы отзываетесь, что вы вносите свой вклад. И у нас уже в этом часовом блоке мы собрали $800. Мы уже собрали $800. Благодарю Господа. Нам еще осталось $2014 для того, чтобы этот часовой блок был закрыт без минусов. Да благословит вас Господь, да расположит ваше сердце. Те, кто сейчас, быть может, только подключился и услышал, что на радио МВ проходит марафон. Не думайте, что нужно большую сумму. Нет. То, на что вы можете расположиться, что будет для вас удобным. Мы будем благословлять каждого. И Господь видит каждую лепту. Даже если это маленький вклад, 10, 20 долларов, может быть 30, быть может, кто-то может 50. Но каждый этот доллар будет служить для того, чтобы весь благая, весь Евангелие могла распространяться по всему миру. Дорогие мои, напоминаю, что Радио МВ — это многогранное служение, которое имеет различные различные служения, такие как библейское обучение, такие как U-Turn Ministry. Также есть центр Right to Live, где люди получают реабилитацию, христианский реабилитационный центр для мужчин, который по тем или иным обстоятельствам попали в зависимость. Он находится в Арлингтон, штат Вашингтон. Вы знаете, что у нас проходит молитвенный час, там, где каждый из вас может прислать свою нужду, и мы, как одна большая семья, хотя мы находимся в разных уголках мира, хотя мы не знаем, быть может, друг друга, но мы соединяемся в единой молитве, принося эти нужды пред лицо Господне. И этот фимиам благоухания возносится до небес, и Господь слышит, и Господь спешит для того, чтобы послать ответ. Дорогие мои, Слово Божие говорит: «Носите бремена друг друга», и мы носим эти бремена друг друга, поддерживая в молитве ли, финансами ли, участвуя в чьей-то жизни. Дорогие мои, это может делать радиослужение даже тогда, когда мы не можем поехать в какую-то страну, мы не можем поехать и посетить какие-то семьи, но мы можем внести свой вклад, финансовый вклад. А те, кого Бог призывает на миссионерское служение или на служение в радио МВИ, могут донести это слово, живое слово, в те уголки, в те семьи, где это особо необходимо, и оно будет оживлять, возрастать, взращивать и будет приносить свой плод. Еще раз повторяю, как вы можете пожертвовать. Наш номер телефона 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Мы ждем ваших пожертвований, чтобы вы вместе с нами стали в ряды тех, кто будет нести эту благую весть по всему миру. Вы можете жертвовать как и в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. У нас есть различные платформы. Если вы выйдете онлайн radio.mv.com, вы увидите разные способы, каким образом вы можете пожертвовать. А также вы можете выслать чек по почте. Также на нашем веб-сайте есть адрес, почтовый адрес, куда вы можете выслать свой чек. И если вам нужно в конце года будет для финансового отчета для таксы, мы предоставляем это, и для этого нужно просто оставить свою информацию, когда вы жертвуете онлайн через PayPal или Cash App или Zelle. Пожалуйста, оставьте свою информацию, и мы в конце года вышлем вам то, что вы пожертвовали. Дорогие мои, еще раз повторяю, наш номер телефона 425-296-78-29. Также напоминаю, что мы в эфире, у нас ежегодный марафон, мы уже 47-й час в этом блоке, у нас осталось 20 минут, и мы уже собрали $800. Наш гол — $2015. Нам еще нужно $1215, чтобы закрыть этот час. Благодарим каждого, кто уже отозвался. Благодарим и благословляем вас, дорогие мои. Пусть Божья благодать, пусть Божье устройство придет в ваши дома, в ваши нужды. Пусть милосердный Господь оградит ваши семьи от всякого рода зла. Будем благословлять друг друга, будем нести благую весть. И

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

Дорогие друзья, вот вы вновь вернулись в наш часовой блок, и нам остается 13 минут 35 секунд. 13 минут 35 секунд. Мы уже 47-й аур в эфире. И мы, слава Богу, мы уже этот час покрыли. Да благословит Господь каждого, кто пожертвовал, кто принял участие. Да благословит Господь ваши дома, ваши семьи. Сейчас я хочу сказать особое спасибо тем, кто поддерживает радио МВ уже много лет. Ваши ежемесячные пожертвования помогали эфиру звучать даже в трудные времена. Бог не забудет вашего труда любви. Если вы уже вместе с нами идете и служите Господу своими финансами, или, быть может, вы только услышали и желаете к нам присоединиться и также пойти с нами в 2027 год, у вас есть на это возможность. Присоединяйтесь к нам сегодня. Звоните по телефону 425-296-78-29. Или вы можете выйти на наш сайт radiomv.com и пожертвовать любым удобным для вас способом и любую удобную для вас сумму. Здесь нет каких-то ограничений. Да, это всегда хорошо, когда есть, когда вы жертвуете каждый месяц, и мы можем видеть и рассчитывать на определенную сумму. Но если у вас нет такой возможности, вы можете пожертвовать любую доступную вашему бюджету сумму. Каждый доллар, каждое вложение — это вложение в небесный банк. И Господь видит сердце, Господь знает, как вы жертвуете от чистого сердца, от того, что ваше сердце желает быть участником в распространении Евангелия. И, быть может, вы думаете, я уже старенький, или я мама, которая постоянно с детками дома, я не могу поехать на миссию, я не могу делать какое-то служение в церкви, но я могу свою лепту вложить, и это лепта, она будет служить там, где она необходима для распространения Божьего Слова. Еще раз напоминаю стих дня, да будет он для вас благословением. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело вашей труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Евреям 6 глава, 10 стих. «Бог не забудет ни одного вашего труда любви». Какие слова обетования? Какие слова обетования? Мы, люди, способны забывать, но не Бог. Бог никогда не забудет вашего труда любви. И когда у нас есть возможность, и мы можем жертвовать, и когда приходит время, когда мы этого делать не можем, Бог выходит навстречу с другой стороны, и Он никогда не забывает дело, которое мы делали для Его славы. Вы знаете, я вам расскажу один пример из своей жизни. Однажды, когда мы только поженились с мужем, и мы работали, у нас были средства, и Бог располагал помогать ближним, многодетным семьям. И вот однажды мы сделали очередной раз просто помогли человеку, который был в трудных финансовых обстоятельствах. Мы выделили для него определенную сумму и забыли. И прошло много лет, я думаю, лет 10. И когда у нас были сложности, финансовые сложности, вдруг этот человек пришел и говорит: «Вы знаете, а я помню, когда вы выделили для меня определенную сумму, когда она мне была очень необходима. А я сегодня имею достаток и пришел для того, чтобы вас благословить. У вас детки, у вас семья». Дорогие мои, мы просто прослезились, потому что в тот момент нам очень нужны были финансы. Господь не забудет ни одного вашего труда любви. И когда вы будете в трудных обстоятельствах жизни, Он обязательно побудет в сердце другого дитя Божьего, который придет в этот момент к вам на помощь и прострет свою руку и поможет вам молитвой ли, заботой ли, поддержкой ли. Дорогие, это большое благословение иметь большую христианскую семью, которая способна любить,
которая способна благословлять. Еще раз повторю телефоны, по которым вы можете позвонить. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также онлайн radiomv.com. Выйдя онлайн, вы увидите различные платформы, которыми вы можете воспользоваться и внести свой вклад в дело служения, внести свою лепту, благословить это служение для того, чтобы в 2027 году Слово Евангелия могло входить в дома, исцелять чьи-то души, утешать плачущих и поднимать ослабевших. Напоминаю, что мы уже собрали 71%, 71%, 97 076 долларов, и нам остается 38 424. Если мы сегодня сможем закрыть эту сумму, то завтра мы уже вернемся в обычное вещание, привычные нам программы. Дорогие мои, я призываю каждого принять участие, посильный труд. Благодарю тех, кто уже отозвался. Благодарю Валерий и Ольга. Благодарю Раиса. Благодарю Дмитрий, Лилия. Благодарю Ольга. Благодарю вас, дорогие. Благодарю Юрий. Благодарю вас, братья и сестры, которые уже отозвались, которые уже приняли участие в этом часе для того, чтобы восполнить нужды радиослужения. В этом часе у нас остается буквально 7 минут, и мы пойдем в другой часовой блок. Мы уже 47 часов в эфире. Это большое время, и наши братья утомились. И поэтому мы дали им немного отдых и передышку. Да благословит Господь. Я благодарю вас. Вы знаете, братья и сестры, это нелегкий труд. Говорить 12 часов в день. Говорить.

Kp.ru.com, разными платформами, или же выслать чек по почте. Также вы можете найти адрес, если вы выйдете онлайн, radiomv.com. Да благословит вас Господь, да даст вам мир. Также хочу сказать, что Радио МВ — это многогранное служение. Радио МВ имеет различные служения, имеет YouTube Ministry, библейское обучение, имеет различные каналы, как славянское радио, испанское радио, английское радио, немецкое радио, имеет каналы, детский канал, имеет каналы чтения Библии, музыкальный канал. И везде на всех каналах сейчас звучит объявление о том, что у нас проходит ежегодный радиомарафон. Поэтому давайте, дорогие мои, примем участие в этом марафоне, чтобы нам собрать необходимую сумму. А я верю, что Господь за этим делом стоит. И вы знаете, я хочу сказать, вчера был очень такой тяжелый, напряженный день. Вы, наверное, каждый переживали, когда бывают какие-то особо трудные дни, особо тяжело. И мы не могли понять, мы молились, мы благословляли имя Господа, мы просили Господа, чтобы Господь вышел навстречу. И вот в сегодняшнем дне мы видим, как Господь по-особому благословляет, по-особому располагает каждого из нас. И сердце радуется и утешается: «Господи, как Ты велик! Ты, Господь, никогда не опаздываешь. Твоя благодать и милость всегда с нами». Еще раз повторяю, что у нас осталось 3 минуты, 3 минуты и 28 секунд, и мы пойдем в новый час с новым голом в $2015. Благодарю всех, кто поучаствовал в этом часе. Мы закрыли этот час. Слава Богу! Благодарение Господу! Да благословит Господь каждого, кто в этом часе принял участие. И когда мы пойдем на паузу, вы также можете продолжать звонить. Наши линии открыты. Наши сестры, они ожидают ваших звонков. Каждый из них оставил свои привычные дела, отнял это время от своей семьи, от работы для того, чтобы внести свой вклад. Каждый делает свое дело. Каждый вносит свой посильный вклад, и таким образом дело Божие строится, распространяется и укрепляется. Таким образом мы отвоевываем души для Царства Небесного. Дорогие, благословляю каждого из нас, из вас, благословляю ваши домы, благословляю ваши семьи, да ответит Господь на все ваши нужды, да пошлет вам Господь от щедрой руки своей. Потому что мы делаем дело Божье, и это дело, оно принесет плод вечности. Только там мы узнаем всю широту, глубину и высоту Божьей любви. Только там мы поймем, какая работа была произведена через это служение. Благословляю каждого из вас. И сейчас наши линии открыты. У нас осталась 1 минута 50 секунд, и мы войдем в новый час. Да благословит Господь каждого, кто принял участие в этом часе. Мы закрыли этот часовой блок. Благодарю Господа и вас. Звоните по телефонам 425-296-78-29, а мы идем на паузу. Да благословит всех Господь, выслушаем пение, и пусть это пение наполнит ваши сердца миром и благодатью.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

Дорогие друзья, рада приветствовать в новом часовом блоке. С вами буду вновь я, Надежда Байдак. И этот часовой блок особенно дорог для меня. Это время, когда идет чтение книги, аудиокниги. Это то, что пленило мое сердце однажды, когда радио только начало развиваться. Когда Господь призвал на это служение для того, чтобы записывать книги о чудных делах Господних, свидетельство о том, как люди проходили жизненный путь. Это созидало меня, это напоминало о том, какой великий наш Господь. И поэтому я желаю вас сегодня благословить и оставить вам стих из Писания на этот час. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 по 5 стих. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. Поэтому, дорогие мои, у Господа важно каждое служение. Братья и сестры, тот, кто несет служение, быть может, незначительное, быть может, кто-то просто делает уборку молитвенного дома, какого-то помещения и думает, что мой труд пред Господом. Но этот труд пред Господом очень важен, потому что каждое служение, оно созидает. Мы живем в материальном мире. Кто-то делает духовную работу, кто-то поддерживает материальные части служения, финансово ли, или делая какую-то уборку, или просто помогая человеку, просто посетить больного, просто посидеть, просто помолчать, просто сказать кому-то доброе слово. И все эти служения, они очень различны. Я хочу напомнить вам некоторые факты. А сначала я попрошу всех, кто сегодня готов уже пожертвовать, и напомню вам телефон, по которому вы сможете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры ждут вас у телефонов. Звоните, вносите свою лепту, свое пожертвование для того, чтобы Царство Божие распространялось. А сейчас я хочу сказать только некоторые моменты и факты о нашем служении, которое Господь образовал в 2006 году. В эфире радио с 2006 года, 20 лет служения, круглосуточно. Я помню тот день, когда однажды я приехала в Монтвернон, мы переехали с другого города, пришла в новую церковь, только начала осваиваться, и ко мне подошел брат Эдуард и сказал: «Сестра Надя, вы не хотите помочь нам? Вот мы организовали такую радиостанцию, все только начинается. Нам очень нужны люди, которые могли бы хорошо читать на русском языке, чтобы делать записи». И Господь зажег мое сердце. Хотя можно подумать, ну как-то нереально, что это за онлайн-радио. Но Господь зажег мое сердце, я сказала: «Да, я буду». И я буду это делать. Я познакомилась с другими сестрами и братьями, которые также откликнулись и также хотели нести это служение, даже не понимая, каких масштабов оно наберет через 20 лет. Это служение на 4 языках сегодня: на английском, испанском, немецком, русском, славянском, русский, украинский. Вещается в 136 странах, где звучат всякие передачи и сотни тысяч слушателей. Я хочу назвать 10 стран, которые особо много слушают. ТАП-10 стран. Это США, Украина, Германия, Россия, Канада, Беларусь, Молдова, Бельгия, Польша, Эстония. Мы не имеем никакой коммерческой рекламы. Мы вещаем чистое Евангелие Божие, не прерывая никакими рекламами, никакими продажами.
чтобы Слово Божие не порочилось этими рекламами. Поэтому мы нуждаемся в вашей помощи. Мы нуждаемся, чтобы Господь располагал ваши сердца, и вы могли внести свой вклад, чтобы и надалее мы могли нести с вашей помощью, каждый делая свое дело, эту чистую евангельскую весть, зачитывая книги о том, каким путем проходили наши отцы, деды, каким трудом досталась эта свобода, которую мы сегодня имеем, ибо за нее кто-то молился, кто-то призывал лицо Господне для того, чтобы сегодня мы, живя в свободной стране, могли благословлять тех, в чьих странах еще нет этой свободы, где люди терпят гонения, где люди не имеют доступа к Евангелию, где прячут Библии до сих пор. И для этого у нас есть Агапе-3 — это помощь гонимой церкви, доступ к заблокированным христианским материалам, цифровая безопасность, защищенное общение. Господь расширяет, Господь указывает новые горизонты, Господь торопит нас для того, чтобы мы дело Божие делали с особым усердием. А для этого нам нужны вы, которые бы могли поддержать нас на следующий календарный год. У нас есть также журнал «Радио МВ», который называется «Мир дому вашему». С 22 года мы стали выпускать этот журнал, в котором есть духовные размышления, христианские статьи, материалы для всей семьи. Я хочу напомнить и поблагодарить тех, кто уже принял участие. Мы с вами уже в эфире, в этом часовом блоке провели... Извиняюсь, чуть-чуть потеряла. Нам осталось 45 минут в этом часовом эфире. Мы уже провели с вами 15 минут общения. И хочу напомнить, что наш часовой гол — $2052. Мы уже собрали $550. Слава Богу! Слава Богу, кто уже откликнулся, кто уже пожертвовал. Нам еще необходимо $1502 для того, чтобы закрыть этот час. Благодарю Господа и каждого, кто уже принял участие. Мы призываем всех, кто может поучаствовать, если хочет стать ежемесячным сотрудником на Радио МВ, вы можете пожертвовать сумму, которую вы можете. 6 человек по $25 в месяц, 3 человека по $50 в месяц, 2 по $100 в месяц. И это покроет этот час вещания. Нам еще нужно $1502, чтобы закрыть этот час. Тотал мы уже сегодня собрали $97626. Слава Богу, Господь верен. От суммы $135500, которая нам необходима, чтобы мы могли вещать в следующем году. 72%. Мы на пути к нашей цели. Нам осталось $37874. Да благословит Господь каждого, кто уже пожертвовал. Благодарим Виталий, благодарим Василий, благодарим Анна, благодарим Мария, благодарим Таня, Мария, Татьяна, благодарим Любовь, благодарим Мария. Благодарим каждого, кто принял уже участие и покрыл $550 в этом часовом поясе. Наш гол — за час собрать $2051. Мы уже достигли $550. Благодарю каждого, кто позвонил, кто откликнулся, кто пожертвовал онлайн. Да благословит вас Господь. Еще раз напоминаю номера телефонов. И пока мы будем на паузе, вы можете позвонить или зайти онлайн и сделать свое пожертвование. Наш телефон 425-296-78-29, а также онлайн —
radiomv.com. Там вы увидите различные платформы, какие вам удобно, какие у вас есть. А также вы можете пожертвовать, используя Apple Pay и Google Pay. Да благословит вас Господь! Ждем ваших звонков! И да благословит Господь ваши семьи и ваши дома!

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, напоминаю вам, что мы проводим ежегодный марафон для поддержки радиослужения. Уже 48-й час, 48-й час мы с вами в эфире. Слава Богу, что Бог верный, и Он восполняет нужды, Он располагает сердца слушателей, и мы уже движемся к своей цели. Да благословит Господь, да расположит еще многие сердца, чтобы сегодня, в этом дне, мы могли добрать необходимую нам сумму и с завтрашнего дня, по мере возможности, вернуться в наше регулярное вещание. У нас осталось 36 минут в этом часовом блоке, 36 минут, и мы уже собрали $550. Слава Богу! Благодарение Господу и каждому, кто принял участие в этом часовом блоке. Нам необходимо $1500, чтобы закрыть этот часовой блок. Да расположит сердце Господь каждого из вас, да даст вам милость и мир. Жертвуйте от чистого сердца с миром в сердце, да благословит вас Господь. Хочу напомнить стих этого часа: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же». 1 Коринфянам 12 глава, с 4 по 5 стих. «Пусть Господь использует дар ваш во славу свою, да благословит вас Господь». Я от сердца желаю благословить каждого, кто сейчас слушает нас в прямом эфире. Я напоминаю, что это прямая трансляция. Знаете, братья и сестры, я привыкла делать записи, а здесь нужно вести лайв. Это новое, это сложно, это трудно, когда ты не можешь исправить то, что ты сказал. Когда ты делаешь записи, ты можешь что-то вырезать, что-то поправить. Но когда ты вживую выходишь в лайв, то это совсем по-другому. Поэтому иногда очень сложно. Ты понимаешь ответственность за твои сказанные слова. И да даст Господь мудрости и ведения, чтобы имя Господне прославлялось во всем. Я призываю вас присоединиться к нам и стать соработниками на Ниве Божьей, стать участниками этого служения и внести свою лепту. Наш номер телефона, куда вы можете позвонить прямо сейчас, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также вы сможете пожертвовать онлайн, если выйдете на наш веб-сайт radiomv.com. Там вы увидите различные методы пожертвования: PayPal, Zelle, а также Apple Pay и также Google Pay. Как вам удобно, как вы хотите сделать свое пожертвование, есть много разных путей. Поэтому мы призываем вас, братья и сестры, наши сестры ждут вас у телефонных линий и готовы поговорить с вами и принять ваш вклад. Какой бы незначительный он вам казался, у Бога это значительная сумма, потому что Бог не человек, Он видит сердце, Он знает каждого положения, щедро дающего любит Бог. Давайте будем от души щедро, от того достатка, который мы имеем, каким благословил нас Бог. Хочу сказать еще такую мысль. Если мы принадлежим Господу, а мы понимаем, что мы как дети Божии, мы говорим «Я Господен». Мы часто говорим эти слова «Я Господен», «Я принадлежу Христу». А если я принадлежу Христу, значит и все, что у меня есть, принадлежит также Ему. Дорогие мои, сюда входят и наши финансы, и наш дом, и наша машина, и наша семья. Мы принадлежим Христу, и поэтому мы можем послужить и должны служить тем, что даровал нас нам Господь, потому что все, что мы имеем, это не наша заслуга, это от Его щедрой руки. Он благословил нас способностями, Он благословляет нас работой, Он благословляет нас здоровьем, чтобы мы могли зарабатывать деньги. И поэтому Он видит те души, которые сегодня на одре болезни, которые прикованы к постели. И Он сегодня стучит в каждое сердце
и говорит: «Дитя мое, я дал тебе здоровье, я дал тебе силы, и я благословил тебя работой. А это мое дитя, прикованное к постели, жаждет слышать Божье Слово, жаждет слышать мои наставления и утешения. Поэтому давайте будем жертвовать, давайте будем помнить о тех, которым не так, как нам, о тех, которые сегодня, быть может, не радостны от того, что горе или какая-то скорбь, или какое-то угнетение и борьба. И те, которые могут сегодня включить радиоприемник и услышать слово утешения, ободрения, и получить новый сок для жизни, и получить утешение и надежду в Господе, и обновиться силой, и идти дальше тем путем, которому каждому определил Бог». Напоминаю вам номера телефонов, на которые вы можете позвонить. Наши сестры ждут ваших звонков. Телефон номер 425-296-78-29. А также можете пожертвовать онлайн radiomv.com. Если вы выйдете на наш веб-сайт, вы увидите различные платформы, такие как PayPal, Zelle, Google Pay, Apple Pay. Cash App на данный момент не справляется со своей работой, поэтому мы призываем вас лучше жертвовать через Zelle, PayPal, Apple Pay или Google Pay. Это очень легко и быстро сделать. Также вы можете сделать банковский перевод также через онлайн-платформу или же позвонить нам по номеру телефона 425-296-78-29. Да благословит вас Господь! Хочу напомнить, что наш прогресс уже 72.1%. Нам осталось 37 674 доллара. И в этом часовом блоке уже сделали пожертвования. Благодарим Василия, благодарим всех, кто уже пожертвовал. И у нас в этом часовом блоке мы имеем уже 750 долларов. Слава Богу, 750 долларов. Нам еще нужно 2051 доллар. Я верю, что Господь, Он способен восполнить каждый час. И это из Его руки, потому что сердце царя в руке Господа. Так говорит Слово Божие. Наши сердца в руке Господа. И Он располагает, и Он стоит за Своим служением, и Он ведет. И у Господа есть все необходимое для того, чтобы мы сегодня могли возвещать Его Слово. Будем пользоваться временем, данным нам Господом. У нас 28 минут 44 секунды, 28 минут 44 секунды в этом часовом блоке. Наша нужда 2052 доллара. Мы уже собрали 750 долларов, слава Богу. Чтобы закрыть этот часовой блок, нам нужно еще 1302 доллара. 1302 доллара. Дорогие братья и сестры, вы можете пожертвовать различным удобным для вас способом. Вы можете сделать свой посильный вклад. Если вы можете пожертвовать одноразово, вы можете сделать одноразово. Если Господь располагает ваше сердце, вы не можете сразу пожертвовать за один раз. Вы можете подписаться на любую доступную вам сумму, чтобы каждый месяц с вашего банка-аккаунта снималась определенная, доступная вашему бюджету сумма. Пусть это небольшой вклад, может 10 долларов, может 25, может быть 15. Господь да благословит вас и расположит ваши сердца. У нас уже собрано 97 976 долларов от суммы 135 500 долларов. Мы движемся к завершению. Дай Бог, чтобы в этом часовом дне мы закрыли эту сумму и вошли в завтрашний день уже обычным режимом, слушая наши любимые программы, любимые передачи. Да благословит каждого из вас Господь! Благодарю Мирослава, благодарю. Еще один человек отозвался и стал
партнерам, участникам в этом служении. Да благослови Господь эту лепту, которую внесла Мирослава. Благослови Господь твой дом, благослови Господь все имущество, благослови работой, благослови семью. Да будет имя Господне прославлено в вашей жизни. Напоминаю еще раз телефоны, по которым вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. А также онлайн radiomv.com. Выходите онлайн и жертвуйте любым доступным для вас способом. У нас различные платформы, какая каждому подходит. Да благословит вас Господь, да даст вам мир и милость. Напоминаю, что девиз нашего марафона «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». 1 Коринфянам 9:23. Цель нашего марафона — это чтобы «Радио МВ» могло звучать в 2027 году. И нам для этого нужно 135 400 долларов. Примерно в среднем в месяц 11 283 доллара. Мы делаем эту цель марафона, потому что каждый год обновляется. Мы делаем марафон на год. Вы жертвуете, вы подписываетесь. Если вы подписываетесь на год, вы скажите, что только на год. Если вы хотите продолжать и жертвовать больше, чем год, то вы, когда звоните, можете указать, что на 2 года, на 5 лет. Вы всегда можете позвонить, и если у вас какая-то непредвиденная какие-то непредвиденные обстоятельства, вы можете позвонить и сказать: «Я не могу больше жертвовать», и мы отключим вашу карточку. Мы понимаем, что бывают разные ситуации, поэтому не бойтесь подписываться, не бойтесь. Мы все понимаем, прекрасно понимаем и рады, когда Господь располагает ваши сердца. И у нас осталось 24 минуты 30 секунд. 24 минуты 30 секунд. Слава Богу, мы уже достигли 900 долларов. 900 долларов. Да благословится имя Господне, который располагает наших радиослушателей. Благодарю вас, дорогие мои. Да благословит Господь ваши дома, ваши работы. Да даст вам здоровье, чтобы зарабатывать деньги. Да даст вам благословение, сноровку, успех, да благословит ваши бизнеса. Нам еще нужно в этом часу набрать 1152 доллара, и мы ждем ваших звонков. Номер телефона 425-296-78-29. 425-296-78-29. А сейчас мы пойдем на паузу. Но когда в эфире звучит музыка, наши линии открыты, и наши сестры у телефонов, вы можете звонить, продолжать звонить и делать ваш вклад, ваше маленькое, но от сердца пожертвование, которое будет большим для того, чтобы принести весть Евангелия в чью-то жизнь, изменить чью-то жизнь, кого-то поднять, кого-то восстановить, кому-то просто быть утешением и поддержкой в трудных обстоятельствах жизни. Да благословит каждого из вас Господь!

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие друзья, рада вновь быть с вами в этом часовом блоке. Напоминаю, что у нас проходит радиомарафон для поддержки радиослужения на следующий календарный год. Кто только сейчас присоединился и думает, что происходит сейчас на радио, где обычная любимая передача чтения книги, я хочу вам напомнить, что у нас проходит марафон, чтобы в этом часу, в следующем году, вы могли слушать чтение книг. Мы сегодня проводим этот марафон. В этом часовом блоке нам осталось 17 минут 12 секунд. И слава Богу, мы уже собрали $2200. Благодарю Господа, который верен, который располагает ваши сердца, который дает милость свою для того, чтобы дело Господне распространялось, для того, чтобы достигало сердца, сердец людей и спасались души. Мы уже 48 часов в эфире. Быть может, уже кому-то надоело слушать. Вот опять одно и то же. Где же любимая передача? Где же радио? Где же наше привычное чтение книги, проповеди? Дорогие мои, эту неделю мы прилагаем все старание для того, чтобы радиослужение звучало в следующем году. И поэтому я напоминаю вам телефоны, на которые вы можете позвонить. Наш номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И наши сестрички с радостью примут ваши звонки. Они также пожертвовали в этой неделе своим временем. Они пришли для того, чтобы послужить и потрудиться для того, чтобы радиослужение звучало в следующем году. Да благословит каждого из вас Господь! Я хочу напомнить, что мы уже собрали $99276. Слава Богу! Это 73%. 73%. Нам остается $36224. И мы войдем в привычный ритм наших служений, в привычный ритм нашего радиовещания. Благодарю Господа и вас, кто откликается, кто жертвует, кто становится спонсором и партнером этого служения. Да благословит Господь! Благодарим вас, сестра Ольга! Благодарим вас, Мирослава! Благодарим тех, кто сегодня принял это участие в этом часу. Мы благословляем ваши семьи, да благословит ваши дома Господь, да благословит Господь каждый ваш бизнес, труд, да благословит ваше здоровье, чтобы вы могли трудиться и обслуживать свои семьи, приносить благодать и милость. Благодарю Господа! Также хочу напомнить, что Радио МВ — это многогранное служение. Мы вещаемся 24 часа и 7 дней в неделю. У нас существуют следующие каналы. Канал музыкальный, канал чтения Библии, канал детских передач, существует канал славянского радио, существует канал испанского радио, английского радио. Также у нас есть немецкое радио. И каждый в своем уголке большой страны может слушать радио и возрастать во спасение. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам также, что у нас есть платформа Агапе Чри. Это помощь гонимой церкви. Не везде так, как у нас. Не везде есть свобода. Не везде люди могут открыто читать Слово Божие. Не везде люди могут просто прийти в собрание. Есть подпольные церкви. Есть там, где люди молятся и просят: «Господи, пошли нам семя для укрепления нашей веры. Укрепи, Господь!» И когда они включают радио через эту платформу Агапе 3, то есть заблокированный христианский материал, цифровая безопасность и защищенное общение.
там, где все заблокировано, там, где невозможно слышать Божье Слово. Благодаря Агапе 3 люди могут иметь этот доступ и слушать проповеди, христианские псалмы, слушать чтение книг, свидетельства и укрепляться в вере, и помнить, что где-то в другом уголке страны за них молятся, за них переживают, заботятся о том, чтобы духовная пища могла достигнуть их сердец. Мы также знаем очень много свидетельств, когда люди пишут и говорят о том, что сын вернулся в церковь, потому что стал слушать радио, и это было благословением. Многие пишут о том, что Господь по молитвам, то, что у нас есть программа «Молитвенный час», и мы приносим нужды народа Божьего, и Господь отвечает по этим молитвам. Слава Господу! Слава Господу! Это наша цель — нести весь спасение по всему миру, благовествовать Слово Божие всем народам во все уголки. А сегодня в связи с обстановкой в мире мы знаем, что славянское население, оно есть в разных странах — в Европе, в Америке, в Украине, в России, везде, в Австралии и во всех уголках мира, откуда даже иногда не подумаешь, но слушается радио, слушается Слово Божье, и люди укрепляются. Те, кто в силу каких-то обстоятельств оказался, быть может, один и не имеет общения, не имеет церкви, может слушать эту передачу и укрепляться духом. Благодарим Господа, благодарим Господа! И у нас осталось 11 минут, 11 минут и 6 секунд, и мы закроем этот блок. Благодарю всех, кто откликнулся, кто пожертвовал. Мы собрали в этом часовом блоке $2900. Благодарю Господа, благодарю каждого, кто слушает нас, кто принимает активное участие. Верен Господь, да благословит Бог ваши домы, да благословит ваши семьи. Благодарим. Благодарим Розалия, благодарим Ольга, благодарим вас, сестры, которые поучаствовали в этом часе. Благослови вас, Господь. Я благодарю всех, кто слушает, кто сейчас переживает, кто сейчас молится. А я знаю, что многие, те, кто не имеет возможности принять участие в финансовой поддержке этого служения, но очень нуждается в том, чтобы передачи звучали, они сейчас находятся в молитвенном состоянии, на коленях перед Господом, в постах о том, чтобы Господь продлил это время вещания для того, чтобы они могли жить и слушать Слово Божье, для того, чтобы их вера укреплялась и не угасала. Братья и сестры, благодарю всех, кто уже принял участие, а тот, кто еще не принял участие, быть может, только подключился, быть может, не понимает, что происходит сейчас. Я хочу напомнить, что у нас ежегодный марафон в поддержку служения Радио МВИ. У нас нет реклам. Мы существуем только на ваших добровольных пожертвованиях. И вот уже 20 лет Господь был верен, и Он не оставлял этого служения. Он располагал ваши сердца для жертвенности. Он располагает наши сердца для того, чтобы прилагать старания, чтобы все могло звучать. Технический отдел, отдел, который ответственен за финансовую помощь. Быть может, есть люди, которых вы даже не знаете имен и кого вы не видите и не слышите в эфире. Но они там за кулисами делают свою работу. Они там за кулисами свою лепту вносят для того, чтобы это служение, оно могло распространяться. Молитесь о нас. Молитесь о нас, чтобы Бог давал нам силы, чтобы Господь ограждал наши домы. Мы тоже имеем свои переживания и свои нужды. Но слава Господу, что Господь однажды зажег этот огонь в наших сердцах. И молитесь, пожалуйста, чтобы Господь хранил, чтобы давал нам мудрости, давал мудрости делать передачи правильно, хранить чистоту евангельского учения, дабы враг не имел доступа, чтобы Слово Божие
умножалось, росло и распространялось. Да благословит вас Господь! Нам осталось еще собрать, в этом дне мы уже собрали 73,8%, и нам осталось собрать 35 484 доллара. Я верю, что Господь силен расположить ваши сердца, чтобы эта сумма большей частью была покрыта в сегодняшнем дне, и в завтрашний день мы вступили с новыми силами, с новыми возможностями в обычный ритм наших ежедневных программ, чтобы каждый мог вновь слушать, чтобы каждый мог наслаждаться любимыми своими передачами. Дорогие братья и сестры, напоминаю, что в эфире, в прямом эфире, в лайв, это не запись, это лайв. Я разговариваю с вами вживую. Непривычное для меня дело, но благодарю Господа и за эту возможность. Благодарю Бога, что Он дает силы, дает благодать свою, чтобы мы могли трудиться для дела Его. Нам осталось 6 минут 42 секунды в этом часовом блоке. Я благодарю Господа, что Господь откликается, располагает сердца детей своих. И мы ждем ваших телефонных звонков. Наш телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также онлайн-платформа открыта для вас radiomv.com. Выйдя на наш онлайн-сайт, вы сможете найти разные способы, которыми доступные для вас, и вы можете сделать свое пожертвование, свой вклад, посильную для вас сумму, пусть 10 долларов, 20 долларов, во имя Господне. Это небольшая лепта, она дополнит число необходимого нам финансов и принесет свою благодать для многих слушателей в следующем часовом, в следующем году. Да благословит вас Господь! Напоминаю девиз нашего марафона: «Сие делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником

каждого, и каждого дела будет представлено пред Господом, и каждое дело будет ценно в очах Господа. У Бога ценен каждый труд, потому что Господь распоряжается, кому доверить какое служение. Это не чьи-то заслуги, не кто-то выбрал для себя быть проповедником или быть миссионером, но это Божье распределение, и Он дает так, как Он считает нужным. И поэтому, даже если вы делаете небольшую работу, быть может, вы просто мама, быть может, просто бабушка, но ваши молитвы поддерживают это служение. Быть может, вы бизнесмен, и ваши финансы поддерживают, чтобы это служение имело жизнь. Да благословит каждого из вас Господь. Напоминаю, номера наших телефонов — это 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также онлайн-платформа radioMV.com. Выйдя онлайн, вы сможете найти различные методы, какими вы пожертвуете для служения Радио МВ, для распространения Божьего Слова по всему лицу земли. Благодарю вас, Татьяна, благодарю за ваш вклад. Да благословит Господь ваше дело, вашу работу, ваше служение. Да благословит Господь вашу семью, да восполнит нужды вашего дома, да придут ответы от Господа, да благословит вас Господь. И у нас остается буквально 3 минуты, и мы войдем в новый часовой блок. Благодарю вас, братья и сестры, кто принял участие в этом часовом блоке. Да придет милость от Господа. Благодарю. И мы идем на паузу, но напоминаю, что наши линии, они открыты. Даже если в эфире звучит просто мелодия, просто музыка или пение, наши сестры у телефонов ожидают ваших звонков. Да благословит каждого из вас Бог.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

Дорогие друзья, мы благодарны Богу за это время, которое Бог дает нам. И очень приятно, друзья, то, что сегодня мы с вами вместе, возлюбленные, вместе двигаемся вперед. И спасибо вам, что вы принимаете участие. Я вижу, у нас столько много присоединилось сотрудников, которые вместе с нами, радиосотрудников, которые решили пойти вперед, 27-й год. Спасибо вам, братья, сестры, спасибо вам, что вы принимаете участие. Сегодня меня заменила Надя Байдак и заменила Павла. Спасибо, Надя. Надя так справилась, я вижу, очень хорошо. У нее так хорошо получилось. Многие спрашивают, это не записанный голос или это? Нет, это на самом деле такой же самый голос. Это Надя, которая сделала, с вами была, разговаривала, общалась. Пусть Бог благословит, друзья, каждого из вас и наполнит благодатью и силой. Возлюбленные, хотел бы сказать каждому, тот, кто принимал участие в прошлом части, спасибо, что вы приняли участие, друзья, да благословит вас Господь, наполнит миром, благодатью и любовью, чтобы Божья благодать, Божий мир, Он приходил и производил в нас работу и действие, в нас работу и действие. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы, знаете, не унывали, продолжали служить, продолжали жертвовать, продолжали поддерживать. И как было сказано сегодня, что все от Бога и Богу, мы принадлежим нашему Богу. И это имение, все, что дает нам Бог, жизнь, здоровье, детей, мужа, жену, все от Бога к Богу. Пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, мы благодарны Богу. Я хотел бы сказать, нам осталось, друзья, мы уже собрали 74% собрались с той суммы, которая нам была необходима. Я хочу сказать, слава Богу, друзья, мы уже собрали с вами 101 166 долларов. И нам осталось собрать 34 344 доллара. 34 344 доллара, друзья. И это прекрасно, то, что, знаете, это говорится о том, что 27-й год, друзья, мы сможем быть в эфире, служить, продолжать и благословлять. Я, конечно, знаете, сидел, слушал и звонки, которые вы звоните. Кстати, вы можете прямо сейчас звонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этот час, друзья, в этот час нам необходимо собрать сумму 1829 долларов. 1829 долларов. И я вам хочу сказать, у нас остается 53 минуты. 53 минуты, и этот час придет к концу, и, слава Богу, уже пожертвовал один человек. Пусть Бог благословит вас, то, что вы воспользовались этим моментом и стали частью этого служения. Владимир, да благословит вас Господь. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. Стали тем сотрудником на 27-й год, друзья, вместе с нами идти и служить в радиослужении. Да благословит вас Бог. Хотел бы еще раз сказать, что в этом часе нам необходимо собрать 1829 долларов. 1829 долларов. Нам осталось, возлюбленные, собрать сумму, которую нам необходимо добрать. Это 34 043 доллара. Уже, друзья, интересно, смотрите, 34 034 доллара. 34 34. Нам осталось уже собрать. Спасибо, Михаил, спасибо вам, что вы стали сотрудником служения распространения Слова Божьего. Спасибо вам, что вы присоединились. Да благословит вас Бог, Михаил, что ваша лепта стала частью этого большого благословения. Друзья, я объявляю наш номер. Звоните 425-296-78-29, 425-296-78-29. И как было уже сегодня сказано, наши сестры у
у телефонов принимают ваши звонки. Спасибо, что вы звоните. Знаете, я хотел сказать, я сидел, слушал некоторые, вы звоните, говорите, и говорят сестры, вот мне мама позвонила, сказала, доченька, поддержи это радиослужение. И говорит, я вот звоню, мама попросила, я вот жертвую, потому что мне мама сказала. Друзья, хотел бы поблагодарить маму и хотел бы поблагодарить дочь. Спасибо вам, что вы принимаете участие. Спасибо вам, что вы делаете. Знаете, есть тоже такие звонки. Вот мне позвонил мой друг, он лежащий. У него нет возможности ходить, он парализованный. И он мне позвонил, рассказал, и я хочу пожертвовать, потому что мой друг получает благословение. Друзья, приятно, просто приятно. Чисто сквозь слезы хочу вам сказать большая вам благодарность, что вы не проходите мимо таких людей, знаете, которых сегодня на самом деле судьба, может, не такова, как у нас. Знаете, они попали, может, кто-то в аварию попал, кого-то парализовало, какие-то у кого-то операции неправильно пошли или что-то такое, знаете. И люди, которые не могут сегодня... знаете, зарабатывать, не могут двигаться, не могут сегодня передвигаться, как мы передвигаемся. И они получают благословение от радио, они слушают радио. Кто-то из вас взял, подарил им радиоприемник. Кто-то взял, позвонил, сказал, назвал его имя, говорит, слушай, есть радиостанция, ты можешь слушать, и он слушает. Друзья, кто-то поделился с родителями, кто-то сделал. И таким образом... они получают благословение. И таким же самым образом, друзья, спасибо вам, что вы жертвуете. Вот как Михаил, как Владимир, как Татьяна, да? Вы жертвуете, и вот смотрите, как приятно смотреть то, что сегодня эти люди получают благословение. Сегодня эти люди радуются. И то, что сегодня можно вместе служить Господу. Я объявляю наш номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам, друзья. Спасибо, кто принимает участие. Уже 2 человека в этом часу приняли. Нам необходимо... еще в этом часе это $1529. $1529. Спасибо вам. У нас остается в этом часовом блоке 48 минут. И этот час будет закрыт. И мы приглашаем вас, друзья, примите в этом участие. И знаете, хочу сказать, нам осталось $34,034. Интересно, у нас сейчас такой номер 34-34. Друзья, пусть Бог благословит вас, и давайте мы вместе с вами пойдем дальше. Хотел бы тоже сказать, что у нас есть возможность, если у вас есть Zelle или PayPal, вы можете наш веб-сайт посетить, зайти к нам на веб-сайт. Если у вас есть Zelle или PayPal, вы можете написать info@radiomv.com. info@radiomv.com и воспользоваться этими приложениями, тоже пожертвовать одноразово. Всякая лепта, которую вы можете вложить, друзья, для нас оно позволяет двигаться вперед. Для нас позволяет, знаете, выполнять то призвание, которое каждому из нас, это сказано, мы читаем это Марка 16:15. «Идите проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Друзья, и вот этот призыв сегодня, да, призвание идти проповедовать, оно сегодня каждому дано. И знаете, ни от кого это не отнято. Это дано нам, чтобы мы и шли и проповедовали Евангелие. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хотел бы зачитать. У нас в этот час звучат проповеди. Друзья, в этом часу у нас звучат проповеди, где вы можете также принимать участие и где вы можете, друзья, абсолютно получать благословение. Спасибо, Ольга. Ольга, спасибо вам, что вы приняли сейчас участие. И нам осталось, друзья, уже
$1429. $1429. Ольга, да благословит вас Господь то, что вы сейчас сделали. И нам сегодня вместе с вами мы можем идти дальше. Место Писания оставлено для нас. Это Римлянам 10 глава. 14 стих говорит такие слова. Как же призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующие мир, благовествующие благое. Благовествующие благое. Друзья, здесь мы читаем, как каждого Господь сегодня нас призывает, как идти и проповедовать, если никогда его никто не призывал. Как слышали, да, мы, и как мы сегодня приняли, как мы сегодня поверили, так нам и делать. И здесь сказано, как написано, как прекрасны ноги благовествующие мир. Благовествующие благо. Пусть Бог благословит, чтобы мы благовествовали вместе, друзья, и шли и распространяли Слово Божье, которое сегодня доверяется нам. И хотел бы сказать, в этом часу сегодня у нас, конечно же, слава Богу за тех братьев и сестер, которые приняли участие. Владимир, Михаил, Ольга, спасибо, Олег, спасибо вам, что вы стали теми людьми, которые с нами решили пойти в этом часу дальше. И нам необходимо сумму собрать $1428, друзья, пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этом часу у нас остается 44 минуты. 44 минуты, друзья, чтобы нам этот эфир оплатить на следующие 27-й год. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы были теми людьми, которые способствовали распространять Слово Божье. Знаете, нам сегодня Господь доверяет очень и очень много. И мы можем, знаете, даже воспользоваться это одноразово. Позвонить, сказать мне, я могу сегодня пожертвовать столько, сколько мне Господь положил на сердце. Я желаю стать частью. Я хочу вместе с вами нести Евангелие, проповедовать. Пусть Бог благословит вас. Друзья, пусть имя Божье в этом прославляется. Знаете, как радостно то, что мы сегодня имеем столько братьев и сестер, и ты смотришь, знаете, со всех штатов, Соединенных Штатов, звонят люди, благословляют, жертвуют и прилагают усилия, старания, чтобы Слово Божье, оно распространялось. А радио, друзья, оно распространяется более 136 стран мира. Более 136 стран мира, где мы сегодня с вами распространяем, проповедуем и делаем то дело, которое Господь доверил нам. И вы можете зайти на наш онлайн, вы можете зайти или вы можете воспользоваться Cash App или PayPal. Если у вас такая программа есть, вы можете сделать это пожертвование через эти программы. Это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Это наш email. Вы можете написать и сделать свой вклад. Друзья, у нас остается 33 тысячи, друзья, слава нашему Богу. У нас остается 33 094 934 доллара, и мы наберем эту полную сумму, которая нам необходима. Слава нашему Богу. Остается 42 минуты, и нам необходимо в этот час собрать, друзья, $1429. $1429. И вы можете стать частью этого, знаете, благословения. Если кто-то желает ежемесячно поддерживать, друзья, позвоните, дайте о себе знать. Если у вас есть возможность стать тем человеком, который
один раз поддержать и один раз выделить финансы. Пусть Бог благословит вас, вы можете это сделать. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, послушаем пение, и пусть Бог благословит вас. А в это время мы ждем ваших звонков, наши сестры. Спасибо всем сестрам, которые взяли выходные, которые взяли, знаете, пожертвовав времени, приехавшись сюда, оставили семьи, детей, работы, чтобы служить, принимать ваши звонки. Спасибо вам тоже за это. И хотел бы сказать, друзья, совместно мы можем достигать более 136 стран мира. Совместно мы можем проповедовать Евангелие. И, конечно же, вместе мы можем исполнять то призвание, которое сказано, как прекрасные ноги благовествующий мир, благовествующий благое. Аминь, друзья, как прекрасно, когда каждый из нас вложит эту лепту, мы можем делать для Царства Божия. И вопрос сегодня тебе, вложишь ли ты в лепту, в дело Божие, чтобы тоже твои ноги были прекрасны, как которые несут благую весть. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт readymv.com. Друзья, и там вы можете воспользоваться программами. А сейчас мы послушаем музыкальную песню и вернемся к вам обратно.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир и продолжаем наш марафон. Спасибо вам, что вы сегодня остаетесь с нами. Друзья, пусть Бог благословит каждое сердце. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья. И вы можете сегодня быть тем человеком, который скажет: «Я пойду с ними дальше. Я пойду с радиослужением 27-й год, и мы с вами понесем Евангелие, распространение Слова Божия». Пусть Бог благословит каждого из вас. Друзья, нам осталось в этом часу 32 минуты, и нам необходимо собрать сумму, это $1429. $1429. Спасибо те, кто принял участие в этом уже часе. Это три человека: Владимир, Михаил и Олег. Пусть Бог благословит вас, братья. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие и стали теми людьми, которые сказали: «Я пойду с ними дальше». Друзья, мы сегодня ожидаем ваших решений, чтобы идти дальше. Решение, чтобы нести Слово Божие дальше. Решение, чтобы мы сегодня с вами могли распространять и достигать те сердца, которые сегодня так нуждаются, друзья, так нуждаются в благословении. Как я уже сказал, знаете, очень интересно слушать тогда, когда, знаете, говорят, вот мне позвонил мой друг, попросил, сказал, что идет сейчас на радио марафон, чтобы поддержать, и потому что он не способен, он человек, который лежащий. Друзья, спасибо вам, что вы, знаете, протягиваете руку для своих друзей. Спасибо вам, что вы становитесь теми людьми, которые поддержат, которые, знаете, пролаживают эту лепту для того, чтобы служить. Для того, чтобы служить. Пусть Бог благословит каждое сердце. Благословение вам и нашему Богу. Пусть Бог благословит каждого из вас. В этой программе мы слышим проповеди. В этом часе блока мы слышим проповеди, которые звучат, которые сегодня достигают наших сердец, наших близких, родных, друзей. Друзья, и мы приглашаем вас. Поддержите этот час. Поддержите. Нам необходимо собрать $1429. Дайте себе знать. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. И также, друзья, вы можете зайти на веб-сайт radiomv.com. Зайдя на этот веб-сайт, вы сможете увидеть, что у нас есть Zelle и PayPal. Вы можете воспользоваться этими двумя программами, которые позволят, друзья, вам тоже сделать пожертвование. Это Zelle или PayPal, это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Друзья, и пусть Бог благословит тоже вас. Если вы желаете присоединиться и делать ежемесячную поддержку, друзья, у вас нет такой сейчас возможности, чтобы какую-то выделить сумму, но ежемесячно вы сможете делать, друзья, то вы можете это воспользоваться. Позвоните нам 425-296-78-29, 425-296-78-29, и мы можем это сделать совместно, и пусть Бог в этом вас благословит, и, конечно же, чтобы мы вместе могли распространять Слово Божие. Я расскажу наглядную картину, как это можно, что оно составляет, если мы делаем тоже ежемесячно. Может, вы хотите от своей компании, от своего дома, лично от своего счета. Как вам удобно, как вы желаете это сделать, друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. У нас остается 28 минут, и нам необходимо сумму собрать $1429. Если вы, друзья, жертвуете $20 ежемесячно, в конце года составит сумму $240. Если мы жертвуем если $50 ежемесячно, то оно составит $605. Если мы жертвуем $75 ежемесячно, то оно составит в конце года составит $912. Если мы жертвуем $100 ежемесячно, то в конце года составит $1214. Друзья, пусть Бог благословит вас, даст сегодня нам это желание, чтобы мы дальше это делали, несли, проповедовали Евангелие, распространяли Слово Божие. Помните, радио МВ — это многогранное служение, которое поддерживает также множество служений, которое распространяет Слово Божие. Звучит на 4 языках — английский, немецкий, испанский и славянский язык. Мы даже стараемся здесь проигрывать эти песни, друзья, и братья и сестры получают благословение. Звучит более 136 стран мира. Пусть Бог благословит вас. Также, друзья, конечно, мы вместе работаем над тем, чтобы помогать, благословлять тех, кто нуждается в этом благословении, нуждается в поддержке, нуждается в том, чтобы Бог благословил. Спасибо вам, Сергей. Сергей, спасибо вам, что ты принял это решение и стал частью этого служения. Мы благодарны Богу, что Сергей принял такое решение, друзья. И у нас сегодня остается 1400 $1,404. $1,404. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас. Это Сергей воспользовался онлайн. И, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com или просто через Zelle или PayPal. Вы можете воспользоваться info@readymv, написать и сделать свое вложение. И у нас остается 26 минут. И наш час этот подойдет к концу, и мы сегодня имеем уже 4 человека, которые вложили $525 в этот час. Спасибо вам, пусть Бог благословит вас и наполнит любовью и благодатью. И это позволяет нам, друзья, двигаться дальше, делать больше вместе, совместно и распространять Слово Божие. Хотел бы тоже поблагодарить братьев, сестер и поблагодарить друзей, которые мне пишут, вдохновляют меня. Говорят: «Эдвард, ты уже приустал, твой голос устал». Друзья, на самом деле это правда, на самом деле это так. Спасибо, что вы вдохновляете, спасибо, что вы с нами. Молитесь, благословляйте, мы благодарны Богу, друзья. Знаете, всякий труд, который делается, там в каждом труде есть усталость, но в каждом труде тоже есть, знаете, ты себя чувствуешь приятно. И в каждом труде ты получаешь такое, знаете, обстановку, которая, как вам так сказать, чтобы вы поняли это, знаете, настолько тебе легко и приятно на душе, и так, знаете, ты чувствуешь, ты делаешь правильно, ты сделал, как должно было быть, друзья. И это вот эта вот это приятность, вот эта радость, вот это такое на душе, это нельзя ни купить и не заменить, друзья. Почему? Потому что, когда мы трудимся для Бога, Бог дает вот эти чувствования. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете это тоже испытать, когда, друзья, вы делаете вещи для Царства Божия. Я вас уверен, что многие со мной согласятся, что вы это тоже переживаете, у вас это тоже есть, и вы тоже имеете в этом большое благословение. Друзья, у нас остается 24 минуты, и нам надо $1,404. И звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хочу зачитать благословение в жизнь каждому из вас. Пусть ваши ноги будут прекрасны, несущие мир и благовестие, и радость в многих сердцах. На самом деле так, пусть ваши ноги, они, знаете, делают то дело, которое Господь доверяет вам и использует вас и благословляет вас, друзья. Да благословит вас всех Господь. И то сегодня дело или то служение, которое Господь призвал нас, дает нам эту возможность и дает нам, чтобы мы шли и распространяли это Евангелие до краев земли. Пусть Бог благословит вас, мы приглашаем вас. У нас остается 23 минуты, друзья, 23 минуты, и нам необходимо $1,404. Друзья, $1,400, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. Ваша лепта, которая позволит изменить все. Друзья, и даже те, сколько у вас есть на сердце, $20, 25, 30, 40, 50, сколько бы оно ни было, друзья, пусть Бог благословит вас. Оно, знаете, как-то лесенка, ступенька за ступенькой мы двигаемся вперед. Пусть Бог благословит вас и даст сегодня нам желание. У нас есть такая шкала, где у нас есть 10 стран, которые, наверное, самые активные, которые нам показывают и дают нам эту возможность поделиться с вами. Первая страна — это, конечно же, Соединенные Штаты. Вторая страна — это Украина. Третья страна — это Германия. Четвертая страна у нас, друзья, это Россия. Пятая — Канада. Шестая — это у нас Беларусь. Седьмая — Молдавия. И восьмая — это Бельгия. Потом девятая — Польша. И десятое — это Эстония. Это эти страны очень активно нас слушают, принимают в этом участие. Европа, пусть Бог благословит и даст нам сегодня больше желания трудиться там, где, может, наши проживают родственники, друзья, близкие, родные, знакомые, или те братья и сестры, которые выехали с наших, где мы раньше проживали, в тех странах, где мы жили совместно, друзья, может, которых мы знаем, и они сегодня получают это благословение. Пусть Бог благословит вас. Давайте мы будем теми людьми, которые распространяем Слово Божье, достигаем людей и служим благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И у нас остается 21 минута. Друзья, 21 минута, и наш час подойдет к концу. И нам необходимо $1404. $1404. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29 или посетите наш веб-сайт. И на веб-сайте нашем radiovida.com вы сможете найти там PayPal, Zelle, который можете воспользоваться. Это info@radiovida.com. Написав это, друзья, вы сможете сделать ту лепту, то вношение, которое вы желаете, чтобы сегодня оно поддержало это служение на 27-й год. У нас проходит марафон. Если кто-то сейчас присоединился или присоединяется, у нас идет марафон. Спасибо вам, что вы отзываетесь, спасибо вам, что вы жертвуете, спасибо вам, что вы поддержите. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас послушаем пение и вернемся к вам обратно. Во время пения звоните 425-296-78-29.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Друзья, мы с вами продолжаем быть в эфире. Спасибо вам, что вы с нами остаетесь. Да благословит всех Господь. И мы сегодня быть рады, что мы можем дальше идти с вами, нести эту благую весть, распространять Слово Божие. И как это было сказано, здесь мы читали это Римлянам 10 глава, 14-15 стих, и в конце сказаны такие слова, как написано: «Как прекрасны ноги, благовествующие мир, благовествующие благое». Как прекрасно! На самом деле, друзья, спасибо вам, что вы остаетесь теми людьми, которые несете вместе с нами эту благую весть, достигать до краев земли. Пусть Бог благословит всех вас. Друзья, звоните нам на номер 425-296-7829. 425-296-7829. Или посетите наш веб-сайт, как это сделали многие из вас, воспользовавшись и через PayPal или Zelle, они пожертвовали. Тоже пусть Бог благословит братьев, которые сделали это, как Сергей, как Олег, как сейчас это сделала Вера. Вера сделала онлайн. Спасибо вам, Вера, что вы воспользовались. Пусть Бог благословит вас. И хотел бы сказать, это Zelle. Вы можете воспользоваться Zelle или PayPal. Это info@radiumv.com. info@radiumv.com. И у нас остается, друзья, 13 минут и 13 секунд. И нам необходимо $1,354. $1,354. В этом часе у нас, знаете, приняло участие 5 человек. И хотел бы их поблагодарить, что вы стали сотрудниками, вы стали теми людьми, которым мы можем идти дальше. Спасибо вам, что вы, знаете, отзываетесь и принимаете в этом участие. Нам остается $1,354, друзья. Кто может взять на себя $50, кто-то может взять $100, кто-то может взять $20. И дайте о себе знать, и каждую лепту потихонечку, друзья, и мы сможем покрыть. И вот последние, которые были, воспользовались: Вера, Сергей, Олег, спасибо вам, что вы принимаете в этом участие, и другие братья и сестры. Друзья, остается 12 минут, и нам необходима сумма $1,354. $1,354. Что у нас в этом часу? В этом часу у нас звучат проповеди Евангелия, которым мы вместе с вами назидаемся, которым вместе с вами мы радуемся и, конечно же, распространяем вместе с вами Слово Божье. Звоните нам на номер 425-296-7829. 425-296-7829. Это время, друзья, где многие из вас уже собираются ехать домой с работы. Кто-то, друзья, уже едет с работы, кто-то планирует уезжать с работы, кто-то подбирает детей со школы, кто-то уже готовится идти на собрание. Пусть Бог вас благословит. Хотел бы тоже, друзья, напомнить, пока вы жертвуете, пока вы становитесь частью, сотрудниками радиослужения, вы используете телефон 425-296-7829, 425-296-7829. Позвоните и скажите: я готов заплатить эту какую-то сумму, пойти вместе с вами дальше. Я хочу поддержать это служение. Я хочу вложить эту лепту. Друзья, пусть Бог вас благословит. Или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, воспользуйтесь PayPal или Cash App и напишите info@radiumv.com. info@radiumv.com. Хотел бы сказать, многие из вас сейчас собираются пойти на собрание. И я, ну, смотрю по времени, да, у нас сейчас время, например, как у нас в Техасе, сейчас в данный момент 5:49. И у кого-то, например, если мы смотрим в Каролине, это 6:49. И если мы смотрим штат Вашингтон, Сиэтл, то там у нас 3-4 часа, друзья, около 4 часов. Друзья, и кто-то сейчас собирается. Я хотел бы вам напомнить, что этот месяц,
Этот месяц – это месяц благодарности для служителей. То есть в этой стране Америки, где мы живем, где, знаете, благодарят служителей, пасторов за служение, которое они несут. Друзья, если вы еще это не делали, или вашей церкви этого еще не делали, я призываю вас, сделайте, возьмите от вашего хора, от вас, от лично от вашей семьи, или от вашей ячейки, или от братского совета. Я не знаю, какие, как по-разному, в разном форме вы можете это сделать. Поблагодарить вашего служителя, то, что он есть среди вас, то, что он несет это служение, то, что он остается верным этому служению. И, друзья, принять в этом участие также. Пусть Бог вас благословит. Или просто напишите ему текст-месседж. Скажите, я очень рада или рады, что вы остаетесь в этом служении и делайте то дело, которое Господь доверил вам. Да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 8 минут и 55 секунд. 8 минут и 53 секунды. И нам необходима сумма $1,354. $1,354. Дайте о себе знать, кто желает взять и понести с нами это слово 27-й год дальше. Дайте о себе знать. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам, что вы отозвались, 5 человек, и мы уже собрали $575. $575. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас, те, которые сегодня, знаете, влажут лепту. И последний человек — это Вера, которая вложила лепту для того, чтобы Слово Божие распространялось. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. А нам общая сумма, которая, друзья, осталось собрать, это 33 859 долларов. $33,859. Слава нашему Богу, друзья, что Бог позволяет нам дойти до этого часа, что мы можем вместе с вами нести это служение и доносить до краев земли. Пусть в этом прославится наш великий Господь. И помните, все то, что дает нам Господь, это принадлежит Богу. Все наши, знаете, действия, поступки, то, что Господь доверяет нам, ту работу, ту профессию, те, знаете, силы, здоровье, это Господь дает нам. И чтобы мы тоже не забывали отдавать для Царства Божия. Пусть Бог благословит каждое сердце. И вы можете сегодня сказать, я могу поддержать $10, могу поддержать 20, могу поддержать 50, 100, 200, 300, стать частью этого благословения. Пусть Бог благословит вас, друзья. Воспользуйтесь и вложите в дело для того, чтобы Царство Божие распространялось. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И также хотел бы вам сказать, что если у вас есть PayPal, Zelle, вы это тоже можете воспользоваться, друзья, и для воспользоваться, сделать автоматически, зайти онлайн, зайти через наш веб-сайт, вы можете посмотреть и это сделать. Или, друзья, как я уже говорил, что вы можете воспользоваться через Zelle, PayPal, написав info@radiomv.com и сделать это вложение. Пусть сегодня Божья благодать, сила Божья произведет работу и производит в жизни каждого из вас. Благословение вам, друзья. И я хотел бы сказать, что, друзья, у нас остается 5 минут, и этот час подойдет к концу. 5 минут, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам необходимо $1,354. $1,354, которые необходимо, чтобы этот час был проплачен на 27-й год, чтобы мы могли в 27-м году дальше транслироваться и дальше нести
это слово, это то, что сегодня нам доверено, друзья, а доверено нам очень много, друзья, от Господа Иисуса Христа, где мы вместе несем это Евангелие, мы вместе распространяем, мы вместе молимся, мы вместе плачем, мы вместе радуемся. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы продолжали это делать. И хотел бы тоже сказать то, что сегодня у нас есть возможность, друзья, молиться. Если вы, у вас нет такой возможности, и у нас есть такие люди, которые написали, вы живут в других странах, где сегодня нету

о том, чтобы судьбы ихние устроялись, Пусть Бог благословит вас, друзья. Хочется за таких тоже молиться, чтобы Господь благословил, чтобы вам Господь подал прекрасных мужей, прекрасных жен, братья и сестры, которые, знаете, тоже принимают участие, которые жертвуют, которые сегодня влаживают свою лепту. И да благословит вас Господь, мы за таковых молимся также, чтобы народ Божий имел, знаете, друзья, я вам скажу, благоденствие, так и написано, молитесь, да, за благоденствие, там, где вы живете, молитесь, и мы желаем молиться, чтобы Господь благословлял вас. Спасибо вам за звонок, друзья, и у нас остается 3 минуты, друзья, даже уже сказать 2 минуты, остается 50 секунд, и нам необходимо $1,354. К сожалению, большому мы, друзья, не дособираем вот в этот час. У нас остается $1,354. И мы обращаемся к вам. Кто может взять сегодня какую-то лепту и пойти вместе с нами дальше? Позвоните нам на номер 425-296-7829. 425-296-7829. Остается 2 минуты и 20 секунд, и нам необходимо $1,354. $1,354. Спасибо тем братьям и сестрам, которые 5 человек приняло это сегодня решение сказать, я пойду с ними дальше. И знаете, та сумма, которая составила $575 в этом часе, слава Богу, пусть Бог вас благословит. И если вы желаете вместе с нами трудиться, быть частью этого служения, быть частью этого распространения Слова Божия, звоните нам на номер 425-296-7829. 425-296-7829. Нам не достает, друзья, чтобы мы оплатили этот час, это $1,354. $1,354, чтобы закрыть этот час. Если вы желаете это сделать, позвоните нам на номер 425-296-7829 или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и там можно воспользоваться Zelle, PayPal, info@radiomv, напечатав info@radiomv и вложить в дело Господне. Остается 57 секунд, и нам необходима сумма $1,354. Да благословит вас всех Господь, друзья. Да будет мир Божий на вас, благодать Божья и сила Божья да пребудет в жизни вашей. Я приглашаю вас молиться, друзья, тому, чтобы Господь благословлял, вел, укреплял, вдохновлял каждого тот, кто делает дело Божье. Друзья, и хотел бы сказать, сейчас после этого пения мы выслушаем пение, объявление, и мы вернемся в новый час и в новые возможности. Пусть Бог благословит вас. Мы, друзья, вы же ожидаете от нас, а мы ожидаем от вас. И совместно мы можем распространять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

0: эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Друзья, новый час, новые возможности. Мы вместе с вами сегодня продолжаем этот марафон. Пусть Бог благословит каждого из вас. Сегодня мы рады быть то, что вы с нами, и мы продолжаем дальше. И у нас это новый час и новые возможности, где в этой программе звучат детские передачи, где наши детки любят слушать, друзья, где наши детки любят принимать в этом участие, им нравятся эти передачи, многие из вас, они принимают в этом действие, служение. Пусть Бог благословит вас этот час, где идет детские передачи, служение, где для детей, где детки назидаются, выучат свои истории, слушают, и им это очень сильно нравится. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этот час нам необходимо собрать 2182 доллара. И уже один человек принял в этом участие. Спасибо вам, Татьяна. Татьяна, спасибо, что вы приняли в этом участие. Да благословит вас Господь. И нам осталось 2182 доллара. Было надо 2282 доллара. Спасибо то, что вы стали частью этой детской программы, которая распространяется, и многие детки любят слушать, получают благословение и назидание, и укрепление. Да благодать и сила пребывает в каждом доме. Возлюбленные, напоминаем, что этот у нас марафон, ежегодный марафон, по которому вы можете, друзья, знаете, воспользоваться, чтобы стать частью благословения на 27-й год. На 27-й год и вложить в финансы для дела Божьего. Пусть в этом прославится имя Господня. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. И вам помогут оформить вашу лепту, которую вы желаете вложить в это дело Божие, стать частью, сотрудником радиослужения, вместе трудиться дальше. Друзья, дайте о себе знать. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звонков. Друзья, если вы зайдете на наш веб-сайт, там есть программы, которые вы можете тоже воспользоваться. Это Zelle и PayPal. info@radiomv.com. Вы можете написать info@radiomv.com на PayPal, на Zelle, и можете сделать транзакцию. Да благословит вас в этом Господь. Я хотел бы сказать, знаете, если вы пытаетесь сделать через Cash App, да, пожертвование, пожалуйста, не делайте. Не знаю, компания Cash App в данный момент не проводит транзакции в сторону нас, друзья, не проводит. Нас компания пишет, что ваши слушатели пытаются проводить транзакции, и они, друзья, не проходят. Так что мы хотим предупредить вас и сказать, что воспользуйтесь пока другими платформами или воспользуйтесь вашей кредитной карточкой, бизнес-карт своей или банковским счетом карт, какая у вас есть и возможность сделать. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Спасибо вам, и уже в этот час приняло два человека участие. Это Татьяна и Зинаида. Зинаида, спасибо вам, что вы приняли участие. Или Зинаида, или Зина. Я думаю, наверное, Зинаида. Друзья, приняла участие. Спасибо, что вы приняли и стали тем человеком, который идет с нами дальше, чтобы эта детская программа звучала на протяжении, знаете, этого 27-го года. И нам осталась сумма 2082 доллара. Друзья, 2082 доллара. Может, кто-то скажет, я могу уплатить эти 82 доллара, и останется нам 2000. Кто-то может сказать, я могу еще тоже добавить 100 долларов. Друзья, пусть Бог благословит вас. Помните,
каждый влаживая лепту за лептой, у нас есть, знаете, результаты. Пусть Бог благословит вас. И я вижу вот эти сестры, они воспользовались онлайн. Они зашли и это сделали. Вы можете это тоже сделать, друзья. Звоните тоже на номер, если вам это удобно. 425-296-78-29. И у нас наши сестры у телефона, они могут принять ваш звонок, и вы можете пожертвовать. Если даже у вас есть возможность поддержать одноразово какую-то сумму, пожалуйста, сделайте, друзья, чтобы этот час, а в этот час звучат детские передачи, в этот час звучат, знаете, служения для детей, где дети получают большое благословение, где дети радуются. Это звучит на испанском, английском, немецком, славянском языках. Друзья, вы слышите, на сколько языках звучит детская передача? И дети назидаются. Радио МВ является многогранным служением, где, знаете, где проповедуется Евангелие, где могут обучаться братья и сестры, где могут получать на правильное обучение духовное, библейское, в колледже, который в библейском, друзья, школа библейская, которая имеется при U-Turn Ministry, где получают благословение, миссионеры, которые служат в детских домах. Все это, друзья, созидается Царство Божие. Все это устрояется для Царство Божие. Пусть Бог благословит вас. И помните, что мы рассчитываем на вас, а радиослушатели рассчитывают на нас. И вот так взаимное у нас понимание, взаимная поддержка. Мы можем двигаться и делать то дело, которое Господь доверяет нам. И нам остается, друзья, 38 минут, и нам необходимо $2082. И в данный момент приняло два человека участие в этом часе, Татьяна и Зинаида. Пусть Бог благословит вас, то, что вы отозвались и воспользовались. Эдуард, спасибо вам, что вы тоже воспользовались, приняли участие. Мы благодарны вам, что вы это тоже сделали. И теперь нам остается, друзья, $1982. $1982, друзья. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас, Эдуард, Зинаида, Татьяна, что вы приняли решение стать частью этого служения, быть сотрудником, знаете, идти и нести Евангелие дальше и благословлять наших детей. Друзья, если у нас есть дети, если у вас есть племянники, двоюродные, если у вас есть внуки, друзья, мы влаживаем в них. Знаете, поддерживая в них, где они могут слушать, где они могут назидаться, где они получают благословение. Пусть Бог благословит вас, и вы можете воспользоваться, как многие из вас уже воспользовались. И, знаете, Cash App, у нас Cash App сейчас не работает. Это Zelle и PayPal. Zelle и PayPal. Вы можете зайти и напечатать info@radiomv.com и сделать ту лепту, которая у вас лежит на сердце. $50, $100, $200, друзья, $20, $30. Сколько вы можете это сделать, да благословит вас Господь. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и в этом часе у нас остается 36 минут. Этот час подойдет к концу. И нам необходима сумма, которые уплатить, это $1982. И в этом часе уже приняло 3 человека. Слава нашему Богу, мы собрали $300. Пусть Бог благословит вас. И это Татьяна, это Зинаида, это Эдвард принял в этом действие. Пусть Бог благословит. И мы просим вас, чтобы каждый, кто сегодня не безразличен тому, чтобы детское служение распространялось, не безразличен тому, чтобы детское служение устроялось. Позвоните, друзья, напишите или выйдите онлайн и воспользуйтесь Zelle или PayPal, или Google воспользуйтесь, и чтобы сделать эти транзакции, пусть Бог благословит вас. И хотел бы сказать, что этой передачи детской, где мы сегодня
наши дети получают благословение, где наши братья и сестры принимают в этом много участия. Матфея, 2 Тимофею, 3 глава и 15 стих говорит такие слова. «При том же ты и с детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение верующих во Христе Иисусе». Апостол Павел говорит послание к Тимофею. Говорит, при том же ты знаешь с детства. То есть Тимофей, он знал с детства Писание. Его прививали, ему учили, ему говорили, ему научали. И вот эта детская передача именно, друзья, поэтому, чтобы с детства прививалось это Слово Божие, чтобы наши дети, знаете, прививались с детства, любили это, служили и вникали, и рассуждали, и шли, и делали дело. Пусть Бог благословит каждого из вас, возлюбленный. Да будет в этом имя Бога благословенно. И вы можете стать тем же человеком, который будет сопутствовать благословением для наших детей, для детей, которых сегодня так в этом нуждается. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 34 минуты, и нам необходима сумма $1982. $1982. Братья и сестры, ваше время стать частью этого служения. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, а во время сейчас музыкальной паузы, где мы выслушаем пение, маленькое объявление, вы можете посетить наш веб-сайт и там воспользоваться или Cash App, или Zelle, или позвонив нам на номер 425-296-78-29. У нас остается 33 минуты, и нам необходима сумма $1982. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Ради МВИ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Ради МВИ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Друзья, мы благодарим Богу за ваше участие, Анатолий. Анатолий, спасибо вам во время пения, и спасибо, исполнял маленький мальчик, да, песню, пусть Бог благословит его. И во время пения у нас Анатолий принял участие, спасибо вам, у нас 4 человека приняло участие в этом часе, где у нас идет, проходит детская программа, детская передача, где детки участвуют и получают благословение, друзья. И у нас осталось 27 минут в этом часе, и нам необходима сумма 1782 доллара. Друзья, вы можете воспользоваться Zelle или PayPal, где вы можете, если у вас есть такие платформы, где вы их используете финансово, то вы можете воспользоваться info@radiomv.com, написать info@radiomv.com и сделать вклад в дело Божье, друзья, стать частью этого служения, быть той частью благословения, как это сделал Анатолий, Эдвард, Зинаида, и мы сейчас еще чуть опустимся, друзья, Татьяна, Вера, пусть Бог благословит вас, то, что вы сделали это, друзья. Помните то, что мы делаем наименьшим, мы делаем Господу. Есть такое местописание для слов, сказано в Писании. И пусть Бог благословит вас, чтобы мы не забывали и протягивали руку, знаете, щедрую, да, для того, чтобы дело Божье на 27-й год распространялось, делалось. И вы можете позвонить, если у вас есть возможность. Друзья, это всего лишь составит несколько минут, и вы скажете ту сумму, которая у вас лежит, и вы на сердце позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер, друзья, вы можете позвонить и уложить лепту. Кто, сколько, у кого получается, $200, $100, $300, $50, $20, $70, друзья, как вас располагает сердце. Помните, вложение в дело Божье – это то, что мы строим Царство Божье, и оно приносит много плода в жизнь даже вот этих деток, о которых мы сегодня говорим. И знаете, 2 Тимофею, как я читал, 3 глава с 15 стиха, здесь сказано такие слова: «При том же ты знаешь с детства Святое Писание». Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит: «Ты с детства уже знал Писание». И слава Богу за таковых людей, как Анатолий, Эдвард, Зинаида, Татьяна и другие братья и сестры, которые знают, что мы вложим в детей это будущее. Это то, что завтра сможет, знаете, привести нас к тому, где наши дети, они, знаете, может, даже они станут теми людьми, которые, написано, и придет Царство Божие. Они, которые восполнят то, что сегодня так необходимо, и придет, знаете, Христос за спасенными. Они восполнят, приведут людей к спасению. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете и зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться приложением Zelle или PayPal. Это info@radiomv.com, если у вас есть Zelle и PayPal. Друзья, вы можете написать, это сделать. Но помните, что у нас Cash App не работает, друзья, к сожалению большому. Многие из вас пытаются воспользоваться Cash App, но у нас не работает. К сожалению большому, да, почему-то должно, казалось бы, вот именно в это время надо, чтобы он работал, чтобы надо, чтобы он был, а его нету, а он не работает. Вот это, и вот такие моменты у нас, друзья, бывают, и так бывает не, как хотелось, как говорится, не хотелось, чтобы так было, но оно есть. И мы приглашаем вас всех, тот, кто нас сегодня слушает, да благословит вас Господь, чтобы мы вместе с вами могли идти дальше и нести Евангелие.
Но звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 22 минуты в этом блоке часовом, и наш этот час подойдет к концу. И нам необходима сумма $1,785. Кто может взять $82, друзья? Кто-то может взять $50, кто-то может взять чуть больше, друзья. Пусть Бог благословит вас, и вот таким же образом совместно мы можем сделать это дело Божье. Пусть Бог благословит вас, мы ждем от вас ваших решений, ваших вкладов, друзья. И это, помните, что ваш вклад, он производит много работы и получает много благословения. Пусть в этом будет прославлено имя Господа Царя Царей. Друзья, мы благодарим Бога, что вы остаетесь с нами, слушаете нас, молитесь за нас. И многие из вас, которые не могут сегодня, друзья, не могут сегодня влаживать, не могут жертвовать, я вас призываю, давайте молиться, давайте благословлять, давайте молиться за тех, кому сегодня трудно, кому сегодня тяжело. Будем молиться за тех, кто жертвует, кто влаживает сегодня, друзья, кто отзывается, как, например, это сделал Анатолий, Эдвард, Зинаида, Татьяна и другие братья и сестры. Они отозвались, они просто сказали: «Мы пойдем с радиослужением в 27-й год, чтобы детское служение было, и чтобы наши внуки, племянники, дети, родственники, друзья слушали и принимали в этом сегодня, знаете, благословение». Потому что апостол Павел говорит Тимофею, 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих: «При том же ты из детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение верующих во Христе Иисусе». Пусть Бог благословит вас, друзья, это принять это решение, сделать этот шаг веры. Просто сделать шаг веры, сказать: «Господь, я желаю благословлять». И помните, ваша лепта, это оно принесет много-много плода, и она изменяет многие сердца. Пусть Бог благословит вас и производит в жизни действие, работу. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам, то, что вы звоните. Спасибо вам за звонки и за то, что вы отвечаете, возлюбленные. Пусть Бог благословит вас. И как приятно видеть все больше и больше радиосотрудников, которые вместе с нами идем. Друзья, хотел бы сказать, что у нас до нашей полной суммы осталось это $33,359. Слава нашему Богу! $33,359. Мы, друзья, благодарны Богу, что мы к этому приближаемся, и наше, знаете, желание, чтобы чем быстрее мы могли собрать, чтобы завтра нам не проводить целый день в эфире, чтобы нам быстрее выйти в прямой режим, который у нас есть, и чтобы все эти программы работали, и пусть Бог благословит вас, братья и сестры. Помните, если вы сегодня, знаете, проходите моменты, которые вам трудно, тяжело, напишите, дайте о себе знать. Если у вас есть переживания с вашими детьми, или родственниками, или друзьями, или вы знаете людей в вашей церкви, где проблема с алкоголем, с наркотиком, с зависимостью, позвоните к нам. У нас есть братья и сестры, у нас, которые, где мы вместе работаем, вместе поддерживаем, вместе сотрудничаем, вместе плачем, вместе молимся, которые реабилитационные центра, как, например, в Вашингтоне есть центр, называется «Право на жизнь», да, «Right to live», есть в Вашингтоне прекрасный реабилитационный центр, где брат
Юрий Староверов, один из служителей, имеющий богатый опыт, где братья молятся, нуждаются, благословляют, трудятся, друзья. И вот эта вся гармонь создается, вы понимаете? Когда мы имеем возможность трудиться, когда мы можем быть в эфире, мы помогаем друг другу, мы служим друг другу. Друзья, вы это можете написать, даже текстовое сообщение, сказать, дайте мне телефон, с кем я могу поговорить, или мама вы, или папа, или дядя, или тетя, или вы просто человек, который хочете помочь, друзья. Дайте себе знать, и мы в этом вам посопутствуем. Пусть Бог благословит вас также. Друзья, у нас остается 17 минут, и этот эфир подойдет к концу, и хотел бы пригласить вас. У нас остается $1782. $1782, и этот час пройдет к концу, где в этом часе звучат детские передачи, звучат для детей, друзья, знаете, программы. Говоря, кстати, насчет детей, говоря насчет подростков, молодежи, также есть прекрасная, друзья, школа, прекрасная библейская школа, которая находится в Орегоне, друзья, где вы можете также послать туда своих детей, как летом, как, вот, например, в течение года, где они могут обучаться, где 4 месяца обучения, и вы в этом можете тоже принять участие. Друзья, если ваши дети не, скажем, если вы еще желают пойти, или ваши родственники, друзья, пойти, дайте о себе знать, и мы вам в этом тоже посопутствуем. Пусть Бог благословит вас. Дети и молодежь, и подростки — это очень важно, друзья, где мы, знаете, влажим в них, трудимся с ними, и, знаете, куда мы их направим, куда они пойдут, как они пойдут, так и оно в жизни будет. Пусть Бог благословит вас. Это хорошее, знаете, вложение, влаживать в детей, и чтобы дети получали благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или, друзья, вы посетите наш веб-сайт radiumv.com, и у нас там есть Zelle и PayPal. Zelle, PayPal, вы можете воспользоваться этими транзакциями. И тоже, друзья, если у вас есть, вы можете напечатать info@radiumv.com или info@radiumv.com и сделать вашу транзакцию. Пусть сегодня ваша лепта сделает больше, чем мы можем сделать сами. Вместе мы сделаем гораздо больше. У меня задают вопрос, а как школа называется? Great Commission School. Друзья, великое поручение, да, наверное, да, по-русски звучит, а по-английски Great Commission School. Друзья, это тоже прекрасная школа, где мы вместе сотрудничаем, где вместе поддерживаем, молимся. И я вам скажу, с нашей церкви очень тоже много подростков, детей ездят туда, молодежи, получают большое благословение. Знаете, мы как служителя, мы довольны, кто съездил, кто побыл там, кто сейчас учится, есть, и сейчас эта школа проходит. Это прекрасное благословенное время, где, знаете, фундаменты Слова Божье влаживаются в это, в молодом возрасте. Это очень прекрасно. Пусть Бог благословит каждое сердце. Еще раз напоминаю, у нас остается 13 минут, друзья, и нам необходима сумма $1782. $1782. И звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете воспользоваться также, друзья, теми программами, которые у нас есть на нашем веб-сайте. Зайдите и выберите то, что вам подходит. Хотел бы напомнить, что у нас Cash App, знаете, не работает в данный момент. Я знаю, многие из вас пытаются воспользоваться этой программой, но она не работает. Так что хотел бы подчеркнуть, сказать вам, чтобы вы имели в этом в виду. Пусть Бог благодатью наполняет нас и производит в нас действия, работают то, что желает Господь сделать для нас в жизни каждого из нас.
Помните то, что сегодня радио МВИ достигает более 136 стран мира. И у нас звучит на 4 языках. И это испанский, английский, немецкий и славянский язык, друзья. И знаете, мы сегодня можем влиять на общество людей, которые не знают еще Бога, друзья, посредством таким служением, где люди включают, слушают, вдохновляются, радуются, получают благословение, друзья, получают ободрение, и мы призываем вас, чтобы вы в этом приняли участие. Давайте вы станете частью сотрудников, частью теми, которые мы сможем с вами пойти дальше и делать то дело, которое Бог доверяет нам и вам, и нести это служение, проповедовать и распространять Слово Божье. У нас остается 11 минут, друзья, и этот час закроется, и нам необходимо $1782. $1782. В этом часе у нас звучит детская передача. И мы, как зачитывали место Писания, 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих. «Притом же ты знаешь с детства Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верующих во Христе Иисусе, которые способны умудрять. Слово Божье способно производить работу, способно производить действия. И благословение в жизнь каждому из вас. Пусть ваши дети и, знаете, ваши близкие, родные знают Писание и исполняют его. И пусть слово Писание и сила Божья производит работу действия в жизни ваших детей. Пусть имя Божье прославится. Друзья, мы сейчас послушаем пение, объявление, мы к вам вернемся. У нас остается 10 минут, и нам необходима сумма $1782. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29.

0: Господу господствующих, Царю царей, слава, слава, слава! Царю царей, Царю царей, слава,
1: слава,
2: слава!
0: Буду превозносить тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.

уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.

0: В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Praise the Lord for these old hymns. What blessings are lost when we cease to appreciate them? For our soul is all.

0: Друзья, у нас продолжается наш марафон. Слава Богу, пусть Бог сегодня благословит каждого из вас. Мы благодарны Господу, что вы остались с нами и остаетесь с нами. У нас остается 2 минуты и 40 секунд, и у нас необходимо закрыть этот час. $1782. $1782. В этом часу у нас приняло участие 4 человека, и мы смогли перекрыть $500. Друзья, спасибо, Анатолий, спасибо, Эдвард, Зинаида, Татьяна, пусть сегодня Бог благословит вас, друзья. И мы продолжаем наш марафон, и мы хотели напомнить вам, что нам остается до общей суммы, чтобы полностью собрать $33,359. $33,353. Пусть Бог благословит каждого из вас. Друзья, спасибо вам то, что вы принимаете участие и жертвуете. Мария, спасибо то, что вы сейчас приняли в этом участие, вы воспользовались и поддержали служение. У нас уже 5 человек, друзья. И если у вас есть возможность, $50, $100, друзья, $20, 30, $200, сколько Бог располагает ваше сердце, и вы понимаете, я могу вложить вот такую сумму, я могу вот это вложить, друзья, возьмите, воспользуйтесь сегодня этой возможностью, пусть Бог благословит вас, и мы сегодня будем рады вместе с вами трудиться, будем рады вместе с вами служить и проделать то дело, который сегодня доверяет нам Господь. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. И это номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И у нас остается 50 секунд, и этот час закроется. В этом часу у нас проходит детская передача. Детская передача. И нам остается $1732, друзья. 5 человек приняло участие. Слава нашему Богу. И в этом часу мы набрали $550. $550. И пусть Бог благословит вас. И помните, ваша лепта, она, которая производит работу и действие, и поддержку для каждого из нас. И в этом мы можем вместе распространять Слово Божие. Спасибо вам за звонок. Пусть Бог благословит вас. Остается 17 секунд, друзья, и нам необходимо $1732, чтобы перекрыть этот час. И спасибо за участие 5 людям, которые приняли в этом участие. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и там есть у нас, вы можете увидеть Zelle или PayPal, и вы можете воспользоваться этими тоже передачами и сделать свой вклад. Это info@radiomv. Пусть Бог благословит вас. И сейчас мы выслушаем музыкальное произведение, и мы пойдем с вами в новый час, где есть новые возможности. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем ваших звонков. И еще раз хотел сказать спасибо, Flow. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. Thank you, Flow. You put your money into the kingdom of God. Пусть Бог благословит вас. Друзья, и мы сейчас слушаем псалом и вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.
1: Цінуймо час, життя не вічне, коротке.